0: Федор Бутылкин – профессиональный охотник. На следующий день он ушел на неделю в плавни, и, к сожалению, я с ним больше не встречался. Но у меня уже появились новые знакомые. Каждый вечер в деревне гуляют. Раньше, примерно до 1950 года, еще водили хороводы. Теперь просто танцуют и поют у магазина. Магазин с высокой каменной верандой. Здесь за столиками сидят рыбаки с женами, попивают пиво или винцо. А молодежь поет и танцует перед верандой у самого берега Дуная. Тут же всегда одна или две больших лодки с арбузами. Продают их украинцы из соседней деревни. Шум, гам стоит. То по-русски, то по-румынски говорит, то по-украински. А то еще какие-нибудь экзотические туристы с бородами и в шортах пробираются сквозь толпу.
1: Надоело мне за напад девушки.

Между прочим, в этой компании есть и румын. Это баянист. Он муж той молодухи, что пела частушки. Раньше смешанных браков не было. Вера, традиции мешали этому. А теперь, как я уже говорил, веры не осталось. Браки смешанные все чаще. Иван Козлов, тот, что первым встретился мне в Тульче, очень старался помочь мне. Водил к своим знакомым и родным.

0: молится.
1: Эту масленичную песню поет Александра Бугаева, теща Ивана Козлова. Она тоже оказалась прекрасным знатоком старой песни. За 2 дня она, нисколько не затрудняясь в выборе, спела почти 30 песен. А сколько еще не спела –

0: Во третьем садочку мать с сыном гуляет и у сына пытает. Сын ты мой, сыночек, ясный соколочек. Скажи мне правду, кто в роду милее, да еще породнее? Чего ты пытаешь? Разве ты не знаешь? Жена по закону, теща по привету, родимая маменька милей всего свету. Рожала, умирала, всю кровь проливала, на Дунай ходила, пеленочки мыла, ручки застудила. Это родинная песня, ее пели на крестинах, а исполнила ее тетка Ивана Козлова, Аниса Ерофеева. Записал я и колыбельные песни.
1: Буду качать ее починать. Ару-ру, ару-ру, сидит голубь на дубу и играет у трубу по повари. Уже заснула наша Паша, нехай она же спит. Спокойная ночь, Пашенька, тебе.
0: А это колядки, которые пели ряженые под Новый год.
1: Пусть посевать.
2: Сядьте, пожалуйста.
1: Сею, вею, посеваю, с Новым годом поздравляем, с Новым годом, с новым счастьем, с великим Василием. Добрый вечер, тетенька, дяденька, на много лет пожить.
2: Благодарственно вам. Милости просим к нам в гости на наш день. Сегодня мы у Василия, день дня моего. Приходите к нам в гости.
1: Придем, придем.
0: А это девочка Вета.
3: Кукурику петушок, золотенький гребешок, спал у соломки, вставал раненько, пропел веселенько, молодец.
0: Я спрашиваю, как тебя зовут? Вета Сергей, отвечает. А полное имя? Елизавета Сергей. Ну, думаю, Сергей так Сергей, как у Гоголя, Елизавета Воробей. А все оказалось проще. На румынском языке фамилия Сергеева звучит как Сергей. И Зена Варфоломеева по паспорту Зена Бартоломей. Так у Веты и в тетради написано. Вета Сергей.
3: Зайчик, зайчик, где ты был? В лесику, что ты там видал? Мышечку, мышечку, чего ты ее не поймал? Там были мальчики, перебили пальчики. Я на силушка утек через бабушкин огород. Бабушка, дай мне сальца, я помажу пальца. Выйду я на улицу, девки посмеются. Одну девку за косу, дай девка колбасу.
0: Уже пора было уезжать. Но тут-то, как всегда бывает, и пошла главная работа. Меня уже знали, сами приглашали. И последнее знакомство оказалось самым интересным. Аристарху Романову 62 года. Он уже на пенсии. Живет в северном румынском городке. Но каждое лето приезжает в эту русскую деревню пожить среди своих. Очень любит петь. Знает старые героические стихи. Стих о Егоре Храбром – это как бы нечто среднее между былиной и духовным стихом. Слушайтесь, какой старый мотив.
4: Жили и были да два братца, не вера.
0: Но лучше всего Аристарх Романов знает песни. Он поет и протяжные, и хороводные, и плясовые. Сел он с женой Анютой, с хозяйкой дома Анисой Ерофеевой. Вот и готовый хор, только записывай.

0: синим сарафанчиком.
1: Я привез из Румынии 7 кассет. Это почти 6 часов непрерывного звучания, так что всех песен не переслушаешь. Несколько слов о том, как живут русские люди в Новой Румынии. У липован есть очень интересная легенда, которая объясняет, почему они всегда жили бедно. Оказывается, когда первые поселенцы закинули первую сеть, вернее, вентерь, и поймали первых 3 рыб, судака, сама и шарана, это сазан, то рыбы прокляли их. Вот как рассказывает это старый рыбак Перфил Козлов. Вы, наверное, уже догадались, что это тоже родственник Ивана Козлова, его дядя. Пойманные вентер рыбы разговаривают между собой. Ну, давай-ка мы будем проклинать этого рыбака, который состроил эту посуду. Первый раз говорит этот шаран. Чтоб он имел столько латок, сколько у меня шелухи на спине. А сом говорит, нехай он будет такой голый, как я. А судак говорит, нехай он будет работать, аж пока у него глаза вылезут, как у меня. К этой легенде Перфил Козлов сделал такое послесловие. Это было раньше, значит. А теперь, когда пришла социалистическая партия, не стало этого самого проклятия. Рыбак поедет, везет рыбу лодками. И уже не проклинает его рыба. Каждый рыбак стал надетый, обутый, не стал голый. Судьба самого Перфила – лучшее свидетельство того нового, что пришло с социалистическим строем. Он член партии. 12 лет был членом Румынского комитета в защиту мира. Побывал в Советском Союзе. Думаете, это какой-нибудь руководитель, большой начальник? Это самый, что ни на есть рядовой рыбак, почти неграмотный. Не учили бедняков в боярской Румынии. Зато его дети, а у него 11 детей, получили образование. И вот мы прощаемся. Много самых добрых пожеланий должен передать я советским людям от румынских липован. Вот Поля Сидорова, Поле 19 лет. Песни она пела хорошо, но перед микрофоном немножко растерялась, поэтому и послание ее вышло коротким. «Привет», — сказала Поля. Об одном привете я должен сказать отдельно. Иван Козлов повторил свою просьбу несколько раз. «Вот», — сказал он, — «я слыхал по радио, есть в московском «Динамо» Козлов. Передайте ему привет от Козлова из Румынии». Я говорю, «московского Козлова я вряд ли увижу, а вот в Ленинграде есть писатель Козлов, есть хоккеист Козлов». Иван не растерялся. «И им привет от меня, и вообще всем Козловым». «Товарищи Козловы, все, кто слышит меня сейчас, большой вам привет и низкий поклон от хорошего парня Ивана Козлова, электромеханика, 25 лет, отца 2 детей, 2 маленьких румынских Козловых».

«Поедемте-ка в Льгов», — сказал мне однажды уже известный читателем Ермолай. «Мы там вот так настреляем вдоволь». Хотя для настоящего охотника дикая утка не представляет ничего особенно пленительного, но за неимением пока другой дичи, дело было в начале сентября, вальшнипы еще не прилетали, а бегать по полям за куропатками мне надоело, я послушался моего охотника и отправился в Льгов. Льгов — большое степное село с весьма древней каменной одноглавой церковью и двумя мельницами на болотистой речке Росоти. Эта речка, верст за пять от Льгова, превращается в широкий пруд, по краям и кое-где посередине заросший густым тростником по орловскому майерам. На этом-то пруде, в заводях или затишьях между тростниками, выводилось и держалось бесчисленное множество уток всех возможных пород — кряковых, полукряковых, шелохвостых, черков, нырков и прочее. Небольшие стаи то и дело перелетывали и носились над водою, а от выстрела поднимались такие тучи, что охотник невольно хватался одной рукой за шапку и протяжно говорил «фу». Мы пошли было с Ермолаем вдоль пруда, но, во-первых, у самого берега утка птица осторожная не держится, во-вторых, если даже какой-нибудь отсталый и неопытный черок и подвергался нашим выстрелам и лишался жизни, то достать его из сплошного майера наши собаки не были в состоянии. Несмотря на самое благородное самоотвержение, они не могли ни плавать, ни ступать по дну и только даром резали свои драгоценные носы об острые края тростников. — Нет! — промолвил, наконец, Ермолай. — Дело неладное. Надо достать лодку. Пойдемте назад в Льгов. Мы пошли. Не успели мы ступить несколько шагов, как нам навстречу из-за густой ракиты выбежала довольно дрянная легавая собака, и вслед за ней появился человек среднего роста в синем, сильно потертом сюртуке, желтоватом жилете, панталоне.

0: 25. Его длинные русые волосы, сильно пропитанные квасом, торчали неподвижными косицами. Небольшие карие глазки приветливо моргали. Все лицо, повязанное черным платком, словно от зубной боли, сладостно улыбалось.
1: «Позвольте себя рекомендовать», — начал он мягким и вкрадчивым голосом. «Я здешний охотник Владимир. Услышав о вашем прибытии и узнав, что вы изволили отправиться на берега нашего пруда, решился, если вам не будет противно, предложить вам свои услуги».
0: Охотник Владимир говорил не дать не взять, как провинциальный молодой актер, занимающий роли первых любовников. Я согласился на его предложение и, не дойдя еще до Льгова, уже успел узнать его историю. Он был вольноотпущенный дворовый человек. В нежной юности обучался музыке, потом служил камердинером, знал грамоте, почитывал, сколько я мог заметить, кое-какие книжонки, и, живя теперь, как многие живут на Руси, без гроша наличного, без постоянного занятия, питался только что не манной небесной. Выражался он необыкновенно изящно и, видимо, щеголял своими манерами. Волокита тоже, должно быть, был страшный и, по всем вероятиям, успевал. Русские девушки любят красноречие. Между прочим, он мне дал заметить, что посещает иногда соседних помещиков, и в город ездит в гости, и в проферанс играет, и с столичными людьми знается. Улыбался он мастерски и чрезвычайно разнообразно. Особенно шла к нему скромная, сдержанная улыбка, которая играла на его губах, когда он внимал чужим речам. «Он вас выслушивал». Он соглашался с вами совершенно, но все-таки не терял чувства собственного достоинства и как будто хотел вам дать знать, что и он может при случае изъявить свое мнение. Ермолай, как человек не слишком образованный и уже вовсе не субтильный, начал было его тыкать. Надо было видеть, с какой усмешкой Владимир говорил ему «выс». «Зачем вы повязаны платком?» — спросил я его. «Зубы болят?» «Нет», — возразил он, — «это более пагубное следствие неосторожности». «Был у меня приятель, хороший человек, но вовсе не охотник, как это бывает. Вот в один день он говорит мне: «Любезный друг мой, возьми меня на охоту, я любопытствую узнать, в чем состоит эта забава». Я, разумеется, не захотел отказать товарищу, достал ему с своей стороны ружьё-с и взял его на охоту-с. Вот мы как следует поохотились. Наконец вздумалось нам отдохнуть-с. Я сел под деревом, он же, напротив того, с своей стороны начал выкидывать ружьем артикул-с, причем целился в меня. Я попросил его перестать, но он по неопытности своей не послушался-с. Выстрел грянул, и я лишился подбородка и указательного перста правой руки. Мы дошли до Льгова. И Владимир, и Ермолай оба решили, что без лодки охотиться было невозможно. «У сучка есть дощанник», — заметил Владимир. «Да я не знаю, куда он его спрятал. Надо бы сбегать к нему». «К кому?» — спросил я.
1: «А здесь человек живет, прозвище ему Сучок».
0: Владимир отправился к Сучку с Ермолаем. Я сказал им, что буду ждать их у церкви. Рассматривая могилы на кладбище, наткнулся я на почерневшую четырехугольную урну с следующими надписями. На одной стороне французскими буквами «Сижи Теофиль Анри Викон де Бланжи», «Здесь покоится Теофиль Анри граф Бланжи», на другой, под сим камнем, погребено тело французского подданного графа Бланжия. Родился 1737-го, умре 1799-го года, всего жития его было 62 года. На третьей — мир его праху, а на четвертой, под камнем сим, лежит французский эмигрант. Породу знатную имел он и талант —

0: супругу и семью, оплакав избиянну, покинул родину тиранами попранну. Российские страны, достигнув берегов, обрел на старости гостеприимный кров, учил детей, родителей покоил, Всевышний судья его здесь успокоил. Приход Ермолая Владимира и человека со странным прозвищем Сучок прервал мои размышления. Босоногий, оборванный и взъерошенный Сучок казался с виду отставным дворовым лет 60. «Есть у тебя лодка?» — спросил я. «Лодка есть», — отвечал он глухим и разбитым голосом. «Да больно плоха». «А что?»
1: «Расклеилась. Да из дыри в клепки повывалились». «О, велика беда!» — подхватил Ермолай. «Пахли заткнуть можно». «Известно, можно», — подтвердил Сучок.
0: «Да ты кто?»
1: «Господский рыболов».
0: «Какой ж ты рыболов, а лодка у тебя в такой неисправности».
1: «Да в нашей реке и рыб-то нету. Рыба не любит ржавчины болотной»,
0: — с важностью заметил мой охотник. «Ну, — сказал я Ермолаю, — поди достань пакли и справь нам лодку, да поскорей». Ермолай ушел.
2: «А ведь эдак мы, пожалуй, ко дну пойдем», — сказал я Владимиру.
3: «Бог милостив», — отвечал он, — «во всяком случае должно предполагать, что пруд не глубок».
1: «Да, не глубок», — заметил Сучок, который говорил как-то странно, словно с просонья. «Да на дне тинна и трава, и весь он травой зарос. Впрочем, есть тоже и колдобины».
3: «Однако же, если трава так сильна, — заметил Владимир, — так и грести нельзя будет».
1: «Да кто же на дощаньках гребет? Надо пихаться. Я с вами поеду, у меня там есть шестик, а то и лопатой можно».
3: «Лопатой неловко. До дна в ином месте, пожалуй, не достанешь», — сказал Владимир. «Оно правда, что неловко».
0: Я присел на могилу в ожидании Ермолая. Владимир отошел для приличия несколько в сторону и тоже сел. Сучок продолжал стоять на месте, повесив голову и сложив по старой привычке руки за спиной. «Скажи, пожалуйста», — начал я, — «давно ты здесь рыбаком?»
3: 7-й год пошел, — отвечал он, встрепенувшись.
0: — А прежде чем ты занимался?
3: — Прежде ездил кучером.
0: — Кто ж тебя из кучеров разжаловал?
3: — А новая барыня.
0: — Какая барыня?
3: — А что нас-то купила? — Вы не извольте знать, Алена Тимофеевна, толстая такая, немолодая.
0: — С чего же она вздумала тебя в рыболова произвести?
3: — А бог ее знает. Приехала к нам из своей вотчины, из Тамбова. Велела всю дворню собрать, да и вышла к нам. Мы сперва к ручке, и она ничего не серчает. А потом и стала по порядку нас расспрашивать, чем занимался, в какой должности состоял. Ну, дошла очередь до меня, вот и спрашивает: «Ты чем был?» Говорю: «Кучером». «Кучером? Ха, ну, какой же ты кучер? Посмотри на себя, какой ты кучер? Не след тебе быть кучером, а будь у меня рыболовом и борду сбрей. На случай моего приезда к господскому столу рыбу поставляй, слышишь?» Вот с тех пор я в рыболовах и числюсь. «Да пруд у меня, смотри, содержать в порядке». «А как его содержать в порядке?»
0: «Чьи же прежде были?»
3: «А Сергея Сергеевича Пехтерева. По наследствию ему достались. Да и он нами недолго владел, всего 6 годов. У него-то вот я кучером и ездил. Да не в городе, там у него другие были, а в деревне».
0: «И ты с молоду все был кучером?»
3: «Какое все кучером? В кучерат я попал при Сергея Сергеевича, а прежде поваром был. Но не городским тоже поваром, а так, в деревне».
0: «У кого же ты был поваром?»
3: «А у прежнего барина, у Афанасия Нефедовича, у Сергея Сергеевича дяди. Льгов-то он купил. Афанасий Нефедович купил, а Сергею Сергеевичу имение-то по наследствию досталось».
0: «У кого купил?»
3: «У Татьяны Васильевны».
0: «У какой Татьяны Васильевны?»
3: «А вот что в запрошлом году умерла под Болховым, то бишь под Карачевым в девках. И замужем не бывало. Не извольте знать, О, мы к ней поступили от ее батюшки, от Василия Семеновича. Она таки долгонько нами владела, годиков 20.
0: Что ж, ты и у нее был поваром?
3: Сперва точно был поваром, а то и в кофишенки попал.
0: Во что?
3: В кофишенки.
0: Это что за должность такая?
3: А не знаю, батюшка. При буфете состоял и Антоном назывался, а не Кузьмой. Так барыня приказать изволила.
0: Твое настоящее имя Кузьма?
3: Кузьма.
0: И ты все время был кофешонком?
3: Нет, не все время. Был и актером.
0: Неужели?
3: Как же был? На театре играл. Барыня наша театру себя завела.
0: Какие ж ты роли занимал?
3: Чего изволитесь?
0: Что ты делал на театре?
3: А вы не знаете. Вот меня возьмут и нарядят. Я так и хожу наряженно. Или стою, или сижу. Ну, как там придется. Говорят, вот что говори. Я и говорю. Раз слепого представлял. Под каждую веку мне по горошине положили. Как же?
0: А потом чем был?
3: А потом опять в повара поступил.
0: За что же тебя в повара разжаловали?
3: А брат у меня сбежал.
0: Ну, а у отца твоей первой барыни чем ты был?
3: А в разных должностях состоял. Сперва в казачках находился, фалетером был, садовником, а то и доезжачим.
0: Доезжачим? И с собаками ездил?
3: Ездил и с собаками, да убился. С лошади упал и лошадь зашиб. Старый ты барин у нас был пристрогий. Велел меня выпороть, да в учение отдать в Москву к сапожнику.
0: Как в учение? Да ты чай не ребенком в доезжачие попал.
3: Да лет эдак мне было 20 слишком.
0: Какое ж тут учение в 20 лет?
3: Стало быть, ничего, можно, коль барин приказал. Да он, благо, скоро умер, меня в деревню вернули.
0: Когда ж ты поварскому-то мастерству обучился? Сучок приподнял свое худенькое и желтенькое лицо и усмехнулся. Да разве этому учатся? Стряпают же бабы. Ну, промолвил я, видал ты, Кузьма, вида на своем веку. Что ж ты теперь в рыболовах делаешь, коли у вас рыбы нету?
3: А я, батюшка, не жалуюсь. И слава богу, что в рыболова произвели. А то вот другого, такого же, как я, старика, Андрея Пупыря, в бумажную фабрику, в черпальную, барня приказала поставить. Грешно, говорит, даром хлеб есть. А Пупырь-то еще на милость надеялся. У него двоюродный племянник в барской конторе сидит конторщиком. Доложить обещался об нем к барыне, напомнить. Вот те и напомнил. А Пупырь в моих глазах племяннику-то в ножки кланялся.
0: Есть у тебя семейство? Был женат?
3: Нет, батюшка, не был. Татьяна Васильевна, покойница Царствия Небесное, никому не позволяла жениться. Сохрани Бог. Бывало, говорит, ведь живу же я так в девках. Что за баловство? Чего им надо?
0: Чем же ты живешь теперь? Жалование получаешь?
3: Какое, батюшка, жалование? Харчи выдаются, и то, слава тебе, Господи, много доволен. Продли Бог века нашей госпоже.
0: Ермолай вернулся. «Справлена лодка», — произнес он сурово. «Ступай за шестом, ты!» Сучок побежал за шестом. Во все время моего разговора с бедным стариком охотник Владимир поглядывал на него с презрительной улыбкой. «Глупый человек-с», — промолвил он, когда тот ушел. «Совершенно необразованный человек. Мужик-с, больше ничего-с. Дворовым человеком его назвать нельзя-с. И все хвастался-с. Где же ему быть актером-с? Сами извольте рассудить-с. Напрасно изволили беспокоиться, изволили с ним разговаривать-с».
4: Через четверть часа мы уже сидели на дощаннике Сучка.
0: Собак мы оставили в избе под надзором кучера и ягудила. Нам не очень было ловко, но охотники народ неразборчивый. У тупого заднего конца стоял Сучок и пихался. Мы с Владимиром сидели на перекладине лодки. Ермолай поместился спереди, у самого носа. Несмотря на паклю, вода скоро появилась у нас под ногами.
2: К счастью, погода была тихая, и пруд словно заснул. Мы плыли довольно медленно. Старик с трудом выдергивал из вязкой тины свой длинный шест, весь перепутанный зелеными нитями подводных трав. Сплошные круглые листья болотных лилий тоже мешали ходу нашей лодки. Наконец мы добрались до тростников, и пошла потеха.
4: Утки шумно поднимались, срывались с пруда,
2: испуганные нашим неожиданным появлением в их владениях. Выстрелы дружно раздавались вслед за ними, и весело было видеть, как эти кургузы и птицы кувыркались на воздухе, тяжко шлепались об воду. Всех подстреленных уток мы, конечно, не достали, легко подраненные ныряли, иные, убитые наповал, падали в такой густой майор, что даже рыси и глазки Ермолая не могли открыть их. Но все-таки к обеду лодка наша через край наполнилась дичью. Владимир, к великому утешению Ермолая, стрелял вовсе не отлично, и после каждого неудачного выстрела удивлялся, осматривал и продувал ружье, недоумевал и, наконец, излагал нам причину, почему он промахнулся. Ермолай стрелял, как всегда, победоносно, я довольно плохо по обыкновению. Сучок посматривал на нас глазами человека, с молоду, состоявшего на барской службе, изредка кричал «Вон, вон еще утица!» и то и дело почесывал спину. Не руками, а приведенными в движение плечами. Погода стояла прекрасная. Белые круглые облака высоко и тихо неслись над нами, ясно отражаясь в воде. Тростник шушукал кругом, пруд местами, как сталь, сверкал на солнце. Мы собирались вернуться в село, как вдруг с нами случилось довольно неприятное происшествие. Мы уже давно могли заметить, что вода к нам понемногу все набирала с дощанник. Владимиру было поручено выбрасывать ее вон посредством ковша, похищенного на всякий случай моим предусмотрительным охотником у зазевавшейся бабы. Дело шло как следовало, пока Владимир не забывал свои обязанности. Но к концу охоты, словно на прощании, утки стали подниматься такими стадами, что мы едва успевали заряжать ружья. В пылу перестрелки мы не обращали внимания на состояние нашего дощанника, как вдруг от сильного движения Ермолая он старался достать убитую птицу и всем телом налег на край. Наше ветхое судно наклонилось, зачерпнулось и торжественно пошло ко дну, к счастью, не на глубоком месте. Мы вскрикнули, но уже было поздно. Через мгновение мы стояли в воде по горло, окруженные всплывшими телами мертвых уток. Теперь я без хохота вспомнить не могу испуганных и бледных лиц моих товарищей. Вероятно, и мое лицо не отличалось тогда румянцем. Но в ту минуту, признаться, мне в голову не приходило смеяться. Каждый из нас держал свое ружье над головой, и сучок, должно быть, по привычке подражать господам, поднял шест свой кверху. Первый нарушил молчание Ермолай. «Тут ты пропасть!» — пробормотал он, плюнув в воду. «Какая оказия! А все ты, старый черт!» — прибавил он с сердцем, обращаясь к сучку. «Что это у тебя за лодка?» «Виноват!» — пролепетал старик. «Да и ты хорош!» — продолжал мой охотник, повернув голову в направлении Владимира. — Чего смотрел? Чего не черпал? Ты! Но Владимиру было уже не до возражений. Он дрожал, как лист, зуб на зуб не попадал и совершенно бессмысленно улыбался. Куда девалось его красноречие, его чувство тонкого приличия и собственного достоинства? Проклятый дощанник слабо колыхался под нашими ногами. В миг кораблекрушения вода нам показалась чрезвычайно холодной, но мы скоро обтерпелись. Когда первый страх прошел, я оглянулся. Кругом в 10 шагах от нас росли тростники. Вдали над их верхушками виднелся берег. «Плохо», — подумал я. «Как нам быть?» — спросил я Ермолая.
3: «А вот посмотрим. Не ночевать же здесь», — ответил он. «На! «Ты держи ружье!» — сказал он Владимиру. Владимир беспрекословно повиновался. «Пойду сыщу брод.
2: — продолжал Ермолай,
5: — с уверенностью, как будто во всяком пруде непременно должен существовать брод.
2: Взял у сучка шест и отправился в направлении берега, осторожно выщупывая дно. — Да ты умеешь ли плавать? — спросил я его.
1: — Нет, не умею,
2: — раздался его голос из-за тростника. — Ну, так утонет, — равнодушно заметил сучок, который и прежде испугался не опасности, а нашего гнева, и теперь совершенно успокоенный, только изредка отдувался и, казалось, не чувствовал никакой надобности переменить свое положение. — И без всякой пользы пропадется, — жалобно прибавил Владимир. Ермолай не возвращался более часу. Этот час нам показался вечностью. Сперва мы перекликивались с ним очень усердно. Потом он стал реже отвечать на наши возгласы. Наконец, умолк совершенно. В селе зазвонили к вечерне. Меж собой мы не разговаривали, даже старались не глядеть друг на друга. Утки носились над нашими головами. Иные собирались сесть подле нас, но вдруг поднимались кверху, как говорится, колом и с криком улетали. Мы начинали костенеть. Сучок хлопал глазами, словно спать располагался. Наконец, к неописанной нашей радости, Ермолай вернулся. Ну что? Был на берегу, брод нашел. Пойдемте. Мы хотели было тотчас же отправиться, но он сперва достал под водой из кармана веревку, привязал убитых уток за лапки, взял оба конца в зубы и побрел вперед. Владимир за ним, я за Владимиром. Сучок замыкал шествие. До берега было около 200 шагов. Ермолай шел смело и безостановочно, так хорошо заметил он дорогу, лишь изредка покрикивая «Левей, тут направо колдобина!» или «Правей, тут налево завязнешь!» Иногда вода доходила нам до горла, и раза два бедный сучок, будучи ниже всех нас ростом, захлебывался и пускал пузыри. «Ну-ну-ну!» — грозно кричал на него Ермолай, и сучок карабкался, болтая ногами, прыгал и таки выбирался на более мелкое место, но даже в крайности не решался хвататься за полу моего сертука. Измученные, грязные, мокрые, мы достигли, наконец, берега. Часа два спустя мы уже все сидели по мере возможности обсушенные, в большом сенном сарае и собирались ужинать. Кучер и Ягудил, человек чрезвычайно медлительный, тяжелый на подъем, рассудительный и заспанный, стоял у ворот и усердно почивал табаком сучка. Я заметил, что кучера в России очень скоро дружатся. Сучок нюхал со стервенением до тошноты, плевал, кашлял и, по-видимому, чувствовал большое удовольствие. Владимир принимал томный вид, наклонял головку на бок и говорил мало. Ермолай вытирал наши ружья. Собаки с преувеличенной быстротой вертели хвостами в ожидании овсянки. Лошади топали и ржали под навесом. Солнце садилось. Широкими багровыми полосами разбегались его последние лучи. Золотые тучки расстилались по небу все мельче и мельче, словно вымытая расчесанная волна. На селе раздавались

0: Здравствуйте, наверх! Нечто, говорю, можно так? Плачут. Папаша, говорят, не знаем где. Не дай бог, говорят, сгорел. Выдумали. И на дворе какие-то. Тоже раздетые.
1: Это Серенька, возьми. Вот я там. Фоточка тоже. Вот эту юбку беремечки.
2: Что ж ты такое, боже мой?
1: Сановский переулок сгорел, есть очевидно. Вот это возьми. Вот это. Ой, господи, вершинины бедные напугались, их дом едва не сгорел. Домой их отпускать нельзя, пусть у нас переночуют. Ой, Федотика бедного, все сгорело, ничего не осталось.
0: Ферапонта, позвала бы, Олюшка, а то не донесу.
1: Звонишься. Пойдите сюда, есть там кто?
3: Здесь.
1: Какой дом, как надоело. Ферапонт.
3: Здесь.
1: Вот, возьми,
3: слушаю.
1: Иди вниз.
3: Так.
1: Там под лестницей стоят барышни. Колотилины. Вот отдай им.
3: Слушаю,
1: отдай, вот это отдай, подожди, вот это отдай.
3: В 12-м годе Москва тоже горела, о господи бог. Французы удивлялись.
1: Иди, ступай, иди, ступай. Нянечка, милая, ты все отдавай. Ничего нам не надо, нянечка, ты все отдавай. Я устала. Я устала, едва в ногах стою. Так. Вершинах отпускать домой нельзя. Девочки лягут в гостиной, а Александра Игнатьевича вниз к барону. Федотика тоже к барону. Или пусть у нас в зале. Господи, доктор, как нарочно пьян, ужасно пьян, к нему никого нельзя. Жену Вершинина тоже в гостиной.
0: Олюшка,
1: что,
0: милая, не гони ты меня, не гони.
1: Господи, никто тебя не гонит, нянечка, что ты, милая, что
0: родная
1: ты?
0: Моя, золотая моя, я тружусь, я работаю, слаба стану, скажут, пошла, а куда я пойду? Куда 80 лет? 82-й год! Ну,
1: устала ты, бедная, ты посиди. Посиди, моя хорошая.
4: Я забледнела.
5: Там, говорят, поскорее нужно составить общество для помощи погорельцам. Что ж, прекрасная мысль.
1: Вообще, нужно помогать бедным людям. Это обязанность богатых.
6: Обе косыночки спят себе, спят, как ни в чем не бывало. Ой, у нас так много народу везде, куда не пойдешь, полон дом. Теперь в городе инфлюенция. Боюсь, как бы не захватили дети.
1: В этой комнате не видно пожара, тут спокойно.
6: Да.
1: Должно быть, я раскрепленная. По дворе я пополнела.
6: Неправда. Ничуть.
4: Маша спит.
6: Утомила, смешно. Не смей сидеть. Встань, ступай отсюда. Зачем ты держишь эту старуху, не понимаю?
1: Извини. Извини, я тоже не понимаю.
6: Ни к чему она тут. Она крестьянка, должна в деревне жить. Ну что за баловство? Я люблю в доме порядок. Лишних не должно быть в доме. И бедняжка устала.
1: Устала наша начальница. Когда моя соточка вырастет и поступит в гимназию, я буду тебя бояться. Не буду я начальницей.
6: Тебя выберут, Олечка, это решено.
1: Я откажусь. Я не смогу, мне это не по силам. Так грубо обошлась с няней. Прости, я не в состоянии переносить, даже в глазах потемнело.
6: Прости, Оля, прости, я не хотела тебя огорчать.
1: Пойду. Милая. Мы вас воспитанный, быть может, странно, но я не переношу этого. Подобное отношение угнетает меня. Я заболеваю, я просто падаю духом.
5: Прости, прости.
1: Всякая, даже малейшая грубость, неделикатно сказанное слово волнует меня.
5: Я часто говорю лишнее, это правда. Но согласись, моя милая, она могла бы жить в деревне.
1: Она уже 30 лет у нас.
5: Но теперь она не может работать. Или я тебя не понимаю, или же ты не хочешь меня понять. Она не способна к труду. Она только спит или сидит.
1: И пускай сидит!
5: Пускай сидит! Но ведь она же прислуга! Я тебя не понимаю, Оля. У меня нянька есть, кормилица есть, у нас горничная, кухарка. Для чего же нам еще эта старуха? Для чего?
1: В эту ночь я постарела на 10 лет.
5: Нам нужно уговориться, Оля, раз и навсегда. Ты в гимназии, я дома. У тебя ученье, у меня хозяйство. Если я что говорю насчет прислуги, то знаю, что говорю. Я знаю, что говорю. И чтоб завтра же здесь не было этой старой воровки, старой хрычевки, этой ведьмы. Не сметь меня раздражать! Не сметь! Если ты не переберешься вниз, то мы всегда будем ссориться. Это ужасно.
7: Где Маша? Нам пора бы уж домой. Пожар, говорят, стихает. Сгорел только один квартал, ведь был ветер. Вначале казалось, горит весь город. Ой, утомилась. Олечка, милая моя, я часто думаю, если бы не Маша, я на тебе бы женился, Олечка. Ты очень хорошая. Замучился.
1: Что?
7: Как нарочно у доктора запой. Пьян он ужасно, как нарочно. О, кажется, сюда идет, слышите? Да, сюда. Эй, какой провод. Я спрячусь. Этакий разбойник.
1: Два года не пил, а тут вдруг взял и напился.

черт бы всех побрал. Подрал. Думаете, я доктор, умею лечить всякие болезни? А я не знаю решительно. Ничего. Все позабыл, все знал. Ничего не помню. Решительно ничего. Черт побрел. В прошлую среду лечили на засыпи женщину. Умерла. И я виноват в том, что она умерла.

0: Ну, еще знал лет 25 назад. А теперь ничего не помню. В голове пусто, на душе холодно. Может, я не человек, а только делаю вид, что у меня руки, ноги и голова. Может, я и не существую вовсе. А только кажется, что хожу и ем, сплю. Если бы не существовать.
1: Черт знает. Третьего дня разговор в клубе.
0: Говорят, Шекспир, да. А я не читал, ну совсем не читал.
1: А на лице своем показал, будто читал. И другие тоже купили. Низко, пошло, фу.
0: И та женщина, которую уморил в среду, вспомнилась, и все, вспомнилась, и стала на душе гадко, криво, низко.
1: Пришел, запил.
2: Пойдемте. Здесь посидим, сюда не клевать.
3: Если бы не солдаты, то сгорел бы весь город. Молодцы. Золотой народ, а что за молодцы?
4: Который час, господа?
5: Уже четвертый час. Светает.
2: Все спят в зале, никто не уходит. У вас что-то соленый сидит. Вы бы тут пришли спать.
0: Ничего, благодарю.
2: Ой, не надо, Иван.
4: Значит, жукался, Иван Романович. Молодец. «In vino veritas», говорили древние, «истина в вине».
5: Меня все просто устроить концерт в пользу погорельцев.
2: Но кто там?
5: Можно бы устроить, если захотеть. Вот Марья Сергеевна, например, играет на рояле чудесно.
3: Чудесно играет.
2: Да она уже забыла, 3 года не играла или 4, что?
5: Здесь, в городе, решительно никто не понимает музыки. Ни одна душа, но вот я понимаю. Я, честно словом, я уверяю вас, господам, Марья Сергеевна играет на рояле великолепно. Почти талантливо.
3: Вы правы, барон. Я ее очень люблю, Машу. Она славная.
5: Да. Уметь играть так роскошно и в то же время сознавать, что себя никто не понимает, да. Это...
3: А ну, прилично ли ей участвовать в концерте? Я ведь, господа, ничего не знаю. Может быть, это и хорошо будет. Должен вам признаться, наш директор хороший человек, даже очень хороший, умнейший. Но у него такие взгляды. Конечно, не его дело. Но, впрочем, если хотите, я, пожалуй, поговорю с ним.
6: Я загрязнился весь на пожаре. Ни на что не похож. Вчера мельком слышал, будто бы нашу бригаду хотят перевести куда-то очень далеко. Одни говорят, царство польское, другие будто... Читу.
5: Да, я тоже слышал. Что ж, город тогда совсем опустеет.
2: И мы уедем.
0: Дребезги.
3: Разбить такую дорогую вещь. Ах, Иван Романович, Иван Романович. Ноль с минусом вам за поведение.
2: Это же часы покойной мамы.
0: Может быть. Мамы так мамы. А может быть, я не разбивал, а только кажется, что разбил. Может быть, нам только кажется, что мы существуем, а на самом деле нас нет. Ничего я не знаю. И никто ничего не знает. Что смотрите? У Наташи романчик с Протопоповым, а вы не видите. Вы сидите здесь и ничего не видите. А у Наташи романчик с Протопоповым. Не угодно ли этот финик вам принять? Не угодно ли этот финик вам принять?

0: Как все это в сущности странно. Когда начался пожар, я побежал скорее домой. Подхожу, дом наш цел и невредимый, вне опасности. Но мои девочки стоят у порога в одном белье. Матери нет. Суетится народ, бегают лошади, собаки. А у девочек на лицах тревога, ужас, мольба. Не знаю что. Сердце мое сжалось, когда все я это увидел. Боже мой, думаю, что же еще придется пережить этим девочкам в течение долгой жизни? Я хватаю их, бегу сюда. Прихожу, мать здесь, кричит, сердится. И вот когда мои девочки стояли у порога в одном белье, босые, был страшный шум. Улица была красная от огня. Я подумал, что нечто похожее уже происходило много лет назад, когда неожиданно набегал враг, грабил, сжигал. Между тем, в сущности, какая разница между тем, что есть, и что было? Простите, господа, я опять зафилософствовался. Точно спят все. У меня сегодня какое-то необычное настроение. Чертовски жить хочется. Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны.
1: Погорел! Весь дочисто!
2: Что ж за шутки? У вас все сгорело?
1: Все, дочисто! Ничего не осталось. И гитара сгорела, и фотография сгорела, и все мои письма сгорели. Я хотел подарить вам записную книжечку, но она тоже сгорела.
2: Нет, пожалуйста, уходите, Василий Васильевич, сюда нельзя!
3: Почему же эту барону можно, а мне нельзя?
0: В самом деле, надо уходить. Как там пожар?
3: Говорят, стихает. Нет, мне положительно странно, отчего эту барону можно, а мне нельзя.
0: Пойдемте в залу.
3: Хорошо-с. Так и запишемся. Мысль эту можно более пояснить, да боюсь, как бы гусей не раздразнить. Ц-ц-ц!
0: Пойдемте в залу.
2: Как накурил этот соленый. Барон!
4: Ой, устал. И однако, кирпичный завод. Нет, я не врежу, я в самом деле скоро поеду на кирпичный завод, начну работать. Такая бледная, обаятельная, прекрасная. Мне кажется, ваша бледность проясняет воздух, как свет. Вы печальны и недовольны жизнью. Поедемте со мной. Поедемте работать вместе.
2: Николай Львович, уходите.
4: Вы здесь. А я не вижу. Прощайте, я пойду. Я гляжу на вас и вспоминаю, как когда-то давно, в день ваших именин, вы бодрая, веселая. Говорили о радостях труда. Какая мне тогда мерещилась счастливая жизнь? Где она? У вас слезы на глазах. Ложитесь спать, уж светает, начинается утро. Если б мне было позволено отдать за вас жизнь свою...
2: Николай Львович, уходите. Ну что, право?
4: Да, я ухожу. Ухожу.
5: Дорогая моя Маша.
2: Она утомилась. Дал бы ей отдохнуть, Федя.
5: Я сейчас уйду. Жена моя хорошая, славная. Люблю тебя, моя единственная.
2: Ама, Амас, Амак, Амамус, Амаки,
5: Амамус. Нет, права, она удивительная. Вот... Женат я на тебе 7 лет, а, кажется, венчались только вчера, честное слово. Нет, правда, ты удивительная женщина. Я доволен.
6: Я доволен. Я доволен.
7: Надоело. Надоело! Надоело! Не выходит у меня из головы! Сидит гвоздем в голове! Просто возмутительно! Я не могу молчать.

0: дом в банке, все деньги забрала его жена. Дом принадлежит не ему одному, а нам четверым. Он должен это знать. Если он порядочный человек.
1: На хуй тебе, Маша. На что тебе? Андрюша кругом должен. Ну и бог с ним.
0: Это в любом случае возмутительно.
1: Мы с тобой не видны. Я работаю. Хожу в гимназию, вот уроки даю. Я простой, честный человек. Он не омаема кумпорта, как говорится. Все свое ношу с собой.
0: Мне ничего не надо, но меня возмущает несправедливость. Оставь меня, Федор.
1: Ты устала, а? Отдохни с полчасика, а я там посижу, подожду. Ты спи, поспи. Я доволен.
0: В самом деле, как измельчал наш Андрей, как он выдохся и постарел около этой женщины. Когда-то готовился в профессора, а вчера хвалился, что попал наконец в члены земской управы. Он член управы, а протопоп председатель. Весь город говорит, смеется. Только он один ничего не видит и не знает. И вот сейчас начался пожар, а он сидит у себя в комнате и только на скрипке играет. Это ужасно. Я не могу переносить больше, не могу. Выбросьте меня!
2: Девочка,
0: это что? Я больше не могу!
2: Господи, куда
0: все ушло? Где оно? Боже мой, я все забыла. У меня перепуталось в голове.
2: Господи,
0: я не помню, как по-итальянски будет окно или потолок. Я забываю, каждый день все забываю. А жизнь уходит и никогда не вернется. И никогда мы не уедем в Москву. Я обещала, что не уедем. Ой, я несчастная, не могу я работать, не стану работать, довольно. Была телеграфисткой, теперь служу в городской управе, ненавижу, презираю все, что мне только дают делать. Господи, мне уже 24-й год, работаю я уже давно, а мозг мой высох. Я похудела, подурнела, постарела, и ничего, никакого удовлетворения. А время идет, и все кажется, что ты уходишь от настоящей прекрасной жизни. Уходишь все дальше и дальше, в какую-то пропасть. Господи, я в отчаянии. Я в отчаянии. Как я жива, как я не убила тебя до сих пор. Я не понимаю.
2: Миленькая моя, ну не плачь. Ну ты же видишь, я страдаю. Верочка, ну не плачь. Ну.
0: Нет, все, я не плачу. Я больше не плачу.
3: Я говорю с тобой как сестра, как друг. Если хочешь моего совета, выходи за барона. Ведь ты его уважаешь, высоко ценишь. Ну, он, правда, некрасивый, но он такой чистый, порядочный. Ведь замуж выходит не из любви, а только для того, чтобы исполнить свой долг. Я, по крайней мере, так думаю.
0: Господи! Да и я бы вышла без любви.
3: И кто бы ни посватал, и все равно бы пошла, лишь бы человек порядочный. Да хоть за старика бы пошла.
0: Я все ждала. Переселимся в Москву. И там мне встретится мой настоящий. Я мечтала о нем. Любил. И оказалось, все вздор. Все вздор.
3: Милая моя. Прекрасная моя сестра. Ведь я все понимаю. Ведь когда барон Николай Львович оставил военную службу и пришел к нам в пиджаке, то показался мне таким некрасивым, что я даже заплакала. А он меня спрашивает, а что вы плачете? А как я ему скажу? Но если бы Бог привел ему жениться на тебе, то я была бы счастлива. Ведь тут другое. Совсем другое.
4: Она ходит так, как будто это она подожгла.
3: Ты, Маш, глупая. Вот самая глупая в нашей семье — это ты. Извини, пожалуйста.
4: Мне хочется каяться.
5: Милые сестры, томится душа моя.
4: Признаюсь вам, уж больше никому никогда. Скажу сию минуту. Это моя тайна. Но вы все должны знать. Оль, я не могу молчать. Вот этого человека. Вы его только что видели. Ой, что там? Одним словом. Люблю вершину.
3: Оставь это, я все равно тебя не слышу.
4: Ну что же мне делать, Олечка? Он тоже казался мне сначала таким странным. Потом жалел его. Влюбилась его словами, голосом, несчастьем, двумя девочками.
3: Я все равно тебя не слышу! И какие бы ты глупости ни говорила, я все равно тебя не слышу!
4: Ох, чудная ты, Оля. Люблю. Значит, такая судьба моя. Значит, доля моя такая. И он меня любит. Ой, нехорошо это, да? Страшно. Милая моя. Господи. Что ж с нами будет, а? Как мы проживем нашу жизнь? Знаешь, когда читаешь роман какой-нибудь, то все кажется тебе все так легко, все так старо, понятно. О, вот, как полюбишь сама. Вот видишь, что никто ничего не знает. И каждый должен решать сам за себя. Теперь буду молчать. Буду теперь как гоголевский сумасшедший. Молчание.
6: Андрей Сергеевич.
7: Что тебе нужно от меня? Я не понимаю.
6: Андрей Сергеевич, я уже говорил раз в 10.
7: Во-первых, я тебе не Андрей Сергеевич, а ваше высокоблагородие.
6: Пожарные, ваше высокоблагородие, просят дозволение на реку садом проехать.
7: Хорошо,
6: а то кругом едет.
7: Раз, хорошо. Покажет.
6: Чего?
7: Скажи, хорошо.
6: Да, мне.
7: Да, есть.

А где Ольга? Я пришел к тебе. Дай мне ключик от шкафа. Я свой затерял, у тебя есть такой маленький ключик.

0: А какой громадный пожар. И стал утихать. Черт его знает, разозлил меня этот Ферапон и сказал ему глупости. Ваше высокоблагородие. Ну что же ты молчишь, Оля? Пора уже оставить эти глупости и не дуться так, здорово живешь. Ты, Маша здесь, Ирина здесь. Прекрасно, объяснимся на чистоту раз и навсегда. Что вы имеете против меня? Что?
1: Андрюша, объяснись завтра. Какая мучительная ночь.
0: Не волнуйся, я совершенно хладнокровно спрашиваю. Что вы имеете против меня? Говорите прямо.
1: Прощай, Ольга. Господь с тобой. Прощай. Спи покойно. Уходи. Они утомлены, объяснишь завтра. В самом деле отложим до завтра, спать пора.
0: Только скажу и уйду. Сейчас. Во-первых, вы что-то имеете против Наташи, моей жены? Это я замечаю с самого дня нашей свадьбы. Если хотите знать, Наташа прекрасный, честный человек. Прямой и благородный. Вот мое мнение. Свою жену я люблю и уважаю. Понимаете? Уважаю. И требую, чтобы ее также уважали и другие. Она прекрасный, честный человек. А все ваши неудовольствия, это, простите, просто капризы. Во-вторых, вы как будто сердитесь за то, что я не профессор, не занимаюсь наукой. Но я служу в земстве. Я член земской управы. И это свое служение я считаю таким же святым и высоким, как и служение науке. Я член земской управы и горжусь этим, если желаете знать. В-третьих, я еще имею сказать.

0: Я же не играю в карты. Я давно бросил. Главное, что я могу сказать, свое оправдание, это то, что вы, девушки, вы получаете пенсию. Я же не имел заработка, так сказать.
1: Маши здесь нет?
2: Где же она? Это странно.
0: Не слушает. Наташа прекрасный, честный человек.

когда я женился, я думал, что мы будем счастливы. Все счастливы.

0: Дорогие мои сестры. Дорогие мои сестры, верьте мне, не верьте мне.
1: Где Маша? Здесь Маши нет?
2: Удивительное дело.
3: Оля, а кто это стучит в пол?
4: Это доктор Иван Романович. Он пьян.
3: Какая беспокойная ночь. Оля, слышала? Бригаду берут от нас. Переводят куда-то далеко.
5: Это только слухи.
3: Останемся мы тогда одни? Оля?
5: Ну?
3: Милая, дорогая, я уважаю. Я ценю барона. Он прекрасный человек. Я выйду за него. Согласна. Только поедем в Москву. Умоляю тебя, поедем в Москву. Лучше Москвы нет ничего на свете. Поедем, Оля. Поедем.

0: Мы жили так дружно. Еще раз. Прощайте, дорогой мой. Прощайте.
1: Не до свидания, прощайте, уж больше никогда не увидимся.
2: Кто знает.
0: Вот и я заплакал.
3: Когда-нибудь встретимся.
1: Лет через 10-15.

0: То тогда едва узнаем друг друга, холодно поздороваемся. Стойте! Еще, в последний раз! Готово. Не увидимся больше. Спасибо за все. Да постойте!
1: Даст Бог, увидимся! Вы пишите нам! Непременно пишите!
2: Прощайте, деревья!
3: Чего доброго женитесь там в Польше. Жена полька обнимет, скажет: «Коханый!»
0: Осталось меньше часа. Из нашей батареи только соленый пойдет на баржу. Мы же со строевой частью. Сегодня уйдут 3 батареи дивизиона, завтра еще 3. И в городе наступит тишина и спокойствие.
1: И скучище страшно.
2: А где Мария Сергеевна?
1: Она же в саду.
0: С ней проститься.
2: Надо идти, а то я сейчас заплачу.
1: Постойте.
0: Вот. Это вон на коме. Книжки с карандашками. Мы здесь пойдем к реке.
2: Гоп-гоп! Гоп-гоп!
1: Прощайте!
4: Ушли.
3: А со мной забыли проститься.
4: Вы же чего?
3: Да и я как-то забыл. Впрочем, скоро увижу с ними. Ухожу завтра. Да, еще один денек остался. Через год дадут мне отставку, опять приеду сюда и буду доживать свой век около вас. Мне до пенсии только один годочек остался. Приеду сюда к вам и изменю жизнь коренным образом. Стану таким тихоньким, благоугодным, приличненьким.
4: А вам надо бы изменить свою жизнь, голубчик. Надо бы как-нибудь.
3: Да. Чувствую. Тарарабумбия. Живу на тумбия.
5: Неисправимо, Иван Романович. Неисправимо.
3: Вам бы на выручку, тогда бы исправился.
4: Федор, в принципе, себя видеть не могу.
5: А что?
3: А я бы сказал, на что. Теперь похоже ваша физиономия, а вот не могу.
5: Ну что ж, так принято это. Модус вивенди. Директор у нас с выбритыми усами, и я тоже вот, как стал инспектором, побрился. Никому не нравится, а для меня все равно. С усами я или без усов, я одинаково доволен.
4: Иван Романович, голубчик, родной мой, я страшно обеспокоен. Вы вчера были на бульваре? Скажите, что произошло?
3: Что произошло? Да ничего. Пустяки. Ах, все равно.
5: Так рассказывают, будто Соленый и барон встретились вчера на бульваре около театра.
1: Перестаньте, ну что? Что? Правда?

0: около театра. Соленый стал придираться к барону, а тут не стерпел, сказал что-то обидное.
1: Не знаю, чепуха все это.
0: В какой-то семинарии учитель на сочинении написал «чепуха», а ученик прочитал «реникса». Думал, по латыни написано. Смешно, удивительно. Да. Говорят, будто Соленый влюблен в Ирину и потому возненавидел барона. Это понятно. Ирина очень хорошая девушка, она даже похожа на Машу. Такая же задумчивая. Только у тебя, Ирина, характер мягче. Хотя и у Маши тоже очень хороший характер. Я ее очень люблю, Маша.
2: Меня все как-то пугает сегодня. У меня уже все готово. После обеда я собираю свои вещи. Мы с бароном завтра венчаемся. Завтра же уезжаем на кирпичный завод, а послезавтра я уже в школе. Начинается новая жизнь. Как-то мне поможет Бог. А когда я держала экзамен на учительницу, то даже плакала от радости. От благости. Сейчас приедет подвода с вещами.
0: Так-то оно так. Только как все это несерьезно. Одни идеи. А серьезного мало. А впрочем, от души тебе желаю.
1: Славная моя, хорошая, золотая моя. Далеко вы ушли. Не догонишь вас. И остался я позади точно перелетная птица, которая состарилась и не может летать. Летите, мои милые, летите с Богом! А! Напрасно, Федор Ильич, вы усы себе сбрили.
0: Да будет. Вот сегодня уйдут военные, и все опять пойдет по-старому. Что бы там ни говорили о Маше, хорошая, честная женщина, я ее очень люблю и благодарю свою судьбу. Судьба у людей разная. Тут в акцизе служит некто Козырев. Он учился со мной, его уволили из 5 класса гимназии за то, что он никак не мог понять путь консекутивом. Теперь он ужасно бедствует, болен. И когда я встречаюсь и говорю ему: «Здравствуй, путь консекутивом», он отвечает: «Именно консекутивом». А сам кашляет. А мне вот всю мою жизнь везет. Я счастлив. Вот даже имею Станислава второй степени. И сам преподаю другим это. Вот консекутивом. Конечно, я умный человек, умнее многих, но... Но счастье не в этом.
2: Вот завтра я уже не буду слышать этой молитвы темы. Я не буду встречаться с Протопоповым. Протопопов сидит там, в гостиной. Даже сегодня пришел.
0: Начальница не приехала?
2: Нет. За ней послали. Тебя только знали. Мне трудно жить здесь одной без Оли. Она начальница. Живет в гимназии. Целый день занята делом. И одна мне. Скучно. Нечего делать. Ненавистна комната, в которой я живу. Что ж, я так и решила. Если мне не суждено быть в Москве, то так тому и быть. Значит, судьба. Все в Божьей воле. Ничего не поделаешь. Николай Львович сделал мне предложение. Что ж, подумала и решила. Он хороший человек. Удивительно даже, какой хороший. Только вот вчера произошло что-то. Какая-то тайна нависла надо мной.
3: Ренишься. Чепуха.
4: Начальница. О,
5: начальница приехала. Пойдем.
3: Рабумбе, чирунатумбе, тарабумбе, чирунатумбе.
2: О, сидит тут себе, посиживает.
3: А что?
2: Ничего. Вы любили мою мать?
3: Очень.
2: Она вас...
3: Этого я уже не помню.
2: Говорила про своего городового. Мой здесь?
3: Нет еще.

0: счастье кружечка. Кусочком. Потом его теряешь, как я. Помалу-помалу грубеешь. Становишься злющей. Вот тут меня щипит. О, Андрей наш, братец. Все надежды пропали. Тысячи народа поднимали колокол. Было потрачено много труда и денег. Он вдруг упал и разбился. Вдруг ни с того ни с сего. Вот это Андрей наш.
1: Когда наконец в доме успокоится? Такой шум.
2: Скоро. У меня часы старинные, с боем. Первая, вторая, пятая батарея идут ровно в час, а я завтра.
1: Навсегда.
2: Не знаю. Может быть, через год вернулся. Хотя черт его знает. А, все равно.
1: Опустеет наш город. Точно его колпаком накроет. Что-то произошло вчера в полтеатре. Все говорят, а я не знаю.
2: Ничего. Глупости. Соленый стал придираться к барону, барон спылил и оскорбил его, и вышло так, в конце концов, что Соленый обязан был вызвать его на дуэль. Пора бы, кажется, уж. В половине первого в казенной роще, вон той, что отсюда берет за рекой, и в пах. Соленый воображает, что он Лермонтов и даже стихи пишет. Шутки шутками, а у него уже третья дуэль.
0: У
2: Соленого.
0: А у барона?
2: Что барон?
0: В голове у меня перепуталось. Но я все-таки говорю, что не следует им позволять. Он же может ранить барона. Или даже убить.
2: Барон хороший человек, но одним бароном больше, одним меньше. Не все ли равно? Пиф-па, пускай.
3: Ау! Барон!
2: Подождешь! Это Скворцов кричит. Секундант. В лодке сидит.
1: А по-моему... И участвуют на дуэли. И присутствуют на ней хотя бы в качестве врача, это безнравственно.
2: Это только кажется. Ничего нет на свете. Нас нет. Мы не существуем, а только кажется, что существует. И не все ли равно?
0: Вот так целый день. Говорят, говорят. Живешь в таком климате, того гляди, снег пойдет. Тут еще эти разговоры. Ой, нет, я дом не пойду, я не могу туда пойти. Когда вершина придет, скажете мне?

летят перелетные птицы. Лебедь или гусь?

0: Пустей наш дом. Уедут. Уедут офицеры. Уедете вы. Сестра замуж выйдет. И останусь в доме я один.
1: А жена?
0: Жена есть жена. Она честная, порядочная, ну, добрая. Но при всем том есть нечто принижающее вот этого мелкого, слепого, такого шершавого животного. Во всяком случае, она не человек. Это я вам говорю как другу, как единственному человеку, которому могу открыть свою душу. Да я люблю Наташу. Это так. Иногда она мне кажется удивительно пошлой. Я теряюсь. Я не понимаю вас. От чего? За что я люблю? Или, по крайней мере, любил?
1: Я брат завтра уезжаю. Может, никогда не увидимся. Так вот тебе мой совет. Знаешь, надеюсь, шаг. Возьми в руки палку и уходи. Уходи! И иди, иди без оглядки! И чем дальше уйдешь, тем лучше!
2: Доктор, пора уже половина первого.
1: Сейчас! Надоели вы мне все. Если кто спросит меня, Андрюха, скажи, что я... Сейчас!
3: Нахуй не успел, как на него медведь насел.
2: Что вы кряхтите, старик?
1: Ну,
2: как здоровье?
1: Как масло коровье!
3: Старик волнуется напрасно. Я позволю себе немного. Я только подстрелю его, как бальчного. Ах, вот. Вылил сегодня целый флакон, а они все пахнут. Они у меня пахнут трупом.
2: Так-с. Помните стихи? А он мятежно ищет бури, как будто в бурях есть покой.
1: А он и ахнуть не успел, как на него медведь начал. О! Ау! Андрей Сергеевич, бумаги подписать, Андрей.
3: Отстань меня, отстань, ради Христа.
1: Тихо, отстань. Да, тоните бумаги, чтобы не подписывать.
2: Ау! Маша! Ау! Маша!
3: Это, кажется, единственный человек в городе, который рад, что уходит в военную.
4: Это понятно. Наш город опустел теперь.
3: Милая, я сейчас приду.
4: А куда ты?
3: Не надо в город. Затем проводить товарищей.
4: Неправда. Николай, а чего ты такой рассеянный сегодня? Что вчера произошло в концерте?
3: Через час я вернусь. И опять буду с тобой. Наглядная моя. Вот уже... 5 лет прошло, как я люблю тебя, и я все не могу привыкнуть. Эти прекрасные глаза, эти чудные волосы. Завтра я увезу тебя, мы будем работать, будем богаты. Мечты мои оживут, ты будешь счастлива. Только вот одно... Только одно, ты меня не любишь?
4: Но это не в моей власти. Тебя беспокоит.
3: Не спал всю ночь. Ты... Скажи... Скажи мне что-нибудь.
4: Что? Ну что мне сказать? Что?
3: Что-нибудь.
4: Да полно, полно.
5: А ну!
3: Надо идти. Надо идти, пора. Пора. Прощай, моя ненаглядная. Да, бумаги, что ты мне дала, лежат у меня на столе под календарем.
4: И я с тобой пойду.
3: Нет. Нет.
0: Ирина. Я не пил сегодня кофе. Скажи, чтобы мне сварили.
6: Когда я мечтал и мысли изящны.
7: Они ж казённые.
6: Отчего мы, едва начавши жить, становимся скучны, серы, неинтересны, ленивы, равнодушны, бесполезны, несчастны?
7: Не я их выдумал, Андрюшка, ты сам. Прошли, приедал.
6: Городу нашему 200 лет. В нем 100 000 жителей. И ни одного, который не был бы похож на других. Ни одного подвижника ни в прошлом, ни в настоящем. И ни одного ученого, ни одного художника, ни маломальски заметного человека, который возбуждал бы зависть или страстное желание подражать ему. Только едят, пьют, спят! Потом умирают. Родятся другие. И тоже едят, пьют, спят. И чтобы не отупить от скуки, разнообразить жизнь свою гадкой сплетней, водкой, картами, сутяжничеством.

0: И жены обманывают мужей. А мужья лгут. Делают вид, что ничего не видят. Ничего не слышат. Неотразимо пошлое влияние гнетет детей. Искра Божия гаснет в них. И они становятся такими же жалкими, похожими друг на друга мертвецами, как их отцы и матери. Чего тебе?
1: Чего, чего? Бумаги! Бумаги подписать, Андрей Сергеевич!
0: Ох, надоел ты мне!
1: Вот, сейчас швейцар из казенной палаты.
0: Настоящая противная.
1: Сказывал.
0: Но зато, когда я думаю о будущем, как хорошо. Становится так легко, так просторно.
1: 200 градусов.
0: А я вижу свободу. Я вижу, как я и дети мои становимся свободными.
1: 2000 лошадей людей.
0: От праздности, от квасу.
1: Не то в Петербурге.
0: От гуся с капустой.
1: Не то в Москве, да.
0: От подлого тунеядства.
1: Народы ужасались. Вот.
0: Милые мои сестры, кто такие? Сестры, Маша, Маша, Маша.
2: Маша! Маша! Маша! Маша! Маша! Маша! Маша! Маша! Маша! Маша! Софочку разбудил. Маша! Маша! Маша! Маша! Маша! Маша! Маша! Маша! Маша! Маша! Маша! Если хочешь разговаривать, то отдай колясочку с ребенком кому-нибудь другому. Серафим, смазни колясочку.
0: Слушай, Я говорю тихо.

0: пересмотрю. Что нужно, подпишу, а ты снесешь утром управу.
1: Чего? Я как забыл, да? А меня Фермон Спиридон читает. Сейчас он шанса не сказал мне зимой.
2: Наш сад как проходной двор. Через него и ходят, и ездят. Няня, дайте музыкантам что-нибудь.
3: Горький народ. От сытости не заиграешь.
4: Здравствуй, Ариша, деточка.
5: Вот живу. В гимназии на казенной квартире. Вместе с Олюшкой определил Господь на старости лет. Отродясь я, грешница, так и жила. Квартира большая, казенная. И мне цельная комнатка и кроватка. Проснусь ночью, и, о Господи, Матерь Божья, счастливее меня человека нету.
0: Сейчас уходим, Ольга Сергеевна. Мне пора. Я желаю вам всего-всего. Где Мария Сергеевна?
2: Она где-то в саду. Я пойду поищу.
0: Будьте добры, я тороплюсь.
5: О, пойду и я поищу. Маша! Машенька! Ау! Ау, Машенька! Ау!
0: Все имеет свой конец. Вот и мы расстаемся. Город нам давал что-то вроде завтрака. Пили шампанское, городской голова говорил речь. Я ел, слушал, а душой был вас. Привык к вам.
2: Увидимся ли мы еще когда-нибудь?
0: Должно быть, нет. Ах, да, жена моя. И обе девочки проживут еще здесь месяца два. Ежели что случится,
2: ну,
0: или понадобится...
2: Что вы, конечно, будьте спокойны, будьте спокойны. В городе завтра не будет уже ни одного военного. Все станет воспоминанием. И... Конечно же, для нас начнется новая жизнь. Все делается не по-нашему. Я не хотела быть начальницей, а все-таки сделалась ею. В Москве, значит, не бывать.
0: Спасибо вам за все. Простите меня, если что не так. Много уж много я говорил, и за это, простите, не поминайте лихом.
2: Что ж ты, Маша, не идет?
0: Что же еще мне вам сказать на прощание? О чем пофилософствовать? Жизнь тяжела. Она представляется многим из нас глухой и безнадежной. Но надо сознаться, она становится все яснее и легче. И недалеко то время, когда она станет совсем ясной. Пора мне. Пора. Прежде человечество было занято войнами, заполняя все свое существование походами, набегами, победами. Теперь все это отжило, оставив после себя глухое, пустое пространство, которое пока нечем заполнить. Человечество страстно ищет и, конечно же, найдет. Вот только бы поскорее. Пора ведь не пора. Если трудолюбию прибавить образование, а к образованию трудолюбие. Ну все, мне пора.
2: Вот она идет.

0: Пиши мне. Не забывай. Пусти меня. Пусти, мне пора.
1: Маша,
0: опоздал. Будет. Ольга Сергеевна,
1: Маша, Маша, ну перестань, ну Маша, ну перестань. Ну перестань, ну перестань. Ну перестань.
2: Хорошая моя Маша, добрая моя Маша, ты моя жена, я счастлив, что бы там ни было. Я не жалуюсь, я не делаю тебе ни одного упрека, вот Олечка, свидетельница. Начнем опять жить по-старому. И я тебе ни одного слова. Не намек.
3: Лукоморье, дуб и зеленый дуб. Золотая цепь.
1: Машенька, успокойся, Машенька, Машенька, успокойся. Машенька, успокойся, успокойся.
3: Оля, я с ума схожу.
1: Успокойся,
3: успокойся.
1: Лукоморье. Девочка моя,
3: вот. Все, я уже не плачу.
2: Она не плачет. Она добрая.

0: дуб зеленый. Золотая цепь на дуб. Кот зеленый, дуб зеленый. Ой, мальчика, я путаю. Неудачная жизнь. Ничего мне теперь не надо. Сейчас я успокоюсь. Господи! Что такое лукоморье, а? Ну что ж такое? Почему это слово у меня всегда в голове, а? Оля, у меня пудрится мой
1: злой! Ну пойдем, ну пойдем, ну пойдем, ну пойдем!
0: Я там не пойду, я туда не хожу, я больше не поеду!
2: Вот вчера вот у него у мальчишки усы и бороду, похож на учителя немецкого языка, не правда ли?
1: Похож, похож.
2: Смешные эти мальчишки.
3: Он читает Андрей Сергеевич. Столько хлопот с детьми.
4: Ирина, ты завтра уезжаешь. Останься еще хоть недельку.
5: Да ну вас совсем.
4: Я к тебе привыкла. И расстаться с тобой, ты думаешь, мне будет легко?
5: Твою комнату я велю переселить Андрея с его скрипкой. Пусть там пилит.
4: А в его комнату мы поместим Софочку. Дивный, чудный ребенок. Что за девчурочка? Сегодня она посмотрела на меня своими глазками. И мама.
2: Прекрасный ребенок, это верно.
4: Так, значит, завтра я уже одна тут. Прежде всего меня срубить эту березовую аллею. Потом вот этот клен.
5: По вечерам он такой страшный, некрасивый.
4: Милая, совсем не к лицу тебе этот поезд. Это безвкусица, надо что-нибудь светленькое. И тут везде я велю насажать цветочков. Цветочков. И будет запах. Зачем здесь валяется вилка? Зачем здесь валяется вилка?
2: Разошлась.

0: уходит. Ну что ж, счастливый путь.
1: Ольга Сергеевна. Ничего. Не знаю, как даже сказать. Да, вот такая история. Утомился. Замучился. Не буду больше говорить.
0: Что случилось? Ужасный сегодня день. Я не знаю, как тебе сказать, моя дорогая. Что? Говорите скорее. Что? Бога ради.
1: Сейчас на дуэли убит барон.
0: Узнал.
1: Отомется. Пусть поплачет. Пора бомбе. Иду на тумбе. И все равно.

0: играет музыка. Они уходят от нас. Один ушел совсем, совсем навсегда. Мы останемся одни, чтобы начать нашу жизнь снова. Надо жить. Надо жить.
1: Завтра я поеду одна. Буду учить в школе. И всю свою жизнь отдам тем, кому она, быть может, нужна.
2: Умилые сестры, жизнь наша еще не кончена. Будем жить. Музыка играет так радостно, так весело. И кажется, еще совсем немного, и мы узнаем, зачем мы живем. Зачем страдаем. Если бы знать. Если бы знать.
3: Рабумбия. Динатумбия. Все равно. Все равно.
2: Если бы знать. Если бы знать.
4: Пройдет время, и мы уйдем навеки. Нас забудут. Забудут наши лица, голоса, и сколько нас было. Но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас. Счастье и мир наступят на земле и помянут добрым словом и благословят тех, кто живет теперь.

0: Мартин подошел к двери и открыл ее. Ему стоило огромного труда встать, и теперь он хотел лишь одного – побыть на воздухе. Солнце светило так дружелюбно, как будто собиралось светить так не одну тысячу лет, и Мартин доверчиво шагнул в его тепло. «Еще раз вобрать в себя это тепло, еще раз», — думал он. Был конец весны. Все распускалось и цвело. Еще одна весна, еще одна пора надежд. Он пережил ее множество раз, и разве в этом множестве и повторении не заключалось счастье? Мартин прислонился к стволу, поднял лицо к солнцу и закрыл глаза. Пусть небесное светило даст Мартину что-то от своих щедрот, пусть понежит его. И солнце ласкало Мартина, он ощущал, как оно греет, и никакие другие чувства и мысли не беспокоили его. Было как в детстве. Их только двое. Солнце и он. Всю жизнь для Мартина был важен слух. Он наслаждался, слушая музыку лесов. И сейчас слух первым донес до него весть из внешнего мира. Сознание его тут же насторожилось. Кто-то приближался по тропе. И уже в следующую минуту Мартин увидел перед собой женщину средних лет, в тренировочном костюме и с корзинкой в руках.
1: Здравствуйте. Ой, иду, иду, а лес все дремучий и дремучий, и вдруг дом, и человек на пне. Ну, прям как в сказке. Избушка на курьих ножках и дед-лесовик.
2: А, ну, здравствуй, здравствуй.
1: Вот решила отправиться за добычей.
2: И на какую же добычу в лесу ты рассчитываешь в эту пору? Ягод-то нет. Даже земляника раньше 2 недель не поспеет. Разве что лекарственные травы.
1: Я отношусь к числу чудаков. Но вы не обращайте на это внимания. Чудаки – неплохие люди. Вот я из тех чудачек, которые в начале лета ищут в лесу грибы. Один знаток грибов сказал, что в году бывает лишь несколько таких недель, когда он не ест свежих грибов. А по книжке? Вот, посмотрите.
2: Да, слепой я почти. Я не вижу без очков-то.
1: Так вот, в книге написано, что перерыва в грибах вообще нет. И уж то-что, а гриб всегда можно найти, даже зимой в мороз. Да, к Иванову дню, если верить книжке, самых разных грибов уже полно. Но это, конечно, по книжке. А так ли на самом деле, кто знает? И где их искать? Один ли гриб на весь большой лес или их больше? Поди знай. Может, вы, как лесной житель, покажете мне местечко хорошее?
2: А я ведь и не знаю таких местечек. Я никогда грибы не жаловал. Не, ну, не в том смысле, что они не нравились мне как блюдо. Правда, по этому поводу еще отец мой говорил. Эх, да что такое гриб? Поджарь на масле подметку и тоже проскочит за белую душу. Да. Но, по правде говоря, я много читал о грибах. Знаю, что они необходимы деревьям, потому что помогают получать разные нужные вещества, а разлагаясь, удобряют почву. Однако внушенное мне с детства отцом так и осталось, и ни умом, ни знаниями этого не объяснишь. А говорил он мне, что гриб Это паразит на теле природы. Я продолжаю смотреть на грибы так. Если их становится много, значит, с лесом не все благополучно.
1: Теперь я понимаю, почему я столько хожу, а ни одного гриба не видала. Лес у вас ухожен, вот они и не растут.
2: Где уж там ухожен? Стар я уже стал. Не могу как следует ухаживать за ним. А грибы-то не слушают. Растут, где им вздумается. Понимаешь, все, что есть в природе, должно в ней быть. Иначе исчезнет равновесие, а это станет губительным для тех, кого мы любим. Мне кажется, что человек не является той силой, которая наводит порядок в природе. Для того, чтобы это делать, надо быть очень уверенным в себе, ну, чтобы не навредить. А ведь подчас уверенными считают себя те люди, которые мало что знают о развитии природы.
1: Вот сорняки-то уничтожаются, а культурные растения от этого не погибают?
2: Да, да, верно. Но они хиреют, когда человек начинает вести борьбу за их право на жизнь, на землю и воду, на воздух и солнце. И если такие растения когда-нибудь вновь окажутся в условиях дикой природы, они погибнут. Вернее, вообще не смогут стать растениями и будут задушены в самом зачатке. Но человеку, разумеется, нет никакого дела до этого. Для него пшеница – только зерно, да, а корова – молоко и мясо. Мне думается, в этом и заключается противоестественность отношений между человеком и природой. Но что касается меня, то я никогда не собирал ни грибов, ни ягод, как горожанин, корзинами.
1: А почему? Ведь это так интересно.
2: Интересно. Как бы это получше объяснить? Почему? Ну, они слишком мои, что ли, эти грибы и ягоды, чтобы уничтожать их. Да и нет, ты не подумай, я не святоша, нет. Но загрести себе как можно больше, истоптать, опустошить, это скорее присуще горожанину. Ну, я даже как-то понимаю горожан. Они бывают в лесу редко, и для них радость, грибы, ягоды, цветы, травы, звери. А я, даже будучи лесником и имея на это полное право, я никогда не убивал зверей. Жалко зверей-то.
1: Что же вы... Вы так здесь один и живете?
2: Да, один.
1: Как же это? Да разве это возможно? Видно, вы человек особенный, слишком любящий лес.
2: Да.
1: Да, мы там в городской сутолке, хоть и понимаем, что тесно нам там, но и 2 часа не можем прожить без людей, да хотя бы без телевизора. Вот только я несколько старомодная. Как выдастся свободная минутка, так в лес. Брожу, брожу, не уставая. Меня спрашивают, неужели не боишься? Но мне кажется, что нет на земле места более дружелюбного, чем лес. Да, беру корзинку и ищу, ищу. Попадется, что хорошо. Не попадется, тоже хорошо.
2: Хорошо.
1: Для меня, как для рыбака, весь смысл в самом деле. Ну, то есть, во встрече с лесом. А чем же вы питаетесь, если грибов и ягод не собираете, и звери не стреляете?
2: Ну, та малость, в которой я теперь нуждаюсь, всегда отыщется. Да и лесничество меня не забывает. Раз в неделю привозят продукты. Я же давно на пенсию, они не обязаны это делать. Ну, вот этим-то и отличается деревенский человек от городского. Для него забота о другом – внутренняя потребность. Ну, жил бы я в каменной городской коробке. А разве знал бы я о каждом человеке в моем доме или в домах рядом? Думал ли о них? Да и забота моя о них, если бы она даже была, считалась бы назойливой. А в деревне из-за малой населенности каждый человек на виду, и каждый друг друга знает, и в случае чего может позаботиться. Да. А раньше я держал лошадь, овец, кур, ну и я не ел мяса. Эти животные были моими друзьями. В своем лесном одиночестве я беседовал с ними. Особенно я любил петуха. Для деревенского жителя нет ничего прекраснее его пения. У меня никогда не было курятника, и куры поэтому неслись, где попало, и без конца выводили цыплят. Появилась даже какая-то странная порода.
1: Какая?
2: Пестрая. Защитную окраску они приобрели, что ли? Ну, а питался я почти всю жизнь овощами, картошкой, ну и кашами всякими, и тем, что доставляло мне лесничество.
1: Ну, вот сегодня, например, что вам перепало из еды?
2: Что, проголодался?
1: Ага.
2: Вон, гляди, вон там, вон, за домом, картофельное поле. Можно картошки наварить. В доме есть полбуханки хлеба. Пойди, возьми.
1: Хорошо. Я пойду, посмотрю.
2: Иди, иди, коль охота.
0: Женщина направилась к дому, поставила корзинку на землю и, поднявшись по скрипучим ступенькам на крыльцо, исчезла в сенях. Потом она вышла из дома с ведром и, оглядевшись, пошла к колодцу. Она выходила так несколько раз, выливая грязную воду за угол дома. Потом она вышла с матрацем и, надорвав угол, выкинула солому в поле. Оглядевшись по сторонам, прикидывая, где взять новую солому, и не найдя ее, женщина стала неумело косить траву во дворе. Побросав на поленницу несколько охапок травы для просушки, она снова ушла в дом. Через некоторое время она вышла с бельем Мартина и, покидав его в кривую лохань, пошла за водой. Оставив ведро у колодца, женщина взяла из поленницы дрова и стала быстро орудовать топором. Вскоре из трубы повалил горьковатый березовый дым. Солнышко пригревало. На веревке, зацепленной за край сарая и за ближайшее дерево, появились выстиранные простыни и белье Мартина.
2: Что же ты такое? Совершенно посторонний человек. Вижу ее впервые. Хлопочет, как родная в моем доме. Из лесничества ко мне приходят, приносят и

0: идет сюда.
1: Ну вот, навела небольшой порядок.
0: А, садись, отдохни. Вот за грибами пошла не вовремя, вот и нашла старого гриба. Да, спасибо. Видно, в июле ты родилась.
1: В июле? А откуда вы знаете?
0: Да душа у тебя теплая, добрая.
1: Вы что-то знаете про звезды?
0: Нет, звезд я не изучал. Иной раз, правда, подолгу гляжу на них и думаю, есть ли там царство или один узор. И сколько ни гляжу, они все в том же месте, даже не успели никуда переместиться за всю мою долгую жизнь. Я люблю смотреть в небо, голубое, глубокое. Помню, как-то в молодости лежу я на картофельном поле меж борозд. От земли, от зеленой ботвы острый запах исходит. Вокруг пчелы гудят, черные жучки по стеблям и цветам ползают. Солнце ласковое, теплое, греет меня. Я гляжу в небо, и кажется мне, что оно не надо мной, а подо мной. И я падаю в него, в это огромное пространство. И мне хочется так падать и падать без конца. Но вдруг откуда-то возникает страх, и я крепко хватаюсь за картофельную ботву. Навсегда осталось у меня это ощущение покоя и счастья. Это единение с природой. И всю жизнь я хотел понять окружающий мир. А счастье я не искал его, оно всегда жило во мне. И иногда я ощущал его в воздухе.
1: Да. Здесь, в лесу, вы свободны, предоставлены самому себе.
0: А то вы говорите «свобода». Но что это такое «свобода»? И можно ли вообще быть свободным? Можно ли вообще быть свободным, если любишь все, все, что тебя окружает, любишь лес, сроднился с ним, когда и ты, и дерево ощущают тепло твоего тела. Ты с ними, и они с тобой. Вот, вот я сижу сейчас на пне. Даже спиленное это дерево издает приятный запах. Это не тот запах, от которого страдает горожанин. Нет, это запах, в котором сосредоточена сила дерева. И чурбак живет еще долгие годы после того, как корни дерева перестают питаться соками земли, а листья, трепещущие в воздухе, перестают ловить солнечные лучи. Распиливая долго лежащие поленья, ты все еще вдыхаешь сосредоточенный в них запах жизни. Он живуч, этот запах дерева. Свободу и воздух я чувствую всей кожей. Вот отними у меня лес, и меня нет. Вот и сейчас, когда я так стар, во мне продолжает, например, продолжает жужжать пчела. Странно? Нет? Много родилось и погибло пчел на моем веку, и каждая умела постоять за себя, пожертвовать своей единственной жизнью. Они танцевали и собирали мед для блага общества. Вот и я, как пчела, всю свою жизнь растил, оберегал, холил лес. И все это я делал для блага людей, для того, чтобы они могли наслаждаться красотой, могли отдыхать и, как целебный бальзам, пить этот воздух.

0: А вам, наверное, приходилось и пилить деревья, хоть вы и любите их так.
1: Да. Да, я не только следил за лесом, но и валил деревья, заготовлял их, метил, смолил, подкармливал диких животных, чтоб самодовольным горожанам было в кого стрелять. А мне лесничество в приказном порядке дало ружье. Но я так ни разу из него и не выстрелил. Мне всегда было жалко зверей и птиц. Я не могу убивать. Но еще и сейчас ко мне за разрешением приходят эти зверобои. Ну, я их всегда направляю на такие места, где зверя нет. И стараюсь за сделанный вхолостую выстрел отобрать у них охотничий билет. Да, я представляю себе. Вот сидит в какой-то конторе начальник. Сам и в глаза-то ни одного зверя не видел, а раздает направо-налево разрешение на отстрел. Откуда у людей взялась такая власть над животным? Не люблю я таких людей, нет. В моем лесу всегда водилось больше зверей, чем в других. Потому что иной лесник уничтожает вокруг себя все, чем можно поживиться. Уж есть кто и обоснуется там в надежде на свободное пространство, то такой лесник дремать не станет, пока не погасит свечу жизни и в этом звере. А сколько уничтожается зверей, птиц, отравляется водоемов из-за неумелого обращения с химикатами? А сама подумай, обрабатывают леса с самолета от всяких жучков-короедов, от тли, ну, от других вредителей, а губят больше, чем съест жучок или тля. Некоторые деревенские хранят удобрения открыто, погибают птицы. Я всегда следил, чтобы этого не было. Для меня смерть зверя или птицы всегда была трагедией.
0: Мне очень интересны ваши мысли, потому что и я так же думаю. Мои знакомые горожане называют меня идеалисткой. Не знаю.
1: Нет, нет. При чем тут идеалистка? Ты просто нормальный человек, но неравнодушный, добрый, отзывчивый. Я вот что скажу. Бесспорно, каждого из нас, стоит нам только выйти за порог своего жилища, окружает большой и загадочный мир. А много ли мы знаем об этом мире? Понимаем ли мы этот мир? Вот смотри, человек мчится в большой город, чтобы увидеть там какую-нибудь выворачивающуюся наизнанку циркачку. И в то же время никогда не задумывается над собственными движениями. Какие они? Еще меньше, как управлять ими. Люди кочуют с места на место в жажде увидеть нечто необычное и не в силах объяснить, что, по их мнению, является обычным и знакомым. Ибо что такое обычное? Если пораскинуть умом, то выяснится, что мы почти ничего не знаем о том, что считаем общеизвестным, и даже не пытаемся постичь глубже. Взять хотя бы тот же самый ствол дерева, характер его годичных колец и заключенную в них историю целого края. В какой-нибудь квадратной сажени заложено столько всего, что на изучение этого не хватило бы жизни. Однако понятно и то, что каждая человеческая натура хотела бы подчинить своему разуму все небесное и земное пространство. Поэтому-то человек и остается неизбежно поверхностным. Долгими темными зимними вечерами я, сидя у камина и глядя на живое пламя, часто думаю, почему человек взял такое право упорядочивать природу? Зачем? Я, будучи лесником, никогда не стремился, например, привить ель к липе. Мне всегда доставало того, что есть в самой природе. Мне кажется, окружающее надо любить таким, какое оно есть. Да и какой смысл выращивать на липе шишки, когда существует еле.
0: Ну а как же тогда ученые? Как же быть с современными новыми открытиями и изобретениями?
1: Нет, нет, нет. Вы поймите меня правильно. Серьезные ученые современности, они уверены, я повторяю, уверены в том, что они делают. Я их в расчет не беру. Я говорю о тех, кто подходит к этому важному делу, изменению природы, потребительски. Не думая о законах природы, не любя ее, не считаясь с ней. Только о таких. Вот ведь деревья. Вы извините, я опять про них. Потому что лес, его жизнь, его прошлое, настоящее и будущее мне близко. Вот дерево. Оно дает нам одежду, жилище, бумагу, очищает воздух, согревает нас в мороз, укрывает в зной. Разве не надо беречь его?
0: Я читала где-то, что деревья и вообще все растения чувствуют, как человек, и боль, и гибель свою. Вы знаете что-нибудь об этом?
1: Когда я валил дерево, я слышал его стон. Оно ведь норовит упасть не на того, кто его пилит. Оно охвачено лишь мыслью о своей смерти. Может, оно и понимает, почему рвутся его последние жилы, почему оно вдруг не в силах стоять. Подумай, вот старое дерево, старое, как я, оно прожило рядом со мной жизнь, а я делаю на нем зарубку, вынося ему смертный приговор. Разве сердце не сожмется от боли? Нет, успокаивало меня лишь одно, что я делаю это не по своей воле. Надо выполнять норму, надо жить привычной жизнью. Но при этом всегда думал, дерево, оно сильнее человека. Кто из нас может оживить камень или согреть его теплом своего тела? Это мы нуждаемся в его тепле и ласке. А оно, дерево, нет. Оно хочет солнца и влаги, хорошей почвы и воздуха, насыщенного углекислым газом, который ветры приносят из загрязненных мест. Человечество не могло бы дышать, если бы не было леса. А разве можно жить без красоты разнотравья, цветов?
0: А сколько их рвут просто так? Ну зачем, например, огромный букет? Мне кажется, это даже некрасиво. Ну приятно, конечно, когда на столе стоят в вазе несколько цветочков, а не веник из цветов. Когда я вижу, как хищнически уничтожают горожане цветы, а потом, не довезя до дому, выбрасывают на дороге, меня охватывает возмущение. Я обычно подбираю эти увядшие, поникшие цветы, чтобы, хоть как-то продлить им жизнь. А обрывают они их так варварски еще и потому, что редко бывают в лесу. Мне, например, достаточно видеть их на лесной поляне, на берегу реки. Ведь вот деревенский житель, он в силу своей природы и в силу того, что живет среди леса, цветов, воды, травы, менее расточителен по отношению к живому. Ну, как вы думаете?
1: Да, знаете, для меня вы просто открытие. Я впервые встречаю такого единомышленника, такого любителя природы, как я. Мне очень радостно, что живет на свете человек, который может и другим привить любовь к красоте. Вот взгляни, а? Вон, болотный багульник. Смотри, как он горделиво тянется вверх. А вон сухой оленей мох захватил землю. Белыми пятнами лег меж низких сосен, гордый и обособленный. Жизнь в себе. Сколько раз я шагал по этому мху, и исходило от этого мха на меня дыхание бытия. А вон там, видишь, сосны на болоте. Они чахлые, корни их беспомощно разветвляются в поисках пространства. Хотят уцепиться, но не за что. Кругом топь, но они растут, растут, цепляются за жизнь. Видимо, еще семя, мать вложила в них эту мудрость. Но скажите, разве не это счастье? Когда счастье есть, его не замечаешь, и только его отсутствие становится ощутимым в несчастьях и неудачах. Беспокойстве, нетерпении, несовпадении желаний с действительностью, недовольстве собой. А порой мне кажется, что растения считают себя важнее других. Они знают свою среду обитания, свое право на пространство и свет.
0: Так и с иными людьми происходит. Им кажется, что они важнее других и имеют большие права.
1: Да. Да, это верно. Есть люди такие. Они задирают носы, ибо им кажется, что они что-то представляют из себя. Важен тот, кто ощущает свою важность. Каждый воспринимает счастье по-своему. Но по-настоящему счастлив лишь тот, кто всю свою жизнь обеими ногами твердо стоял на земле и не важничал, а делал нужное дело. Не знаю. Может, это и не совсем скромно, но я счастлив, что отношусь именно к таким людям. Я не различал, лес ли был моим хозяином, или я хозяином леса. Людям нравится хвастливо заявлять, он, мол, хозяин леса. Но я был с лесом одним целым. Я ему брат и помощник, носитель единой с ним сущности. Конечно, есть люди, которые по праву хозяина берут от леса все, ничего не давая взамен. Да и поди разбери этих городских, что у них на уме. Глядят на землю и на природу, как на диковинного зверя. Одни с умилением, видно, никогда по-настоящему в деревне не работали, и трудностей не знали, и вообще смотрят на все с позиции досужих дачников. Другие презирают деревенскую жизнь как никчемную, считают, что должны держаться от нее по возможности дальше. Упаси Бог им попасть в деревню. И хоть они, может, и сами родом оттуда, но забыли о ней в удобстве своих городских квартир. А разок-другой съездят убрать картофель и поминай, как звали. А если вот им по какой-то причине придется поселиться в деревне, из них еще может выйти толк. Авось они и сумеют житься с этой жизнью, с ее буднями. Но те первые... Нет. Если и переберутся, то начнут жить на свой манер и до конца жизни останутся дачниками. Правда, они могут привнести в эту жизнь что-то новое. Да. Неплохо было бы лет так... через 200 открыть глаза и посмотреть, как живут люди.
0: А я вот с удовольствием жила бы в деревне.
1: Да?
0: Уж не знаю, что бы я принесла нового, но скорее попросту сроднилась бы, сжилась бы с этой природой. И стала бы, как вы, ее пленницей. Ну, в хорошем, конечно, смысле.
1: Нет. Лес никогда ни на кого не надевает оков. Если это не оковы любящего сердца. Меня он всегда держал в плену, но эти оковы, этот плен прекрасны. От них в кровь проникает нежность, а чувство переполняет благодарность к великой природе.
0: И вам никогда не было скучно, страшно в лесу? Не было больших трудностей, опасностей?
1: Ну как же. Конечно, были. Были трудные времена, когда каждый приход, каждое появление постороннего несли в себе угрозу. Угрозу, которая могла подвергнуть испытанию мою стойкость, мою силу духа. Когда из куста могли выстрелить лишь для того, чтобы избавиться от собственной трусости и страха постоянного преследования. Все было, но вот видите, жив остался и по-прежнему счастлив. Но было ли мне скучно? Нет. Долгими зимними вечерами я много читал.
0: Да, я видел у вас много книг, справочников всяких, художественной литературы, поэзии много. Пыльные они были, наверное, давно уж не читали. Я пыль-то вытерла с них. Вы бы поели? Я там картошки наварила. Остыла, правда, наверное. Но масло у вас есть? Подогреть можно?
1: Да, Я еще посижу часок.
0: Ну, как знаете.
1: Мне хочется тебя спросить, а зачем ты все это делала?
0: Что?
1: Ну, убирала, стирала, готовила.
0: Ой, да ну, просто увидела, что у вас дом давно не прибирался. Ну, подумала, помогу старому хорошему человеку. Подмела сначала пол, ну, а потом одна работа потянула за собой другую. Немного устала, зато приятно, худо-бедно, а что-то сделано. Вот только с сеном промашка вышла. Накосила для матраса, да не успеет высохнуть. О чем же спать-то будете? Правда, я там вместо матраса одеяло ватное подстелила.
1: Да, о чем тревожиться? Вот ты давеча говорил, что деревню любишь, что с удовольствием жила бы здесь. Да и лес, и цветы, и все живое любишь, как я. А у тебя что же, есть любимые места, или тебе безразлично, в какой лес идти, и ты каждый раз ищешь новые места, а?
0: Ну, это уж как придется. Ведь мне не каждую неделю удается выбираться в лес. Но здесь я впервые.
1: И нравится тебе мой лес?
0: Очень. Красота-то какая. А воздух? Бальзам.
1: А что, если бы у тебя в лесу была своя избушка? А? Ты никогда не думала об этом?
0: Нет, да что, мне такая мысль даже никогда в голову не приходила. Строить я не умею. Наверное, и шалаша бы даже не построила.
1: Ну, ты знаешь теперь мою обитель. Слушай, там в доме на угловой полке лежат блокнот и ручка. Принеси, пожалуйста.
0: Зачем? Мой адрес записать хотите?
1: Да нет, ну, будь добра, принеси.
0: Хорошо, сейчас.
1: Вот ты уже почти целый день здесь, а я не знаю, как тебя зовут, а?
0: Линда. Да зачем вам?
1: Линда. А фамилия?
0: Тулсе. Линда Тулсе.
1: Линда Тулсе.

моя последняя воля. Хочу, чтобы мой дом, все, что вокруг него и в нем, досталось после моей смерти Линде Ту.

0: Где-то в городе у Мартина были племянники, но все они были ему далеки. Во всяком случае, едва ли их интересовала какая-то лесная избушка. Если бы интересовала, они бы разыскали старого лесника. А раз не стали искать, опасаясь, что ему, может быть, от них что-то понадобится, значит, ни к чему им в современной жизни это старое жилье. Эта женщина была ему совершенно посторонним человеком. Но он не знал никого, кто бы хотел иметь этот жалкий домишко. Может, хижина Мартина станет приютом для ее души. И хотя она горожанка, вряд ли она станет здесь что-то менять.
1: Линда, скажи, а муж у тебя есть?
2: Был. А теперь нет. Разошлись мы.
1: А дети?
2: И детей нет. Теперь уж поздно. Глупая была. Не обзавелась вовремя.
1: Да. Вот и у меня детей нет. Ну, ничего. Это мое маленькое земное достояние ты потом сможешь тоже передать случайному человеку, который, как ты, как я, будет любить лес. И тогда вещи, которые сделаны моими и твоими руками, перейдут не к наследникам по крови, а к наследникам по духу, к лесным романтикам. Я что ж, думаю, мы с тобой большего и желать не можем, а?
2: Ну что ж, дух из сказки, что ли, дарите бедняку дворец?
1: Да какой же это дворец? Просто я подумал, что тебе, горожанке, будет где отдохнуть, уйти от забот, от суеты города, насладиться красотой. Подышать свежим воздухом. Да, тут надо еще дописать для формы. Вот так. Сия бумага вручена Линде Тулсе. Вторая такая же леснику для исполнения. Да, еще расписаться надо. О. Мартин Сутя. Ну вот и все. Бери. Сходишь в лесничество, там тебя научат, что делать дальше. Не забудь поставить печать на эту бумагу.
2: Ну ведь это ваш дом, Мартин. Вы в нем живете.
1: Мое время вышло. Я хорошо пожил здесь. Теперь я хочу, чтобы другой человек, близкий мне по духу, получал радость от природы, от леса, от цветов, трав. Береги, Линда, этот кусочек жизни.
2: Странно все это. Мартин, живите подольше. Я постараюсь чаще приходить к вам. Дорогу я теперь хорошо знаю.
1: Умереть просто. Жить гораздо сложнее. Это никто не спрашивает, зачем мы умираем. Все спрашивают, зачем мы живем. В жизни каждое мгновение имеет свою суть. Вот ты пришла, это тоже подарок судьбы.
2: Нет, это уж вам спасибо за такой царский подарок. Даже не знаю, как я и свыкнусь с этой мыслью.
1: А ты думай, думай об этом и привыкнешь. А теперь иди. Иди, тебе пора, а то автобусы перестанут ходить. Спасибо, что появилась ты на исходе дней моих.
2: Не могу осознать все. Иду по грибы, ищу их по книжке И вдруг лесной принц дарит мне, бедной сироте, свой лесной замок. Листья берез превращаются в золотые монеты. Если я не заколдована, то это чудо. Город все делает обычным. Здесь же, за далекой вырубкой, за 3-9 земель, еще встречаются удивительные вещи. До свидания! Я приду к тебе, Мартин!

Женщина пошла по тропинке. И хотя Мартин сидел, прислонившись к дереву и расслабившись, напряжение все еще не оставляло его. Он мысленно направлял женщину, чтобы она свернула там, где надо, и добралась до лесничества. Чутье не обмануло Мартина. Линда действительно свернула к лесничеству, и шаги ее стали неслышны. Мартин закрыл глаза. Мимо проплывали близкие ему видения. Белки застывали в прыжке. Падали шишки, не стукаясь о землю. Ветер пригибал ветки старого клена и замирал. Летали пчелы, целуя пахучие цветы.

островерхое поле леса еще долго будет носить в своем черном чреве любовь и справедливость Мартина, пока он не превратится в зеленый лист и зыбкое болото, в торф, в серый туман, в кустарник и темный лес, во власть переплетающихся корней, в покой беспокойных облаков. Каждая частичка станет частью круговорота. То, что однажды было, останется.

распасться, простереться над ближайшей равниной, кормить и укрывать меньших братьев, дарить им радость, стать всем. Стать ли? Достаточно веры и обмана воображения, чтобы быть отцом всего произрастающего, сыном воздушных просторов, в мох, в туман, в дышащую воду, неподвижной точкой в пламя урагана, исчезающим пузырем в озерную топь, чтобы еще быть.

0: и искусство, можно сказать, родные братья. Не случайно же среди спортсменов столько поклонников театра, кино, живописи, музыки, как не случайно, что среди работников искусства почти не встретишь человека, равнодушного к спорту. Как выясняется, в актерской среде особенно популярен футбол.
1: Я бы даже сказала, что актеры просто неравнодушны к футболу.
0: У микрофона наш корреспондент Регина Дубовицкая.
1: Вот скажем, когда заслуженный артист республики Валентин Гафт узнал о том, что его любимая команда «Спартак» стала чемпионом страны, он так обрадовался, что даже написал каждому спартаковцу веселые поздравления в стихах. Вот его дружеский шарж на старшего тренера Константина Бескова.
2: Два «Спартака». Один в большом, другой в большом футболе. Но я бы в театр не пошел, когда «Спартак» на поле. Тогда мой театр – стадион. Скажу, быть может, резко, хоть Григорович и силен, сильнее все же Бесков.
1: Эту запись я сделала на встрече любителей футбола с командой «Спартак». Кстати, среди болельщиков в зале было очень много и актеров. Тогда я и решила выяснить, почему артисты так горячо любят футбол. Именно этот вопрос я и задала известному футбольному болельщику, народному артисту республики Вячеславу Невинному.
3: Да потому что настоящий футбол – это настоящий театр. Я просто не понимаю, как можно не любить футбол. Ну, во всяком случае, у нас в театре футбол – всеобщее увлечение.
1: Признавайтесь уж до конца, ведь и так всем известно, что ваш театр целиком болеет за московский «Спартак».
3: Ну, не целиком.
1: Кстати, у меня есть одна просто уникальная запись. Это коллективное признание ваших коллег по театру в любви к «Спартаку». Могу вам дать послушать.
4: Наш МХАТ как будто стадион, когда «Спартак» сражается. Глядишь в партеры на балкон, в глазах все расплывается. И право нам не до ролей, играем кое-как. Поет в душе, ну хоть убей, «Спартак, Спартак, Спартак».
3: Замечательно поют. Вот я слышу, Евгений Александрович Евстигнеев, Виктор Сергачев, многие наши другие артисты. Я считаю, что нам просто очень повезло, что мы все в театре болеем за одну команду.
1: А почему повезло?
3: А потому что, когда в одном театре болеют за разные команды, это страшное дело. Вот я вам расскажу удивительный случай. Давно это было, но неважно. Вот представьте себе, идет спектакль из средневековой жизни. На сцене князь, его свита ждут сообщения о ходе какого-то сражения. В то же самое время актеры, не занятые в этой сцене, собрались у телевизора и смотрят футбол. Приходит помреж и, обращаясь к одному из актеров, одетому в костюм горожанина, говорит, что пора выходить на сцену. И как раз в этот самый момент команда, за которой болеет артист, играющий роль горожанина, забивает гол. Артист в самом приподнятом настроении выбегает на сцену, видит там князя, который, нужно заметить, болеет за другую команду. И вдруг вместо слов «Князь, я принес тяжелое известие, нас разбили», он с таким торжеством произносит: «Князь, я принес тяжелое известие, вас разбили».
1: Так.
3: Делает эффектную паузу и добавляет: 1-0, князь. Ну, зрители, правда, не поняли, в чем дело. Ну, а князь...
1: Догадался?
3: Ну, еще бы. И, конечно, расстроился. Но ведь играть все равно надо. И он произносит свою очередную реплику. А реплика у него была такая: за такие слова наказать наглеца. После чего слуга хватает палку и бьет горожанина. И вдруг князь жестом останавливает слугу и говорит: «Постой-ка, да за такие известия я сам его накажу. Дайте-ка мне палку и потяжелее». О, если бы вы только видели, что сделал с горожанином. Он же понял, что ему не сдобровать. И как дунул от князя, а тот за ним. Они такую беготню на сцене устроили. По-моему, все олимпийские рекорды побили. Ну, к счастью, это был конец акта, и тут дали занавес.
1: Да, выходит гораздо спокойнее, когда актеры дружно болеют за одну команду.
3: Ну, я же сказал, что у нас в театре такое случиться не может, потому что мы все болеем за «Спартак».
1: Причем я слыхала, что во время репетиции ваш главный режиссер, народный артист Советского Союза, Олег Николаевич Ефремов, нередко даже использует футбольные термины, так это?
3: Ну, бывает.
1: Между прочим, мы сейчас можем показать нашим слушателям, как это бывает. Вот что однажды рассказал Олег Николаевич Ефремов зрителям.
5: Театр – игра коллективная. Витя Сергачев, говорил я тебе, держи Смоктуновского по всей площадке. Ну, персонально его держи. А он у тебя как призрак шатается и творит, что захочет, понимаешь. Во втором акте прикроешь его плотнее, чтоб просто видно не было. Евгений Александрович, Евстигнеев, я тебе по краю велел играть. А тебя все в центр тянет, в самую гущу. Там же ты не прорвешься. Там Анастасия Платоновна Зуева, как утек стоит. И потом, что за темп? Играете, как во сне. Еще одна такая игра, всех заменю. Пусть молодые из дубля побегают. Ничего, ничего, задором возьмут, вот как Спартак взял.
1: Прослушивайте веселые режиссерские указания, можно не сомневаться, что артисты МХАТа настоящие болельщики. И все же их коллеги из Ленинградского Большого драматического театра имени Горького пошли еще дальше. Они просто взяли и организовали у себя в театре футбольную команду. Кто в нее входит? Вот как раз об этом и рассказывает народный артист Советского Союза Кирилл Лавров.
6: В команде у нас, во-первых, Всеволод Кузнецов. Несмотря на свои 100 с лишним килограмм весу, он довольно быстро бегает, играет у нас правого края. Кроме того, у нас Олег Борисов. Так что, видите, у нас такая команда почти народная. В смысле того, что многие игроки имеют большие звания.
7: А в воротах?
6: В воротах у нас стоит артист наш Борис Лёскин. Он хороший вратарь, но, так сказать, с возрастом уже несколько потерял форму спортивную. И у нас есть запасной вратарь, он помоложе. И каждый раз, когда туго становится нашей команде, у нас остановить игру. И торжественно выносим Бориса Лёскина с поля, провожая его из большого футбола.
1: И часто такие проводы случаются?
6: Бывает почти на каждой игре, и место его занимает другой вратарь, который стоит уже оставшуюся часть игры. Смех смехом, но вы знаете, что это действительно приносит нам огромное удовольствие. Это каждый раз для нас большой праздник.
8: Я начал с того, что был неоклассиком. Потом я стал неоромантиком. Потом я стал неоакмеистом. Значило ли это, что он меня переводит в следующий класс с таким превосходным баллом или что-нибудь другое, я не знаю. Но, по сути дела, прямо сказать, это вообще ничего не значило. Потому что каждый из нас, так сказать, работал и жил за себя. А тут я могу вам сказать еще одну вещь, важную как раз вот для ленинградских товарищи. Вот, может быть, если хотите, это уже свойство театра. Тем более, что я не только себя читаю. Я и Пушкина читаю, и Блока читаю, и Лермонтова могу читать. Я был тогда вдвоем с Сергеем Васильевичем Шервинским. Дружба и личная дружба у меня возникла с очень многими грузинскими поэтами. В первую очередь я назову, конечно, гениального человека Цициана Табидзе. Потом, уже, как известно, давно уже ушедшего из жизни, и трагически ушедшего из жизни. Потом Симон Чиковани, который по-своему тоже трагически ушел из жизни от того, что тяжело болел и последние годы ослеп. Но, с другой стороны, надо сказать, что то же самое, так сказать, были те же самые наблюдения и совершенно в другом климате, под другой географической широтой, вот в Закавказье то же самое было, это же самое было. И если ко мне тянутся молодые, значит, они знают, что они правильно выбирают. Начать нужно, конечно, с Семена Гудзенко, который первый пришел тогда из армии, причем из низов армии он пришел. Это не был, понимаете ли, какой-то привилегированный, это просто был студент ИФЛИ, который начитался Хлебникова, Багрицкого, Пастернака и так далее, и который пришел на войну, на фронт, в десантные войска, и я могу вспомнить его стихи. А если надо воевать, такого же закон, пускай меня пошлют опять в армейский батальон, быть под началом у старшин, хотя бы треть пути, потом могу я с тех вершин в поэзию сойти. Понимаете ли, это очень, так сказать, принципиальное заявление, которое свидетельствует о значении, которое для этих людей всех одинаково, для поэтов военного поколения, для Сергея Орлова, для Михаила Дудина, если говорить о ленинградцах, для Михаила Луконина, для моего очень большого друга по сей день, Александра Межерова, которое для них имела война. Кого назвать? Ясно, что вы хотите, чтобы я назвал. Как вам сказать? Скажем, Андрея Вознесенского я люблю не за это, не за антимеры. Я люблю его «Охота на зайца». Я люблю монолог Марлен Марло. Я люблю, где есть человечность, которая ему далась благодаря тому, что он все-таки как-никак юноша, то есть уже сейчас не совсем юноша, но взрослый юноша. Я не знаю, сколько ему лет, но, наверное, столько же, сколько Беле Ахмадулиной, так где-то 35-36 лет. Ну, он человек нашего времени, и он именно здесь, в своей жалости, в человечности, для меня он сильнее всего. И понятнее всего, и мне кажется, что если, вот как вы говорили, кульминация, так именно здесь его кульминация. Так же, как стихотворение «Женщину бьют» или «Стриптиз», вот такие стихи, где он говорит, что я реву.
7: Так, а еще, и, кроме Андрея?
8: И, знаете, слава уже всемирная, это же не шуточная вещь, она даром не дается. Ну и его выступление у нас то же самое, его, так сказать, очень любит молодежь. Да и не только молодежь.
7: Можно ли его назвать поэтом поколения?
8: Наверное, да. То есть для меня вот трех я бы назвал. Значит, Евтушенко, Белла Ахмадулина, которую я считаю лучшим поэтом сейчас в России, во всяком случае. И тоже человек уже с мировой славой, несмотря на то, что у него вышло всего две маленьких книжки. И, наконец, Андрей Вознесенский. Вот этих трех я, так сказать, выдвигаю в лидеры. Согласятся ли со мной товарищи, это я не знаю. Очень люблю. Люблю Дудина. Ну, нет, он, по-моему, даже сейчас, кажется, в Ленинграде.
7: Сейчас он, да?
8: Да. Ну, я помню его первую книгу «Третья скорость». Его зарыли в шар земной. Это было просто великое стихотворение, это было, которое останется в самой избранной антологии. И новая книжка, которая вышла в «Современнике», в издательстве новом, этом московском. И Всеволод Рождественский, вот за последнее время я с ним очень подружился из поэтов. Ну, конечно. Вот, так сказать, если говорить о ленинградцах. Шефнер. Шефнер тоже очень интересный поэт. Я очень люблю его старое стихотворение. Это еще до войны написанное под океанском кабеле, соединяющем, значит, через Атлантику Европу с Америкой. И о том, как, так сказать, встают мертвецы и слышат эти голоса. Это было стихотворение очень серьезное. Ну вот я говорил уже о поэме «Кубок Большого Орла». Это главное, что я сделал. Но сказать по чести, я сейчас больше перешел. То есть, если говорить про поэзию, так она где-то вне времени. Вот тогда мне хочется выступить. Так я выступил в свое время, подняв первый. Я горжусь тем, что я первый поднял на, так сказать, высоко на щит спектакль Завадского, моего старого друга «Петербургские сновидения», инсценировку «Преступление и наказание». Также я в свое время поднял и послевоенные поэты тоже, то есть, вернее, военные поэты, вот обойма военных поэтов.
7: Кто?
8: Я никогда не любил литературных направлений, как-то конструктивизм Сельвинского, хотя я очень любил его, и мы старые с ним друзья, с покойником Ильей Сельвинским, но я в направлениях я никогда никакого участия не принимал. И его труппу, и его спектакли очень люблю. Но на это мне очень трудно ответить. Критики по этому поводу много врали. Они говорили, что от театра у меня декламация, так сказать, и даже риторику мне приписывали и прочее. Я с этим не могу согласиться. Что мне театр дал? Правда, иногда она бывает утомительна до одурения, как, например, сегодня. Но, вообще говоря, я...
7: А поэзии он, в общем-то, не дал ничего, именно вашей поэзии.
8: Вот об этом я судить не могу. Я просто не могу судить. Я писал драматические поэмы. Одну из них, Франсуа Вийона, я посвятил памяти Евгения Багратионовича Вахтангова, который все-таки был первым человеком, который для меня слишком многое значил, чтобы я мог об этом забыть. В день, когда в тот день ноябрьский, когда театру Вахтангова исполнилось 50 лет, я в какой-то анкете, то есть в каком-то интервью сказал, что я на всю жизнь остался вахтанговцем, и остался вахтанговцем, и в своих стихах, и так далее. Правда это или нет, это, понимаете ли, как-то, ну, я сегодня могу ответить вам, что не знаю, а завтра скажу, да, именно так оно и было. Но, словом, это вопрос, вопрос в высокой степени, как это называется, дискуссионный.
7: Павел Григорьевич, да. Какую роль сыграл в вашей жизни Валерий Брюсов?
8: Валерий Брюсов во мне сыграл роль, по сути дела, внешнюю только. В том отношении, что он первый, который заметил меня и первый напечатал во временнике наркомброса тогдашнего художественное слово, напечатал первые мои два стихотворения. В дальнейшем уже я пережил увлечение Брюсовым еще в гимназии. «Царя властительно над долом, огни вонзая в небосклон, ты труп обычных частоком, неумолимо окружен». Я невольно подражаю его дикции. Понимаете ли, он, так сказать, неясно произносил, вроде того, как Рубен Симонов. Должен вам сказать, что когда я видел Брюсова, он был моложе, чем сейчас Саша Межеров.
7: Павел Григорьевич, вот, наверное, вопрос такой смешной. Но если попробовать вернуться вот к тем годам, когда вы начинали в театре Вахтангова, когда вы учились у него в училище, чем вы жили тогда, вот в те годы? Те годы, первые годы после установления советской власти, первые годы после революции.
8: Уже я записываюсь, да? Ну, как вам сказать? На это как-то ответить и трудно, и в то же время необыкновенно легко. Я жил тем зерном, которое было заложено в нас, Вахтанговым, очень скоро после Октябрьского переворота. На следующий день он пришел, и он сказал, что он все понял, когда он посмотрел на рабочего, который наверху столба, так сказать, чинил оборванные провода. Он понял, что это хозяин. Это его собственные слова. Ну, его высказывания по этому поводу, они, по сути дела, совпадают с блоковскими. Надо сказать, что и Блок очень много значил для моего, так сказать, настоящего, ну, как вам сказать, проникновениями сущности Октябрьской революции, социального переворота и... так сказать, его, я не скажу понимание, а ощущение его, как говорил Блок, слушайте музыку революции, слушайте всем сознанием, всем сердцем, слушайте музыку революции. И для меня это было, так сказать, это определение, для меня, как для человека с так или иначе построенным характером, с так или иначе уже чувствующего себя душой взрослого человека, для меня это было... так сказать, именно это было всем, слушать музыку революции.
7: Так, описать музыку революции. Вот,
8: да, начинаешь... ну, скажем, вот мои стихи первые же, тогда вот из цикла «Кубок Большого Орла», которые производят впечатление, когда-то на какого-то идиота они производили впечатление монархических, на самом деле они были... чем были желанием связать века русской истории с ее сегодняшним днем. А того, что речь идет об историческом дне, это я прекрасно знал. Гюго когда-то говорил, поэт может возвышать политические события только в том случае, если он их чувствует исторический смысл. Я не точно цитирую Виктора Гюго, но для меня это очень важно. И кроме того, я напомню еще одно высказывание Поля Элюара, так по имени моего тезку. Он говорил, что поэт не столько тот, который вдохновлен, сколько тот, который вдохновляет других. Вторая республика, я приехал один с моей Зоей, после того, как там были уже Пастернак, был Гольцев, Виктор, еще целый ряд товарищей, Тихонов, конечно. И вот тогда Грузия была.
7: Павел Григорьевич, сядь в строй.
8: А, вот это...
7: Ваши поездки да. По стране...
8: А, да, я немножко, так сказать, тут несколько, так сказать, перемахнул. Поехал из ныне живых... Я еще назову Алексея Михайловича Файко, драматурга. В свое время, так сказать, очень славного и очень милого человека. Сейчас он уже старик, но, в общем, жив и здрав. Двое других, это был журналист Яков Окунев, он давно уже умер. Не помню фамилии четвертого товарища, который... Ну вот мы там, ну что же, и прочее.
9: Я призываю так...
8: И так, значит, я нашел у себя номер, в котором, так сказать, были выступления нас, вот приехавших в бригаде. Я им это послал. В ответ на это они мне сначала прислали, прямо сознаться, туалетную бумагу и пеленки бумажные для младенцев, хвастаясь тем, что они первые, которые делают это в Советском Союзе. Но я сказал, что ну, зачем это мне нужно? Мне было лучше пищи и бумаги. И они мне прислали тремя посылками, тремя большими пакетами, и у меня с ними сейчас идет такая переписка. Не знаю, отсюда, по-моему, от Ленинграда это ночь езды туда.
7: Да,
8: то есть приезжаешь, по-моему, рано утром, что-то в 6 часов утра. Когда-то так это было. Ну, может, сейчас это по-другому, но вряд ли мне сейчас придется побывать там.
7: Ну, вот. А скажите, есть стихи, которые остались для вас? Вот из цикла «Я видел всю страну» по Грузии, по Армении, по...
8: То есть эти все стихи для меня грузинские, армянские там несколько есть стихотворений. И особенно, может быть... Нет, именно грузинские, больше всего от того, что мы... Да, это было совсем недавно сравнительно. По-моему, это было чуть ли не летом 68-го года. Ее привозили в Москву, ее останки, для того, чтобы в Тбилиси нету крематория, ее сожгли. И потом ее, значит, прах ее рядом с мужем на горе Тацминда был похоронен. Там же, где Грибоедов, там же, где их поэты Важа Пшавелла и другие. Ну вот... И очень я любил Самеда Вургунова, азербайджанского поэта, и с многими теперешними сейчас тоже. Кстати, сейчас в Москве идет декада грузинских поэтов, но мне пришлось оттуда уехать. Они празднуют столетие одного из ашугов своих, Алискера. Но я его никогда не переводил, к сожалению, вообще, так сказать, это не моя сфера.
7: Павел Григорьевич,
8: да?
7: Вот когда началась у вас дружба с Луговским.
8: А,
7: вот
8: ну,
7: это те,
8: да,
7: годы.
8: Да, нет, это тогда уже мы приступаем вообще к другой теме. К появлению на моей дороге молодых. Владимир Луговской моложе меня всего на 5 лет. Белла Ахмадулина моложе меня примерно на 40 лет. Вот, понимаете ли, диапазон, так сказать, огромное историческое временное пространство той приходившей одному поколению поэтов, приходившему на смену другому, с которым так или иначе я был связан, как с теми, которые были моложе меня. Никого из них я никогда не назову своими учениками. Потому что я считаю, что в поэзии, в искусстве, то есть в искусстве, в музыке, наверное, так сказать, есть учителя. Для того, чтобы быть скрипачом, это нужно, понимаете ли, учиться у кого-то, может, даже и композитору. Хотя я думаю, что композитору настоящему не нужно ни у кого учиться. А вот ну, в театре, в музыке исполнительской, там, конечно, учеба и очень серьезная есть. А в поэзии это система сообщающихся сосудов, в которой варится такой самогон, который крепче, понимаете ли, любого другого на свете, любого ерша крепче. Поэзия сама по себе. И это система сообщающихся сосудов. И поэтому, например, ну скажем, для примера, я могу столько же считать Беллу Ахмадулину своей ученицей, как своей учительницей в равной мере. Понимаете, для того, что это, повторяю, это сообщающиеся сосуды, где все между собой равны. Так вот и в смысле такого гражданского политического сознания война для меня сыграла большую роль. Ну, а о том, что на войне я потерял сына, я об этом не буду говорить, это знают все по поэме.
7: Да, я вот помню, что эту поэму мы читали в школе, я была совсем девчонкой, и мы, и вот строки остались, и осталась поэма, и осталось ее восприятие как колоссальной боли вообще.
8: Да. Да, мой сын погиб, едва достигнув 18 лет, и в будущем году ему исполняется 50. Ну, исполнилось бы 50 лет. А
7: погиб он 6 июля.
8: И 6 июля 42 года, вот. Да. Так что в прошлом году было 30 лет с тех пор, как он погиб. В прошлом году было.
7: Павел Григорьевич, ведь вот творчество поэта ведь очень такой неровный путь. И наверняка бывает кульминация. Вот вы не можете сказать, что вот каким кульминационным моментом была война, если говорить поэма «Сын».
8: Нет, этого я не могу сказать. Нет, этого я не могу и не хочу сказать, потому что я не знаю кульминации. потому что я не понимаю, что это такое кульминация. Кульминация – это значит, что ли, высшая точка? Нет. Ну вот вчера об этом говорил Владимир Николаевич Орлов, о том, что первое чувство, и может быть, ну что, я не буду скрывать, это было «Встреча с Мариной Цветаевой», такой же роль играл.
7: Вы возвращались потом к теме сына?
8: Сына, да, есть несколько стихотворений. Но сны возвращаются из странствий, их сил только в постоянстве. У вас нету тут моих книг сейчас?
7: С собой нет.
8: Нету?
7: Нет.
8: Нету, я его наизусть не помню, но это, ну, словом... Ну вот, и это, по-моему, это было последним из возвратов, и это где-то было в 60-х годах. Когда действительно был такой сон, мне вдруг приснился мой сын, Владимир Павлович Антокольский, младший лейтенант. То есть он приснился еще мне ребенком.
7: Павел Григорьевич, вот у вас, вы очень много в своих стихах, в вашей поэзии много, большое место занимает... Проблема, что ли? Тема времени. Время и поэт.
8: Ну да,
7: вы
8: ну, да.
7: Возвращаетесь к этому постоянно.
8: Да. Но для меня это имеет какой-то, я бы сказал, и философский смысл, в том смысле, что ну, я все-таки человек нашего времени. И не такой уже неуч и в точных науках. Хотя я всегда считаю, что поэзия, то есть искусство и точные науки трагически противоположны друг другу. И, например, когда говорят научная фантастика, то я не понимаю сочетание этого прилагательного научным с существительной фантастика. Я считаю, что поэзия существует по Тертуллианову «credo quia absurdum».

0: и лирики будут стыковаться. Можно предвидеть, где это. Это в гипотезе Эйнштейна о существовании единого поля, силового, который охватывает магнетизм, электричество, теплоту и целый ряд, вот так сказать, радиацию, все это охватывает, что все это является единым силовым полем. И, наконец, в формуле, которая ровесница первой русской революции 1905 года. Энергия равняется массе, помноженной на квадрат скорости света.
1: Вот это мы... Подходим вот к вашей книге «Четвертое
0: измерение». Вот это мы подходим к книге «Четвертое измерение», которая была написана в 64 году, в 60, то есть была напечатана в 64 году, стало быть, уже сколько, 8 лет тому назад. Она уже для меня пройденный рубеж. Я опять вернулся скорее, там уже время как философская категория, и человек во времени, время и человек, властвует человек над временем или... Время над ним, и мои сказки времени прозаические, они тоже с этим как-то связаны, они написаны уже совсем в недавнее время, 69-70 год. Но там это то же самое. Но вот я повторяю, что это не соприкасается с той философией времени, которая, так сказать, общепринята сейчас. Для меня время – это... возможность путешествовать в нем туда и обратно.
1: Так, ну вы
0: путешествовали. Без билета.
1: Без билета. Вы
0: да, зайцем.
1: Павел Георгиевич, вы путешествовали очень много не только во времени, но и в мире.
0: Ну, мир это включает сюда. Да,
1: вот
0: да.
1: Расскажите немножко о своих путешествиях земных.
0: О земных путешествиях? Я вам перечислю. Ну, значит, тот же самый 23-й год, 1923 год, о котором я говорил, когда я встретился здесь с молодыми Тихоновыми, Каверинами и другими Серапионовыми братьями. После этого было путешествие в тогдашний Ревель, то есть Таллин. Это уже было за рубежом. Дальше была Швеция, Стокгольм и Гетеборг. Да, обо всем этом есть стихи. Дальше был послевоенный, страшный, голодный Берлин, который напоминал с первой минуты, когда мы были в Берлине, приехали тогда из Штеттина, в Берлин и на вокзале на Анхальтхоф, я не помню какой, самые голодные сидели за картошкой, пары, это напоминало, знаете, страшный ужин Пикассо, который у нас в Москве, это самый мужчина такой худущий, жена, подпершая кулаком голову, она смотрит в лицо зрителю. Вот такой Берлин был послевоенный, так сказать, для нас, советских людей. Революционная ситуация Берлина 23-го года со стачками в гамбургских доках и со всем другим, это как-то такое очень чувствовалось тогда. И я в свое время когда-то говорил, что я именно за рубежом впервые по-настоящему почувствовал себя советским человеком. Свою, так сказать, неприкаянность в этом буржуазном, черно-золотом, рекламном, на ночном Курфюрстендаме в Берлине или в Тиргартене и так далее, и все это. Но с другой стороны, нет, я уже приехал туда советским человеком, само собой, разумеется.
1: В вашей поэзии очень много Франции.
0: Ну, это Франция, это, так сказать, это немножко сравнимо, моя любовь к Франции с любовью к женщине. В какой-то мере. Она возникла до того, как я был во Франции. Я уже написал тогда и Робеспьера, и Горгона, и Сан-Кюлота, которого я здесь читал только что, и многое другое. Бродя по Парижу, я искал следов Робеспьера. Я видел множество Наполеонов. И на Вандомской колонии его статуи. И еще гипсовые слепки. Я видел множество химер Нотр-Дам тоже в гипсовых слепках. Я был в доме, где жил Робеспьер на улице, это в доме Дюпле, где он жил последние годы, и, конечно, на дворе девочка прыгала через скакалку, где-то в другом окне кричал что-то такое по-французски картавое, невразумительное для меня тогда попугай, а больше ничего о Робеспьере я тогда, так сказать, не заметил. И ничего не нашел. Разве только что в музее «Карнавале. История города Парижа». Я там видел подпись Робеспьера, только «Ро» было подписано, и все это было замарано кровью. Воззвание к

0: и пик. Он писал тогда из этого, из «Отель де Виль», из «Ратуши Парижской».
1: А как Франсуа Вийон?
0: А Франсуа Вийон это позже, это уже 30-е годы. Я ее писал где-то в районе 32-го, 33-го года. В 34-м году уже вышла книга. Книга, да.
1: После войны...
0: А после войны началось. Я был в Бельгии на биеннале, то есть на двугоднике поэтическом международном. Тогда я выступал от советской делегации, по-французски говорил. Впоследствии я был в Болгарии, в Югославии. Ну и нужно сказать о другом путешествии, на другом континенте. Запад есть Запад, Восток есть Восток, как говорил Ридьярд Киплинг. С места они не сойдут, пока, дескать, не настанет страшный суд. Я уже не помню точно стихи эти. Ну так вот, они с места сошли. Я был в Китае. Я узнал при...
1: Вьетнам.
0: Да, так вот, в Вьетнаме я был в 58-м году. То есть, иначе говоря, через 4 года после известных Женевских соглашений, когда социалистический Северный Вьетнам начал свое существование. Когда победила, значит, там, наша сторона. Ну, у меня вышла книжка в свое время «Сила Вьетнама». В этой книжке «Сила Вьетнама» там и очерки разносторонние, и о той страшной войне, которая была во время империалистской войны, во время Второй мировой войны, когда, так сказать, были вьетнамцы северные сжаты с одной стороны французами, а с другой японцами. И, так сказать, на два фронта им приходилось, когда они скрывались в джунглях и хранили там все, и массу оружия и так далее, все это было зарыто в джунглях до необходимого момента. Ну и они победили, как известно. И Даллес, покойник, он ушел с Женевских совещаний, багрово-красный, с лиловатым оттенком, и хлопнул за собой дверью, что, дескать, черт, сорвалось, не вышло.
1: Так, что вы там увидели?
0: Я видел многое. Я видел, во-первых, множество людей. Я был на текстильном заводе. Я был в заливе, это самый, в порту Хайфон, где стояли польские суда, чешские суда, наши суда, еще чьи-то социалистических стран. Оттуда я был в заливе, видел Южное море, Южно-Китайское море, и там на один корабль приходил капитан. Был старый китаец, очень милый, не в пример современным китайцам. Я думаю, что это вполне может сказать. Это был очень милый, он нас угощал, конечно, зеленым чаем.
1: А вот настроение Вьетнама, людей...
0: Вьетнама, его... они тогда были в расцвете своем. Но я был у Хо Ши Мина. И, значит, это была, так сказать, аудиенция довольно продолжительная и довольно интересная. Ну, я знал о том, что он пишет стихи. Впоследствии это подтвердилось. Он сказал, да ну кто у нас во время этого самого войны сопротивления не баловался стихами? Сейчас наша поэзия – это урожай риса, рис наша поэзия. Ну, но потом я впоследствии, уже во время вот последних событий, последних лет, я получал письма от своих друзей поэтов вьетнамских, которые писали, сейчас наша поэзия – это количество сбитых американских самолетов. Понимаете ли, так что был ответ такой же. А впоследствии я перевел тюремный дневник Хо Ши Мина. Это огромное число четверостишей. 100 четверостишей, когда он был в комендановских тюрьмах, в пересыльных. Там и юмор есть, и страдания, и, так сказать, и героическая выносливость в Хо Ши Мина. Он производил впечатление человека без возраста, мальчишского. Аудиенция была назначена в 6 часов утра. Но там вообще начинают работать в 6 часов утра, поскольку, так сказать, в 4 часа дня уже работать невозможно, такая жара. Так что это перерыв. А когда я был у него в 6 часов утра, такое впечатление, что он вообще и не ложился. Это был человек моложавого вида, несмотря на то, что седой, в сандалиях на босу ногу. Сандалиях — это подметка этих сандалий из этих самых покрышек шинных, знаете, вот, в такой легкой светлой тужурке, в таких же брюках. Был очень приветливый, угощал кофе, говорил, это очень вкусно, вот так. И желал bon appétit, то есть приятного аппетита, вот и так далее. И вообще был разговорчивый, мил.
1: С кем еще довелось вам встречаться?
0: Еще я встречался с героиней Южного Вьетнама. Я был в нашем госпитале, где она была на излечении. Чан Тхай Тхи ее звали. Она истерпела неслыханные муки, ее пытали, мучили страшнейшим образом. Южно-вьетнамские, так сказать, специалисты, обученные американцами уже. Вот и я был у нее в госпитале как раз 7 ноября 1958 года. Я, значит, там праздник наш праздновал. Еще после этого остался на несколько дней. После этого был уже... Но когда я был у нее, и после того в Хо Ши Мина, я понял, что, так сказать, расстояние между ними ничтожно. Понимаете ли? Что это люди одной породы. Что это единство, так сказать, полное. Если это Хо Ши Мина силовая станция, она какой-то приводной ремень, ничтожная гайка этого сложного механизма, то по героичности натуры это, так сказать, одна порода людей, выносливых страшно. И при этом, ну вот я вам скажу такую смешную даже, в конце концов, вещь. Ко мне был представлен чиновник из Министерства иностранных, из Министерства культуры, там, товарищ Льен. Представьте себе, в аэропорту, в Ханое, когда я летел обратно, я его обнял и удивился тому, что я его держу, оказывается, в воздухе. Я его поднял, настолько он ничего не весит. А это человек, который несколько раз Меконг в полной боевой выкладке переплывал туда и обратно в дни сопротивления, в годы сопротивления, и у которого все боевые ордена.
1: Встречались вы с такими... Вот война... Наша война.
0: Ну, как вам сказать, интересные они вопросы. Они, например, так, из русской поэзии они знали хорошо «Жди меня», Семеновская. И потом они говорят, поэм «Консакре а ле ша». Я не понял, что это такое «ле ша», какому-то коту? А потом я понял, когда они сказали «Преде Смоленск», я понял, ты помнишь Алёша, это самое... Смоленщины, да-да-да, дороги Смоленщины, вот. Знали еще, как будто бы Гренаду знали, и Щипачева какие-то стихи, вот все, что они знали из нашей поэзии, военной, так сказать, последующих лет.
1: Павел Григорьевич, вот вы говорили о поэзии и театре, а поэзия и музыка для вас?
0: И музыка? Ну, как вам сказать, я ее люблю как совершеннейший дилетант. Причем я больше всего люблю то, что я хорошо знаю. Я очень люблю девятую симфонию, я люблю бетховенскую, я очень люблю первый фортепианный концерт Чайковского.
1: Поэзия и музыка, близость.
0: Ну, она, то есть, понимаете, это два искусства, которые длятся во времени. Два искусства, которые связаны основным, так сказать, признаком, ритмом. А ритм – это и есть точный слепок, с времени. Ритм. Ритм, он передает длительность времени, то, что время длится. Причем оно может, музыка передает и скачкообразность этого движения, и тягучесть медленную такую, как будто сладостный мед сочится на прославленные стогна Ленинграда. Так, музыка – это слепок с времени. Самый точный, поскольку он, так сказать, бессмыслен. Я очень не люблю, то есть я признаю программную музыку, Берлиоза и все такое, но я все-таки думаю, что высшее достояние музыки, выше ее достоинства, в том, что каждый в нее вкладывает то, что он сегодня хочет.
1: Так. А вот ваши стихи.
0: А пассионат?
1: Да.
0: Ну, что значит? Я пассионату очень люблю. И а что она для меня значит, это я выразил в стихах. И как, кто сидит, есть два стиха, есть первая пассионат, вторая, написанные совсем в разные годы. Вторую пассионату я сравнительно недавно писал, в 60-х годах. Ну, вот так, я помню, какой-то у меня был вечер, и какой-то пианист, покойник тогда играл пассионату в университете, это было дело, в университетском клубе у нас в Москве. После чего я читал ее. Да, я думаю, что поэзия существует значительно больше, чем 20 христианских веков. Орфей несравненно старше Иисуса Христа, равно как и Гомер. И я думаю, что поэзия все-таки она, если по-честному говорить, она топчется на месте. Она всегда сама едина в себе и нераздельна и самодержавна. Понимаете? Поэзия – это и есть поэзия, и ничего другого нельзя сказать.
1: Но лично...
0: Сам поэзию ничем другим определить нельзя. Наоборот, она многое определяет своим языком. Причем для каждого поэта свой язык, и у каждого народа свой язык. Причем поэзия – это очень хрупкое растение. Она на чужой почве прививается не всегда. Для этого нужен бережный садовник для того, чтобы перевести с другого языка поэта с тем, чтобы это стало явлением нашей поэзии. Родной поэзии. Вот когда я, ну скажем, в основном я переводил французов, моя задача была не буквалистская точность, а верность, которая иногда бывает противоположна точности. Например, в Врубель, когда писал портрет Брюсова, известный, знаменитый, чуть ли не на последнем сеансе он взял да отхватил ему кусок лобной этой самой височной кости. Я не знаю, был ли Брюсов смущен, может быть, даже возмущен был этим. Но, тем не менее, сходство этим было, сходство внутреннее было этим очень усилено.
2: Мысль, которая должна...
0: Подняв первый, я горжусь тем, что я первый поднял, на, так сказать, высоко на щит спектакль Завадского, моего старого друга «Петербургские сновидения», инсценировку «Преступление и наказание». Также я в свое время поднял короля Лира Григория Михайловича Козинцева, так сказать, шлю ему привет, вот, так сказать, как одному из, может быть, радиослушателей сегодня. Ну, и вот, понимаете ли, и до сегодняшнего дня я, так сказать, в «Комсомолке» недавно я писал спектакль театра Вахтангова «Молодость театра», причем сознательно убрал полемику с театром, о том, что мне дороже была, так сказать, основная идея этого спектакля – превращение конгломерата в коллектив. Конгломерата в коллектив. То, что умел делать Вахтангов. Когда из группы очень разных, понимаете, молодых людей, он сколачивал, понимаете ли, верных и преданных. Вы сказали, училище. Это было не училище. Это была так называемая мансуровская студия по имени переулка на Остоженке, который выходил с одной стороны на Остоженку, сейчас Метростроевскую, с другой на Кропоткинскую. Тогда она называлась Причистенкой.
1: Да, вот еще. Вот Левин в своей книге, он пишет о том, что вот вы возвращаетесь к очень многим темам. И вот как мы с вами говорили, вот начиная, допустим, 20-е годы.
0: Да, вот, например, да, вот когда я, ну, в свою книжку «Повесть временных лет», которая вышла, если не ошибаюсь, в 69-м году, я там включил цикл ранних стихов и, между прочим, драматическую поэму, которую я до сих пор не печатал и не считал нужным печатать. А я ее перечел потом и понял, что она страшно связана. Там тоже речь идет о времени, о власти человека над временем, о возможности, так сказать, этой возможности властвовать над временем и так далее. Так что она в какой-то мере со сказками времени тоже связана. Он это, то есть я сам это назвал «закольцевать», но поскольку теперь это все повторяют, то мне не хочется уже этого слова говорить, тем более, что в конце концов ничего не закольцуешь, понимаете? А того, что завтрашний день еще есть, понимаете? А оказывается, кольца-то нету никакого. Итак, мы перейдем тогда уже Как это, пифагорейцы, что ли?
1: Мы начнем с самого давнего, да?
0: Да.
1: С Вахтангова.
0: Да, да,
1: да. Театр в вашей жизни.
0: Театр в моей жизни. Так надо начать с того, что актер из меня не вышел. Актер из меня не вышел. Но это само по себе, несмотря на давность, это грустная тема. Дело в том, что, вот видите, я сейчас читал, и такой какой-то развязный человек, и все такое. Но в молодости, когда я пришел к Вахтангову, когда мне было 19 лет, я был страшно скованный такой, связанный, я не знал, куда девать руки и ноги. И Вахтангов со своим, так сказать, вниманием, зоркостью, чуткостью, он понял, существо человека. И он, так сказать, на меня очень рано поставил крест, как на актера. Но, тем не менее, относился ко мне очень доброжелательно и был рад тому, что, смотрите, дескать, господа, если так обращаться, тем обращением, которое было принято, среди нас растет поэт. И действительно, я стал писать маленькие пьески, такие очень романтические, в них, конечно, был и Александр Блок замешан, и бог его знает, что еще. Но, словом, это было в духе времени. Первая из них называлась «Кукла инфанты». Мы ее репетировали без конца, из нее ничего не вышло. Вторая называлась «Обручение во сне». И впоследствии она в виде цикла моих стихов, обращенных к Зое Бажановой, так и назывался этот цикл «Обручение во сне». Это вот были первые стихи, из коих потом постепенно рос цикл, который сначала назывался «Зоя», а уж в последних книгах называется «Зоя Бажанова». И пьеса эта была «Обращение во сне». Содержание ее не стоит рассказывать. Кто был, Женя? Содержание ее не стоит рассказывать. Можно только сказать, что в ней был Пьеро, сын мельника, такой, как в сказке, Перро, но, словом иначе говоря, младший сын мельника, который получил в наследство только одного кота. Кота в сапогах впоследствии. Но все это происходило уже действие пьесы, после того, как он побывал у маркиза Карабаса и все остальные приключения. Ну и там был, там и цирк был замешан, и циркачка, конечно, героиня моих ранних стихов, и все прочее, и прочий вздор. Вот так я закончу этот отчет о том, о начале. Ну а что касается начала, то нужно следующее сказать, что в 20-х годах наша поэзия все-таки прежде всего была поэзией устной, произносимой вслух. Печатные станки, типографские машины были нам недоступны. И Валерий Яковлевич Брюсов нас буквально, как из ушата, выплескивал в аудиторию Политехнического музея, где орал каждый во что гораст. Причем Валерий Брюсов, старый тигр, обожавший, так сказать, игру литературных игр, так их борьбу между собой, он ко всем нам приклеивал ярлыки, они были готовы. Нужна была только приставка «нео», то есть «новые». Был неоклассицизм, неоромантизм, неоакмеизм, неосимволизм, даже неофутуризм. Сначала... Итак, Валерий Брюсов каждому из нас, к целой группе, там, двух-трех человек, приклеивал по очереди раз. Пускай, никаким волшебством не владея, решают, что главное дело, идея, и в разных журналах в различные сроки печатают лесенкой вялые строки. Пускай водянистым своим пересказом хотят подсластить его гнев и сарказм и держат в свидетельство собственной мощи цитаты поплоше и мысли поплоще. А он, как и был, остается поэтом живым, неприкаянным и недопетым, не слышит похвал, не участвует в спорах, бездомен, как демон, бездымен, как порох. И кем не обласкан, нет, простите, спутал, ну так, бездомен, как демон, бездымен, как порох, ни дома, ни дыма, ни думы, ни дамы, ни дам. даты, отбитой былыми годами, никем не обласкан, никем не освистан, не отредактирован, не переиздан, но как? Но каждое утро, как в первом издании, впервые вперяет глаза в мироздание, в сумятицу гавани, в давку вокзала, и снова, как время ему приказало, встает на трибуне и требует слова, и насмерть идет, и рождается снова.
1: Хорошо.
0: Дорогие товарищи ленинградцы, радиослушатели, я не объявляю, когда были написаны стихи. Они были написаны настолько в разные времена, что это само по себе бы не заняло бы слишком много места, и это не очень интересно. Главное. Санкт-Килот. Мать моя, колдунья или шлюха. Мой отец, какой-то старый граф. До его сиятельного слуха не дошло, как юбку разодрав, на пеленке две осенних ночи выломать, родив меня во рву. Даже дождь был мало озабочен и плевал на то, что я живу. Мать мою плетьми полосовали, рвал ей ногти бешеный монах. Судьи в красных мантиях зевали, колокол звонил, чадили свечи, и застыл в душе моей овечьей сон о тех далеких временах. И пришел я в городок торговый, и сломал мне кости о кроват, стал я зол и с двух сторон горбат. Тут начало действия другого. Жизнь ли это или детский сон? Как несло меня 5 лет и гнуло, как мне холодом ловило скулы, как ходил я в цирках колесом. Был в Париже голод, понад глубью узких улиц мчался перекат ярости, гремела канонада, сбились стекла, жуть была, что надо. О свободе в Яковинском клубе распирался бледный адвокат. Я пришел к нему. Сказал: «Довольно, сударь, равенство полно красы, только по какой линейке школьной нам равнять горбы или носы? Так пускай торчат хоть беспорядки головы на пиках, а еще не считайте, сударь, по тетрадке, куль, пока железо горячо». И вот тут пошло у нас в костях. Ныла злость и бушевала горечь. Перед ревом человечьих сборищ жизнь была как смерть, жизнь была как песня, жизнь пустяк, смерть, жизнь была как песня, смерть пустяк. Злость и горечь, как давно я знал их, как скрепляла, как скреплял я росчерком счета, те, что предъявляла нищета, как скрипели перья в трибуналах. Красен платежами был расчет, разъезжали фуриями фуры, мяла смерть седые куафюры и сдувала пудру с желтых щек и трясла их в розовых каретах. На подушках взбитых, словно крем, лихорадка, сжатая в декретах, как в нових посылках теорем. Ветер, зори барабанов, трубы, стук прикладов по земле ногой, жизнь моя, обугленный обрубок, прущий с перешибленной ногой, на волне припева в бурной пене, рваных шапок, ружей и знамен, где любой по праву упоения может быть соседом заменен. Aux armes, citoyens, formez-vous! Я упал! Поплыли пред глазами жерла пушек, зубы конских морд, гул толпы в ушах еще не замер, Дождь не перестал, а я был мертв, дотащиться бы. Успеть к утру хоть, это говорил не я, а вихрь, и срывал дымящуюся рухлядь старый город с плеч своих. И сейчас я говорю с поэтом, знающим всю правду обо мне, говорю о времени, об этом рвущемся к нему огне. Разве знала юность, что истлеть ей? Разве в этой ночи нет меня? Разве день мой старше на столетие вашего молодого дня? И опять дождаться, доползти хоть, это говорю не я, а ты. И опять задремывает тихо море вечной немоты. И опять с лихим припевом вровень, чтобы даже мертвый не спалось, по камням, по лужам дымной крови стук каблук, сапог, копыт, клюв. Ну, это стих, можно? Ну, это стихи уже после военного времени, что будет ясно из самого задержания. Слепой играет на аккордеоне, уставил в сумрак бельма кротких глаз. Над ним звезда зеленая зажглась, и стало небо выше и бездонней. Но инвалид в брезентовом плаще не видел неба, он звезду обидел. С тех пор, как загорелся истребитель, он позабыл о звездах вообще. А много он забыл, не в этом дело. В течение 2 или 3 секунд, пока ослепший падал вниз, прошли века, но им одно желание владело. Во что бы то ни стало, вопреки сожженной коже и железной стуже, пробиться сквозь ничто, очнуться тут же и сохранить 5 чувств. И 2 руки. Ну что же это? Полька или чижик? О чьих несчастьях пьяницы кричат? Слепой играет ресторанный чад. На нем клеймо отверженности выжег. Куда поддастся? В омут или в собес? Или в коты наняться к спекулянше? Он все забыл, чему он верил раньше, бездомен демон, сверженный с небес. Слепой играет, и звезда чужая над ним сверкает, он не связан с ней. Искусство, я люблю тебя сильней и горше, чем словами выражаю. У меня новая поэма. Называется она «Кубок Большого Орла». То есть, иначе говоря, я возвращаюсь к старому циклу, которым почти начинается мой первый том собрания сочинений. Но эта поэма новая. И она связана, или даже, скажем, прямее, она посвящена 300-летию Петра Великого, которое исполняется, так сказать, по ровному счету времени 9 июня нынешнего года, 72-го. С переводом, конечно, на новый стиль. Итак, я прочту заключение из этой поэмы. И тут я впрямую обращаюсь еще раз к дорогим друзьям, ленинградским радиослушателям, потому что, в сущности, это посвящено вашему великому городу. Что бы там ни было, но завтра настанет новый день, когда неконченный поэмы автор в разгар неясного труда преображен в актеров разных, что с ним пожизненно срослись, воскликнет утром. Вот и праздник для наших действующих лиц. И автор в призраках нетвердых, узнает всех живых и мертвых, кого любил он, с кем дружил. Он вспомнит белое коренье октябрьского поколения, чей он слуга и сторожил. И для него ничто не сгинет, никто из близких не погинет, и сядут все вокруг стола. И если он припомнит, когда же вспомнит он утрату, то и о ней расскажет брату, который сам сгорел дотла. Но этот день пройдет, и ночью войдет он в памятный вагон. Осколки строк и песень клочья помчатся в поезду в обгон. Вот из Москвы до Ленинграда несется красная стрела. Скажи, любимая, ты рада, что другу двери отперла? Ну так пройдем к причальным дамбам, к мостам безлюдным поутру, чтобы четырехстопным ямбом, как в старь, представиться Петру. Ну так сойдем в молчанье полном, плечом к плечу, рука в руке, к седым тяжелым этим волнам, к державной Пушкинской реке. Там в зыбкой ряби отражения два человеческих лица, их искажение, их искажение, их скольжение, их продолжение без конца. Мы или не мы, мы оба немы на протяжении стольких дней. Он и она другой поэмы, и все бесплодней, все бледней, все непрекаяннее двое, все круче каменный подъем, все горше счастье бредовое. Что ж, муза, дальше не пойдем? Ну так вручи мне полномочия, как чрезвычайному послу, дай право и на многоточия, я для конца их припасу в раздумье или в выступлении, но лишь косноязычный слог продлить способен монолог, продлить способен монолог лирическое отступление для откровенности предлог. Но вот свинцовых литер гравий, вот свежесверстанный набор, деревья наших биографий сплелись в лесу, пришли на сбор в их шуме лиственном и хвойном, не иссякая никогда навстречу свадьбам, тризнам, войнам. Идут 20-е года, 30-е, 40-е, 50-е, постой, счастлив, кто посетил впервые сей мир в минуты роковые и совладал с их высотой. Я не ищу здесь оправдания незавершенному пути и отвергаю сострадание к моим 75. Что это значит? Что маячит? Чьи там заплаканы глаза? О чем возлюбленная плачет? Не забывай меня, не забываю, не забуду, к твоим ногам, как тень прильну, как будто замертво, как будто пожизненно в твоем плену. Вот и конец. Неутомимо, необходимо до конца несется время дальше, мимо любого смертного гонца.
3: В доме Блоков на Офицерской никогда не ослабевал интерес к отзывам и высказываниям о 12. И мать поэта Александра Андреевна, и жена Любовь Дмитриевна, и в особенности сам поэт ловили каждое мнение, каждое слово о поэме. Однажды я сам принес с улицы рассказ о том, как на Невском проспекте человек, шедший сзади меня, читал кому-то вслух отрывок из 12. Интерес Блока к этому эпизоду меня поразил. Меня забросали вопросами, какой отрывок читал прохожий, какого он был возраста, как он был одет и кем он мог быть по профессии. В этот же вечер как-то само собой вышло, что я рассказал о своем намерении приступить к изданию 12 с иллюстрациями. Рассказал я о своих сомнениях. «Ну что ж, попробуем», — сказал Александр Александрович. Предлагая Александру Александровичу поручить иллюстрации Анненкову, я знал, что Блок отнюдь не является поклонником левых направлений. Анненкову я ничего не рассказал о разговоре с Блоком. И, предлагая ему сделать несколько эскизов, всецело полагался на его давнишнюю любовь к поэзии Блока и на его виртуозную способность проникать в художественную ткань литературы. Примерно в середине августа эскизы были доведены до такого состояния, что их можно было показать Блоку. Ему сразу понравились два рисунка – «Убитая Катька» и «Пес». Он повеселел, несколько раз возвращался к достоинствам отмеченных рисунков и удовлетворенный показывал их матери и жене. Дольше всего Блок рассматривал последний страничный рисунок, на котором был изображен Христос. Этот рисунок очень долго не давался Анненкову, и ему самому совсем не нравился. Он не увидел Христа в поэме и просил меня хорошо запомнить все, что Блок скажет об этом рисунке. Я хорошо запомнил все, что говорил Александр Александрович. Вот рассказ Блока о том, как возник образ Христа в поэме 12, записанный мною по памяти. «Случалось ли вам ходить по улицам города темной ночью, в снежную метель или в дождь, когда ветер рвет и треплет все вокруг, когда снежные хлопья слепят глаза? Идешь, едва держась на ногах, и думаешь, как бы тебя ни опрокинуло, ни смело. Ветер с такой силой раскачивает тяжелые висячие фонари, что кажется, вот-вот они сорвутся и вдребезги разобьются. А снег бьется все сильнее и сильнее, завивая снежные столбы. Вьюге некуда деваться в узких улицах. Она мечется во все стороны, накапливая силы, чтобы вырваться на простор. Но нет простора. Вьюга крутится, образуя белую пелену, сквозь которую все окружающее теряет свои очертания и как бы расплывается. Вдруг в ближайшем переулке мелькнет светлое или освещенное пятно. Оно маячит и неудержимо тянет к себе. Быть может, это большой плещущий флаг или сорванный ветром плакат. Светлое пятно быстро растет, становится огромным и вдруг принимает неопределенную форму, превращаясь в силуэт чего-то идущего или плывущего в воздухе. Прикованный и завороженный тянешься за этим чудесным пятном, и нет сил оторваться от него. Вот в одну такую, на редкость в южную зимнюю ночь, мне и привиделось светлое пятно. Оно росло, становилось огромным. Оно волновало и влекло. За этим огромным мне мыслились 12 и Христос.

0: На этой пластинке прозвучит музыкальная новелла о Герцене «Царство бесконечного и необъятного». Читает автор, писатель Константин Кедров.
1: Вместе с Герценом мы отправимся в музыкальное путешествие. Поведет нас за собой сам писатель. В трудную минуту жизни музыка дала ему силу выстоять, остаться собой, победить. Представьте себе молодого студента. Перед ним открывалось светлое будущее. Встречи с друзьями, мечты о свободе, уверенность в победе добра над злом. И вдруг арест, много месяцев в тюрьме, ссылка в глухую, далекую провинцию. Здесь Герцен встретил польского революционера, тоже сосланного за свои убеждения. В беседе с ним Герцен сказал: «Ваша речь, как симфонии Бетховена, как песни Родины, пробудили мою душу». Почему Бетховен? Герцен сам отвечает на этот вопрос. Его выписки из статьи сказочника, романтика Гофмана дают яркое представление о том, как писатель воспринимал музыку. Музыка открывает человеку неведомое царство, новый мир, не имеющий ничего общего с миром чувственным, в котором пропадают все определенные чувства, оставляя место невыразимому, страстному увлечению.

глубины царства духов ведет Моцарт. Страх объемлет нас, но без мучения. Это предчувствие бесконечного. Любовь и нега дышат в прелестных голосах существ неземных. Ночь настает при ярком пурпурном свете, и с невыразимым восторгом стремимся мы за призраками, которые зовут нас в свои ряды, летая в облаках.

Иное дело Бетховен. Музыка Бетховена раскрывает нам царство бесконечного и необъятного. Огненные лучи мелькают в этом царстве ночи, и мы видим тени великанов, которые все более и более приближаются, окружают нас, подавляют, уничтожают, но не уничтожают бесконечной страсти, в которую переливается всякий восторг, в котором сплавлена любовь, надежда, удовольствие, и в которой тогда мы только и продолжаем жить. Музыка Бетховена действует страхом, ужасом, исступлением.

Итак, уже в молодости Герцен слышал два музыкальных зова, и перед ним открываются два пути. Один гармоничный, поэтический, возвышенный, светлый, моцартовский путь служения красоте. Другой – сумрачный, героический, наполненный борьбой и страданием ради великой цели. Герцен выбирает второй. Вот почему в период Вятской ссылки ему ближе всего симфонии Бетховена. Они звучат, как голос многострадальной родины и пробуждают к борьбе и к жизни. Герцен тогда еще не знал, что через много лет он окажется изгнанником в той самой Англии, в туманном Альбионе, где музыку Бетховена полюбили когда-то раньше других. Он не знал, что героический финал 9-й симфонии окажется для него явью, что перед ним будет поставлен выбор жить счастливо и спокойно в чине губернатора или министра, или отказаться от личного счастья ради счастья людей. Этот выбор духовной победы и был выбор Бетховена, выбор Герцена.

0: Этих глаз не любил ты и лжешь, что любишь теперь, и что снова ты в разлете бровей узнаешь все восторги и муки былого. Ты и голоса не любил, что ж пугают тебя эти звуки? Разве ты до конца не убил чар его в роковой разлуке? Не любил ты и этих волос, хоть сердце твое забывало стыд и долг, и в бессилье рвалось из-под черного их покрывала. Знаю все, потому-то мое сердце бьется так глухо и странно. Но зачем же притворство твое? Счастлив я, ноет старая рана.
1: За и против.
2: Фатима Салказанова.
1: За и против. Спорные проблемы, столкновение мнений, полемика и диалог. Борис Ельцин был, как известно, убежденным противником КПСС. Преемник Ельцина Владимир Путин и его единомышленники заключили в Госдуме союз с Компартией России. Выступая 18 января в Госдуме, Владимир Путин заявил, что не собирается делить депутатов на своих и чужих, и выбрал коммунистов. И, конечно, возникает вопрос, то ли коммунисты стали либеральнее, то ли проявились скрытые, но, во всяком случае, до сих пор не афишировавшиеся симпатии руководителей единства к коммунистам, а может быть, ни то, ни другое, а просто нормальные парламентские переговоры, которые привели к парламентскому согласию. В нашей передаче участвует сегодня по телефону из Москвы бывший посол России в ЮНЕСКО, один из авторов российского закона о печати, доктор юридических наук, профессор Михаил Федотов. Михаил Федотов также вице-президент фонда «Индем. Информатика для демократии». Михаил Александрович, вы меня слышите?
3: Да, прекрасно вас слышу.
1: Михаил Александрович, вы несколько лет были послом России в ЮНЕСКО, как я уже сказала, и жили в Париже. Как вы знаете, во Франции, к примеру, с коммунистами заключают союзы только те, кто в той или иной степени разделяют их концепцию общественно-политического развития. А как насчет союза Путина и единства с Компартией России?
3: Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что не нужно сравнивать французских коммунистов с нашими коммунистами. Я всегда использую такой пример. И на Западе, и в России иногда один человек другого человека режет ножом. Только на Западе это делает хирург, а у нас это делает бандит. А что касается союза единства с коммунистами, ну, вы знаете, я считаю, что это абсолютно естественный процесс. Потому что, во-первых, они генетически абсолютно одни и те же люди. И всем известно, что у единства, у медведя, у них нет своей идеологии. У них идеология очень простая. Это партия власти. Это партия, на знамени которой написано «Мы хотим быть у власти». Больше ничего на этом знамени не написано. У коммунистов написано то же самое, только у них еще под этим лежит определенный такой идеологический бэкграунд старый. Но учитывая то, что они генетически все вышли из одного и того же слоя, им очень легко договориться. Это с одной стороны. С другой стороны, это чисто прагматический подход. Нас больше, у нас есть большинство, мы решаем так, как мы хотим. Это говорит о слабости, а, российских политических традиций, б, об отсутствии политической культуры, и в, о том, что наше законодательство, наши нормы, регламенты Государственной Думы, они недостаточно обеспечивают права меньшинства. Но я думаю, что, в принципе, здесь есть даже повод для рассмотрения в Конституционном суде, потому что если у нас в Конституции написано, что Россия является правовым государством, то мы должны исходить из того, что в правовом государстве обязательно должны защищаться интересы и права меньшинства.
1: Михаил Александрович, вот вы сказали единство партии власти. После союза с единством можно ли сказать, или, скажем, нельзя ли сказать, что и Компартия снова стала, если не партией у власти, то партией власти?
3: О, нет, я не думаю. Я думаю, что в данном случае Компартию просто использовали. И более того, использовали не только партию. Знаете, я думаю, что утром этого дня, когда в Думе произошел такой раскол, утром Думу можно было по-французски назвать «Мадемуазель Дума», а вечером уже только «Мадам Дума».
1: Вот вы говорили о генетической близости людей из движения «Единства» и коммунистов российских, но вы не забываете, конечно, о том, что лидер Союза правых сил Сергей Кириенко тоже симпатизировал Путину. И тут у меня возникает следующий вопрос: а почему Путин так популярен среди московской либеральной, праволиберальной интеллигенции?
3: Ну, я бы не стал так говорить о его высокой популярности среди праволиберальной интеллигенции, потому что праволиберальная интеллигенция в эти как раз дни выдвинула кандидатами в президенты России и Явлинского, и Константина Титова.
1: Я говорю об интеллигенции, не о политических деятелях, Михаил
3: Александрович. Именно об интеллигенции.
1: Потому что я слышала отклики российской интеллигенции о встрече с Путиным, которая у них состоялась в Москве, и был такой восторг, радости было много.
3: Ну, вы знаете, я вам скажу, что немало интеллигенции, представители интеллигенции были на собрании инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом в президенты. Но для многих российских интеллигентов это было явлением малосимпатичным, потому что, ну, как-то все-таки в интеллигентных кругах не принято так подобострастно относиться к тому, кто находится на вершине власти. В этом есть что-то дурное.
1: Михаил Александрович, на днях по телевидению в Москве вы выступили в поддержку кандидатуры в президенты самарского губернатора Титова. Чем, по-вашему, он лучше Владимира Путина?
3: Ну, во-первых, я думаю, что здесь надо говорить о том, что 26 марта мы должны иметь выборы. Выборы. Выборы предполагают наличие реальных кандидатов, реальных альтернатив. Так вот, Титов, мне кажется, альтернативой Путину. Одной из альтернатив. Есть разные альтернативы, есть и Зюганов, это тоже альтернатива, которая будет поддержана, так сказать, левой частью нашего общества. Но чем мне симпатичен Титов? Тем, что это человек дела, это губернатор, который у себя в своей губернии развивает предпринимательство, у него развита инфраструктура, он решил земельную проблему, он является сторонником либеральных ценностей, он защищает свободу слова и так далее. То есть это человек, который по своему менталитету мне близок. Поэтому я, естественно, выступил в его поддержку и участвовал в его выдвижении кандидатом в президенты. Я очень надеюсь, что он победит. Хотя я понимаю, что, конечно, силы не равны. Хотя, должен сказать, что по радиостанции «Эхо Москвы» проводили интерактивное голосование между двумя кандидатами, между Путиным и Явлинским. И надо сказать, что за Путина проголосовало всего 15%, а остальные за Явлинского.
1: Серьезно? Потому что как раз, когда вы говорили о том, что выборы предполагают наличие реальных кандидатур, у меня возникло впечатление, что единственная реальная кандидатура – это Путин, настолько он популярен, судя по всем опросам.
3: Во-первых, был популярен. Давайте исходить из того, что все-таки процесс все время идет, общество все время меняется. И любой опрос – это опрос на данную минуту. Мнение очень сильно может измениться. Я могу судить об этом по тому, что на нашем сайте в интернете, который ведет наш фонд «Информатика для демократии», это сайт www.indem.ru, на него можно зайти и посмотреть за ходом выборов парламентских, а теперь за ходом президентских выборов в России. Так вот, на этом сайте есть и прогнозы, касавшиеся выборов в Государственную Думу. Так вот, они в значительной степени, конечно, подтвердились, но и, тем не менее, очень сильные расхождения.
1: Наше время подошло к концу. Последний вопрос, на который я вас попрошу ответить буквально в двух словах. Как, по-вашему, выборы президента в России будут честными?
3: Ну, во всяком случае, мы хотим, чтобы они были честными. И вот наш сайт в интернете, он опирается на информацию от наших добровольных информаторов, корреспондентов, наблюдателей общественных, для общественных организаций, правозащитных, женских, молодежных и так далее, в разных регионах страны. Значит, эти информаторы дают сообщения на наш сайт о ходе предвыборной компании.
1: То есть контроль существует?
3: Да, контроль существует, и познакомиться с этими материалами можно на нашем сайте.

Я получил массу писем с требованием переименовать песню и даже не имел возможности ответить всем моим корреспондентам, так их было много, что дело вовсе не в названии, а в символе нашей Родины. Мировой успех эта песня будет иметь через 2 года на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве в 1957 году. Она получит золотую медаль, и ее разнесут по свету зарубежные участники фестиваля. У композитора даже была коллекция записей подмосковных вечеров из многих стран и со всех континентов. «Подмосковные вечера» — одна из песен 20 века, перешагнувших порог 21 века. А между тем, в 1955 году проводился свой всемирный фестиваль молодежи только в Варшаве. И для него были сочинены сотни песен, но ни одна не пережила даже нескольких лет. Композиторы продолжали писать песни по заказу. Визит советских руководителей в Индию, например, привел к появлению новых песен Дмитрия Покраса, неутомимого Мурадели, Бакалова, Новикова и других. Лейтмотивом этих песен было «Хинди Руси Пхай Пхай» – «Дружба с Индией на вечные времена». Но рождались лирические песни и без социального заказа. Несколько новых песен написал Юрий Милютин. «Если любишь меня, синеглазая». Стали популярными песни Анатолия Лепина на стихи Алексея Фатьянова из фильма «Солдат Иван Бровкин», особенно «Если б гармошка умела». Приобрел популярность и «Севастопольский вальс» Константина Листова.

0: Дунаевский в статье, о которой мы уже вспоминали, жаловался на отсутствие молодых композиторов, звонких голосов. Может быть, он просто не успел узнать, что такие композиторы уже появились и заявили о себе первыми песнями. В Ленинграде узнали композитора Вениамина Баснера. В титрах фильма «Бессмертный гарнизон» появилась его фамилия. Уже 2 года в городе на Неве шумным успехом пользовался студенческий спектакль «Весна в Лети», созданный талантливыми питомцами Ленинградского электротехнического института имени Ульянова Ленина под художественным руководством молодого режиссера Наума Бирмана. Всю музыку и песни этого веселого, остроумного обозрения написал Александр Колкер. А в 1955 году он сочинил 2 первые оригинальные песни «Я жду» на стихи своего постоянного соавтора Кима Рыжова и «Дороги» на стихи Беликова. Дунаевский все в той же статье сетовал, что у нас остались только 2 джаз-оркестра, достойных упоминания, и, в частности, назвал оркестр Утесова. Но как раз в 1955-м этот оркестр остался без своего руководителя. Леонид Осипович перешагнул рубеж своего 60-летия и спел, навеянные этим не самым веселым поводом, песни «Перевал» и «О старости». Но в 1955 году он чувствовал себя плохо, сделал совсем мало записей. Джазовые пластинки, изданные у нас, все еще были редкостью. Но любители джаза нашли выход. О нем впоследствии вспоминал поэт, нобелевский лауреат Иосиф Бродский. В 50-х годах всякий юный горожанин имел свою собственную коллекцию скелетной музыки. Скелетной музыкой назывались рентгеновские снимки, на которых кустарным способом были записаны обрывки джаза. Техника записей превосходила мои возможности ее понять, но нужно полагать, что она не была очень сложной, поскольку кости появлялись регулярно и по разумной цене. Продавалась это до некоторой степени патология, точно так же, как и рисунки сепии, изображающие звезд западного кино, в парках, общественных туалетах, на барахолках, в модных в то время коктейль-холлах, где можно было, сидя на высоком табурете, тянуть через соломинку милкшейк, воображая, что ты на Западе. Но это было в 1955 или в 1956 в жутком промышленном пригороде Ленинграда в России. На рентгеновских пленках записывали корифеев джаза Луи Армстронга, Дюка Эллингтона, Эллу Фицджеральд, Сидни Бешэ, Джанго Рейнхарта, Чарли Паркера. Но вот голос Америки принес весть. Чарли Паркер умер в возрасте 34 лет. Все о джазе можно было услышать в программах Уиллиса Кановера «Music USA» и «Jazz Hour». Низкий густой бас этого замечательного пропагандиста джаза привлекал к приемникам десятки тысяч, если не сотни, фанатиков джаза в нашей стране. Как все спешили в поздний вечерний час поймать желанную волну, чтобы услышать этот голос, а потом и сам джаз в исполнении звезд джаза. Радиоволны разносили другую популярную во всем мире музыку. Ее тоже переписывали на рентгеновские пленки. В тот год впервые Теннесси Эрни Форд спел 16 тонн. Песня, сочиненная сыном шахтера из Кентукки Мерлом Трэвисом еще в 1947 году. Между прочим, песня эта довольно была безрадостной. «Сколько ни работай, ничего нет впереди, кроме долгов и старости». Но Теннесси Эрни Форд сумел превратить эту песню в один из самых известных хитов 20 века.
1: people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt.

0: to the company store.
1: В Европе уже вовсю танцевали мамбу, но теперь появился новый танец ча-ча-ча. В моду входили все более острые, все более динамичные ритмы. Но в музыкальных передачах BBC из Англии все еще преобладала музыка нежная и ласковая. Такая, как радиоконцерты оркестра Виктора Сильвестра или песня «Мягко-мягко», которую пела Руби Мэри.

В Соединенных Штатах Америки резкие песни черных исполнителей в стиле ритм энд блюз подхватывали белые кумиры эстрады. Любимцем Америки был в тот год Пэт Бун с песней «Фэтс Домино» «Стыд». Вот так ее пел сам Фэтс Домино.

Будущего белого короля рок-н-ролла Элвиса Пресли пока представляли как певца в стиле кантри и вестерн, ковбойском стиле, хотя ковбоем Элвис никогда не был.

1955 году премию «Оскар» получила песня о любви, буквально заполонившая эфир. Ее пела группа «Четыре туза».

И на всех радиоволнах царствовал голос Фрэнка Синатры. Он записал тогда свой альбом с оркестром Нелсона Ридла, где все песни тоже были историей любви, от ее счастливого расцвета до неизбежного угасания.

Но, конечно, главным потрясением мирового радиоэфира стал рок вокруг часов, который загрохотал по всему свету после премьеры фильма «Джунгли черных досок». Самое любопытное, об этом мало кто знает, что сочинил эту молодую и заводную на все времена мелодию композитор Макс Фридман, которому было тогда 62 года. А уж Билл Хейли и его ансамбль «Комец» взорвали эту музыкальную атомную бомбу на радость и потеху миллионам молодых. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

конце 1955 года в Ленинграде взорвалась своя музыкальная бомба. 26 декабря артисты из Соединенных Штатов показали оперу Джорджа Гершвина «Порги и Бесс». Я, к счастью, был на этом спектакле. Американский историк Джордж Юэн потом писал: «После колыбельной Клары, знаменитой колыбельной «Летнее время», встреченной с холодным равнодушием, публика по мере развития сюжета постепенно начала оттаивать». Большой успех выпал на долю песни «Теперь ты моя, Бесс». А номер уличных продавцов вызвал взрыв аплодисментов. С этого момента публика следила за развитием действия с нарастающим интересом. Как только в конце оперы опустился занавес, зал разразился громовыми овациями. Критики были в восторге. И я тоже. Потом у нас оценят по достоинству колыбельную Клары, особенно в исполнении Эллы Фицджеральд.

Советском Союзе заново начали открывать музыкальную культуру Америки. А вот о стране шансона, Франции, знали тогда меньше. Французские песни куда реже звучали в эфире. Впрочем, Франция возьмет реванш через год. К нам в страну приедет Ив Монтан. И тогда начнется открытие эстрадной Франции. И он будет в Ленинграде.

20 век в легком жанре. Ленинград, 1955 год. Программу подготовили Лев Мархасев и Ирена Степанова. Вел я, Игорь Дмитриев.

0: ночи, ребята.
1: Конечно, если дома вы, они ушли куда-то.
0: И просим вас немедленно оставить все дела.
2: Радионяня сегодня к вам пришла.

0: веселей.
1: Здравствуйте, дорогие ребята.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, мои милые друзья. Ну, вот и наступил веселый весенний месяц апрель. Слышите? Кап, кап, кап.
3: А что это значит?
2: Это значит, что солнце греет вовсю и тают сосульки.
4: Буль, буль, буль.
2: А это что значит?
4: Это ручьи потекли.
3: А я слышу шлеп, шлеп, шлеп. Это прохожие по лужам шлепают.
4: Блямс! Что это такое?
3: Машина проехала.
4: Ничего подобного. Это прохожий в лужу шлепнулся.
3: А это что такое?
2: А это я смеюсь.
4: А почему вы смеетесь? Потому что прохожий в лужу шлепнулся.
2: Нет, не поэтому, а потому что 1 апреля самый веселый день в году. Недаром его называют днем смеха.
4: Николай Владимирович, да кто 1 апреля?
2: А я вспоминаю веселые случаи, происшедшие 1 апреля.
3: Николай Владимирович, а нам расскажете, мы тоже хотим посмеяться.
2: Не только вам, а всем ребятам, которые нас слушают. Я вспоминаю шуточную стенгазету, которую выпустили ребята в одной школе. В ней они поместили разные сообщения о событиях, которых, естественно, не было. Но 1 апреля ведь можно разыгрывать кого угодно и придумывать что угодно. Итак, последние школьные известия. Читайте, пожалуйста.
1: Интересная находка.
3: Интересную находку сделал ученик нашей школы Виталий Карлов. Недавно в зоопарке он нашел дырку в заборе. Многие обитатели зоопарка подружились с безбилетником, а зайцы встречают его как родного.
1: В мире животных.
5: Пионер Витя Палкин достиг больших успехов в деле дрессировки своей собаки Жучки. Как утверждает Витя, Жучка уже может выучивать наизусть любые стихи. Осталось совсем немного научить Жучку эти стихи рассказывать.
1: Новости спорта.
2: Ученик Володя Иванов, стреляя в школьном тире из положения лежа с упора, выбил 5 электрических лампочек из 7 возможных. Другой рекорд установил 12-летний Ваня Сидоров. Уже в первой попытке он толкнул прохожего на 3 метра 18 сантиметров и не извинился.
1: Домашнее задание.
5: Вот уже вторую неделю Юля Кисина получает от учителя одно и то же задание на дом – привести своих родителей.
1: Высокая успеваемость.
3: У ученицы 3 класса Б Зины Сухиной лучшая в классе успеваемость. За один урок она успевает сделать 10 бумажных голубей.
1: Интересный вывод.
2: Интересный вывод сделал из прочитанной им книги Тургенева «Муму» ученик нашей школы Миша Конопкин. Он считает, что бедный Герасим назвал свою собаку Муму, потому что всю жизнь мечтал о корове.
1: Сочинение.
5: Коля Смирнов написал самое короткое сочинение на тему «Мой любимый предмет». В его сочинении всего одно слово – «эскимо».
2: Алик,
3: да?
2: Алик, посмотрите, пожалуйста, что у нас дальше по плану.
3: Сейчас, Николай Владимирович. Так, у нас по плану.
2: А почему вы щуритесь?
3: Да здесь темно, а когда я сощурюсь, как-то вроде лучше видно.
2: Да?
3: Да.
2: А может быть, вам лучше очки надеть, тогда не надо будет щуриться? У вас есть очки?
3: Очки у меня вот всегда в кармане.
2: Ну вот и наденьте их.
3: Я надену, а Саша сразу меня очкариком дразнить будет.
4: Очкарик, очкарик, надень очки и съешь сухарик.
2: А почему вы его дразните? Я не понимаю, что тут плохого, если он надел очки?
0: Да плохого ничего нет, но смешно.
2: А что ж тут смешного? Я знаю стольких людей, которые носят очки, и они мне совсем не кажутся смешными.
0: Ну, может, не смешные, но какие-то не такие. Я бы ни за что очки не надел.
2: Даже если бы плохо видели?
0: Да.
2: Интересно. А почему, если не секрет, а?
0: Потому что они мешают.
2: А чему они мешают?
0: Ну, мешают, и все. Спортом мешают заниматься.
2: Да? А я вот знаю одного спортсмена, которому очки не помешали стать чемпионом мира.
6: Кто это?
2: Штангист Юрий Власов. Попробовали бы вы ему сказать: очкарик, очкарик, съешь сухарик.
0: Да кто Власов, ему не помешали, а вот другим помешают.
2: Вот интересно, а Добролюбову, например, очки не помешали стать замечательным критиком?
0: Да кто критик, ему в очках все недостатки видны.
2: А Алику будет видно, что написано на этой странице. Так что, Алик, не обращайте внимания на Сашу, он просто, ну, просто бестактный человек.
0: Да? Бестактный? А в очках человек становится некрасивым, вот.
2: Понятно. А что вы тогда скажете о Чехове?
0: О Чехове? Во-первых, Чехов сказал: в человеке все должно быть прекрасно, и лицо, и одежда, и мысли. А про очки он ни слова не сказал. И потом Чехов в очках не ходил, а в пенсне.
2: Ну хорошо, а пенсне вы бы стали носить, а?
0: Пенсне не модно.
2: А, вот видите, не модно, значит, и очки могут быть модными, да? Вы ведь надеваете летом очки от солнца?
6: Ну, так то от солнца очки красивые.
2: И обычные очки могут быть красивыми, могут быть к лицу. А ну-ка наденьте, Алик, свои очки.
6: Вот, пожалуйста.
2: Ну что ж, по-моему, вам эти очки идут, делают ваше лицо, более серьезным, что ли, более симпатичным.
0: Симпатичным. Да за очкариком ни одна девчонка в жизни по улице не пойдет, тем более красивая.
2: Да? Ну вот, а Наташа Ростова, по-вашему, красивая была?
0: Ну, еще бы, очень красивая.
2: А она, между прочим, вышла замуж за очкарика, за Пьера Безухова.
0: Да кто за Пьера Безухова? Он, может, без очков вообще бы ее не разглядел.
2: Друзья мои, я вам скажу, что совсем не в очках дело. И ничему очки помешать не могут, ни работе, ни спорту. А чтобы вы поняли, как важно носить очки, если их прописал врач, я пригласил к микрофону радионяни главного детского окулиста Министерства здравоохранения СССР профессора Александру Васильевну Хватову.
7: Мне приятно выступить в передаче «Радионяни», потому что мне действительно есть что сказать вам, ребята. Нам, глазным врачам, известно, что вас, ребята, порой дразнят. В результате некоторые из вас нарушают назначение врача и не носят очки, а это очень плохо и приносит большой вред вашему зрению и вашему здоровью. Мне хотелось бы сказать вам о том, что зрение может быть понижено при близорукости, дальнозоркости, астигматизме. Зрительная работа может вызывать быстрое утомление, головные боли. Назначенные очки снимают эти явления и повышают остроту зрения. В большинстве случаев очки надо носить постоянно, так, как об этом вам сказал глазной врач. При постоянном ношении очков зрение восстанавливается. Под нашим наблюдением находится много ребят, которые постоянно носили очки. Сейчас они уже выросли, окончили школу, поступили в институт, и зрение у них нормальное. В случаях, когда очки нужны, но ими не пользуются, зрение может резко понизиться. А в дальнейшем понижение зрения ограничивает выбор профессии. Мы знаем многих людей, которые не могли стать из-за зрения летчиками, капитанами. А причина заключается в том, что они не носили очки в детстве. Я пользуюсь случаем и хочу сказать вам, что нехорошо поступают дети, которые дразнят своих товарищей, носящих очки. Мне хотелось бы сказать в заключение. Ребята, если врач назначил вам очки, пользуйтесь ими, не стесняйтесь.

0: дяди Васи. Ни волны, ни ветерка в море синем, тут мы удочки свои и закинем. Ни волны, ни ветерка в море синем, тут мы удочки свои и закинем. Вот сижу я на корме, на баркасе,
1: и завидую до слез дяди Васи.

0: Снимаю я очки. Что тут стало?
1: Заклевало у меня, заклевало.
0: Шел я с гордостью домой и с бычками.
1: С той поры не расстаюсь я с очками.

0: вами.
1: А сейчас, мои дорогие помощники, я хочу пригласить к микрофону нашего гостя, гостя радионяни, художника-модельера Вячеслава Михайловича Зайцева. Помните, он выступал как-то в нашей передаче?
2: Помню. Симпатичный такой.
3: И одет модно. Ага.
1: Да. Мы попросим его ответить на письма. Пожалуйста, прошу вас, Вячеслав Михайлович.
4: Ну, вы знаете что, на все письма я, конечно, ответить не смогу. Я постараюсь ответить на самые интересные.
2: А мы вам поможем, хорошо?
4: Прекрасно. Вот письмо от Наташи Яковлевой из Челябинска. «Если вас не затруднит, — пишет она, — сделайте для меня несколько набросков. Дело в том, что на лето я бы хотела с моим товарищем шить одинаковые летние брючные костюмы из светлого льна с лавсаном. Мы оба стройные. И, если возможно, набросайте несколько наиболее модных вариантов».
2: И нам тоже набросайте что-нибудь. Мы с Сашей тоже стройные.
3: Да-да, я особенно.
1: Простите, пожалуйста. Я, может быть, не такой стройный, как Алекс с Сашей, но если бы вы могли и мне тоже набросать. А что? Набросать несколько наиболее модных вариантов. Я бы тоже был вам очень благодарен.
4: Ну, вы знаете, заранее приношу вам свои извинения. Сделать этого я не смогу.
3: Почему? Мы так рассчитывали на вас.
1: Да, да.
4: Но если я буду всем рисовать модели, всем, кто мне пишет, мне придется бросить работу в доме моделей.
2: Ну тогда хоть подскажите, что летом-то носить?
4: С удовольствием. Летом, естественно, лучше всего носить легкую одежду из светлых тонов и недорогих тканей. Для ребят, мне кажется, гораздо интереснее сегодня строить одежду вроде комплектов. Синий костюм, предположим, так я условно скажу, да. Синий костюм состоит из блузы и юбки, и второй вариант, желтый костюм, состоит из блузы, жилета и брюк. И комбинируя вот разные варианты, то синяя юбка, желтая блуза, то жилет синий с синими брюками и желтой блузой, то есть разные варианты, вот это есть тема для разговора и для того, чтобы подумать над летней одеждой. Ткани самые разнообразные, и хлопок, и льняные облегченные ткани, и лен с лавсаном, потому что он упругий и дает возможность более долго носить одежду.

0: Ну что ж тут спрашивать? Можно, конечно, и все.
1: Вячеслав Михайлович, а вы тоже так считаете, что можно, а?
2: Вы знаете, не совсем так. Конечно, носить нужно то, что нравится. Но во всем нужна мера. Надо воспитывать свой вкус, тогда нравиться будет именно то, что тебе к лицу. А вот что касается письма предварительного по поводу, можно ли носить платье и брюки вместе, то это вопрос довольно спорный. Все зависит от пропорций. Если платье не старое мини-платье, а платье, которое имитирует такую рубашку мужского типа, то с брюками, конечно, возможно.
3: Еще одно письмо от Ольги Кордон из Перми. Она учится в 10 классе и уже думает о выпускном бале. «Посоветуйте, — пишет она, — каким должно быть платье на выпускном вечере? Я не хотела бы иметь платье, похожее на чье-либо».
2: И правильно. Выпускной вечер — единственный в жизни. И платье должно быть неповторимым. Поэтому не обязательно, чтобы платье было белым. Пусть оно будет голубым, розовым, желтым. Пусть оно будет легким, праздничным. Пусть на выпускном вечере будут все цвета радуги. Пусть будет букет разноцветных платьев. Это когда летом, в жаркий, солнечный день, выбегаешь в поле, в деревне и видишь россыпь васильков, ромашек, лютиков. Огромное поле цветов захватывает дыхание от радости, от того, что ты живешь. Вот и выпускной вечер должен быть таким же захватывающим, праздничным и счастливым, и светлым.
1: Это очень хорошо вы рассказали.
2: Вот пока все, что я хотел сказать сегодня. Уважаемые слушатели «Радио Няни», пусть ваша одежда всегда радует вас и тех, кто на вас смотрит.
1: Большое спасибо, спасибо, Вячеслав Михайлович. Мне остается только напомнить нашим слушателям, что в апреле надо одеваться не только красиво, но и достаточно тепло. Да-да-да, потому что весна – это еще не лето.
4: Весна!

0: Сосулек на окне полным-полно, сосульки на карнизе и на раме. Урок идет давно, и все устали, но...
1: Конечно!

0: Ведь бы на вешалке пальто, да выскочить на улицу отважно.
1: Как без пальто? Ты что?
2: Надень пальто, а то...
3: Все это может кончиться неважно.
2: Весна еще не лето.
3: Но главное не это, а то, что песенка зимы

0: зимы. Как говорится, спета!
1: Начинаем веселый урок!
2: Сегодня мы займемся правописанием некоторых иностранных слов.
3: Ну, а это еще зачем, Николай Владимирович? Иностранные слова пусть иностранцы и пишут.
4: Правильно, а нам и русских слов хватает.
2: Друзья мои, конечно, русский язык очень богат, но в нем, как и в каждом языке, есть иностранные слова. Ну, вот скажите мне какую-нибудь фразу, не употребляя иностранных слов. Ну, вот хотя бы такую. Ну, экспресс по рельсам вошел в туннель.
3: Пожалуйста, то есть нет, безостановочный поезд вошел в...

0: подземный ход, нет, в подземный езд, да, в общем, в дыру в горе по этим, как их, по шпалам.
1: Ну вот видите, кстати, надо вам сказать, что шпалы – слово тоже иностранное. Да-да, но так же, как рельсы, туннель, экспресс и многие другие слова, они давно стали русскими, а в иностранные языки вошли многие русские слова. Друзья мои, надо, непременно надо уметь правильно писать иностранные слова.
2: Ну а чего там сложного? Экспресс – 2С, рельсы – 1С.
1: Ну это верно. А какие в них гласные после «Р»?
3: Как-то какие, ясно слышно. Экспресс – значит «Э».
1: А в словах «центр», «фонетика», «стенд»?
2: Тоже «Э».
1: Нет. Нет, друзья мои. Все эти слова пишутся через «е».
3: Почему?
1: А потому что таково правило. Оно гласит, в иностранных словах после твердой согласной пишется «е».
2: Не по-русски как-то это все.
1: Да?
2: Да.
1: А вот Пушкин, по-вашему, русский поэт?
3: Ну, конечно, русский. Конечно.
1: А помните из Евгения Онегина, как Дэнди лондонский одет? Ведь можно было бы сказать Франц, Щеголь, а Пушкин сказал Дэнди.
2: Получается, не Дэнди, а Денди.
3: Ага, Денди съел 2 бифштекса, пюре, пирожное с кремом и бутерброд с джемом.
2: Потому что Денди этот был очень прожорливым мэром города.
1: Стоп, друзья мои, чуть было не забыл. Из этого правила есть одно исключение. 3 слова, которые пишутся через «э». Это слова «сэр», «пэр» и «мэр». Запомнили?
3: Да тут и запоминать нечего. Одно и то же слово, только первые буквы разные.
1: Не только буквы, но и смысл. «Мэр» – это глава города, а «сэр» и «пэр» – это титулы в Англии.
2: Ну, все понятно. Через «э» пишутся «сэр», «пэр», «мэр», а через «е» – остальные слова. «Ларнет», «берет», «санет».
3: «Поэма», «дуэль».
1: Постой. Ну, что вы такое говорите?
3: Ну, «поэма» – это такое длинное стихотворение.
1: Да ведь в правиле, о котором я вам говорил, было сказано «после согласной». «Согласной». А в слове «дуэль», «поэма» после гласной сохраняется буква «э».
2: А, понятно. «Каноэ», «дуэль», «фаэтон».
3: «Диэз», «диэта».
1: Погодите. Вы же мне не дали договорить. Буква «э» сохраняется после всех гласных, кроме «и». После «и» пишется «е». «Диэз», «диэта». А в слове «коэффициент» сразу 2 случая. После «о» пишется «э», а после «и» – «е». Коэффициент. Поняли?
2: Поняли, Николай Владимирович.
1: Ну, а раз поняли, давайте закрепим все это в песенке.

0: буква «э» часто слышится и четко, и ясно.
1: Но ушам здесь опасно доверять.
2: Надо «е»,
0: только «е»,
1: только «е» в них писать.
0: Увидев «д»,

0: словах. Сэр Пермер!
1: Никакого мучения.
2: Их всего только три, и они исключение.
1: Здесь ушам можно смело доверять.
0: Надо «э».
2: Только «э».
1: Только «э» в них писать.
3: Наш бедный Дэнди заболел, 3 дня алоэ с медом ел.
0: Спасла его.

0: что слышим, то и пишем. Все и просто, и ясно.
1: Лишь одно исключение надо знать.
2: После «и»
0: надо «е».
1: Только «е» в них писать.
3: Веселый урок окончен.
0: До свидания.
4: До свидания, «э».
5: Не «э», а «е».
0: Друзья мои, это же русское слово.
3: Правильно. До свидания.
4: До свидания. Говорят вам радиоволшебник Николай Владимирович Литвинов.
3: Автор передачи Леон Измайлов.
0: Постоянные ведущие нашей передачи Александр Лившиц и Александр Левенбук.
4: Редактор Елена Лебедева.
3: И режиссер Татьяна Сапожникова.
1: Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно.
6: А как добиться этого, пока что неизвестно.
1: Быть может, вы подскажете, как верные друзья.
7: Ведь это только в школе подсказывают.

0: повеселей.
1: Театр поэзии Аллы Демидовой.
2: Доколе мир стоит, доколе человеки жить будут на земле, дотоле черь небес, поэзия для душ чистейшим благом будет. Сказал когда-то Карамзин, и я, Алла Демидова, приглашаю вас сегодня послушать стихи в программе «Театр поэзии у микрофона».

Здравствуйте. Мы сегодня поговорим о прекрасном поэте, гениальном поэте Иосифе Бродском. Вообще, что такое поэзия, гениальность, свобода? Осмыслить до конца эти слова, эти понятия практически невозможно, но размышлять над ними всегда будет интересно. Вообще, мне кажется, что мир становится все больше и больше странным. И что над нами, Бог высшей силы, или это просто мое изменяющееся сознание, как говорил в свое время Гамлет? Ответа нет, есть только поиск. И вообще, кто человек, хозяин жизни или покорный раб? И вот все эти вопросы, они в поэзии Бродского. Конечно, искусство, наверное, ничего не меняет. Но, с другой стороны, оно, и скорее поэзия, позволяет нам подняться над бытом, подняться на какую-то высоту. Итак, Иосиф Бродский. В одном из первых стихов 59-го года все, что потом отразилось в его поэзии, дорога, повтор, аскетизм, свобода, одиночество, оно все было вот в его первом практически стихотворении о пилигримах. Особенно мне нравится этот аскетизм Бродского. Он жил практически, вот когда в Ленинграде, жил в пятиметровом, отгороженном за шкафом углу. А в конце жизни, и даже после Нобелевской премии в 87-м году, он все равно оставался в своей тесной, заваленной книгами квартирке, где обычно живут интеллектуалы со средним достатком в Нью-Йорке. И не было желания изменять вот такого рода жизнь. Итак, «Пилигримы». Обратите внимание на его повторы, которые очень часто у него встречаются тоже. «Мимо ресталищ, капищ, мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ, мимо больших базаров, мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем палимы, идут по земле пилигримы. Увечные они, горбаты, голодны, полуодеты, глаза их полны заката, сердца их полны рассвета. За ними поют пустыни, вспыхивают зарницы, звезды дрожат над ними, и хрипло кричат им птицы, что мир останется прежним». Да, он останется прежним, ослепительно снежным и сомнительно нежным. Мир останется лживым, мир останется вечным, может быть, постижимым, но все-таки бесконечным. И значит, не будет толка от веры в себя да в Бога, и значит, остались только иллюзия и дорога, и быть над землей закатом, и быть над землей рассветом, удобрить ее солдатам, одобрить ее поэтам. Это вообще, конечно, прекрасное его одно из первых стихотворений, потому что тут есть все. И вот эти вот звезды, которые надзвездный взгляд над миром. Он поднимается, как птицы, и смотрит оттуда на мир и на людей. Здесь, правда, вот некоторые сомнения, может быть, в Боге, и значит, не будет толка от веры в себя да в Бога. Но потом он к этому приходит, и его как-то спросили: «Вы верующий?» И он ответил: «Это скорее мое свойство характера. То есть я человек, который судит себя наиболее серьезным образом, более серьезно, чем страшный суд». Но эти его ответы, они иногда бывают противоречивы, иногда как бы дань моменту, но, правда, всегда интересно, потому что это всегда живая мысль. Он родился 24 мая 1940 года, начал писать стихи довольно-таки поздно, после 16 лет. Ну, так кратко, арестован 13 февраля 1964 года, когда этот знаменитый суд, о котором я не буду особенно говорить, но там его знаменитая тоже фраза, когда ему сказали: «Уважайте суд», а он ответил: «Нельзя уважать абстракцию», да? Прекрасный ответ. Уехал в 1972 году, Нобелевская премия в 1987 году, и умер в ночь с 27 на 28 января 96-го года. Это как бы краткие такие вехи биографии, которые, в принципе, ни о чем не говорят, но знать их все равно надо. Вот эти вот ранние ленинградские компании, общие знакомые, общие места. Я с ним не была знакома до 90-го года. Но, тем не менее, о нем всегда слышала от нашего друга Ильи Авербаха и вообще от ленинградских друзей, потому что они варились в каком-то одном котле.
И поэтому вот эти общезнакомые, общие места, я их встречаю все время у него в поэзии. И, может быть, поэтому мой выбор стихов, которые я вам сегодня предлагаю, от этого зависит. Ну, например, у него есть стихотворение «Зимним вечером в Ялте». А надо вам сказать, что Ялту я очень люблю и езжу туда каждый год до последнего времени. И сейчас тоже езжу. Он написал это в 69-м году, в январе. Я там однажды жила зимой, потому что там снимали такой фильм «Маленькая принцесса», где я была со своим любимым пекинесом Микки. И вот это восприятие зимней Ялты практически общее. Ну вот послушайте. «Сухое левантийское лицо, упрятанное оспинками в бачке, когда он ищет сигарету в пачке, на безымянном тусклое кольцо внезапно преломляет 200 ватт, и мой хрусталик вспышки не выносит, я жмурюсь, и тогда он произносит, глотая дым при этом, виноват. Январь в Крыму, на Черноморский брег, зима приходит как бы для забавы, не в состоянии удержаться снег на лезвиях и остриях агавы. Пустуют ресторации, дымят ихтиозавры грязные на рейде, и прелых лавров слышен аромат. Налить вам этой мерзости налейте. Итак, улыбка, сумерки, графин, вдали буфетчик, стискивая руки, дает круги, как молодой дельфин, вокруг хамсой заполненной филюки. Квадрат окна, в горшках желтофиоль, снежинки, проносящиеся мимо. Остановись мгновенье, ты не столь прекрасно, сколько ты неповторима. Вы знаете, я в 90-м году в январе была в Париже и случайно попала на его вечер. Я тогда первый раз услышала его чтение. Бродский читал свои стихи такой завораживающей манерой. Тогда можно было даже не понимать смысла, но потом, когда я слушаю его записи, я думаю, как это тогда я не понимала смысла за этой манерой чтения? Наоборот, смысл очень выявляется именно в этой манере чтения. Ну, хорошо, дальше стихи. Опять ранее, 62-го года. Обращаю ваше внимание ранее, потому что начинается. «Я памятник воздвиг себе иной, к постылому столетию спиной, к любви своей потерянной лицом и грудь велосипедным колесом, а ягодицы к морю полуправд. Какой ни окружай меня ландшафт, чего бы ни пришлось мне извинять, я облик свой не стану изменять. Мне высота и поза та мила, меня туда усталость вознесла. Ты, муза, не вини меня за то, рассудок мой теперь как решето, а не богами налитый сосуд. Пускай меня низвергнут и снесут, пускай в самоуправстве обвинят, пускай меня разрушат, расчленят в стране большой, на радость детворе, из гипсового бюста во дворе, сквозь белые незрячие глаза, струей воды ударю в небеса». Вот, повторяю, это стихотворение Бродского 62-го года. А сейчас скульптор Георгий Франгулян уже сделал скульптурную группу, где идет Бродский, как бы в толпе, но, естественно, от нее отдаленный и выше ростом. Эту скульптурную группу хотят поставить на Садовом кольце напротив американского посольства. Причем Георгий Франгулян сделал раньше тоже в память о Бродском, потому что Бродского похоронили на Венецианском кладбище на маленьком острове, знаменитом Сан-Микеле. Но когда едешь к этому острову, то, не доезжая, можно видеть в лодке обрезанной Вергилия и Данте, которые плывут к этому острову. Это, конечно, Франгулян сделал в память о Бродском. Очень мне это нравится. Это не все замечают, потому что там волны, а это довольно-таки небольшая часть лодки и небольшие две фигурки, которые плывут на это кладбище. Вы знаете, у меня случайно оказалось два сборника «Урании» Бродского, выпущенные в 1988 году. Почему две «Урании»? Не могу понять. Потому что одну он мне подарил вслед после нашего совместного вечера, посвященного столетию Ахматовой, когда Бродский меня пригласил в Бостонский театр поэзии.
И мы, Бродский, я и Найман, читали ахматовские стихи на русском языке, а много-много актеров и переводчиков на английском. Это незабываемое мое впечатление. Я написала об этом в книжке и не хочу сейчас это повторять. Но почему-то недавно совершенно обнаружила вторую «Уранию», совершенно случайно. А та, подписанная мне с автографом Бродского. А вот вторая «Урания» не подписанная, но внутри его рукой заметки, причем проставленные годы, или, например, там кому-то посвящено, например, «Шорох акации», от руки написано «Веронике Шульц, давнему и верному другу И.Б.» и так далее. То есть вот это странно. Или, например, в этом стихотворении, которое вот «Шорох акации», там в конце «Серебряная дуда» и почерком Бродского написано «Шарль Паркер», то есть это знаменитый саксофонист 1974-1975 года. Ну, послушайте, «Шорох акации». «Летом столицы пустеют, субботы и отпуска, уводят людей из города, по вечерам тоска. В любую из них спокойно можно ввести войска, и только набравши номер одной из твоих подруг, не доехавшей до сих пор на юг, насторожишься, услышав хохот и волопюк, и молча положишь трубку, город захвачен, строй переменился, все чаще на светофорах стой, приобретая газету, ее начинаешь с той колонки, где, что в театрах, рассыпала свой петит. Ибсен тяжеловесен, а П. Чехов претит. Лучше пойти пройтись, нагулять аппетит. Солнце всегда садится за телебашней там, и находится запад, где выручают дам. Стреляют из револьвера и говорят: «Не дам, если попросишь денег». Там поет ла-ди-да, трепеща в черных пальцах серебряная дуда. Бар есть окно, прорубленное туда. Вот я вам уже говорила, что в черных пальцах серебряная дуда — это знаменитый саксофонист, приписанный почерком Бродского, Шарль Паркер. Но, кстати, вот бар, поскольку у меня ассоциативная память, я сразу вспомнила, когда Бродский уехал в 1972 году, он раньше уехал, а в 1974-го стали уезжать наши друзья. И я помню, как один уехал, но еще не мог оторваться от Москвы и все время звонил. И как-то я была у своей подруги Неи Марковны Зоркой, и он ей позвонил и спросил: «Ну что, что нового в Москве?» Она была чем-то раздражена и в своей манере ответила: «Ну что нового, Бар в Бирюлеве новый открыли». Но тогда, как вы понимаете, в 1974 году действительно это было новостью. Кстати, здесь же в «Урании», в стихотворении «Полярный исследователь», есть тоже, мне нравится: «Все собаки съедены, в дневнике не осталось чистой страницы, и бисер слов покрывает фото супруги, к ее щеке мушку даты сомнительной приколов». И характерно, что написано его рукой 22 июля 1978 года, день рождения Марины Басмановой. Это художница и подруга Иосифа Бродского в 60-е годы. О ней стоит поговорить. Марианна Павловна Басманова. Он с ней познакомился в январе, 2 января, кстати, 1962 года. Ему было тогда 22 года, она на 2 года старше, художница. И вот до 1968 года вот это сплошные разрывы и сближения. Отношения прекратились после 1968 года, вскоре после рождения сына совместного, Андрея. И в конце 1963 года, в декабре, спасаясь от ареста, Бродский уехал в Москву, и друзья его устроили в психиатрическую больницу. Кстати, не без ведома Ахматовой, потому что устраивал Ардов. Оттуда он сбежал в январе, потому что рвался к Басмановой. А в это время у Марины Басмановой случился роман с Дмитрием Бобышевым, близким другом Бродского. И вот эта двойная измена так потрясли его, что в январе 1964 года он пытался покончить с собой, вскрыв вены. Он, кстати, не должен был возвращаться, но он вернулся, и поэтому 13 февраля его там и арестовали. Он записал где-то стихи, посвященные М.Б., так он всегда подписывал посвящение ей перед стихами,
Это главное дело моей жизни. Стихов более 30 ей посвящено. Ей же посвящены и новые станции к Августе, также и длинные такое стихотворение, которое иногда длиннее, чем любая поэма, «Исаак и Авраам». И, например, «Элегия» 82 года. Это 82 года, когда уже прошло очень много лет после разрыва. И он ее не видел после отъезда, после 72 года. «До сих пор, вспоминая твой голос, я прихожу в возбуждение, что, впрочем, естественно, ибо связки, не чета голой мышцы, волосу, багажу, под холодными буркалами». И дальше. «Знаешь, на свете есть вещи, предметы, между собой столь тесно связанные, что, норовя прослыть подлинно матерью и т.д. и т.п., природа могла бы сделать еще один шаг и слить их воедино. Тум-тум фокстрота с крепдышиновой юбкой, муху и сахар, нас в крайнем случае, то есть повысить в ранге достижения Мичурина. У щуки уже сейчас чешуя цвета консервной банки, цвета вилки в руке, но природа, увы, скорей разделяет, чем смешивает, и уменьшает чаще, чем увеличивает. Вспомни размер зверей в плейстоценовой чаще. Мы только части крупного целого, из коего вьется нить к нам, как шнур телефона от динозавра, оставляя простой позвоночник. Но позвонить по нему больше некуда, кроме как в послезавтра, где откликнется лишь инвалид. За не, потерявший конечность, подругу, душу, есть продукт эволюции, и набрать этот номер мне, как выползти из воды на сушу». Да, печальное стихотворение, печальное «Элегия» 82 года. В моей вот этой книжке второй «Урании» есть несколько стихотворений, где от руки Бродского записано посвящение Анне Лизе Алелла. А после одного, например, была приписка, на которой следовало бы мне жениться, что, может быть, еще и произойдет. Точка. К сожалению, не произошло, потому что ясно по другому стихотворению, которое тоже от руки посвящено ей же, А.Л. Алелла. Это «Ария» называется стихотворение, 87-го года. Но прежде чем прочитать это стихотворение, я немножко перескажу, потому что иногда действительно при первом чтении, особенно вот когда на слуху, смысл немножко ускользает. Ибо у Бродского всегда мысль не должна быть четкой. Если в горле першит, можно рискнуть чечеткой. Вот иногда, если в горле першит, он действительно вот чечеткой ла-ди-да-ди-да. И это вот из «Арии». И тут же сразу, очень, кстати, нечетко, «Опера типа Верди», он там пишет. И тут явно по содержанию, конечно, «Отелло», потому что это ревность. Или «Ёрничание», потому что там дальше вдруг идет после вот этой вот оперы типа «Верди», где «Отелло» и ревность, вот это «Ёрниче», замухрышенный такой выговор мужичка, как бы за кружкой пива такая интонация. «Скоро мне полста, вот гоношится бобрик стриженого куста», или там «Это редкая баба, если не согрешит», ну и так далее. То есть вот эти вот переходы от очень трагического к ёрничению. И по первому чтению кажется, в общем, небрежно, дурашливо, но вот эта насмешка над собой, почему я так долго говорю, это ключик, ключик к поэзии Бродского. Итак, «Ария». «Что-нибудь из другой оперы типа Верди, мало ли под рукой, вообще в круговерти, безразлично о ком, трудным для подражания птичкиным языком, лишь бы без содержания. Скоро мне полста, вон гоношится бобрик стриженого куста, вон изменяет облик, как очертание льдин, марля небесных клиник. Что это я, один? Или зашел в малинник? Розовый истукан здесь я себе поставил, в двух шагах океан, место воды без правил. Вряд ли там кто-нибудь, кроме солнца, садится, как успела шепнуть аэроплану птица.
что-нибудь про спираль в башне, и про араба, и про его сераль. Это редкая баба, если не согрешит. Мысль не должна быть четкой, если в горле першит, можно рискнуть чечеткой. День пролетел, пчела шепчет по-польски сбродня. Лучше кричать вчера, чем сегодня, сегодня. Оттого мы кричим, что, дав простор подошвам, рок, не щадя причин, топчется в нашем прошлом. Ах, потерявши нить, моль говорит холстинки, взгляда не уронить ниже, чем след ботинка, и пейзажа черты вывернутого кармана, пение сироты радует меломана. И вот это вот у пейзажа черты вывернутого кармана, то есть полная опустошенность, пустой карман, полная опустошенность, одиночество. И это вот прописная чечетка, можно чечеткой, она помогает. Кстати, в конце сирота и меломан – это одно и то же для Бродского. Между прочим, чечетка – это самый четкий танец. И поэтому Бродский недаром это взял, потому что для него это чечетка – это рифма, четкая рифма. Но все-таки Бродского не стоит понимать так буквально, как я вам это объясняю. И самая ирония – это не совсем такой конечный ответ. Напротив, она означает, что даже спрашивать иногда бесполезно. «Я певец дребедения, лишних мыслей, ломаных линий», как он писал. А вот эти разрывы после Марины Басмановой, их будет много. И оно, естественно, они будут намного мельче. И в римских элегиях и появляются там на перечисление Лесбия, Юлия, Цинтия, Ливия, Микелина и так далее. Вот его тоже очень длинное стихотворение, которое, в общем, все речь поэма. Римские элегии, они тоже посвящены другой женщине, Бенедетти Кравиери, итальянке. Но об этом поговорим в следующей передаче, которую посвятим Иосифу Бродскому.

0: Здравствуйте. Я сегодня хочу продолжить вам читать стихи Иосифа Бродского. В прошлой передаче мы с вами говорили о его любовной лирике, о стихах, посвященных знаменитой МБ Марине Басмановой, и о других встречах и разрывах в его стихотворении в «Римских элегиях», где Лесбия, Юлия, Цинтия, Ливия и Микелина. Вот, кстати, Микелина – итальянка, которая, видимо, не просто как перечисление, а, видимо, на какое-то время все-таки задела сердце Бродского, потому что, не скажу, что ей посвящено, но в то же время, скорее, о ней начало стихотворения «Пьяцца Матеи». И в моем сборнике его рукой написано в 81 году «Рим», и после третьей строфы запись «Все описанное здесь чистая правда, полный акмеизм» и «Б». «Пьяцца Матеи» – это название площади в Риме. Итак, послушайте, раз это полный акмеизм, так значит, это полная правда. «Я пил из этого фонтана в ущелье Рима, теперь, не замочив кафтана, канаю мимо. Моя подружка Микелина в порядке штрафа мне предпочла кормить павлина в именье графа. Граф в сущности совсем не мерзок, он сед и строен. Я был с ним по-российски дерзок, он был расстроен. Но что трагедия, измена для славянина, то ерунда для джентльмена и дворянина. Граф выиграл в игре без правил, я тоже, впрочем, не в накладе, и в Риме тоже теперь есть место вздохнуть, о боже! Чем был бы Рим иначе? Гидом, толпой музея, автобусом, отелем, видом, терм, колизея? А так он место грусти, вы, склоненный в баре, и двери, запертые на виа дельи фунари. Сидишь, обдумывая строчку, и пригорюнясь, глядишь в невидимую точку. Почти что юность. Как возвышает это дело, как в миг печали все забываешь, юбку, тело, где, как кончали. Пусть ты последняя рванина, пыль под забором, над джентльменом дворянина кладешь с прибором. Нет, я вам доложу, утрата, завал, непруха, из вас творят аристократа, хотя бы духа. Забудем о дешевом графе, заломим брови, поддать мы вмиг печали вправе, хоть с принцем крови. Усталый раб из той породы, что зрим все чаще, под занавес глотнул свободы. Она послаще любви, привязанности, веры, креста, овала, поскольку и до нашей эры существовала. Сорвись, все звезды с небосвода, исчезни местность, все ж не оставлена свобода, чья дочь словесность. Она, пока есть в горле влага, не без приюта. Скрипи перо, черней бумага, лети минута. Почти пушкинские стихи, очень они мне нравятся. И мне нравится здесь употребление таких вот вроде бы сленговых слов «канаю мимо». И, как помните, у Мандельштама греки сбондили Елену по волнам, ну, а у меня соленой пеной по губам. Вот это сбондили, канаю, или почти что совсем, не знаю, непруха, да? И, кстати, у Бродского совсем в раннем стихотворении «Речь о пролитом молоке» там есть такие строчки: «Я люблю родные поля, лощины, реки, озера, холмов, морщины. Все хорошо, но дерьмо мужчины. В теле, а духом слабы. Это я верный закон накнокал. Все утирается, ясный сокол. Господа, разбейте хоть пару стекол, как только терпят бабы». Ну, прелестно. И вот это «накнокал» – это абсолютная такая, ну, вроде бы ирония, на самом деле, очень в точку. Бродский объездил практически весь мир. Когда он в 72 году, 4 июля, оказался в Вене и не знал, куда ехать, он встретил приятеля неожиданно, преподавателя Мичиганского университета Карла Профера. И Профер спросил Бродского: «Иосиф, куда ты собираешься?» «Понятия не имею», – ответил он. И тогда Карл Профер его пригласил преподавать в Мичиганский университет. То есть сама судьба его вела. Потом он оказался с ним в Англии на поэтическом фестивале в Эдинбурге. Под Веной в это же время он познакомился со своим кумиром, гениальным поэтом Оденом и так далее. То есть после вот этого неожиданного отъезда, высылки, где он собирался очень быстро, есть знаменитая фотография, когда он сидит верхом на чемодане с растерянным довольно-таки видом. И вдруг судьба ему дарит вот такие встречи и сама решает за него, куда ехать и что делать дальше. После этого он много путешествовал, объездил весь мир, и есть у него одно стихотворение, «Квинтет» называется, посвящено Марку Стренду, тоже путешественник. Это американский поэт и друг Иосифа Бродского. Я прочитаю, конечно, только отрывок. «37 лет я смотрю в огонь, века подергивается, ладонь покрывается потом, полицейский, взяв документы, выходит в другую комнату, воздвигнутый в попыхах, обелиск кончается нехотя в облаках, как удар по Евклиду, как след кометы. Ночь, дожив до седин, ужинаешь один, сам себе быдло, сам себе господин. Вобла лежит поперек крупно набранного сообщения об извержении вулкана, черт знает где, иными словами, в чужой среде, упираясь хвостом в последние запрещения. Я понимаю только жужжанье мух на восточных базарах, на тротуаре в двух шагах от гостиницы, рыбой, попавшей в сети, путешественник ловит воздух раскрытым ртом, сильная боль на этом убив, на том продолжается свете». Вот я хочу обратить внимание на эту строчку «Сильная боль на этом убив, на том продолжается свете». У Бродского очень часто встречаются вот эти предощущения конца, потому что на том свете тоже боль, я там уже как бы был. И вообще на собственный риторический вопрос, что сказать мне о жизни, он сам себе отвечал, что оказалось длинной. При его болезни, при его инфарктах, первый в 76-м году, он не думал, что она окажется такой длинной. И, в общем, это хорошо, потому что он писал стихи до конца своей жизни. Но вот в путешествиях, перечислении событий как бы нет такой прямой причинно-следственной связи. Это просто события. А главное, эти события оставили стихи. И поэтому можно сказать тут как бы словами Маяковского: «Я поэт, этим интересен». И хоть надо вам сказать, что особенно вот в первой передаче я вам рассказывала о нем много и, в общем, писала в книжках, целую главу ему посвятила, когда он меня пригласил на юбилейный вечер Ахматовой в Бостон. И когда я ему говорила комплименты после этого вечера, и как он закрылся, как раковина. Он ненавидел, кстати, комплименты. И я это очень хорошо понимаю, потому что я тоже ненавижу комплименты после спектакля, потому что сам знаешь отлично, как спектакль прошел, как это все было, и комплименты – это слова, слова, слова. Но, тем не менее, есть высказывание одно очень забавное Бродского. «Говорите, что хотите, стихотворением ничего не случится». Поэтому, действительно, главное – стихи. На свое 40-летие, в 80-м году, 24 мая, он написал такие стихи: «Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке. С высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды был распорот, бросил страну, что меня вскормило, из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гуна, надевал на себя, что сызнова входит в моду, сеял рожь, покрывал черной толью гумно и не пил только сухую воду. Я впустил в свои сны вороненный зрачок конвоя, жрал хлеб изгнания, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки помимо воя, перешел на шепот, теперь мне 40». Что сказать мне о жизни, что оказалась длинной? Только с горем я чувствую солидарность, но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность. Вот эта благодарность, благодарность Богу, есть прямое обращение в его стихотворении в римских элегиях. Римские элегии так и заканчиваются. «Наклонись, я шепну тебе на ухо что-то. Я благодарен за все, за куриный хрящик и за стрекот ножниц, уже краящих мне пустоту, раз она твоя. Ничего, что черна, ничего, что в ней, ни руки, ни лица, ни его овала. Чем незримей вещь, тем оно верней, что она когда-то существовала на земле, и тем больше она везде. Ты был первым, с кем это случилось, правда? Только то и держится на гвозде, что не делится без остатка на два. Я был в Риме, был залит светом так, как только может мечтать обломок. На сетчатке моей золотой пятак хватит на всю длину потемок». И вот здесь тоже: «На сетчатке моей золотой пятак, пятак кладут на глаза мертвых». Вообще тут непонятно, или предвидение, предощущение, или действительно вначале было слово. Чувство, мысль, записанная словом, она сбывается. Недаром Ахматова многое не записывала и не пускала в стихи. А боги и бог, божественность, божество, и в ранних стихах тоже. Я не знаю, что такое вера и вообще как ответить на этот вопрос в связи с Бродским. Но вот его рождественские стихи, которые он стал писать практически почти каждый год, или, например, в 65-м году в ссылке в деревне Норинское, стихотворение одной поэтессе, есть такое четверостишее: «Служень ему с чего-то там не терпит, зато само обычно так торопит, что по рукам бежит священный трепет и, несомненно, близость божества». Или тоже строчки в стихотворении «Два часа в резервуаре». «Есть мистика, есть вера, есть Господь, есть разница между них и есть единство. Одним вредит, других спасает плоть, неверье – слепота, а чаще – свинство». Тут тоже можно вспомнить Пушкина, который тоже не сразу пришел, ну, опять-таки, не скажу к вере, а вот к этому единству, к божеству, потому что есть это понятие от ума и от сердца. Пушкин тоже пришел к этому мыслью, и у него, как и у Бродского, скорее вера от мысли. У Бродского больше 20 стихотворений, посвященных Рождеству. Я как-то записывала целую программу из этих стихотворений, но там, правда, был и Пастернак. И когда Бродского спросили, почему он это пишет, он ответил: прежде всего, это праздник хронологический, связанный с определенной реальностью, с движением времени. В конце концов, что есть Рождество? Это день рождения Бога-человека, и человеку не менее естественно его справлять, чем собственный день рождения или собственные именины. Первое стихотворение Бродский написал в 62-м году, «Рождественский романс», и посвятил его своему другу Рейну. А потом почти к каждому Рождеству появлялись. Ну вот, например, 63-го года. «Волхвы пришли, младенец крепко спал, звезда светила ярко с небосвода, холодный ветер снег в сугроб сгребал, шуршал песок, костер трещал у входа, дым шел свечой, огонь вился крючком, и тени становились то короче, то вдруг длинней, никто не знал кругом, что жизни счет начнется с этой ночи. Волхвы пришли, младенец крепко спал, крутые своды ясли окружали, кружился снег, клубился белый пар, лежал младенец, и дары лежали». Я была в Вифлееме и видела вот это место, эта звезда, куда надо подползти на коленях, потому что она покрыта таким низким сводом. И хорошо, что это место сохранилось. Я помню, когда мы туда приехали с виртуозами Москвы на целый месяц, когда еще не было виз и дипломатических отношений с Израилем, мы брали визы в Париже. Мы объездили тогда весь Израиль, а в Вифлеем нас не пустили, потому что там были какие-то взрывы. Но мой друг московский, который там уже жил в Иерусалиме долго, Семен Черток, журналист, сказал: «Алла, ерунда, поедем». Мы взяли такси и поехали. И действительно, там никто, кого мы спрашивали, не слышали об этих взрывах. А весь мир гремел по телевизору и по радио об этих взрывах в Вифлееме. Рождественские стихи 63-го года «Спаситель родился в лютую стужу». Но очень странно, потому что вот то, которое я вам прочитала, «Рождество 63-го года», которое Бродский озаглавил, оно написано в 64-м году. Ну, вообще, вот эти вот даты, они в принципе не важны. «Спаситель родился в лютую стужу, в пустыне пылали пастушьи костры. Буран бушевал и выматывал душу из бедных царей, доставлявших дары. Верблюды вздымали лохматые ноги, выл ветер, звезда, пламенея в ночи, смотрела, как трех караванов дороги сходились в пещеру Христа, как лучи». В 72-м году Бродский написал знаменитое «Сретение». Он посвятил это стихотворение Анне Ахматовой. Послушайте. «Когда она в церковь впервые внесла дитя, находились внутри из числа людей, находившихся там постоянно, святой Симеон и пророчица Анна. И старец воспринял младенца из рук Марии, и три человека вокруг младенца стояли, как зыбкая рама, в то утро затеряны в сумраке храма. А было поведано старцу сему о том, что увидит он смертную тьму не прежде, чем сына увидит Господня. Свершилось, и старец промолвил: «Сегодня, реченное некогда слово храня, ты с миром, Господь, отпускаешь меня, за тем, что глаза мои видели это, дитя. Он твое продолжение и света источник для идолов чтящих племен, и слава Израиля в нем». Симеон умолкнул. Их всех тишина обступила. Лишь эхо тех слов, задевая стропила, кружилось какое-то время спустя над их головами, слегка шелестя под сводами храма, как некая птица, что в силах взлететь, но не в силах спуститься. И странно им было, была тишина не менее странной, чем речь. Смущена Мария молчала, слова-то какие? И старец сказал, повернувшись к Марии: «В лежащем сейчас на раменах твоих паденье одних, возвышение других, предмет пререканий и повод к раздорам, и тем же оружием, Мария, которым терзаема плоть его будет, твоя душа будет ранена. Рана сия даст видеть тебе, что сокрыто глубоко в сердцах человеков, как некое око». Он кончил и двинулся к выходу вслед. Мария сутулясь и тяжестью лет согбенная Анна безмолвно глядели. Он шел, уменьшаясь в значенье и в теле для двух этих женщин под сенью колонн. Почти подгоняем их взглядами, он шел молча по этому храму пустому, к белевшему смутно дверному проему, и поступь была стариковски тверда. Лишь голос пророчицы сзади, когда раздался он шаг, придержал свой немного, но там не его окликали, а Бога пророчица славить уже начала. И дверь приближалась, одежд и чела уж ветер коснулся, и в уши упрямо врывался шум жизни за стенами храма. Он шел умирать, и не в уличный гул он, дверь отворивший руками, шагнул, но в глухонемые владения смерти. Он шел по пространству, лишенному тверди, он слышал, что время утратило звук, и образ младенца сиянием вокруг пушистого темени, смертной тропою душа Симеона несла пред собою, как некий светильник, в ту черную тьму, в которой дотоле еще никому дорогу себе озарять не случалось. Светильник светил, и тропа расширялась. И в этом стихотворении, в гениальном, Бродский прекрасно совершенно в последних строчках пишет о том, что вот этот светильник, и светильник светил имя Бога, и тропа расширялась. Вообще вот это присутствие смерти, присутствие конца в его стихах очень часто встречается. И после первого инфаркта в 76-м году, обширный инфаркт, потом еще два, и потом были две операции на сердце. Третья операция, ему предложили делать пересадку сердца и предупреждали о том, что это может плохо кончиться. Предупреждали, что нельзя курить. И, кстати, когда кто-то из его друзей спросил хирурга, что в конце концов погубило его, ну, одну причину назовите, ну, одну причину курения. Ну, это американец, тут одной причины, конечно, не обойтись. Но, тем не менее, Бродский курил до конца. Он знал о конце, знал, чем это кончится. И тем не менее курил. Входит Пушкин там в шлеме, в тонких пальцах пероса. Помните это прелестное стихотворение, да? И в 89-м году стихотворение «Фин де секль». Он начал: «Век скоро кончится, но раньше кончусь я». То есть он соединил себя, век и себя, и понимал свой конец. Да даже вот в этом стихотворении, в залихватском стихотворении, которое я вам сегодня прочитала, «Пьяца Матея», и там есть тоже строчки: «Под занавес глотнул свободы». То есть под занавес, под конец, но все равно конец будет, но глотнул свободы. Или еще более в раннем стихотворении, «Письма римскому другу», «Мир без меня» в 72-м году. Но об этом стихотворении «Письма римскому другу» поговорим в следующей передаче, которую посвятим Иосифу Бродскому.
1: «Доколе мир стоит, доколе человеки жить будут на земле, дотоле черь небес, поэзия для душ чистейшим благом будет», — сказал когда-то Карамзин, и я, Алла Демидова, приглашаю вас сегодня послушать стихи в программе «Театр поэзии у микрофона».

Здравствуйте. Я сегодня продолжу вам читать стихи Иосифа Бродского. Я вам уже говорила, что в 68 году у Бродского и Марины Басмановой родился сын Андрей. Он приезжал к Бродскому в Нью-Йорк уже взрослым, когда можно было уже приехать. Но отношения не сложились. Бродский оставил ему ключи от квартиры в Нью-Йорке, деньги и уехал в другой город. А в 93-м году у него родилась дочка Анна, Нюша. Но, видимо, Андрей, хотя отношения не сложились, бередил душу, потому что недаром все время в рождественских стихах, которые я вам читала и в прошлой передаче, и вообще в других стихах рождественских, вот дети – это не только Сын Божий. Ну, например, вот в 80-м году он написал стихотворение, как бы тоже относящееся к рождественским. «Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве, в эту пору разгул Пинкертоном, и себя настигаешь в любом естестве по небрежности оттиска воном. За такие открытия не требуют мзды, тишина по всему околотку. Сколько света набилось в осколок звезды, на ночь глядя, как беженцев в лодку. Не ослеп, не смотри, ты и сам сирота, отщепенец, стервец вне закона. За душой, как ни шарь, ни черта, изо рта пар клубами, как профиль дракона. Помолись лучше вслух, как другой Назарей, за бредущих с дарами в обеих половинках земли самозванных царей и за всех детей в колыбелях». И более ранним, тоже не впрямую, «Мой Телемак, Троянская война окончена», то есть Одиссей пишет своему сыну Телемаку, и то, что вот этот вот разрыв, то, что он сына тоже не видел практически, это тоже как бы эхом отражается отношение Бродского к сыну. «Мой Телемак, Троянская война окончена. Кто победил, не помню. Должно быть, греки». Вы знаете, простите, что я прерываю, но мне очень нравится это стихотворение, особенно начало, потому что такой уставший путешествие.

и все-таки ведущая домой дорога оказалась слишком длинной. Как будто Посейдон, пока мы там теряли время, растянул пространство. Мне неизвестно, где я нахожусь, что передо мной. Какой-то грязный остров, кусты, постройки, хрюканье свиней, заросший сад, какая-то царица, трава да камни. Не помню я, чем кончилась война, и сколько лет тебе сейчас не помню. Расти, большой мой Телемак, расти, лишь боги знают, свидимся ли снова. Ты сейчас уже не тот младенец, перед которым я сдержал быков. Когда б не Паламет, мы жили вместе. Но, может быть, и прав он. Без меня ты от страстей эдиповых избавлен. И сны твои, мой Телемак, безгрешны. Вы знаете, очень часто его спрашивали, почему он не приехал, когда уже после перестройки, и его приглашал и Собчак, и Галина Старовойтова. Он иногда отвечал, да, действительно, вот когда выйдет мой сборник, может быть, и приеду. Но, с другой стороны, куда приезжать? В 61-м году он написал «Праведческое стихотворение». «Ворочишься на родину, ну что ж, гляди вокруг, кому еще ты нужен, кому теперь в друзья ты попадешь. Ворочишься, купи себе на ужин какого-нибудь сладкого вина, смотри в окно и думай понемногу, во всем твоя, одна твоя вина, и хорошо, спасибо, слава Богу. Как хорошо, что некого винить, как хорошо, что ты никем не связан, как хорошо, что до смерти любить тебя никто на свете не обязан. Как хорошо, что никогда во тьму ничья рука тебя не провожала. Как хорошо на свете одному идти пешком с шумящего вокзала. Как хорошо на родину спеша поймать себя в словах неоткровенных и вдруг понять, как медленно душа заботится о новых переменах». Но, с другой стороны, я думаю, тут и болезнь, конечно, сыграла свою роль. Усталость. Потому что стенокардия и вообще болезнь сердца, во-первых, это всегда страх, потому что это может кончиться и прийти каждую секунду. А во-вторых, это усталость. Усталость сердца, усталость жизни. Я не то что схожу с ума, но устал за лето. За рубашкой в комод полезешь, и день потерян. Поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла все это, города, человеков, но для начала зелень. Стану спать, не раздевшись, или читать с любого места чужую книгу, пока месь остатки года, как собака, сбежавшая от слепого, переходит в положенном месте асфальт. Свобода — это когда забываешь отчество у тирана, а слюна во рту слаще халвы Шираза, и хотя твой мозг перекручен, как рог барана, ничего не каплет из голубого глаза. В сентябре 90-го года Бродский женился на Марии Социани, итальянской аристократке. У нее мать русского происхождения. Я, кстати, с матерью знакома, очень красивая. И Мария тоже очень красивая. Породистое лицо. А в 93-м году, как я вам говорила, родилась дочь Анна, которая принесла, в общем, счастье Бродскому. То, чего он раньше был лишен. Общение с детьми, хотя я не думаю, что он их раньше очень уж любил. Вы знаете, болезнь, он еще не знал о ней. В деревне Норинское, в ссылке, у него уже были боли и было кровохарканье, к которому он всерьез не отнесся. Но дело в том, что у него отец перенес много инфарктов, хотя дожил до 80 лет. Но Бродский написал, ну, конечно, тоже в шутку, «У пророков не принято быть здоровым». Это он написал еще в 67-м году. Я вам хочу прочитать одно стихотворение знаменитое, хрестоматийное, которое знают практически все, «Письма римскому другу». Но обращаю ваше внимание, что оно написано в марте 72-го года. «Письма, как бы обращенные другом после отъезда, а уехал он в июне 72-го года». То есть абсолютно праведческое стихотворение. И не только в этом, потому что оно обращено к постуму. А постум – это латинское имя, и в переводе обозначает

Получает тот, кто после. То есть оно давалось ребенку, родившемуся после смерти отца. Вот это тоже провидение. И потом последние строчки – кипарис. Кипарис – кладбищенское дерево. И в стихотворении вот эти вот строчки «друг твой, любящий сложение, долг свой давний вычитанию заплатит». То есть меня нет. И в конце, когда книга, которая на ветру распахивается в одиночестве, автора уже... И тот, кто писал это письмо, его нет. Причем это только в последнем варианте. В черновике там все-таки есть автор, есть человек, который пишет. Но Бродский оставил уход. Нынче ветрено, и волны с перехлестом. Скоро осень, все изменится в округе. Смена красок этих трогательней постум, чем наряды перемена у подруги. Дева тешит до известного предела. Дальше локти не пойдешь или колено. Сколь же радостней прекрасное вне тела. Ни объятий невозможно, ни измена. Посылаю тебе постум эти книги, что в столице мягко стелют, спать не жестко. Как там Цезарь, чем он занят? Все интриги, вероятно, до обжорства. Я сижу в своем саду, горит светильник. Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого и сильных лишь согласное гуденье насекомых. Здесь лежит купец из Азии. Толковым был купцом он, деловит, но незаметен. Умер быстро, лихорадка. По торговым он делам сюда приплыл, а не за этим. Рядом с ним легионер под грубым кварцем. Он в сражении империю прославил. Сколько раз могли убить, а умер старцем. Даже здесь не существует постум правил. Пусть и вправду постум, курица не птица, но с куриными мозгами хватишь горя. Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. И от Цезаря далеко, и от вьюги, лебезить не нужно, трусить, торопиться. Говоришь, что все наместники ворюги, но ворюга мне милей, чем кровопийца. Этот ливень переждать с тобой, Гетера, я согласен, но давай-ка без торговли. Брать сестерцы из покрывающего тела, все равно, что дранку требовать у кровли. Протекаю, говоришь, но где же лужа? Чтобы лужу оставлял я, не бывало. Вот найдешь себе какого-нибудь мужа, он и будет протекать на покрывало. Вот и прожили мы больше половины, как сказал мне старый раб перед таверной. Мы, оглядываясь, видим лишь руины. Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Был в горах, сейчас вожусь с большим букетом, разыщу большой кувшин, воды налью им. Как там в Ливии мой постум или где там? Неужели до сих пор еще воюем? Помнишь постум у наместницы сестрица, худощавая, но с полными ногами? Ты с ней спал еще, недавно стала жрица. Жрится постум и общается с богами. Приезжай, попьем вина, закусим хлебом или сливами. Расскажешь мне известия, постелю тебе в саду под чистым небом и скажу, как называются созвездия. Скоро постум друг твой, любящий сложение, долг свой давний вычитанию заплатит. Забери из-под подушки сбережения, там немного, но на похороны хватит. Поезжай на вороной своей кобыле в дом Гетер под городскую нашу стену. Дай им цену, за которую любили, чтоб за ту же и оплакивали цену. Зелень лавра, доходящая до дрожи, дверь распахнутая, пыльное оконце, стул покинутый, оставленное ложе, ткань, впитавшая полуденное солнце. Пон шумит за черной изгородью пиней, чье-то судно с ветром борется у мыса. На рассохшейся скамейке старший Плиний дрозд щебечет в шевелюре кипариса. И опять-таки обращаю ваше внимание на дату март 72-го года. То есть письмо как бы после эмиграции, но оно написано в марте, а эмиграция была в июне. Он умер в ночь на 28 января 96 года. 28 января, вообще странная дата. 28 января умер
Достоевский. В ночь на 29 января умер Пушкин. По воспоминаниям друзей, в этот вечер долго сидели у Бродского, были американцы, жена ушла раньше спать, а на утро, когда она вошла в его кабинет, то около двери он лежал одетый. И врачи говорили, что смерть наступила мгновенно. Не знали, где его хоронить. В то же время позвонил Собчак, предложил похоронить в Ленинграде рядом с родителями. Но потом жена выбрала Италию. И это, наверное, очень хорошо в Венеции. Это знаменитое кладбище Сан-Микеле. Я была летом в 2009 году в Венеции, когда открывался барельеф, посвященный Бродскому, который тоже сделал Георгий Франгулян, на набережной Неисцелимых. И поехала на это кладбище Сан-Микеле. Могила особняком, хотя недалеко и могила Стравинского, и Дягилева, но она особняком, и на могиле расцвел тогда огромный куст красных роз. И те розы, которые я привезла, я положила под этот куст. Они были как бы продолжением. И на могиле такой маленький ящик, и там много ручек и записок. И говорят итальянцы, что надо всегда срывать с могилы какой-нибудь листочек себе на память. Но я не посмела. Хорошо, что он похоронен там, в Венеции, который очень любил. У него есть стихотворение тоже раннее. Я вообще люблю ранние стихи больших поэтов. Они всегда праведческие. Стихотворение, которое названо «Станцы городу». Оно, конечно, было написано, естественно, и посвящено Ленинграду, где жил Бродский и родился. Но сейчас уже можно отнести и к Венеции. «Да не будет дано умереть мне вдали от тебя, в голубиных горах кривоногому мальчику вторя». Простите, опять-таки перебью себя, потому что я вот никогда не понимала, что такое кривоногому мальчику вторя. И только вот когда уже читая бесконечные его стихи и о нем воспоминания, поняла. Это, конечно, в голубиных горах кривоногому мальчику вторя. Это, конечно же, смерть Лермонтова, которого тоже называли кривоногим мальчиком. «Да не будет дано умереть мне вдали от тебя, в голубиных горах кривоногому мальчику вторя. Да не будет дано и тебе, облака торопя, в темноте увидать мои слезы и жалкое горе. Пусть меня отпоет хор воды и небес, и гранит, пусть обнимет меня, пусть поглотит мой шаг, вспоминая, пусть меня отпоет, пусть меня беглеца осенит белой ночью твоя неподвижная слава земная. Все умолкнет вокруг, только черный буксир закричит посередине реки, иступленно борясь с темнотою, и летящая ночь эту бедную жизнь обручит с красотою твоей и с посмертной моей правотою». В раннем стихотворении, написанном на смерть Элиота в 65-м году, есть строчки: «Он умер в январе, в начале года. Под фонарем стоял мороз у входа». А еще раньше стихи на смерть Роберта Фроста, датированном 30 января, были тоже другие. «Значит, и ты уснул, должно быть, летя к ручью, ветер здесь промелькнул, задув и твою свечу». Все это аукается со смертью Бродского. Вот эти странные сближения, по словам Пушкина. Когда Бродский умер, полтора года его временным пристанищем было кладбище при церкви Святой Троицы в Манхэттене, недалеко от его дома, где он жил. Гроб стоял в склепе, он не был в земле. Пока договаривались и получили разрешение, чтобы похоронить его в Венеции. А у Бродского в раннем стихотворении есть такая строчка: «Однажды я тоже зимой приплыл сюда». И вот, чтобы не кончать на такой печальной ноте, я хочу вам прочитать его раннее стихотворение, вернее, отрывки, потому что оно длинное. «Остановка в пустыне».
Я вам говорила, что Бродский родился в Ленинграде, и там недалеко, где он жил, недалеко от Московского вокзала, была греческая церковь. Но ее сломали, и вместо нее построили концертный зал, который сейчас так и называется, Октябрьский. Это недалеко от Октябрьской гостиницы, кто знает Петербург. И вот об этом, вроде бы об этом стихотворение Бродского. «Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали греческую церковь, дабы построить на свободном месте концертный зал. В такой архитектуре есть что-то безнадежное. А, впрочем, концертный зал на 1000 с лишним мест не так уж безнадежен. Это храм, и храм искусства. Кто же виноват, что мастерство вокальное дает сбор больше, чем знамена веры? Жаль только, что теперь издалека мы будем видеть не нормальный купол, а безобразно плоскую черту. Прекрасно помню, как ее ломали. В церковный садик въехал экскаватор с подвешенной к стреле чугунной гирей, и стены стали тихо поддаваться. Потом туда согнали самосвалы, бульдозеры. И как-то в поздний час сидел я на развалинах апсиды, в провалах алтаря зияла ночь, и я сквозь эти дыры в алтаре смотрел на убегавшие трамваи, на вереницу тусклых фонарей. Когда-нибудь, когда не станет нас, точнее, после нас, на нашем месте, возникнет тоже что-нибудь такое, чему любой, кто знал нас, ужаснется. Но знавших нас не будет слишком много. Вот так по старой памяти собаки на прежнем месте задирают лапу. Ограда снесена давным-давно, но им, должно быть, грезится ограда. И что им этот безобразный дом? Для них тут садик, говорят вам, садик. А то, что очевидно для людей, собакам совершенно безразлично. Вот это и зовут собачья верность. И если довелось мне говорить всерьез об эстафете поколений, то верю только в эту эстафету, вернее, в тех, кто ощущает запах. Сегодня ночью я смотрю в окно и думаю о том, куда зашли мы и от чего мы больше далеки, от православия или эллинизма, к чему близки мы, что там впереди, не ждет ли нас теперь другая эра. И если так, то в чем наш общий долг и что должны мы принести ей в жертву? И вот это стихотворение с этим удивительным концом написано молодым человеком в 66-м году. Итак, его же словами. «Навсегда расстанемся с тобой, дружок. Нарисуй на бумаге простой кружок. Это буду я, ничего внутри. Посмотри на него и потом сотри». Это из стихотворения, кто захочет прочитать, Тони Музо «Воды набирает в рот». И его одно стихотворение называется «Ниоткуда с любовью». Вот это вот «Нигде», Венеции где-то там, «Ниоткуда с любовью». Все стихи Бродского «Ниоткуда с любовью». Всего вам доброго. Надеюсь, до новых встреч.

0: Эй! Эй! Добрый вечер! Почему ты молчишь? Опять сигарета?
1: Здесь и покурить нельзя. Чего не спрашиваешь, где я был?
0: Ты не любишь, когда я спрашиваю. Потом я знаю.
1: Знаешь. Всегда все знаешь.
0: Ну, что с тобой? Что-нибудь случилось?
1: Случилось. Срезал меня этот сухарь. Подготовленный вы неотменно, коллега. Встретимся с вами еще раз.
0: Ну, что ты, мой хороший. Ты из-за этого скис. Я-то подумала, бог знает что.
1: А тебе мало? Теперь лишат стипендии.
0: Ничего, это с каждым может случиться.
1: Ой, ну что ты болтаешь? Ну что ты? Жить-то как будем? На одну твою стипендию, что ли?
0: Я не болтаю, я думаю.
1: Думаешь?
0: Да, разве не заметно?
1: Наконец-то ты стала думать.
0: Что ты хочешь этим сказать?
1: Сама понимаешь. Да. Вот те и поженились.
0: Не я одна этого хотела, Саша.
1: Я не говорю, что только ты хотела. Но как заниматься в такой обстановке? Как? Ребенок.
0: Это наш ребенок, Саша.
1: Я не говорю, что не наш, но он требует своего.
0: Ужинать будешь? Приготовить?
1: Не хочется. Выпить у нас нет ничего.
0: Найдется.
1: Зачем две рюмки?
0: Не хочу, чтобы ты один напивался. Буду во всем вместе с тобой.
1: Ну как вот, как человеку пить, если курить нельзя?
0: Ну что ты, это устроим. Сядь вот здесь у окна. Будешь выдыхать весь дым наружу. Так, вот пепельница.
1: Ну что за человек, а? Ну что... Вот подумай только, я ему объяснил мое положение, а он залыдил свою. Встретимся с вами еще раз, коллега. Ну что ему с того троек поставить?
0: Не надо было ему объяснять. Знаешь, я, кажется, придумала. Только обещай, что не будешь спорить.
1: Таких обещаний не даю.
0: Я поступлю на работу.
1: Ты что? Ты что, а институт бросишь?
0: Временно. В будущем году перейду на заочную, а потом...
1: Ни в коем случае.
0: Выслушай меня. Ну, подожди, ну, выслушай. Нет. Ну, вот послушай только. Столько людей работают и учатся, а мы молоды. Нет. Нам говорят, что мы даже неприлично молоды. Нет. Ну и что, ну, потеряю год. Закончишь раньше меня, поступишь на работу. Тогда я смогу спокойно закончить. Даже разрешу тебе подавать мне завтрак в постель.
1: Нет, нет, нет, нет. Затянем ремень потуже и поживем на одну стипендию. Или я поступлю на работу. Ну, а почему вы действительно не мне?
0: Нет, только не тебе. Только не тебе. Тебе и так досталось. Семья, жена, ребенок. Прошу тебя, Саш, согласись. Мне очень приятно, что и я могу что-то сделать. Ну, ты не смейся. Ну, ты не смейся. Мне кажется, я бы тебя меньше любил, если бы все шло гладко, как по маслу.
1: Это почему же?
0: А вот так. Препятствия. Препятствия заставляют нас быть ближе друг к другу, правда?
1: Ну и что?
0: Ну, столько людей женятся, но не так, как мы. Ведь никто так не любит друг друга, как мы.
1: Ты у меня одна такая.
0: Я не могу себе представить, что у тебя могла быть другая.
1: Ну, это само собой разумеется. Ты такая маленькая, хрупкая, нежная. И сильная, сильная, как чемпион мира по штанге. Мила, слушай, а почему бы не попросить твоих, а?
0: Ну, ты же знаешь, что с мачехой я бы не могла говорить по этому вопросу, а папа? Ему будет тяжело между двух огней.
1: Бабушкины сказки, злая мачеха и гордая падчерица. Они не одобряли нашу свадьбу. Но ведь примирились, наверное?
0: Нет, Саша, я не смогла бы. Сами обойдемся. Когда состаримся, будем вспоминать. Ну и трудно же нам было тогда, и нам будет приятно. А ты будешь целовать мои седые волосы и говорить, ты всегда была сильной, сильной, как чемпион мира по штанге.
1: А вон тот чемпиончик в коляске, что спит, он тоже?
0: Мы его на ноги поставим. Есть ясли, есть детские сады, на улице не останется. Ему хорошо будет с другими ребятишками.
1: Ой, Милка, все-таки это здорово, что мы с тобой поженились, а?
0: Да. Да. Ты выполнишь одну мою просьбу.
1: Какую?
0: Помнишь, когда мы с тобой познакомились в гостях у Веса? Ты тогда разыграл сцену, как убиваешь волка. Пожалуйста, повтори ее снова.
1: Не, ну ты что, ну же это ерунда была.
0: Нет,
1: да перестань.
0: Ну
1: да?
0: Вот ты ничего не понимаешь.
1: Да ну что
0: это
1: ты?
0: Не ерунда.
1: Ну.
0: Вот как раз это-то и не ерунда. Я, может быть, потому и полюбила тебя. Почувствовала, что какой бы волк ни встретился мне на пути, ты защитишь меня.
1: Ну, мне просто хотелось вас посмешить, вот и все.
0: А вот сейчас только для меня.
1: Если ты так хочешь, пожалуйста. Ну, иду я по Буковому лесу.
0: Почему по Буковому?
1: Ну, там водятся самые породистые волки. Вот такие. Узкая тропинка, усланная прошлогодней листвой. Вокруг белые прямые стволы. И вдруг навстречу мне зверь
0: с желтыми глазами
1: пригнулся вот так и смотрит мне прямо в глаза. Я смотрю на него, не останавливаюсь. Нужно выиграть время. Медленно отступаю, снимаю пиджак, обматываю им левую руку. Вот так. Время выиграно. Время, понимаешь? Вынимаю кинжал. Острие в 24 сантиметра. Перламутровая рукоятка старинной работы. Зверь рычит. Замираю на месте. Левая нога немного впереди. Левая рука, обмотанная пиджаком, впереди. Правая с кинжалом у бедра. Чтобы не пугать зверя, выжидаю. Густая тишина. Напряжение. Медленно тянется время. Убийственно тянется. Тишина еще гуще. Бросаюсь. Рука в раскрытой пасти. Удар кинжалом. Еще удар.
0: Так.
1: Зверь превращен в лохмотья. Вытираю стальную гадюку. Беру за хвост. Вот так волоку по прошлогодней листве. Кровавый след.
0: Это уже на пиджак не похоже. Дай сюда, я погладу завтра. А теперь спать. Спать. Уже первый час ночи.
1: День начинается с полночи. Мудрая мысль. Забавная история, а? У тебя не найдется три лева. Завтра я должен их отдать Пепу.
0: Найдутся.
1: Пожалуйста, мадам. Пожалуйста, сядьте спиной к камину. Одна спираль сгорела, правда, но все-таки греет. Ваш ужин готов. Горячий чай, совсем свежее масло с запахом миндаля, сыр балканский, варенье из черешни. Желаю вам приятного ужина, мадам.
0: Саша, ты самый милый из мужей. Я сейчас заплачу, честное слово.
1: Стараюсь, мадам, поскольку мой милый миллионок золотой цыпленок по 8 часов в день перевыполняет трудовые нормы.
0: Прошу тебя, не начинай снова. Я же говорила, работа на фабрике для меня не в тягость, даже приятно. Знаешь, у меня появились новые подруги, чудесные девушки. А товарищ Пенчев...
1: Я хотел посоветоваться с тобой. Что если мне написать заявление и попросить разрешения сдать сразу за 2 года? А? Времени у меня сейчас свободного много.
0: Нет, исключено. Учись нормально, как все.
1: Но я хочу как-нибудь тебе...
0: И слушать я не желаю. Вопрос решен. Я так проголодалась. Сыр просто сказочный. Да, чуть не забыла. Вот деньги, которые тебе были нужны. Ровно 70 лев.
2: Ты неповторима. Ты очаровательна.
0: Да.
2: Неподражаема.
0: Да.
2: Где ты раздобыла эти деньги? Обобрала фабричную кассу?
0: Нет. Когда ты мне позвонил и сказал, что тебе очень нужны эти 70 левов, я растерялась. Мне было неудобно брать займы.
2: Ну, понимаешь, Васка плакался, что попал в трудное положение, а я ему обещал, и ты же знаешь, он оказывал мне услуги.
0: Ну, конечно, конечно. Сначала я решила продать Минке свой медальон, он ей очень нравился.
2: Медальон твоей матери?
0: Это пустяки. Знаешь, если бы ты заболел и нужно было перелить тебе всю мою кровь, я бы не задумывалась ни минуты.
2: Постучи по дереву. Рассказывай дальше.
0: Ну вот, товарищ Пенчева, наш бригадир, сразу заметила, что медальон у Минки. Она все замечает. И я ей рассказала.
2: Все ей рассказала?
0: Да. Она сразу захлопотала, нашла мне деньги, заставила Минку вернуть медальон. Даже поругала меня. Сказала, что когда работаешь вместе с людьми, должна уважать их. Что мы вместе и в радости, и в горе. И раз я попала в беду, понимаешь... Как следует меня вырубить.
2: Ты знаешь, что ты наделала?
0: Что?
2: Ничего. Опозорила меня, вот что. Посмешищем сделала. Теперь все ваши девушки и товарищ Пенчева что обо мне подумают? А я обещал выручить Васка. Эх вы, разве вам понять, что такое мужское достоинство и мужская дружба?
0: Малыш, ну ничего плохого в этом нет. Я же им...
2: Завтра же вернешь деньги. Уж лучше я сожгу руку, но не возьму этих денег. Вот приложу сейчас к плитке.
0: Сашка, не надо, не делай глупости. И их обидишь. И меня. Знаешь, как мне приятно, что я могу хоть что-то сделать для тебя.
2: Нет, ну... Все могу вытерпеть, но чтобы надо мной смеялись...
0: Сашка, пожалуйста, возьми деньги.
2: Ну ладно, так уж и быть. Но с одним условием. Когда-нибудь все левы, полученные от тебя, вернутся к тебе с избытком в виде сберкнижки.
0: Я не люблю таких счетов, Саша.
2: Иначе я не согласен.
0: Ладно, ладно. Только не сердись.
2: Зачем же мне сердиться-то? У меня самая лучшая, самая милая, самая внимательная жена в космосе. Иди ко мне. Иди ко мне. Милый мой милок. А я самый неблагодарный.
0: Не говори так. Мне так хорошо с тобой. Зачем нам ссориться из-за пустяков? Эх, Сашка, Сашка.
2: Помолчи. Слышишь?
0: Что?
2: Время. Я дарю тебе время.

0: Итак, господа, борьба продолжается. Мое предчувствие подсказывает, что мы вступаем в решающую фазу. Вывод, будьте внимательны и осторожны. Я беру у вас последнюю статинку. Вам придется закладывать свою одежду.
1: Ну и хайло. Закрой его, сквозняк получается.
0: Только вагоновожатые боятся сквозняков. А вы безрассудно смелые, доказано. Иначе вы не сели бы играть с таким гигантом, как Саша. Боги любят смелых. Фавориты богов, сколько карт желаете?
2: 3.
0: Прошу.
3: Да, в прошлый раз ты не был таким веселым.
0: Не будем воскрешать грустные воспоминания. Вчерашний день давно мертв. Да здравствует сегодняшний день. Точнее, сегодняшняя ночь.
4: 2 карты.
0: Пожалуйста.
4: Сегодня малышу дико везет. Он повредит себе голосовой аппарат.
0: Ошибаетесь, рыцари 4 тузов. Это не везение. Здесь мой драгоценный талисман. Миллионных золотой цыпленок. Это побуждает птицу счастья кружить над вдохновенным моим челом.
1: 3 карты.
0: Прошу.
1: Благодарю. Твой драгоценный талисман, который оплачивает проигрыши.
0: Миллионок, золотой цыпленок, ты спишь, радость моя?
5: Нет, не сплю.
0: Сокровище мое, не слушай злобные выпады этих пропащих типов. Они продиктованы холостяцкой завистью и душевной ограниченностью.
5: Я их не слушаю.
0: Правильно. А теперь, светочей моих, иди и поцелуй меня.
4: Это вольет новую силу в мои мышцы.
0: Да, могла бы вложить больше души и темперамента. Сеньоры, выньте шпаги. Надеюсь, ваше завещание заверено у нотариуса. Говорите.
3: 3 лево.
0: Слишком скромно вы, кардинал.
3: Ну,
1: 9 лево. 27.
3: Вот это
0: да. Сохраните самообладание, сеньоры. Банк и банк сверху.
3: Нет, пас.
4: Без меня.
1: И без меня.
0: Что, бежите, трусы? Слушайте, детки-малолетки, лучше бы вам играть в пуговицы от брюк, чем состязаться за столом с таким мастером, как Саша.
1: Надо идти. Поздно.
0: Садись.
3: Не привлекайся. Нет, на самом деле пора. Опять засидимся до рассвета.
4: Я клюю носом, как наш главный бухгалтер.
0: А, испугались. Ну куда? Куда спешите, сенаторы? Ваши заплаканные вдовы давно утерли слезы, их утешили дворецкие.
1: Оставь, Саша, я устал.
0: Только 9 заключительных туров. Нечестно бежать, когда птица счастья села мне на плечо.
4: И Мила хочет спать.
3: Ну, конечно.
0: Ой, ищешь себе оправдание. Мила не хочет спать. Правда, радость моя? Почему не отвечаешь? Луч света в темном царстве.
5: Я задремал.
0: Садитесь. Сейчас моя подруга жизни сварит вам кофеек. Взбодритесь.
1: Поздно.
3: Да, в другой раз продолжим.
0: Милка, почему ты молчишь? Будь гостеприимной, из-за тебя гости уходят. Что происходит с твоим хорошим воспитанием?
5: Садитесь, я действительно приготовлю кофе.
0: Могла бы сказать любезнее, а не бурчать себе под нос. Обижаешь людей.
5: Я не бурчу.
0: Вы слышите, святые отцы? Вот они, радости брака. Ой, вот пойду куда-нибудь с друзьями, бурчит, приведу друзей домой, опять бурчит. Что вы мне посоветуете?
5: Саша, прошу тебя, замолчи.
0: Она сказала, чтобы я замолчал, господа судебные заседатели. Давно уж ничего другого и не делаю. Молчу и слушаю. Она меня кормит.
5: Но... Прошу тебя, не начинай снова.
0: Ага, я и досаждаю граждане республики. Моя супруга трудовой элемент, работает на фабрике. Это делает ее гордой. Там она встречает только прекрасных людей. По крайней мере, так она мне говорит. Новых людей.
1: Не нужно кофе.
4: Мы лучше пойдем.
3: Да.
0: Нет, ни в коем случае. Поучитесь у нас, поучитесь, и вам предстоит счастье. Если ваши будущие супруги будут работать на фабрике и хорошо зарабатывать, вам это выйдет боком, будьте уверены. На вас посыпятся указания за указаниями, когда менять носки и прочее. Бесконечный праздник.
5: Зачем переиначиваешь, Саша? Я ведь только сказал тебе как-то, что в последнее время ты мало спишь.
0: Вы понимаете, каннибалы? Она заботится обо мне, просвещает меня. Вчера обстоятельно объяснила мне, как обрела свое достоинство совработницы, и у нее появились силы отдавать что-то людям.
5: Саша.
0: Общество приветствует ее трудовой героизм. Почему не аплодируете, гугеноты? А я жалкий трутень, да, сижу на ее нежной шее.
5: Саша, ничего такого я не говорила.
0: Нет необходимости говорить, ты это показываешь.
5: Хватит!
0: Насколько я понимаю, здесь разыгрывается небольшая семейная сцена. Пардон, мадам, что вы воображаете, что без вас я умру с голоду, не смогу расстаться с розовым семейным счастьем, что брачные цепи опутали меня на всю жизнь?
5: Саша, прости. Прости, я устал. Прости. Изнервничалась. Прости. Я сейчас приготовлю кофе.
1: А нет, нет, не надо.
4: Мы уходим.
3: Это мы виноваты. Мы засиделись так.
0: Видишь, что ты наделала? Видишь, что ты наделала? Ребята обиделись.
4: Да не обижала она нас. Замолчи ты, наконец.
3: В самом деле, ну что ты все лаешься-то?
1: Уходим, уходим. Сумасбродный ты человек.
0: А, не торопитесь, лорды! Ну...
2: Если хочешь, сделай мне чашечку кофе. Такие перепалки мне не нравятся. И, пожалуйста, без слез.
5: Кофе готов.
2: Так, хорошо. Надеюсь, ты уже успокоилась. И мы можем так потолковать разумно, без лишнего крика. Так вот, хочу тебя спросить. Задавал ли ты себе вопрос?
5: Какой?
2: Почему я согласился на то, чтобы не я, а ты поступил на работу? Вероятно, предполагаешь, что я бессовестный лентяй, жаждущий сорвать горькие плоды твоего благородного труда.
5: Нет, ничего подобного. Я...
2: Если я наймусь грузчиком, я заработаю кучу денег. Кучу. Посмотри, какие у меня широкие плечи. Мне ведь только захотеть. И меня возьмут вон, статистом в кино. А может быть, даже и роль дадут. Ты знаешь, что у меня фотогеничное лицо? Я даже диктором на радио могу быть. Слышь, как у меня зычный голос? И без всяких там пришептываний. Так почему я согласился?
5: Я настаивал.
2: Вот именно. Если ты теперь раскаиваешься, если тебе трудно, можешь немедленно бросить.
5: Нет, ну зачем же я брошу? Мне не тяжело.
2: Я согласился потому, что хотел помочь тебе.
5: Мне?
2: Да. Я должен тебе сказать, ну, как, не совсем приятные вещи. Должен сказать, ну, чтобы потом впредь у нас не было больше таких мучительных бесед. Ты страдаешь неуверенностью в себе.
5: Может быть, ты и прав. Когда я впервые пришла на фабрику, мне казалось, умру от смущения. Как начну работать, справлюсь.
2: Не только это. Не только это. Ты не самая красивая среди своих подруг. И не самая способная.
5: Но ведь ты...
2: Помнишь, я сказал тебе, что ты божья коровка, которую я могу спрятать в своей руке. Около тебя, при тебе, всегда я, чтобы не случилось, как бы тебе не было тяжело. Вот почему я и согласился, чтобы ты поступила на фабрику. Мне тяжело было пойти на этот шаг, но я знал, что зато ты станешь увереннее в себе, поймешь, что и ты на что-то способна.
5: Выходит, я должна благодарить тебя?
2: Мне не нужно благодарности. Но мне кажется, что ты стала слишком самоуверенной. Но не это главное. Главное, ты стала относиться ко мне с пренебрежением. Мои недостатки тебя раздражают. Ты перестала уважать меня. И если это будет продолжаться,
5: нет,
2: я...
5: Нет, я всегда уважала тебя. Да если бы я тебя не уважала, не только... Я и думать бы не могла, что могу остаться без тебя. Прошу тебя, Саша, давай никогда больше не говорить об этом. Прошу тебя.
2: Ну, хорошо, хорошо. Конечно, не будем об этом. Ну, я тоже хорош. Болтал глупости. А знаешь, кто виноват? Вот эти вот две пустые бутылки. Да. Нет, действительно, алкоголь – самая страшная отрава для тела. И духа. Самое главное. Я стану председателем общества трезвенников. И предложу народному собранию закон, по которому всех мужей, употребляющих алкоголь, будут впрягать в трамваи и троллейбусы. И таким образом государство будет сильно экономить на электричестве.
5: Саша, ты бы больше меня любил, если бы у меня были длинные волосы до пят, тяжелые, как золото, и мягкие, как шелк. Саш, ты спишь?
2: Сплю. Мне снится, что у тебя волосы до пят, тяжелые, как золото, и мягкие, как шелк.

0: повсюду мюзиклы, мюзиклы, мюзиклы. На эстраде, в театре, в кино. Разрубить чем-то гордиев узел тот, пародисту, увы, не дано. Самому бы создать ультрамодное на основе сценических норм, что-то свежее, благородное в подтверждении новейших форм. «My Fair Lady» и «Оливер» кружится, «Бернард Шоу» и «Диккен» с ним. Почему же тогда не подружиться с Филимоновым «Братья Гримм»? Не хочу я молчать больше в тряпочку, знаю, мне это право дано. Выбираю я красную шапочку, вывожу ее смело в кино. Киноленту я создал славную, в ней актеры чудесны настоль, что хвалить их, друзья, не устану я. Райкин взялся за главную роль. Жаров выбрал охотника близкого. Пьеха бабушкой увлеклась. Шли мы с Жаровым от Анискина. Пьехе сложная роль удалась. Было легче всего мне с Папановым. В этом деле он стреляный волк, но в роли ведущего главного Отц Георг понимает долг.
1: На краю старинного села девочка прекрасна.

0: Лесок, маслица, горшок и пирожок. Вдруг навстречу серый, с голодухи смелый, злой отвратительный волк.
1: Здравствуйте, красный шапочка. Вы разрешите с вами познакомиться? Мне эта встреча очень-очень нравится. Быть может, этот чудный день запомнится как самый лучший день из лучших дней.
2: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Мне тоже очень приятно встретиться с вами в этом лесу, вот в таком плане, в таком духе, в таком разрезе. Я к милой бабушке бегу по этой тропке на опушку.
1: Ну что ж, я тоже помогу проведать добрую старушку. Я наберу в момент ромашки лютики, охапку целую доставлю в раз. Скажу бабусе, зря волков не любите, к вам постоянная любовь у нас.

0: Где твой сладкий пирожок?
1: Не похож я на дружка, и пришел без пирожка. Червонную шапку не шукай вечерами.
0: Волк злодей старушку мигом проглотил, дверь в передней поскорее я затворил. Бабушкин чепец одел лег на сундук и услышал радостное тук-тук-тук.
2: Отчего, а почему ты сурова, как гроза? У тебя, моя бабуся, стали крупными глаза. Видно впрямь за версту, руки длинные растут. На ножи похожи зубы, я скорей домой пойду.
1: Да не страшись меня, ты зорька ясная. Не бойся, как огня, огни опасные. Мои очи что ж стали жгучими, руки длинными и могучими, зубы острыми и ужасными. Чтобы съесть тебя, шапка красная, не плачь.

0: торжествует добро.
1: Правильно, понимаете, какая штука? Правильно.
0: Волк крепко связан, только зол все равно.
2: Многих Макси, многих Мини от меня Низкин спас. С красной шапочкой в помине не было всех вас. Потому что я не серый, даже в модах знаю толк. Я в дубленке, я с махерой, но в душе я волк.
3: Ну, шапочка, погоди.

0: Михаил Попов. Истории перламутровой раковины.
1: На берегу теплого моря жили-были ветерок и раковина.
0: Раковину все очень любили, потому что была она большая и красивая.
1: А ветерок был маленький, боязливый, и его все обижали. Забьется он в ласточкино гнездо, а хозяйка прилетит и ну хлопать крыльями. Шмыгнет в печную трубу, а дым как пыхнет на него копотью. Нырнет в крону тополя, а листья как зашумят, заволнуются. Куда деться, бедняги?
0: Глядела, глядела на него раковина и говорит: «Хочешь, я помогу тебе стать смелым и сильным?»
1: «Хочу», — обрадовался ветерок.
0: «Хорошо», — сказала раковина, — «но с одним условием. Когда вырастешь, не забывай меня. Я хочу, чтобы ты прилетал сюда и рассказывал мне о том, что узнаешь и увидишь на белом свете. Согласен?»
1: «Конечно», — встрепенулся ветерок.
0: «Тогда слушай. Вон там, на краю земли, видны синие горы. В них живет волшебник-невидимка. Ступай туда, поднимись на самую высокую скалу, разыщи самое глубокое ущелье и скажи: «Это я!» Волшебник услышит тебя и сделает так, что ты тотчас станешь могучим и прекрасным».
1: Выслушал ветерок напутствие раковины, собрался с духом и пустился в путь. Его хлестали дожди, его слепило и обжигало солнце, леса и реки ставили на его пути неодолимые препятствия. Но после долгих скитаний ветерок все же достиг подножья гор, поднялся на самую крутую скалу, разыскал самое глубокое ущелье и произнес то, что ему было велено.
2: «Это я!»
1: Раздался в тишине грозный гул. На миг ветерок испугался. Такой же бас был у страшного небесного грома. Но вспомнил слова мудрой раковины и все понял. Трудный путь укрепил его, препятствия научили упорству, а волшебник по имени Эхо, довершая дело, превратил его тонкий голосок в трубный бас. С тех пор ветра стало не узнать. Он бесстрашно носился над морями и океанами, пробирался к самым дальним рекам и озерам, одолевал бескрайние степи и пустыни, а насмотревшись всякого в неведомых краях, неизменно возвращался на родной берег и рассказывал раковине обо всем, что повидал на белом свете. Теперь раковина лежит на столике возле кровати мальчика Саньки. По вечерам Санька прижимает раковину к уху и слушает те истории, которые когда-то рассказывал ей ветер. Истории раковина знает великое множество, но Санька особенно любит те, в которых говорится про наше Белое море. Ведь он, как и его папа, помор, пусть и маленький, и хочет больше знать о своем прекрасном крае. Послушай и ты, дружок, эти истории.
0: Иванова кочка. Давным-давно на берегу студеного Гандвика, как в старину звали Белое море, жили-были помор Иван и его жена Марья. Иван всю зиму охотился на зверя-птицу, летом рыбу промышлял, а Марья нянчила детей и управлялась по хозяйству. Так и жили. Вот пришла пора выдавать старшую дочь замуж. Кликнул Иван двух младших сыновей и велел им снаряжать самую большую лодку. «Пойдем к Карелам», — объявил он жене. «Заморские гости там красные товары торгуют. Хочу приданое нашей невесте поглядеть». Собрались спора. Бросил Иван на дну лодки связку куньих да беличьих шкурок, поставил кадушку красной рыбицы, кадушку сельди, схоронил за пазуху низку речного перекатного жемчуга, чтобы было на что вести куплю-продажу. Сыновья спроворили бодейку колодезной водицы, а Марья подала туесок со снедью и большой кусок домотканного холста.
3: «А это на что?» — кивнул Иван на полотно.
0: «Пригодится, батюшка», — ответила Марья. «Задожжит — схоронитесь, ночевать станете, за место одеялышко будет, а приданное справите — мешком обернется. Велика ли нож-то?» На то мы порешили. Сыновья взялись за весла, Иван сел к рулю, и лодка неторопко заскользила вдоль берега. Шли долго. Солнце, как переспелая морошка, стало клониться к земле. Гребцы заметно притомились. «Небо ясное, волна малая. Спрямлю-ка я путь», — решил Иван и повернул лодку в море. Долго ли, коротко, но родной берег скрылся из виду, до чужого было еще далеко. И тут, откуда ни возьмись, налетел ветер-шелоник.
3: «Это что за кочка болотная на моих владениях качается? Уже потоплю!» — рассвирепел он.
0: Зашло сердце у Ивана. Оно и впрямь гибель пришла, однако не растерялся. «Потопить-то не диво», — отвечает. «Потопить и твоя младшая сестрица Марьянка может, а ты вот перегнать попробуй».
3: «Эту кочку?» – расхохотался Шелоник. «Ладно, только после вместе с нею потоплю и тебя, и твоих сыновей».
0: «Добро», – соглашается Иван. «А если наоборот, то ты и твои братья станут нашими слугами. Уговорились?»
3: Еще громче рассмеялся Шелоник. Ну и бахвал ты, братец.
0: А Ивану только это и надо. Может, и бахвал, отвечает, но чтобы все было по справедливости, завяжу тебе глаза. Ты и чуешь, и видишь, куда лететь надо, а у нашей лодки один нос, да и тот наполовину в воде.
3: Ладно, милостиво согласился Шелоник, завязывай. Да поживее, некогда мне с вами в жмурки играть.
0: Распустил Иван кусок полотна, что положила на дорогу заботливая Марьюшка, и Шелоник уперся в него своим могучим лбом.
3: «Готовы?» «Погоди», — отвечает неспешно Иван, — «узелок только завяжу».
0: А сам с сыновьями, ну, скорее привязывать углы полотна к концам гребного до рулевого весел, а весла скреплять со вторым гребным веслом. Живо сладили крестовину, поставили ее посреди лодки, уперлись в три пары рук, и тогда Иван крикнул: «Начали!» Ветер-шелоник рванулся, полотнище надулось, крестовина мачты зазвенела. Едва Иван с сыновьями совладали со своей хитрой снастью, и лодка не понеслась, полетела по волнам. Не успели поморы глазом моргнуть, как показался Терский берег. Еще через миг лодка сходу выскочила на отмель, а Иван с сыновьями от толчка кубарем вылетели за борт и растянулись на песке.
3: Выпростался Шелоник из полотнища и глазам своим не верит. Нос суденышка далеко врезался в берег, а Иван с сыновьями лежат себе на берегу и

сыновья стали безраздельными хозяевами на Гандвике. А их парусную лодку, которую Шулоник поначалу обозвал болотной кочкой, уважительно окрестили Кочем.

А вот еще одна история. Жемчужина для Любавы. В одной онежской деревне жил-был добрый молодец Никита. Батюшка научил его ремеслу, а от матушки Никита перенял доброе сердце. Тем и жил. Как-то наплел Никита туесов, навертел из глины крынок да горшков, а еще намастерил всяких игрушек-погремушек ребятишкам на забаву, родителям на умиление, и решил поехать в Каргополь на ярмарку. Свезу-ка, думает, свой товар, а на выручку куплю соли, муки, чтобы матушка пекла пироги, батюшке рубаху, матушке полушалок, а братцам младшим леденцов да пряников обливных. Запряг Никита лошадку, сложил в повозку короба, крынки да дёжи и тронулся в город. Едет Никита вдоль Онеги, тихо кругом, только река журчит по камешнику, да ветерок балуется в листве. Вдруг слышит, зверь какой-то трубит. Да не страшно так, а жалобно. Остановил Никита лошадку, бросился в лес. Видит, лось в колоду попал. Да так, что и не выбраться. «Эк, тебя угораздило, сахатый!» — покачал головой Никита. «Ну ничего, потерпи маленько». «Сейчас выручу!» Взял Никита топор и стал рубить ту колоду. Долго рубил, аж рубаха взмокла. Наконец одолел. Лось облегченно вздохнул, склонил перед Никитой ветвистые рога, дескать, век не забуду, и ускакал в чащу. Едет Никита дальше. Вдруг слышит, раздается отчаянный писк. Подъезжает он к угору и тут видит, как под берегом возле воды мечется с криком птичка-аляпка. Присмотрелся Никита и все понял. Там внизу у птахи гнездо. Слышно даже, как попискивают птенцы. А к гнезду крадется лиса. Совсем немного до него осталось. Спрыгнул Никита с повозки и, сломя голову, бросился на перерез. Лиса испугалась, вильнула рыжим хвостом и кинулась прочь. А аляпка радостно пискнула, коснулась крылышком Никитиной руки. Дескать, выручил, добрый молодец, век тебя не забуду. И устремилась к своим птенчикам. Вот приехал Никит на ярмарку. Народу на торге видимо-невидимо. В такой сутолоке немудренно затеряться. Не то, чтоб приманить кого к своему воску. Но Никита парень не промах. Взял он свои поделки, игрушки-погремушки, свистульки-дудульки, да и заиграл. Что тут началось? В ту пору на ярмарку пожаловала княжеская дочь Любава. Услышала княжна погудки да прибаутки, пошла поглядеть. А увидела Никиту, ладного да пригожего парня, залюбовалась, как он весело играючи продает свой товар, да и влюбилась без памяти. А Никита? А Никита тоже. Обернулся добрый молодец на зов синих глаз, да и обмер. Не в силах оторваться от их сияния. Скоро дело делается, да не скоро свадьбы играются. Заслал Никита в княжеские хоромы сватов. Да только вернулись они понурые. Не принял князь Никитиного предложения. Дескать, что это за жених для княжеской дочери, ежели у него нет состояния? Закручинился Никита, заслышав отказ князя, бросился прочь, долго бродил по лесам да оврагам, наконец вышел к реке.

и решил распрощаться с белым светом. Какое без любавы житье! Но только он повесил на шею камень, только хотел броситься в воду, а нега ему шепчет: «Не печалься, Никитушка, я помогу твоему горю, только прежде подсоби мне. Видишь, какие валуны да кокоры встали на моем пути? Расчисти мое русло, а за мной дело не станет». «Добро», — ответил Никита, взял багор и, не мешкая, кинулся растаскивать речные заломы. В ту пору на водопой прискакал лось, но тот самый, которого спас Никита от верной гибели. Увидел он, как спаситель его выбивается из сил, кликнул своих лесных братьев. Прискакали они на его трубный зов, и такая пошла карусель, ну, любо-дорого. Рогами, точно баграми, лоси толкают валежины да выворотни, а копытами валуны дробят, только звон идет по округе. Долго ли, коротко, но прочистил Никита со своими друзьями-лосями речное русло. Вздохнул он облегченно, оглядел ближние да дальние берега, присел на землю и мгновенно уснул. Спал Никита долго, сутки, а может, двое, так притомился. Только приснилась ему любава. Глаза синие-пресиние, точно онежская водица, но такие грустные, хоть плачь. Заплакал Никита от горечи и тут же проснулся. «Не кручинься, добрый молодец, — говорит ему река, — я же обещала тебе помочь, и тихо прожурчала, что надо делать». По совету реки построил Никита небольшой плот. Посередке просверлил отверстие, вставил в него камышинку и оттолкнулся от берега. Плывет плот по Онеге, Никит лежит на нем и смотрит в камышинку. Река, которую он освободил от валежин до валунов, стала чистая. Свет солнечный проникает до самых глубин. Все дно в камышинку, как в подзорную трубу, видно. Щуки да окуни снуют, водоросли колышутся, камешки разноцветные светятся. То-то любо. Смотрел Никит, смотрел, вдруг видит раковина. Опустил он камень на дно, плот остановился. Стал Никит сапоги снимать, да тут вспомнил, что плавать не умеет. Но тут ему на плечо села птичка-ляпка. «Не горюй, добрый молодец, ты меня выручил, и я тебе тоже помогу». И с этими словами ныр в воду, только ее и видели. Ну, решил Никита, пропал пичуга, сиротами оставила птенчиков. Но не успели разойтись круги, как аляпка появилась из-под воды, села на руку Никите, а из клювика, кто бы мог подумать, скатилась на Никитину ладонь ясная жемчужинка. Птичка не только разыскала раковину, но и раскрыла ее. Вот уж обрадовался Никита, вот уж заликовал. Если добудет он таких жемчужин, любавина кокошник, может, и смилостивец князь. А коли смилостивится, может, и отдаст любову в жены. И, окрыленный удачей, Никита направил плот по течению. Плывет плот по реке. Никита глядит в камышинку, выискивает раковины, а ляпка, по его знаку, ныряет в воду. Много жемчужин насобирал Никита, целое блюдо. Вернулся он в Каргополь и кинулся в княжеский терем. Подивился князь при виде дара, богатый выкуп выложил Никита. И на кокошник любави хватит, и на подвески, и на туфельки атласные, чтобы расшить. Но еще больше по душе князю пришелся нрав Никиты. Упрямый парень, сметливый, коль сумел такое богатство добыть. И в то же время ласковый, добродушный. Такому и дочь любимую можно доверить, и владение со временем уступить.
тем дело и кончилось. Никит с Любавой сыграли свадьбу. А когда старый князь ушел на покой, добрый молодец Никита стал землями каргопольскими править. И был он, сказывают, хозяином справедливым и рачительным.

0: Актерская судьба народного артиста РСФСР, лауреата государственной премии Валентина Ивановича Янцата, связана с Ленинградом. Здесь он окончил театральную школу-студию Юрия Михайловича Юрьева. Учителями Янцата были выдающиеся мастера советского театра Николай Васильевич Петров и Илларион Николаевич Певцов. Актерская жизнь Валентина Ивановича Янцата связана с двумя крупнейшими ленинградскими театрами – Большим драматическим театром имени Горького и Академическим театром драмы имени Пушкина. В 1927 году, после окончания студии, Валентин Иванович Янцат был принят в труппу Большого драматического театра. Великолепные внешние данные и большой артистический темперамент выдвигают его на положение молодого героя труппы. В первые же годы работы в театре, в пьесе Шиллера «Дон Карлос», он играл пылкого, мужественного Дона Карлоса и маркиза Позу. Был обаятельным Жадовым. В нашей фонотеке сохранилась запись сцены из пьесы Островского «Доходное место», где партнеры Янцата народная артистка СССР Корчагина Александровская и народная артистка РСФСР Вольф Израиль.
1: Здравствуйте, Елисавета Герасимовна. Как устал. А ты, Полина, вечно без работы. Вечно сложа руки сидишь. Никогда тебя за делом не застанешь.
2: Они у меня так воспитаны, к работе не приучены.
1: Очень дурно. После трудно привыкать, когда с малолетства не приучены, а надо бы напутить.
2: Незачем ей привыкать. Я их не в горничные готовила, а замуж за благородных людей.
1: Мы с вами различных мнений, Фелисата Герасимовна. Я хочу, чтобы Полина слушала с меня.
2: То есть вы хотите сделать из нее работницу? Так так уж такую вы себя под пару искали. Уж нас извините, мы люди совсем не таких понятий в жизни. В нас благородство врожденное.
1: Да какое благородство? Это фанфаронство пустое.
2: Вас послушать, да кушай, Вену. А вот что нужно сказать. Кабы я знала, что она несчастная будет такую нищенскую жизнь вести, уж ни за что бы не отдала за вас.
1: Вы, пожалуйста, не втолковывайте, что она несчастная женщина. Я прошу вас. А то она, пожалуй, в самом деле подумает, что несчастная.
2: А то счастлива. Ну, разумеется, в самом горьком положении женщина. Другая бы на ее месте уж я не знаю, что сделала.
1: Полина, перестань дурачиться, пожалей меня.
3: У тебя все дурачится. Видно, ты не любишь, когда тебе правду-то говорят.
1: Какую правду?
3: Уж разумеется, правду. Маменька не станет лгать.
1: Ну, мы с тобой уже об этом поговорим.
3: Не об чем говорить.
2: Разумеется.
1: Вот несчастье.
2: Вообрази, Полина, я была у Белогубова. Он купил жене бархатное платье.
3: Бархатное? А какого цвета?
2: Вишневая.
3: Ой, боже мой, я думаю, как нельзя.
2: Чудо, чудо. Только представь, какой проказник Белогубов. Насмешил, ну просто насмешил. Вот, говорит, маменька, я вам жалуюсь на жену. Я ей купил бархатное платье, она меня так целовала, укусила даже очень больно. Вот жизнь, вот любовь. Не то, что у других.
1: Это невыносимо.
2: Позвольте спросить, милостивый государь, за что она страдает? Дайте мне отчет.
1: Она уж вышла из-под вашей опеки и поступила под мою. И потому оставьте мне распоряжаться ее жизнью. Поверьте, что будет лучше.
2: Но я мать, милостивый государь.
1: А я муж.
2: Вот мы видим, каков вы муж. Никогда любовь мужа не может сравниться с родительской.
1: Каковы родители?
2: Ну, каковы бы ни были, все-таки не вам чета. Мы вот, милостивый государь, какие родители. Мы с мужем по грошам набирали деньги, чтобы воспитать дочерей, чтобы отдать их в пансион. Для чего? Как вы думаете? Для того, чтобы они имели хорошие манеры, не видели кругом себя бедности, с детства приучить их хорошей жизни, благородству в словах и поступках.
1: Благодарю. Я вот почти уж год стараюсь выбить из нее ваше воспитание, да никак не могу. Кажется, половину бы жизни отдал, чтобы только она его забыла.
2: Разве я ее для такой жизни готовил? Я бы лучше руку дала на отсечение, чем видеть в таком положении дочь. В бедности, в страдании, в убожестве. Да разве они у меня так жили? У меня порядок, у меня чистота. Средства мои самые ничтожные. А все-таки они жили, как герцогини. В самом невинном состоянии, где ход в кухню не знали. Не знали, из чего щи варится. Только и занимались как следует барышням. Разговором об чувствах и предметах самых облагороженных.
1: До такого глубокого разврата, как в вашем семействе, я не видал.
2: Да разве такие люди, как вы, могут оценить благородное воспитание? Моя вина. Я поторопилась. Выйти она за человека с нежными чувствами, с образованием. Да кто бы не знал, как благодарить меня за мое воспитание. И она была бы счастлива. Потому что порядочные люди не заставляют жен работать. Для этого у них есть прислуга, а жена только для...
1: Для чего?
2: То есть, как для чего? Кто же этого не знает? Ну, известно для того, чтобы одевать как нельзя лучше, любоваться на нее, вывозить в люди, доставлять ей наслаждение, исполнять ее каждую прихоть, как закон, боготворить.
1: Не стыдитесь. Вы, пожилая женщина, дожили до старости, вырастили дочерей. А не знаете, для чего человеку дана жена? Вы дурная мать.
2: Ах, да, я знаю, что вы очень рады себе из жены кухарку сделать. Бесчувственный вы человек.
1: Полноте вздор болтать.
3: Маменька, оставьте его.
2: Нет, не оставлю. С чего это ты выдумал, что я его оставлю?
1: Перестаньте, я вас слушать не стану и жене не позволю. У вас на старости лет все вздор в голове.
2: Каков разговор? Каков разговор?
1: Между мной и вами другого разговора быть не может. Оставьте нас в покое, я прошу вас. Я люблю Полину, я обязан беречь ее. Ваши разговоры вредны для Полины. И безнравственный.
2: Да вы не очень горячитесь, милостивый государь.
1: Да вы ровно ничего не понимаете.
2: Не понимаю? Нет, я очень хорошо понимаю. И дала я примеры-то, как женщины-то гибнут от бедности. Да. Бедность ведь она до всего доводится. Другая бьется, бьется, ну и собьется с пути. И даже винить нельзя.
1: Что? Как вы можете говорить при дочери такие вещи? Увольте нас от своего посещения.
2: Дома холодно, да голодно, да муж лентяй. Поневоле будешь искать средства.
1: Оставьте нас, я вас прошу честью. Вы меня выведете из терпения.
2: Конечно, уйду. И нога моя никогда не будет у вас. Каков муж-то у тебя? Вот горе-то, вот несчастье-то.
3: Прощайте, маменька.
2: Плачь, плачь, несчастная жертва, оплакивай свою судьбу, плачь до могилы. Да уж ты лучше умри, несчастная, чтобы не разрывалось мое сердце, легче мне будет. Торжествуйте, вы свое дело сделали, обманули, прикинулись влюбленным, обольстили словами и потом погубили. Вся ваша цель была в этом, теперь я вас понимаю.
0: С 1939 года Янсат работает на сцене театра драмы имени Пушкина. Блестящим дебютом оказалась здесь для него роль Михаила в спектакле «Зыковы» Максима Горького. В годы Великой Отечественной войны Янсат играет во всех основных спектаклях этого периода. В «Русских людях» Константина Симонова, «Панин», «Фронте» Александра Корнейчука, «Гамилауре» и «Нашествие Леонида Леонова» роль Федора. Работа в этих постановках имела огромное значение в творческом росте актера. Актер встретился с образами современников. Особенно запомнился его Федор Таланов в «Нашествии». Федор Таланов – сломленный человек, который в тяжелые для Родины дни все же находит свое место, не дрогнув перед лицом смерти. Янсат не только раскрывал сложный человеческий характер Федора Таланова, Его работа была притягательна и другим. В ней зазвучали гражданственные и патриотические мотивы, так созвучные героизму времени. В послевоенные годы Валентин Иванович Янцад много занят в советском и классическом репертуаре. Он играет Гарри Смита в «Русском вопросе» Константина Симонова, Майорова в «Глубокой разведке» Александра Крона, Чацкого в «Горе от ума» Грибоедова, Тригорина в «Чеховской чайке», Пимена в «Борисе Годунове» Пушкина. Нам хочется показать его работу этого периода в уникальном по составу исполнителей спектакля «Без вины виноваты» Островского. Валентин Иванович Янцад играл Миловзорова, а рядом такие имена, как Рашевская, Корякина, Корчагина-Александровская, Юрьев, Симонов, Малютин, Толубеев. Слушайте сцену из этого спектакля. Незнамов, Симонов, Миловзоров, Янцад.
4: Что это за комедия, скажи, пожалуйста?
1: Никакой комедии, мамочка, все очень просто.
4: Почему я ей понадобился, что не могла взять кого-нибудь другого?
1: Кого же? Из резонеров или комиков разве можно на них рассчитывать? Они и сами не знают, что будет с ними к вечеру. А может быть, мамочка, это женский каприз. Им часто приходит в голову то, чего и не ожидаешь.
4: Каприз. Не люблю я капризов-то.
1: Ах, мамочка, да разве бывают женщины без капризов?
4: Да ты-то почем знаешь? Много ли ты женщин-то видел, и каких? Ты слышишь о женщине по водевилям, где у ней после каждого слова улыбка в публике, куплет. Что такое нынче у Нил Стратоныч?
1: Ничего особенного. Будет бомон и артисты, все свои люди. Кручинина будет.
4: Кручинина? Что же ты мне прежде не сказал?
1: Да об чем говорить-то? Что тут такого необыкновенного?
4: А как ты думаешь, Кручинина обыкновенная женщина или нет?
1: Актриса, вот и все.
4: Да актриса-то обыкновенная?
1: Публике нравится.
4: А тебе?
1: Говорят, Сара Бернар лучше.
4: Говорят. Сам-то уж ни глаз, ни смысла не имеешь. Ну так я тебе скажу, что она и артистка необыкновенная. И женщина она необыкновенная.
1: Артистка, пожалуй. Ну, а женщина...
4: Что женщина? Договаривай.
1: Я думаю, что такая же, как и все.
4: Ведь ты меня знаешь. Я на похвалы не очень щедр. А я только раз поговорил с ней. И все наше ухорство, молодечество, напускное презрение к людям показались мне такими мелкими, ничтожными. И сам я себе показался так жалок и ничтожен, хоть сквозь землю провалиться. Мы перед ней разговаривать-то не должны. А стоять нам, дурачкам, молча, да ловить как манну небесную умные, кроткие речи.
1: Нет, я со всеми развязан.
4: О, несчастный!
1: Ведь это философия, мама.
4: Ну, замолчи! Значит так, что ты не слыхал моих слов, что я вот с этой стеной разговариваю. Ты не знаешь, долго ли Кручина здесь пробудет?
1: Я полагаю, что она скоро уедет.
4: Почему?
1: Да так, открылись некоторые обстоятельства. Старые грешки.
4: Я тебе приказываю говорить об этой женщине с уважением, слышишь?
1: Я бы и рад говорить с уважением, если тебе это приятно. Но всех молчать не заставишь, я повторяю только чужие слова.
4: Сами же сочинили, наверное, про нее какую-нибудь гадость. Да и расславляете ее повсюду. Я вас знаю, вы на это способны. Но ты скажи им всем, я обижать ее не позволю, я за нее.
1: Прибьешь от тебя, мамочка, только того и...
4: Нет, не прибью.
1: Не прибьешь, помилуешь.
4: Я убью до смерти.
1: Ну вот, мамочка, как же можно с тобой разговаривать? Ну тебя, оставь меня и не спрашивай, я уйду.
4: Нет, нет, нет, постой. Ты начал, так договаривай. Только говори правду. одну правду.
5: Вот ты сам, мамочка, заставляешь. А начни я говорить правду, так ты опять...
4: Нет, говори, говори. Мне нужно знать все. От этого зависит... Не поймешь ты, вот чего я боюсь. Ведь я круглый сирота, брошенный в омут бессердечных людей, которые грызутся из-за куска хлеба, за рубль продают друг друга. И вдруг я встречаю участие, ласку. И от кого же? От женщины, слава которой гремит, с которой каждый считает за счастье хоть поговорить. Вот поверишь ли, ты, я вчера в первый раз в жизни видел ласку матери.
5: Мамочка, это увлечение. Ты, Гриша, влюблен.
4: Нет, я вижу, что с тобой разговаривать положительно невозможно. Да вылезь ты из своего дурацкого амплуа хоть на минуту. Это не любовь. Это благоговение.
5: Вот в этом-то ты и ошибаешься.
4: Что такое? Что за вздор ты говоришь?
5: Любовь матери ты можешь искать где угодно, но только не у нее.
4: Не испытывай ты моего терпения.
5: Ее главным образом и обвиняют в том, что она бросает своих детей.
4: Как бросает?
5: Вот здесь, например, несколько лет тому назад она бросила своего ребенка на произвол судьбы и уехала с каким-то барином. Да говорят, это бывало с ней не один раз.
4: А кто же ее обвиняет?
5: Да все, мамочка. Да чего лучше? Спроси у Нил Стратонча. Он говорил с ней об этом предмете, и она сама ему призналась.
4: Постой, постой. Нет, это невозможно. Нет, это на нее не похоже. У нее в голосе, в разговоре, в манере такая искренность, такая сердечность.
5: А ты растаял, распустил губы-то. Актриса, хорошая актриса.
4: Актриса? Да. Но я все-таки тебе не верю.
5: А я и уверять не стану, как хочешь.
4: Актриса. Актриса. Ты-ка играй на сцене. Там за хорошие притворства деньги платят. А играть в жизни над простыми, доверчивыми сердцами, которым игра не нужна, которые правды просят. Да ведь за это казнить надо. Нам обмана не нужно. Нам подавай правду, чистую правду. Где Шмага?
5: Наверху, в уборной, водку пьет.
4: Хорошее это занятие. О, как бы я желал, чтобы все это оказалось вздором.
5: А если правда?
4: Ну, тогда я сумею наказать себя за глупую доверчивость. Да и еще кое-кому достанется.
5: Гриша, куда же ты?
0: Постепенно в творчестве Валентина Ивановича Янцата происходит переход на роли иного плана. Он создает большую галерею разных характеров, и положительных, и отрицательных, и драматических, и комедийных, и даже остро-сатирических. Причем проявляется не только природное дарование актера, но и отточенное профессиональное мастерство. Таков Полудин в персональном деле Александра Штейна, опустошенный циник Динери, «Осенний сад» Лилиан Хелман, трусливый хитрый адвокат Корзухин, «Бег» Михаила Булгакова, преуспевающий Чарли в «Смерти коммивояжёра» Артура Миллера, обаятельный и душевный Борейко в «Порт-Артуре» Степанова. И все-таки основными работами последнего периода были роли в советском репертуаре. В известном спектакле Пушкинского театра «Журбины» на долю Валентина Ивановича пришлась небольшая эпизодическая роль директора завода. Но сыграл он ее очень интересно. Надо сказать, что самоотверженность в работе и добросовестная, с полной профессиональной отдачей отношение к любой, даже самой маленькой роли, было характерной чертой Янсата. Послушайте сцену из спектакля «Журбины». Матвей Журбин, народный артист СССР Василий Меркурьев.
6: Вот так, Матвей Дорофеевич. Дело серьезное. Не каждому могу доверить. Не каждый справится. Ты, по-моему, самый подходящий для этого человек. Все молчишь. Согласен или нет, не пойму. Да, так вот, говорю, дело серьезное. Сам знаешь, стол, сейф с очень важными секретными документами. Это вот телефон городской, а вот это вот наш заводской, а вот это московский. Прямой провод прямо в Москву, в министерство. Вот тут вот переключатель. Вот этот телефон можно переключить на селекторный аппарат. Вот послушай-ка. Товарищ Журбин! Илья Матвеевич!
7: Я!
6: Ну как идут дела?
7: Помаленьку. Корпусная задерживает. Не хватает материалов.
6: Ладно, приму меры. Ну вот, видишь, с сыном можешь побеседовать. Бывает, Николай Васильевич звонит. Так что понимаешь, какая у тебя тут ответственность. Ну так вот, располагайся поудобней. Распоряжайся заводом до утра, оставайся за директора. Прощай, Матвей Дорофеевич. Я поехал.
8: Все хитришь, Иван Степанович. Хитришь. Важные бумаги ведь не у тебя хранятся, в секретной части. А звонят ночью не сюда, в пустой кабинет, а к диспетчеру. И сажаешь меня тут ночным сторожем, а плетешь не весь что. Будто в министры меня определяешь. Не в простоте живешь, Иван Степанович, вот что я тебе скажу.
6: Да что ты, Матвей Дорофеевич. Не нравится работа, так и скажи. Давай еще подумаем.
8: А что там работа? Ты мне не нравишься.
6: Чего? А, хочешь покритиковать директора? Мало мне попадало на заводской партийной конференции. Давай ты, давай.
8: А что, начальников критиковать надо? Не критиковать потворство. А знаешь, что про потворство Ильич говорит? Нетребовательность это говорит. А со всех надо требовать, и с начальников. Вот ты завел два автомобиля. На одном, значит, сам, а на другом жена по базарам да по магазинам бензин жжет. Так ведь, что ли?
6: Да полно тем, Матвей Дорофеевич, вздор городишь. Крохоборничать на бензине все равно, что на спичках экономить. Да бензина у нас много.
8: Много, так значит, его и транжирь. А ты на казенной машине по казенным делам езди, а лишний бензинчик в село отправь. Хлеба больше уродится. А на футбол кататься? Свою машину. На собственные денежки заимей, и никто тебе слова не скажет.
6: Я, Матвей Дорофеевич, всякую критику слыхал. И про невнимание к подсобным цехам, и про общежитие, и про бумажную волокиту, и много слыхал. А ты говоришь про какие-то мелочи.
8: Мелочи? Ой, Иван Степанович. Помнится, прошлую зиму ты доклад читал. Надо, мол, у Ленина учиться, как жить, как работать, как себя соблюдать. выступать выступаешь правильно, красиво. А с чего это парикмахерша тебя в кабинете бреет? Ты поди слыхал, как однажды в парикмахерскую зашел Владимир Ильич? Все, кто был там, вот до одного человека, упрашивали его, чтобы он сел да побрился без очереди. Упрашивали. А тебя кто просил?
6: Да. Вот работаешь, работаешь, а тебя все равно по лысине бьют. То на собрании, то в своем же кабинете.
8: Кто тебя бьет? Тебя учат. Скажи-ка, сколько на партконференции тебя народу критиковало?
6: Да почти всех, кто выступал. Человек 20.
8: Человек 20, говоришь? Да поди и в зале такие были, что кричали правильно.
6: Были.
8: А тайно голосовать стали. Что в ящике получилось?
6: Единогласно.
8: Вот видишь, единогласно выбрали тебя в партийный комитет. Вот ты и подумай, какой народ вокруг тебя. Цени его, а не обижайся. По лысине бьют. Ты и на меня за критику не обижайся, потому что я ведь по-дружески.
6: Не, да я и не обижаюсь.
8: Задержал я тебя, Иван Степанович. Ну, давай, езжай домой, отдыхай.
6: Да-да. Только вот думаю, сколько не критиковали меня, а ты еще добавил. Значит, как много еще не сказано.
8: Ну, ты не печалься. Помаленьку все скажут.
6: Скажут, говоришь. Ну, смотри, на дворе дождик. Да как быть, Матвей Дорофеевич?
8: Что, ты без галош? Что ж ты? Погоди. Дочка, дай мне, пожалуйста, диспетчера гаража. Это диспетчер? Машину директора к подъезду. Ну, чё же, с казённой работы. Никуда-нибудь, а домой.
6: Спасибо, Матвей Дорофеевич.
8: Молодец, хороший паренек.
0: Значительной, принципиально важной работой артиста является роль капитана первого ранга Радужного в пьесе Александра Крона «Второе дыхание». Воспитатель матросов и командиров, умный, чуткий политработник, отец моряков, Радужный воплотил в себе лучшие черты советского морского офицерства. И на небольшом материале, отпущенной в пьесе актеру-автором, Валентину Ивановичу Инцату удалось создать удивительно светлый и обаятельный человеческий характер.
9: Товарищ капитан первого ранга!
10: Не надо рапорта. Знаю, умеете. Здравствуйте. Хозяин ваш дома?
9: Так точно.
10: Вижу, сам идет. Бочки в новых нашивках. Ну, здравствуй, крестник.
9: Здравствуйте, Василий Васильевич.
10: Не ожидал? Вот это-то лучше врасплох. Сразу найдешь непорядки. Для первого раза делаю тебе замечание. Почему не по форме одет?
9: Где?
10: Вот фуражка. Это, брат, не галантерея, а символ власти. Заслужил, носи.
9: Откуда же мне на острове-то взять?
10: Молчи. Знаю, неоткуда. Гитлера за хохол держим, а военторга одолеть не можем. Что же мне с тобой делать? Головы у нас с тобой одинаковые.
9: Ну что, товарищ начальник, как это возможно?
10: Не дерзи. На, примерь мою. Хороша? Давай сюда свою ветошь.
9: Спасибо. А как же вы не по форме пойдете?
10: Не твоя печаль. Здесь на 20 миль в округе старше меня никого нет. Взыскать некому. Виноват, Александр Васильевич. Знакомься. Вот этот, он самый, Бакланов и есть.
11: Левин.
10: Рекомендую, начальник разведотдела на три аршина в землю видит.
11: Скажите, пожалуйста, товарищ Бакланов, вы уже допрашивали пленного?
9: Пробовали. Вот товарищ Столяров с ним до рассвета бился.
11: Отобрано что-нибудь при обыске?
12: Есть кое-что. Карта, фото. Показать вам, товарищ подполковник?
11: Буду очень признателен.
12: Прошу вас, товарищ подполковник.
11: Благодарю. Знаешь, зачем я к тебе?
12: Поздравить?
11: Не воображай, много чести. Ругать.
12: Вот хорошо-то.
10: Это почему?
12: Люблю, когда вы ругаетесь.
10: О, не шути. Я нынче зол. Казню и расточаю, аки царь Иван. Вчера до тылов добрался, так и посейчас еще там пух по воздуху летает. Видал? Начальника снабжения на порткомиссию вызываю. Начальнику полевой почты 3 суток. Начальника кинобазы с работ снял. Очень помогает. Я теперь решил в корне свой характер переменить.
12: Ну, а чем же он плох?
10: Свирепости настоящей нет. Доброта доливает, а вы этого не цените. Почему ты моих указаний не выполняешь?
12: Как?
10: Опять всю неделю с кораблей не слазил. Месяц, как из госпиталя, обратно захотел. Молчи, не возражай.
13: Сгноишь ногу, так ведь отпилят, с палочкой потом будешь ходить.
10: И что тебе не сидится на берегу, скажи ты мне на милость?
12: Пополнеть боюсь.
10: Не дерзи, поплавай с моё. И вообще дерзостей твоих я терпеть не желаю.
12: Каких дерзостей?
10: Ну, вчера опять на тебя майор Одноруков жаловался. Ну, за что ты его облаял?
12: За дело.
10: Все равно не лезь, доложи мне. Сочту нужным, сам обругаю.
12: Гнать его надо.
10: А не твоего ума дело, гнать. Легко сказать. Сам не чаю, как избавиться, да ключей не подберу. Ох, хоть бы он где струсил или искривление какое-нибудь допустил, я б его в порошок истер. Не могу. Мужик грамотный, не пьющий, выдержанный. Что не прикажу, все выполняет, и все плохо. Ну, бездарный человек, ну что ты хочешь? Нет такого закона, чтобы за это казнить.
12: Так что ж с ним делать?
10: Да все перепробовал. С газеты пришлось снять. Теперь в госпиталь сватаю заместителем по хозяйству. Ах. Ну, по крайней мере, не украдет. Погоди, за что я тебя еще ругать хотел?
12: А вот и не знаете, за что надо.
10: А есть за что?
12: Есть.
10: Час от часу не легче. Выкладывай.
12: Я матроса наградил.
10: Как так наградил?
12: Обыкновенно, орденом.
10: Не понимаю. Представил, что ли?
12: Ну, а что представлять? То ж 3 раза вам представлял, все бестолку. Говорю, наградил.
10: Да какие ж у тебя на это права?
12: Как бы были права, так я вам и докладывать не стал.
10: И кого ж ты это наградил?
12: Маликова. 4-й год воюет. Лучший пулеметчик. Вчера юнкерса срубил и немца из воды вытащил. Неужели не заслужил?
10: Оно, конечно, заслужил. Ну, поблагодари, скажи, что, мол, буду ходатайствовать.
12: Так ему и говорю. И вижу, вот по глазам вижу, не верит. Мне не верит. Ах, так думаю, скомандовал смирно, сорвал с груди боевой орден и от имени партии правительства на.
10: Пьян, что ли, был?
12: Да ничего не пьян, погорячился.
10: Очумел. Да за это под суд.
12: Это точно.
10: Ну, не бандит ли ты? Моду какую взял? Ишь, Суворов новый прорезался. Да как это только тебе в башку этакое влетело? Нет, брат, я больше этого терпеть не желаю. В трибунал пошлю, пусть там разбираются. Что молчишь?
12: Ну, а что ж говорить, когда правильно посылать?
10: Возьми обратно орден.
12: Не могу.
10: Что значит не могу?
12: Не могу, срам. Тогда мне не командовать.
10: Ну и пойдешь в трибунал.
12: Это в вашей воле.
10: Ах ты, каторжная твоя душа. Какой орден-то отдал? Звезду?
12: Звезду.
10: Ну, дело поправимое, права позволяют.
12: Выручайте, крестный.
10: Придется. Хорошо еще, что ты шире не размахнулся.
11: шальной, а ума хватило. Ладно, пиши наградной, доложу.
9: Ой, спасибо, крестный.
11: Пошел. Срамить тебя перед людьми неохота, а то бы ты, голубок, подраил палубу.
12: Понимаю, ей-богу, понимаю.
11: Ух, хитер. Скажи, отчего меня все боятся, а ты нет?
9: А я никого не боюсь.
11: Будто.
9: Ей-бо, у вас-то еще больше всех.
11: Слабость у меня к тебе. Молодость мою напоминаешь, вот и прощаю. А почитать меня ты все-таки обязан. Я тебя старше и умней был и буду. В адмиралы выйдешь, флотом станешь командовать. Я на пенсию уйду. И все едино, в минуту жизни трудную ведь ко мне придешь.
12: Разрешите, товарищ капитан первого ранга?
11: Что, Александр Осипович, видел?
14: Видел.
11: Молчит.
14: А я его еще ни о чем не спрашивал.
15: Товарищ капитан первого ранга, командующий базой, просит вас к аппарату.
9: Столяров, проводите капитана первого ранга.
15: Есть.
0: Народный артист РСФСР Валентин Иванович Янцет, к сожалению, рано ушел из жизни. Но годы, прожитые им в театре, были счастливыми. Всю свою жизнь он отдал любимому делу, о котором мечтал с детства. И немало волнующих минут прожили зрители с его героями, с его обаятельным талантом, с его светлым искусством.
16: Святой Сергий родился более 600 лет назад, умер более 500. Его спокойная, чистая и святая жизнь наполнила собой почти столетие. Входя в него скромным мальчиком Варфоломеем, он ушел одной из величайших слав России. Как святой, Сергий одинаково велик для всякого, подвиг его всечеловечен. Но для русского в нем есть как раз нас волнующее. Глубокое созвучие народу, великая типичность, сочетание в одном рассеянных черт русских. Отсюда та особая любовь и поклонение ему в России. Безмолвная канонизация в нем народного святого, что навряд ли выпало другому. Сергий жил во времена татарщины. Лично его она не тронула, укрыли леса радонежские. Но он к татарщине не прибыл равнодушен. Отшельник, он спокойно, как все делал в жизни, поднял крест свой за Россию и благословил Дмитрия Донского на ту битву Куликовскую, которая для нас навсегда примет символический, таинственный оттенок. В поединке Руси с ханом имя Сергия навсегда связано с делом созидания России. Да. Сергий был не только созерцатель, но и делатель. Правое дело – вот как понимали его 5 столетий. Все, кто бывали в лавре, поклоняясь мощам преподобного, всегда ощущали образ величайшего благообразия, простоты, святости, покоящейся здесь. Жизнь – бесталанна без героя. Героический дух Средневековья, породивший столько святости, дал здесь блистательное свое проявление. И естественно, что мерою отношения к Сергию мерили само общество, самый народ. Одних взволнует, умилит, другим отвратен облик неземной, идущий в жизнь и просветляющий ее, им Сергий. Враг. Он враг всем ненавистникам Христа, всем утверждающим себя и забывающим об истине. Их очень много в наше время. когда раздирание мира зашло так далеко. Татары, может быть, не тронули бы Сергия, если бы и добрались до Лавры. У них было уважение к чужой религии. Митрополит Петр получил от узбека охранительную грамоту для духовенства. Наш век в сознании полнейшей правоты разгромил Лавру. Надругался над мощами Сергия, ибо поверхность века нашего есть ненависть ко Христу, мешающему быть преступником и торгашом. Но не во власти века затемнить образ преподобного. Народ в округе создал уже легенду, что истинные его мощи ушли в землю. До поры до времени святой опять уединился, как уходил от мира грубого при жизни. Так это или нет, но, несомненно, облик Сергия теперь и в ореоле мученичества светит еще чище, еще обаятельней. Ведь и Христос победил, быв распят. Автору казалось, что сейчас особенно уместен опыт, очень скромный, вновь в меру сил восстановить в памяти знающих и рассказать незнающим дела и жизнь великого святителя, и провести читателя через ту особенную горнюю страну, где он живет, откуда светит нам немеркнущей звездой. Присмотримся же к его жизни. Весна. Конечно, мало знаем мы о людях тех времен, и детство Сергия в доме родительском для нас в тумане. Все же общий некий дух можно уловить из сообщений Епифания, ученика Сергия, первого его биографа. По древнему преданию, имение родителей Сергия, бояр ростовских Кирилла и Марии, находилась в 4 верстах от Ростова Великого по дороге в Ярославль, там, где теперь заштатный Варницкий монастырь. Родители, бояре знатные, по-видимому, жили просто, были люди тихие, спокойные, с крепким и серьезным складом жизни. Хотя Кирилл не раз сопровождал в Орду князей ростовских как доверенное близкое лицо, однако сам жил небогато. Ни о какой роскоши, распущенности позднейшего помещика и говорить нельзя. Скорее, напротив, можно думать, что домашний быт ближе к крестьянскому. Мальчиком Сергия, а тогда Варфоломея, посылали за лошадьми в поле. Значит, он умел и спутать их, и обратать. И, подведя к какому-нибудь пню, ухватив за челку, вспрыгнуть, с торжеством рысцою гнать домой. Быть может, он гонял их и в ночное. И, конечно, не был бурчуком. Родителей можно представить себе людьми почтенными и справедливыми, религиозными в высокой степени. Известно, что особенно они были странно любивы, помогали бедным и охотно принимали странников. Вероятно, в чинной жизни странники – начало ищущие, мечтательно противящиеся обыденности, которая и в судьбе Варфоломея роль сыграла. Есть колебания в годе рождения святого. 1314-1322. Жизнеописатель глухо, противоречиво говорит об этом. Ясней о чудесах, сопроводивших приход праведника. В одно из воскресений, по его рассказу, мать пришла к обедне, стала вместе с женщинами в притворе. Началась литургия. Незадолго до чтения Евангелия вдруг, среди тишины и молчания, младенец крикнул у нее в чреве. Многие обратили на это внимание. На Херувимской он вскрикнул еще сильнее. А когда священник возгласил «Вонмем, святая святым», то при новом крике младенца мать едва не упала от страха и начала плакать. В церкви слышали эти крики. Женщины спрашивали ее, где же ребенок? Но она в крайнем смущении могла только заявить, что ребенок не с ней, а в ней. Случай этот сильно подействовал на Марию. Она дала обет, если родится дитя мужского пола, посвятить его служению Богу. 3 мая у ней родился сын. Священник дал ему имя Варфоломея по дню празднования этого святого. Особенный оттенок, отличающий его, продолжает лежать на ребенке. Когда матери случалось насыщаться мясною пищей, то младенец не брал сосцов ее. Тоже повторялось и уже без причины по средам и пятницам. Мать сначала беспокоилась, думая, что он нездоров, но ребенок был весел и покоен. Тогда Мария, присмотревшись, бросила совсем мясную пищу. Он же брал охотно грудь, кроме среды и пятницы. 7 лет Варфоломея отдали учиться грамоте в церковную школу вместе с братом Стефаном. Стефан учился хорошо, Варфоломею уже наука не давалась. Как и позже Сергий, маленький Варфоломей очень упорен и старается, но нет успеха. Он огорчен. Учитель иногда его наказывает. Товарищи смеются, и родители усовещивают. Варфоломей плачет одиноко, но вперед не двигается. И вот деревенская картинка, так близкая и так понятная через 600 лет. Забрели куда-то жеребята и пропали. Отец послал Варфоломея их разыскивать. Наверное, мальчик уже не раз бродил так по полям в лесу, быть может, у прибрежья озера Ростовского, и кликал их, похлопывал бичом, волочил недоустки. При всей любви Варфоломея к одиночеству, природе и при всей его мечтательности он, конечно, добросовестнейше исполнял всякое дело. Этой чертой отмечена вся его жизнь. Теперь он, очень удрученный неудачами, нашел не то, чего искал. Под дубом встретил старца-чернорисца саном пресвитера. Очевидно, старец его понял. «Что тебе надо, мальчик?» Варфоломей сквозь слезы рассказал об огорчениях своих и просил молиться, чтобы Бог помог ему одолеть грамоту. И под тем же дубом стал старец на молитву. Рядом с ним Варфоломей, через плечо недоустки. Окончив, незнакомец вынул из-за пазухи ковчежец, взял частицу просфоры, благословил ею Варфоломея и велел съесть. «Это дается тебе в знак благодати и для разумения священного писания. Отныне овладеешь грамотою лучше братьев и товарищей». О чем они беседовали дальше, мы не знаем. Но Варфоломей пригласил старца домой. Родители приняли его хорошо, как и обычно, странников. Старец позвал мальчика в молельную и велел читать псалмы. Ребенок отговаривался неумением, но посетитель сам дал книгу, повторив приказание. Тогда Варфоломей начал читать, и все были поражены, как он читает хорошо. А гостя накормили, за обедом рассказали о знамениях над сыном. Старец снова подтвердил, что теперь Варфоломей хорошо станет понимать Святое Писание и одолеет чтение. Затем прибавил. Отрок будет некогда обителью Пресвятой Троицы. Он многих приведет за собой к разумению божественных заповедей. С этого времени

вдохновенных учеников. Хотя биограф говорит, что Варфоломей обогнал сверстников, но вся жизнь Сергия указывает, что не в способностях к наукам его сила. В этом ведь он ничего не создал. Пожалуй, даже и Епифаний, человек образованный и много путешествовавший по святым местам, написавший жития святых Сергия и Стефана Пермского, был выше его как писатель, как ученый. Но непосредственная связь, живая, с Богом, обозначилась уже очень рано у малоспособного Варфоломея. Есть люди, внешне так блестяще одаренные, нередко истина последняя для них закрыта. Сергий, кажется, принадлежал к тем, кому обычное дается тяжко, и посредственность обгонит их, зато необычайное раскрыто целиком. Их гений в иной сфере. И гений мальчика Варфоломея вел его иным путем, где менее нужна наука. Уже к порогу юности отшельник, постник, инок ярко проступали. Больше всего любит он службы, церковь, чтение священных книг. И удивительно серьезен. Это уже не ребенок. Главное же у него является свое. Не потому набожен, что среди набожных живет, он впереди других. Его ведет призвание. Никто не принуждает к аскетизму. Он становится аскетом. И постится среды, пятницы, ест хлеб, пьет воду, и всегда он тихий, молчаливый, в обхождении ласковый, но с некоторой печатью. Одет скромно. Если же бедняка встретит, отдаст последнее. Замечательны и отношения с родными. Конечно, мать, а может и отец, давно почувствовала в нем особенное. Ей ли, имевшей знаки до рождения его и внутренне отдавшей его Богу, не почувствовать? Но вот казалось, что он слишком изнуряется. Она его упрашивает не насиловать себя. Он возражает. Может быть, из-за его дарений тоже выходили разногласия, упреки, лишь предположения, но какое чувство меры? Сын остается именно послушным сыном. Житие подчеркивает это, да и факты подтверждают. Находил Варфоломей гармоничность, при которой был самим собой, не извращая облика, но и не разрывая с тоже очевидно ясными родителями. В нем не было экстаза, как во Франциске Ассизском. Если бы он был блаженным, то на русской почве это значило б юродивый. Но именно юродство ему чуждо. Живя, он с жизнью, семьей, духом родного дома и считался, как и с ним семья считалась. Потому к нему неприменима судьба бегства и разрыва. А внутренно, за эти годы отрочества, ранней юности, в нем накоплялось, разумеется, стремление уйти из мира низшего и среднего в мир высший, мир незамутненных созерцаний и общения непосредственного с Богом. Этому осуществиться надлежало уже в других местах, не там, где проходило детство. Выступление. Трудно вообще сказать, когда легка была жизнь человеческая. Можно ошибиться, называя светлые периоды, но в темных, кажется, погрешностей не сделаешь. И без риска станешь утверждать, что век XIV, времена татарщины, ложились камнем на сердце народа. Правда, страшные нашествия XIII века прекратились. Ханы победили, властвовали, относительная тишина. И все же дань, баскаки, безответность и бесправность даже перед татарскими купцами, даже перед проходимцами монгольскими, не говоря уже о начальстве. И чуть что, карательные экспедиции. «Егда рать Ахмулова бысь».

великая рать Туралыкова, а это значит зарево, насилие, грабеж и кровь. Но и в самой России шел процесс мучительный и трудный – собирание земли. Не очень чистыми руками собирали русскую землицу Юрий и Иван Калита Даниловичи. Глубокая печаль истории, самооправдание насильников – все на крови. Понимал или нет Юрий, когда при нем в Орде месяц водили под ярмом его соперника Михаила Тверского, что делает дело истории? Или Калита, предательски губя Александра Михайловича? Высокая политика? Или просто растили свою вотчину московскую, во всяком случае уж не стеснялись в средствах? История за них через 100 лет. Москва неизыблемо поднялась над удельной сумятицей, татар сломила и Россию создала. А во времена Сергия картина получалась, например, такая. Иван Данилович выдает 2 дочерей, одну за Василия Ярославского, другую за Константина Ростовского. И вот и Ярославль, и Ростов подпадают Москве. Горько тогда стало городу Ростову и особенно князьям его. У них отнята была всякая власть и имение, все же честь и слава потягнули к Москве. В Ростов с воеводою прибыл некий Василий Качева и с ним другой по имени Мина. Москвичи ни перед чем не останавливались. Они стали действовать полновластно, притесняя жителей, так что многие ростовцы принуждены были отдавать москвичам свои имущества поневоле, за что получали только оскорбления и побои и доходили до крайней нищеты. Трудно и пересказать все, что претерпели они. Дерзость московских воевод дошла до того, что повесили они вниз головою ростовского городоначальника, престарелого боярина Аверкия, и оставили на поругание. Так поступали они не только в Ростове, но по всем властям и селам его. Народ роптал, волновался и жаловался, говорили, что Москва тиранствует. Итак, разоряли и чужие, и свои. Родители Варфоломея, видимо, попали под двойное действие, и если Кирилл тратился на поездки в Орду с князем, а к поездкам относился так, что, уезжая, оставляли дома завещание, если страдал от Туралыковой великой рати, то, конечно, Мины и Качевы тоже были хороши. До старости Кирилл был вовсе разорен и лишь о том мечтал, куда бы выйти из Ростовской области. Он вышел поселенцем в село Радонеж в 12 верстах от Троицы Сергиевой лавры. Село Радонежское досталось сыну Калиты Андрею, а за малолетством его Калита поставил там наместником Терентия Ртища. Желая заселить дикий и лесистый край, Терентий дал переселенцам из других княжеств льготы, что и привлекло многих. Епифаний упоминает густые имена ростовцев – Протасий Тысяцкий, Иоанн Тормасов, Дюденя и Анисим и другие. Кирилл получил в Радонеже поместье, но сам служить уже не мог – по старости. Его замещал сын Стефан, женившийся еще в Ростове. Младший сын Кирилла, Петр, тоже женился. Варфоломей продолжал прежнюю жизнь, лишь настоятельней просился в монастырь. Если всегда его душа была отмечена особенным влечением к молитве, Богу и уединению, то можно думать, что горестный вид жизни – ее насилие, неправды и свирепости лишь сильнее укрепляли его в мысли об уходе к иночеству.
Возможно, что задумчивый Варфоломей, стремясь уйти, и чувствовал, что начинает дело крупное. Но представлял ли ясно, что задуманный им подвиг ни одной его души касается? Что, уходя к медведям радонежским, он приобретет некоторую опору для воздействия на жалкий и корыстный мир? Что, от него отказываясь, начинает длительную, многолетнюю работу просветления, облагораживание мира этого? Пожалуй, вряд ли. Слишком он был скромен, слишком погружен в общение с Богом. В самой истории ухода снова ярко проявился ровный и спокойный дух Варфоломея. Отец просил его не торопиться. «Мы стали стары, немощны, послужить нам некому. У братьев твоих немало заботы о своих семьях. Мы радуемся, что ты стараешься угодить Господу. Но твоя благая часть не отнимется, только послужи нам немного, пока Бог возьмет нас отсюда. Вот проводи нас в могилу, и тогда никто не возбранит тебя». Варфоломей послушался. Святой Франциск ушел, конечно бы. Отряхнул прах от всего житейского, в светлом экстазе ринулся бы в слезы и молитвы подвига, Варфоломей сдержался, выжидал. Как поступил бы он, если бы надолго затянулось это положение? Наверное, не остался бы. Но, несомненно, как-нибудь с достоинством устроил бы родителей и удалился бы без бунта. Его тип иной. А отвечая типу, складывалась и судьба, естественно и просто, без напора, без болезненности. Родители сами ушли в монастырь. Ходьковский в 3 верстах от Радонежа. Он состоял из мужской части и женской. У Стефана умерла жена. Он тоже принял монашество в том же Ходькове, а затем умерли родители. Варфоломей мог свободно осуществить замысел. Он так и сделал. Верно, все-таки привязан был к семье, и в этот час последний пребывания в миру вспомнил о Петре, брате, имущество оставшееся завещал ему. Сам же отправился в Ходьков к Стефану. Как-то не хотелось действовать и тут без одобрения старшего. Стефана убедил, и вместе тронулись они из Ходькова в недалекие леса. Лесов тогда было достаточно. Стоило пожелать, и где угодно можно было ставить хижину, копать пещеру и устраиваться. Не вся земля принадлежала частным лицам. Если собиралось несколько пустынников, и нужно было ставить церковь, прочно оседать, то спрашивали разрешение князя и благословение у местного святителя. Освящали церковь, и обитель возникала. Варфоломей и Стефан выбрали место в 10 верстах от Ходькова. Небольшая площадь, высевшаяся как маковка, позже и названная маковицей. Преподобный говорит о себе: «Аз есмь Сергий Маковский». Со всех сторон маковица окружена лесом, вековыми соснами и елями. Место, поразившее величием и красотой. Летопись же утверждает, что вообще это особенный пригорок. Глаголит же древний: «Видиху на том месте прежде свет, а иний огнь, а иний благоухание слышиху». Тут братья поселились. Сложили из ветвей шалаш, прежде себе сотвориста орлиную хизину и покрыста ю. Потом срубили келику и церковицу. Как они это делали? Знали ли плотничество? Вероятно, здесь, на маковице, пригласили плотника со стороны и учились рубить избы в лапу. В точности мы этого не знаем.
Но в подвижничестве Сергия дальнейшем это плотничество русское и эта лапа очень многознаменательна. В сосновых лесах он возрос, выучился ремеслу, через столетие сохранил облик плотника святого, неустанного строителя церквей, сеней, келий. И в благоухании его святости так яствен аромат сосновой стружки. Поистине преподобный Сергий мог считаться покровителем этого великорусского ремесла. Как осторожен и нетороплив Варфоломей в выполнении давнего намерения. Также он скромен и в вопросах церковью. Как назовут ее? Он обращается к Стефану. Стефан вспомнил троекратное проглашение в чреве матери и слова таинственного старца, встреченного им под дубом. Церковь должна быть во имя Святой Троицы. Варфоломей принял это. Так, дело его жизни, столь уравновешенно покойное, приняло покровительство триединства, глубочайшее внутренно уравновешенной идеи христианства. Далее мы увидим, что у Сергия был культ Богоматери, но все-таки в пустынях Радонежа не Пречистая и не Христос, а Троица вела святого. Митрополит Феотност, к которому отправились они пешком в Москву, благословил их и послал священников с антиминсом и мощами мучеников. Церковь осветили. Братья продолжали жить на своей маковице. Но жизнь их не совсем ладилась. Младший оказался крепче и духовней старшего. Стефану пришлось трудно. Может быть, он и вообще пошел в монахи под влиянием смерти жены. Возможно, и почти наверно, у него характер тяжкий. Как бы то ни было, Стефан не выдержал суровой и действительно пустынной жизни, ведь уединение полнейшее. Едва достать необходимейшее. Пили воду, ели хлеб, который приносил им временами, вероятно, Петр. Даже пройти к ним нелегко, дорог да и тропинок не было. И Стефан ушел. В Москву, в Богоявленский монастырь, где жили легче. Варфоломей же, в полном одиночестве, продолжал полуночный свой подвиг. Отшельник. Недалеко от пустыни жил игумен-старец Митрофан, которого Варфоломей, по-видимому, знал и ранее. В летописи есть упоминание, что Варфоломей на обедню призываша некоего чужого попа суще саном или игумена-старца и веляша творите литургию. Возможно, именно игумен Митрофан и приходил к нему для этого. Однажды он попросил игумена пожить с ним в келье некоторое время. Тот остался. И тогда отшельник открыл желание свое стать иноком, просил о пострижении. Игумен Митрофан 7 октября постриг юношу. В этот день церковь празднует святых Сергия и Вакха, и Варфоломей в монашестве стал Сергием, воспринял имя, под которым перешел в историю. Совершив обряд пострижения, Митрофан приобщил Сергия святых тайн. Затем остался на неделю в келии. Каждый день совершал литургию. Сергий же 7 дней, не выходя, провел в церквице своей, молился, ничего не вкушал, кроме просфоры, которую давал Митрофан. Всегда такой трудолюбивый, теперь Сергий, чтобы не развлечься, прекратил всякое поделие. С уст его не сходили псалмы и песни духовные. А когда пришло время Митрофану уходить, просил его благословения на жизнь пустынную. «Ты уже уходишь,
и оставляешь меня одиноким. Давно я желал уединиться и всегда просил о том Господа, вспоминая слова пророка: «Се удалихся, бегая, и водворихся в пустыне». Благослови же меня, смиренного, и помолись о моем уединении. Игумен поддержал его и успокоил, сколько мог. И молодой монах один остался среди сумрачных своих лесов. Можно думать, что это труднейшее для него время. Тысячелетний опыт монашества установил, что тяжелее всего внутренно первые месяцы пустынника. Нелегко усваивается аскетизм. Существует целая наука духовного самовоспитания, стратегии борьбы за организованность человеческой души, за выведение ее из пестроты и суетности в строгий канон. Аскетический подвиг, выглаживание, выпрямление души к единой вертикали. В таком облике она легчайше и любовнейше соединяется с первоначалом, ток божественного беспрепятственнее бежит по ней. Говорят о телопроводности физических тел. Почему не назвать духопроводностью то качество души, которое дает ощущать Бога, связывает с Ним? Кроме избранничества благодати, здесь культура, дисциплина. Видимо, даже натуры, как у Сергия, ранее подготовленные, не так скоро входят в русло и испытывают потрясения глубокие. Их называют искушениями. Если человек так остро напрягается вверх, так подчиняет пестроту свою линии Бога, он подвержен и отливам, и упадку, утомлению. Бог есть сила, дьявол – слабость. Бог – выпуклое, дьявол – вогнутое. У аскетов, не нашедших еще меры, за высокими подъемами идут падения, тоска, отчаяние. Ослабевшее воображение впадает в вогнутость. Простое, жизненно приятное кажется обольстительным. Духовный идеал – недостижимым. Борьба – безнадежной. Мир, богатство, слава, женщина и для усталого миражи возникают. Отшельники прошли через это все. Святой Василий Великий, вождь монашества, оставил наставление пустынникам в борьбе со слабостями. Это непрерывное тренирование духа, чтение Слова Божия и житий святых, ежевечернее размышление о своих мыслях и желаниях, мысли о смерти, пост, молитва, воспитание в себе чувства, что Бог непрерывно за тобою смотрит, и так далее. Святой Сергий знал и пользовался наставлениями кесарийского епископа, но все же подвергался страшным и мучительным видениям. Жизнеописатель говорит об этом. Возникали перед ним образы зверей и мерзких гадов, бросались на него со свистом, скрежетом зубов. Однажды ночью, по рассказу преподобного, когда в церквице своей он пел утренню, через стену вдруг вошел сам сатана, с ним целый полк бесовский. Бесы были все в остроконечных шапках на манер литовцев. Они гнали его прочь, грозили, наступали. Он молился: «Да воскреснет Бог, и да расточатся враги его». Бесы исчезли. В другой раз келья наполнилась змеями, даже пол они закрыли. Снаружи раздался шум, и бесовские полчища как будто пронеслись по лесу. Он услышал крики: «Уходи же прочь! Зачем ты пришел в эту глушь лесную? Что хочешь найти тут? Нет,
Не надейся и далее здесь жить, тебе и часа тут не провести. Видишь место пустое и непроходимое, как не боишься умереть здесь с голоду или погибнуть от рук душегубцев-разбойников. Видимо, более всего подвергался Сергий искушению страхом. На древнем, мило-наивном языке – страхованием. Будто слабость, куда он впадал, брошенный братом, была сомнение и неуверенность, чувство тоски и одиночества. Выдержит ли в грозном лесу, в убогой келье? Страшны, наверное, были осени и зимние метели на его маковице. Ведь Стефан же не выдержал, но не таков Сергий. Он упорен, терпелив, и он боголюбив. Прохладный и прозрачный дух. И с ним божественная помощь, как отзыв на тяготение. Он одолевает. Другие искушения пустынников как будто миновали его вовсе. Святой Антоний в Фифаиде мучился томлением сладострастия, соблазном яств и питий. Александрия, роскошь, зной Египта и кровь юга мало общего имеют с Фифаидой Северной. Сергий был всегда умерен, прост и сдержан, не видел роскоши, распущенности, прелести мира. Святитель-плотник Радонежский огражден от многого суровою своей страной и чинным детством. Надо думать, что вообще пустынный искус был для него легче, чем давался он другим. Быть может, защищало и природное спокойствие, ненадломленность, неэкстатичность. В нем решительно нет ничего болезненного. Полный дух Святой Троицы вел его суховатым, одиноко чистым путем среди благоухания сосен и елей Радонежа. Так прожил он в полном одиночестве некоторое время. Епифаний не ручается за точность, просто и прелестно говорит он, прибывший ему в пустыне единому, единствовавшу или две лети, или более, или меньше, Бог весть. Внешних событий никаких. Духовный рост и созревание, новый закал перед новою, не менее святой, но усложненной жизнью главы монастыря и дальше старца, к голосу которого будет прислушиваться Русь. Быть может, посещения редкие и литургии в церквице, молитвы, труд над грядкой капусты, и жизнь леса вокруг. Он не проповедовал, как Франциск, птицам и не обращал волка из Губбио, но по никоновской летописи был у него друг лесной. Сергий увидел раз у келии огромного медведя, слабого от голода, и пожалел. Принес из келии краюшку хлеба, подал. С детских лет ведь был, как родители, странно приимен. Мохнатый странник мирно съел. Потом стал навещать его, Сергий подавал всегда, и медведь сделался ручным. Но сколь не одинок был преподобный в это время, слухи о его пустынничестве шли. И вот стали являться люди, прося взять к себе, спасаться вместе. Сергий отговаривал, указывая на трудности жизни, на лишения с ней связанные. Жив еще был для него пример Стефана – все-таки уступил. И принял нескольких. Немолодого, с верховьев реки Дубны, Василия Сухого. Земледельца Якова, братья называли его Якута. Он служил вроде рассыльного, впрочем, посылали его редко, в крайности, старались обходиться во всем сами. Упоминаются еще Анисим диакон и Елисей, отец и сын, земляки Сергия из ростовской земли. Сильвестр Обнорский, Мефодий Пешножский, Андроник. Построили 12 келий, обнесли их тыном для защиты от зверей. Анисима, чья келья находилась у ворот, Сергий поставил вратарем.
Келии стояли под огромными соснами, елями. Торчали пни только что срубленных деревьев. Между ними разводила братья свой скромный огород. Жили тихо и сурово. Сергий подавал во всем пример. Сам рубил келии, таскал бревна, носил воду в двух водоносах в гору, молол ручными жерновами, пек хлебы, варил пищу, кроил и шил одежду, обувь, был по Епифанию для всех как купленный раб. И, наверное, плотничал теперь уже отлично. Летом и зимой ходил в той же одежде, ни мороз его не брал, ни зной. Телесно, несмотря на скудную пищу, хлеб и вода, был очень крепок, имел силу противу двух человек. Был первым и на службах. Службы начинались в полночь, полуношница. Затем шли утренняя, третий, шестой и девятый час, вечером – вечерня. В промежутках частые молебные пения и молитва в кельях, работа в огородах, шитье одежды, переписывание книг и даже иконописание. Литургию служить приглашали священника из соседнего села, приходил и Митрофан, постригший в свое время Сергия. Позже он тоже вошел в состав братьев, был первым игуменом, но прожил недолго, вскоре умер. Так из уединенного пустынника, молитвенника-созерцателя, вырастал в Сергии и деятель. Игуменом он еще не был и священства не имел, но это уже настоятель малой общины, апостольской. По духу первохристианской простоты и бедности и по роли исторической, какую надлежало ей сыграть в распространении монашества.

В эфире 77-й выпуск передачи «На всех широтах». Среди новых словацких вокально-инструментальных ансамблей особое место занимает квартет студентов и выпускников Братиславской консерватории «Гач». Впервые об ансамбле «Гач» заговорили летом 71-го года после фестиваля легкой музыки. Члены «Гача» создают современную по выразительным средствам музыку как бы путем вживания в образы старинных произведений. Их музыка не искажение классики, а взгляд на нее глазами современного музыканта. Еще одно отличие от других сходных по характеру коллективов – это упор не на виртуозные сольные импровизации, а на тщательно отработанное исполнение законченных по форме и аранжировке сочинений с характерными небольшими сольными эпизодами. Как дополнительный инструмент квартета используется и вокал, пение без слов. Пьеса, которую вы сейчас услышите, называется «Рождение». Квартет «Гач» в составе Людовит Белядич, фортепиано, Томаш Редей, соло-гитара, Тони Ланчарич, бас-гитара и Юрай Штефула, ударные инструменты.

Я надеюсь, — говорит Сони, — в противном случае я настроился бы на путешествие в мир иной. Но пока мне есть что сказать в мире этом, и я надеюсь, что все еще способен воодушевлять слушателей. Под этими словами вполне мог бы подписаться и король блюзов Би. Напомню вам, он был назван лучшим блюзовым музыкантом года. Кинг утверждает, что секрет живучести блюзов в том, что блюз – это прежде всего обнаженная правда. Даже дети, — говорит Би Би Кинг, — пусть они не вполне понимают значение слов, способны почувствовать эмоционально то, что вы хотите передать. А кроме того, говорит Кинг, как бы ни печален был блюз, он всегда доставляет радость, ибо в нем неизменно присутствует элемент очищения и надежды. Но блюз печальный уже звучал в сегодняшней встрече, и потому на прощание блюз вполне оптимистичный. «Колдония» играет и поет Би Би Кинг.

И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое, и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества.

0: губкоме обычное оживление. Входная дверь не знает покоя. В коридорах и в комнате людно. Приглушенный стук машинок за дверью управления делами. Павел постоял в коридоре, приглядываясь, не встретит ли знакомое лицо, и, не найдя никого, пошел в комнату секретаря. За большим письменным столом сидел в синей косоворотке секретарь губкома. Встретил Корчагина коротким взглядом и, не поднимая головы, продолжал писать. Павел сел напротив и внимательно рассматривал заместителя акима. «По какому вопросу?» – спросил секретарь в косоворотке, ставя точку в конце исписанного листа. Павел рассказал ему свою историю. «Необходимо, товарищ, воскресить меня в списках организации и направить в мастерские. Сделай об этом распоряжение». Секретарь откинулся на спинку стула. Ответил нерешительно. «Установим, конечно, об этом разговора быть не может. Но в мастерские посылать тебя неудобно. Там уже работает Цветаев, член губкома последнего созыва. Мы тебя используем в другом месте». Глаза Корчагина сузились. «Я в мастерские иду не для того, чтобы мешать работать Цветаеву. Я иду в цех по специальности, а не секретарем коллектива. И поскольку я еще слаб физически, прошу на другую работу не посылать». Секретарь согласился. Набросал на бумаге несколько слов. В комсомольском коллективе однообразное спокойствие было резко нарушено незначительным, как сначала показалось, происшествием. Член бюро ячейки среднего ремонта Костька Фидин, курносый, со сцарапанным оспой лицом, медлительный парнишка, сверля железную плиту, сломал дорогое американское сверло. Сломал по причине своей возмутительной халатности, даже хуже, почти нарочно. Произошло это утром. Старший мастер среднего ремонта Ходоров предложил Костьке просверлить в плите несколько дыр. Костька сначала отказывался, но потом под нажимом мастера взял плиту и стал сверлить. Мастер заметил, что Костька сверлит на сухую, не заливая сверло маслом. Мастер торопливо подошел к сверлильному станку и остановил его. «Ты что, ослеп, что ли? Или вчера пришел сюда?» – закричал он на Костьку, зная, что сверло неизбежно выйдет из строя при таком обращении. Но Костька облаял мастера и опять пустил станок. Ходоров пошел жаловаться к начальнику цеха, а Костька, не остановив станка, побежал искать масленку, чтобы к приходу администрации все было в порядке. Пока он нашел масленку и вернулся, сверло уже сломалось. Начальник цеха подал рапорт об увольнении Фидина. Бюро комсомольской ячейки вступилось за Коську, опираясь на то, что Ходоров зажимает молодежный актив. Администрация настаивала, и разбор дела перешел в бюро коллектива. Отсюда и началось. Из 5 членов бюро трое были за то, чтобы Костьке вынести выговор и перевести его на другую работу. Среди них был Цветаев. Двое же вообще не считали Костьку виноватым. Цветаев был освобожденный работник. Кузнец по профессии, он благодаря своим способностям за последние 4 месяца выдвинулся на руководящую работу в молодежном коллективе. Вошел членом в бюро райкомола и в состав губкома. Кузнечил он на механическом заводе, в мастерских был новичком. С первых же дней он крепко прибрал вожжи к рукам. Самонадеянный и решительный, он сразу же приглушил личную инициативу ребят, за все хватался сам и, не охватив полностью работы, начинал громить своих помощников за бездеятельность. Цветаев вел заседание, развалясь в единственном мягком кресле, принесенном сюда из красного уголка. Заседание было закрытое. Когда парторг Хомутов попросил слова, в дверь, закрытую на крючок, кто-то постучал. Цветаев недовольно поморщился. Стук повторился. Катюша Зеленова встала и откинула крючок. За дверью стоял Корчагин. Цветаев окликнул его. Корчаги, у нас сейчас закрытое бюро. Щеки Павла залила краска, и он медленно повернулся к столу. Я знаю это. Меня интересует ваше мнение о деле Костьки. Я хочу поставить новый вопрос в связи с этим. А ты что, против моего присутствия?
1: Я не против.
0: Но тебе же известно, что на закрытых заседаниях присутствуют одни члены бюро. Когда людно, труднее обсуждать. Но раз пришел, садись. Такую пощечину Корчагин получал впервые. На лбу меж бровей родилась складка. «К чему такие формальности?» – высказал свое неодобрение Хомутов. Но Корчагин жестом остановил его и сел на табурет. «Я вот о чем хотел сказать», – заговорил Хомутов. «У нас дисциплина не важна. Если так, все комсомольцы начнут сверло крошить, нам нечем будет работать. А уж беспартийным пример и вовсе никудышный. Я думаю, что парню предупреждение дать нужно». Цветаев не дал ему договорить и стал возражать. Прослушав минут 10, Корчагин понял установку бюро. Когда же приступили к голосованию, он выступил с заявлением. Цветаев, пересилив себя, дал ему слово. «Я хочу передать вам, товарищи, свое мнение о деле Костьки». Голос Корчагина был более резок, чем он этого хотел. «Дело Костьки – это сигнал, а главное не в Костьке. Я вчера собрал немного цифр». Павел вынул из кармана записную книжку. «Они даны табельщикам. Послушайте внимательно. 23% комсомольцев ежедневно опаздывают на работу от 5 до 15 минут. Это уже закон. 17% комсомольцев прогуливают от 1 до 2 дней в месяц систематически, в то же время как беспартийный молодняк имеет 14% прогульщиков. Цифры хуже плетки. Отсюда вывод. Мы работаем много хуже партийцев и взрослых рабочих. Я не стану агитировать и митинговать, но мы должны со всей яростью обрушиться на разгильдяйство и расхлябанность. Старые рабочие прямо говорят, на хозяина работали лучше, на капиталиста работали исправнее, а теперь, когда мы сами стали хозяевами, этому нет оправдания. И в первую очередь виноват не столько Коська или кто-то там другой, а мы с вами, потому что мы не только не вели борьбы с этим злом как следует, а наоборот, под тем или другим предлогом иногда защищали таких, как Костька. Здесь только что говорили Самохин и Бутыляк, что Фидин свой парень, как говорится, свой в доску. Активист, несет нагрузки. Ну, сковырнул сверло, подумаешь, какая важность. С кем не случается. Как такой оборот дела назвать? Я считаю, что мы сейчас нанесем первый удар и начнем наступление на этом участке. Предлагаю Фидина, как лодыря, разгильдяя и дезорганизатора производства, из комсомола исключить. Об его деле написать в стенгазете открыто, не боясь никаких разговоров, поместить вот эти цифры в передовой статье. У нас есть силы, у нас есть на кого опереться. Основная масса комсомольцев – хорошие производственники. Из них 60 человек прошли через Боярку, а эта школа самая верная. С их помощью и при их участии мы зигзаг этот заровняем. Только надо раз навсегда отбросить такой подход к делу, какой есть сейчас. Обычно спокойный и молчаливый Корчагин сейчас говорил горячо и резко. Цветаев впервые наблюдал электрика в его настоящем виде. Он сознавал правоту Павла, но согласиться с ним мешало все то же чувство настороженности. Он понял выступление Корчагина как резкую критику общего состояния организации, как подрыв его, Цветаева, авторитета, и решил разгромить монтера. Перед решающим голосованием он предложил Корчагину выйти из комнаты. «Хорошо, я выйду. Хотя это не делает тебе чести, Цветаев. Я только предупреждаю, что если ты все же настоишь на своем, завтра я выступлю на общем собрании
2: И уверен, ты там большинства не соберешь. Ты, Цветаев, не прав. Я думаю, товарищ Хомутов, что ты обязан перенести этот вопрос в партколлектив еще до общего собрания. Цветаев вызывающе крикнул: «Чем ты меня пугаешь? Без тебя дорогу туда знаю. Мы о тебе поговорим. Если сам не работаешь, то другим не мешай». Закрыв дверь, Павел потер рукой горячий лоб и пошел через пустую контору к выходу. На улице вздохнул полной грудью. Закурив папиросу, направился к маленькому домику на Батыевой горе, где жил Токарев. Слесарь внимательно слушал Павла.
3: Ты, конечно, прав. Нам давно пора поставить это дело по-настоящему. Мастерские – основной коллектив в районе. Отсюда надо начинать. Значит, вы с Цветаевым поцапались.
1: Угу.
3: Плохо. Парень он козыристый, но ты же умел с ребятами работать. Кстати, что ты в мастерских делаешь?
1: Я в цехе. Так, вообще везде шевелюсь понемногу. У себя в ячейку кружок веду политграмоты.
3: А в бюро что делаешь?
1: Ну, я на первое время, пока силёнок было мало, да и подучиться думал. Официально в руководстве не участвую.
3: Вот тебе и на. Знаешь, сынок, одно тебя от взбучки выручает. Это неокрепшее здоровье. А сейчас как? Оправился маленько?
1: Да.
3: Ну так вот, принимайся за дело по-настоящему. Нечего водичку цедить. Кто это видел, чтобы сбоку припека можно было что-нибудь путное сделать? Да тебе любой скажет. Увиливаешь от ответственности, и тебе крыть нечем. Завтра там все это поправь, а я Окуневу накручу чуба.
0: Бюро партколлектива одобрило мнение большинства молодежного бюро. Перед партийным и молодежным коллективами была поставлена важная и трудная задача – личной работой дать пример трудовой дисциплины. Коську исключили, а в бюро коллектива ввели нового товарища, нового политпросвета Корчагина. После собрания Цветаева на улице ожидал Корчагин. Пойдем вместе, Цветаев. Нам есть о чем поговорить.
4: О чем речь пойдет?
0: Сядем на минутку. Скажи, Цветаев, за что ты на меня зуб имеешь?
4: Вот ты о чем. А я думал о деле.
0: Брось, Димка, ездить на рессорах. Ты вот дай ответ. Почему я тебе не по нутру пришелся?
4: Ну, чего пристал? Ну, какой там зуб? Сам же предлагал тебе работать. Отказался, а теперь, выходит, вроде я тебя отшиваю.
0: Не хочешь отвечать? Я скажу. Ты думаешь, я тебе дорогу перееду? Думаешь, место отсекра мне снится? Ведь если бы не это, не было бы перепалки из-за Коськи. Этакие отношения всю работу уродуют. Если бы это мешало только нам двоим, черт с ним, неважно, думай, что хочешь. Но мы же завтра на пару работать будем. Что из этого получится? Ну так слушай. Нам делить нечего. Мы с тобой парни рабочие. Если тебе дело наше дороже всего, ты дашь мне 5, и завтра же начнем по-дружески. А ежели всю эту шелуху из головы не выкинешь и пойдешь по склочной тропинке, то за каждую прореху в деле, которая из-за этого получится, будем драться жестоко. Вот тебе рука. Бери.
1: пока эта рука товарища. С большим удовлетворением почувствовал Корчагин на своей ладони узловатые пальцы Цветаева.

0: стояли двое. На рукаве высокого в пенсне красная повязка с надписью «Комендант». «Здесь заседание украинской делегации?» – спросила Рита. Высокий ответил официально: «Да, а в чем дело? Разрешите пройти?» Высокий наполовину загораживал проход. Он оглядел Риту и произнес: «Ваш мандат пропускает только делегатов с решающими совещательными карточками». Рита вынула из сумки тисненный золотом билет. Высокий прочел: «Член Центрального комитета». Официальность с него как рукой сняла. Сразу стал вежливым и свойским. Рита прошла меж рядами стульев и, увидав свободное место, села. Совещание делегатов, видимо, оканчивалось. Рита прислушивалась к речи председательствующего. Голос показался ей знакомым. «Итак, товарищи, разрешите еще раз проверить список делегатов, прибывших на съезд». Рита узнала Акима. Это он читал торопливо перечень фамилий. В ответ ему поднимались руки с красными или белыми мандатами. Рита слушала с напряженным вниманием. Вот одна знакомая фамилия. Панкратов. Рита оглянулась на поднятую руку, но в рядах сидящих не смогла рассмотреть знакомое лицо грузчика. Бегут имена, и среди них опять знакомая. Окунев. И сейчас же вслед за ним другое. Жаркий. Жаркого Рита видит. Он сидит совсем недалеко, в полуоборот к ней. Вот и его забытый профиль. Да, это Ваня. Несколько лет не видела его. Бежал перечень имен, и вдруг одно из них заставило Риту вздрогнуть. Корчагин. Далеко впереди поднялась и опустилась рука, и странно. Устинович мучительно захотелось видеть того, кто был однофамильцем ее погибшего друга. Она, не отрываясь, всматривалась туда, откуда поднялась рука, но все головы казались одинаковыми. Рита встала и пошла вдоль прохода у стены к передним рядам. Аким замолчал. Загремели отодвигаемые стулья. Делегаты громко заговорили, рассыпался молодой смех. И Аким, стараясь перекричать шум в зале, крикнул: «Не опаздывайте! Большой театр! 7 часов!» У выходной двери образовался затор. Рита поняла, что в этом потоке она не найдет никого из тех, чьи имена только что слыхала. Оставалось не терять из виду Акима и через него найти остальных. Она шла к Акиму, пропуская мимо последнюю группу делегатов. «Что же, Корчагин, пойдем и мы, старина!» — услыхала она сзади. И голос, такой знакомый, такой памятный, ответил: «Пошли». Рита быстро оглянулась. Перед ней стоял рослый, смуглый молодой человек в гимнастерке цвета хаки, перетянутой в талии тонким кавказским ремнем и в синих ритузах. Широко раскрытыми глазами смотрела на него Рита. И когда ее тепло обняли руки, и дрогнувший голос сказал тихо: «Рита», она поняла, что это Павел Корчагин. «Ты жив?»
1: Эти слова сказали ему все. Она не знала, что весть о его гибели была ошибкой. Зал опустел. В раскрытое окно доносился шум Тверской, этой могучей артерии города. Часы звонко пробили 6 раз, а обоим казалось, что встретились они всего несколько минут назад. Но часы звали к Большому театру. Когда шли по широкой лестнице к выходу, она еще раз окинула Павла взглядом. Он был теперь выше ее на полголовы. Все тот же, как и раньше, только мужественнее и сдержаннее.
2: «Видишь, я даже не спросила тебя, где ты работаешь».
1: «Я секретарь окружкома молодежи, или, как говорит Дубава, аппаратчик». Они вышли на улицу. Гудки сирен проносящихся авто, движение и крик толпы. До Большого театра они прошли, почти не разговаривая, думая об одном. А театр осаждало людское море, буйное, напористое. Рита и Павел с трудом протиснулись к двери. Делегаты все прибывали. Их привозили трамваи, автомобили. У двери давка. Красноармейцам, тоже комсомольцам, становилось трудно. Их прижали к самой стене, а с подъезда несся мощный крик. «Нажимай, бауманцы! Нажимай! Нажимай, братишка! Наша берет! Даешь!» В дверь вместе с Корчагиным и Ритой в юном проскользнул востроглазый парнишка с кимовским значком и, увернувшись от коменданта, стремглав бросился в фойе. Миг, и он исчез в потоке делегатов.
2: Сядем здесь. Я хочу получить ответ на один вопрос. Хотя это дело минувших дней, но ты, я думаю, мне скажешь. Зачем ты прервал тогда давно наше занятие и нашу дружбу?
1: Этого вопроса он ждал с первой минуты встречи и все же смутился. Я думаю, что ты все знаешь, Рита. Это было 3 года назад, а теперь я могу лишь осудить Павку за это. Вообще же Корчагин в своей жизни делал большие и малые ошибки. И одной из них та, о которой ты спрашиваешь.
2: Это хорошее предисловие, но я жду ответа.
1: В этом виноват не только я, но и Овод. Его революционная романтика. Книги, в которых были ярко описаны мужественные, сильные духом и волей революционеры, бесстрашные, беззаветно преданные нашему делу, оставляли во мне неизгладимые впечатления и желание быть такими, как они. Вот я чувство к тебе встретил по Оводу. Сейчас мне это смешно, но больше досадно.
2: Значит, Овод переоценен?
1: Нет, Рита. В основном нет. Отброшен только ненужный трагизм мучительной операции с испытанием своей воли. Но я за основное в Оводе. За его мужество. За безграничную выносливость. За этот тип человека, умеющего переносить страдания, не показывая их всем и каждому. Я за этот образ революционера, для которого личное ничто в сравнении с общим.
2: Остается пожалеть, Павел, что этот разговор происходит через 3 года после того, как он должен был произойти.
1: Не потому ли жаль, Рита, что я никогда не стал бы для тебя больше, чем товарищ?
2: Нет, Павел, мог стать больше.
1: Это можно исправить.
2: Немного поздно, товарищ Овод. У меня крошечная дочурка. У нее есть отец, большой мой приятель. Все мы втроем дружим, и это трио пока неразрывно.
1: Все же у меня остается несравненно больше, чем я только что потерял. Павел и Рита встали. Пора было занимать места поближе к сцене. Они направились к креслам, где усаживалась украинская делегация. Заиграл оркестр. Горели алым огромные полотнища, и светящиеся буквы кричали: «Будущее принадлежит нам». Тысячи наполняли партер, ложи, ярусы. Эти тысячи сливались здесь в единый мощный трансформатор никогда не затухающей энергии. Гигант-театр принял в свои стены цвет молодой гвардии великого индустриального племени. тысячи глаз, и в каждой паре их отсвечивает искорками то, что горит над тяжелым занавесом. Будущее принадлежит нам. А прибой продолжается. Еще несколько минут, и тяжелый бархат занавеса медленно раздвинется. Секретарь ЦК начнет, волнуясь, теряя на миг самообладание перед несказанной торжественностью минуты. Шестой съезд Российского коммунистического союза молодежи считаю открытым. Никогда более ярко, более глубоко не чувствовал Корчагин величия и мощи революции, той необъяснимой словами гордости и неповторимой радости, что дала ему жизнь, приведшая его как бойца и строителя суда на это победное торжество молодой гвардии большевизма.

0: Пусть светит месяц, ночь темна. Пусть жизнь приносит людям счастье, в моей душе любви весна не сменит бурного ненастья. Ночь распростерлась надо мной и отвечает мертвым взглядом на тусклый взор души больной, облитой острым сладким ядом. И тщетно страсти затая, в холодной мгле перед рассветной среди толпы блуждаю я, с одной лишь думаю заветной: пусть светит месяц, ночь темна. Пусть жизнь приносит людям счастье, в моей душе любви весна не сменит бурного ненастья.
1: В небе выступают крупные звезды, таинственные шорохи бегут по земле, громко трепещут цикады, с моря доносится свежее дыхание прохлады.
2: Глобус приглашает вас, дорогие друзья, совершить путешествие на африканский континент, туда, где еще бушует пламя национально-освободительной борьбы. Вы слышите рассказ нашего корреспондента в Гвинее Юрия Федутинова «Пылающие джунгли».
1: Кабий, молодой партизан, подставляет отяжелевшую от зноя голову навстречу порывистому ветру. Для него это один из редких мирных вечеров. В Конакри, столице свободной Гвинеи, еще день-два, а потом снова придется рубить мачете непроходимую чащу, чтобы вернуться к своим товарищам в джунгли той Гвинеи, где 500 лет властвуют португальцы. Пойдут рассказы о большой земле, затем снова бессонные ночи, сотни километров нехоженных дорог и изнурительные бои. «Не могу сказать, — замечает Каби, — сколько сотен километров я прошел через брусу, густые колючие заросли. По ночам от деревни к деревне, от дома к дому шли мы с товарищами, чтобы рассказать крестьянам о целях нашей борьбы. Создавались отряды народных ополченцев. Так выросла и окрепла наша освободительная армия. День ото дня разрастался фронт борьбы против португальских колонизаторов. Теперь, как вы знаете, наши регулярные части ведут не эпизодические стычки, а широкие наступательные бои. Уверенность в правом деле, народная поддержка – вот в чем причина наших успехов, наших побед.
3: La situation désespérée dans laquelle se trouvent les forces coloniales chez nous, les colonistes portugais sont ainsi obligés d'avouer.
1: Португальские колонизаторы несут большие потери, продолжает Каби. За последние месяцы они значительно возросли. Мы уничтожили несколько португальских частей, взяли в плен много солдат и наемников португальской армии. Сейчас наши части укрепились в освобожденных районах севера страны. Каков же общий результат борьбы против колонизаторов в португальской Гвинее, задаю я вопрос.
3: Nous avons 45% de territoire libéré. Nous avons pris des prisonniers. Nous avons pris aussi des matériels.
1: Сейчас 45% страны освобождено, отвечает Каби, и наступление продолжается. Мы захватили большие трофеи у португальских солдат. Наша беседа, затянувшаяся до позднего вечера, подходит к концу. Я прошу Каби передать бойцам освободительной армии чувство горячей симпатии, которое испытывают советские люди к народу, сражающиеся Гвинеи. «Мы это хорошо чувствуем», — отвечает Каби. «Без поддержки друзей нам было бы трудно вести борьбу». «Силы наши крепнут», — говорит на прощание Каби. А победа народа так же неотвратима, как утро нового дня.

Теплый августовский день. Я иду маленьким переулочком от метро «Арбат» к театру Маяковского. Небольшие одноэтажные домики, что остались от старой Москвы, окружают меня. Окна их так низко расположены от земли, они открыты. Это делает мою дорогу какой-то провинциальной. Я даже вижу людей в этих окнах, они чем-то заняты. И вдруг, проходя мимо одного из окон, я услышала музыку.

что это? Тоска, грусть, невероятные волнения. Я где-то уже слышала эти звуки. Может быть, эта музыка жила в моем подсознании. И когда я вновь услышала ее, она возникла во всем моем существе. Окно было прикрыто тюлем. За ним угадывался женский профиль. «Где я слышала эти звуки?» – мучительно думала я. –

тюлевую занавеску кто-то сдвинул в сторону. И я увидела женщину. Это было похоже на сказку. Красивое лицо, изящество фигуры и ее глаза. Глаза, которые поразили своей печалью. Женщина смотрела на меня без удивления. А музыка продолжала звучать и заполнять собой не только мое существо, но и весь маленький переулочек. Женщина, по-видимому, поняла мое состояние. «Нравится?» – спросила она. «Очень». «Ну что это? Что?» «Это Бетховен, героическая симфония». «Папа! Конечно, папа первый подарил мне эти звуки, поразившие меня». А женщина продолжала. «Сегодня, только много лет тому назад, погиб мой сын под Могилевым. Он был студентом 3-го курса консерватории, мечтал стать пианистом. И вот она не договорила. Каждый год в день его гибели мы с мужем слушаем эту музыку. Музыку, которую мой сын считал вершиной музыкального искусства. Мы стояли друг против друга и молчали. Она, убитая горем, гибелью сына, я, взволнованный собственными воспоминаниями об отце. «Вы заходите, к нам просто, со двора», — сказала женщина. «Нет, нет», — ответила я, — «если можно, я еще постою чуть-чуть». «Да, пожалуйста». Она села на подоконник, прислонившись к боковому проему окна, и закрыла глаза, как это делал папа.

а музыка все звучала. И мне казалось, что так много народу слушает ее сейчас и скорбит о погибшем под Могилевом молодом музыканте. Постояв еще несколько минут, я повернулась и медленно пошла к метро «Арбат». Нет, я не могла в этот день смотреть в театре Таню Арбузова, даже с Великой Бабановой. В один из дней я пошла на улицу Герцена, где помещался маленький нотный магазин. Робко вошла в него и стала рассматривать ноты. «Что вы хотите?» – спросил продавец. «Мне бы героическую симфонию Бетховена». «А, это третью?» – я молчала. «Да-да, это третья», – сказал стоящий рядом мужчина. Продавец извинился и вышел. Через несколько минут он вернулся с толстой партитурой симфонии и подал ее мне. Я раскрыл ее и на первом листе прочла. «Симфония номер 3. В 4 частях. Опус 55. 1805 год. Вена». Далее шло размашистое слово «Бонапарте», которое несколько раз было энергично зачеркнуто. Еще ниже бежала строчка «Луиджи ван Бетховен». Я задержала взгляд на зачеркнутом слове «Бонапарте». Продавец заметил это. «Вас смущает помарка?» «Не знаю», — честно ответила я. Первоначально симфония была посвящена Бетховеном Наполеону. Он был его кумиром. Понять Бетховена можно, он жил в его время, был свидетелем его героических походов. Но когда он узнал, что его кумир объявлен самодержавным монархом, Бетховен зачеркнул ненавистное теперь ему слово «Бонапарте» и на титульном листе написал «Героическая симфония». Третья симфония стала называться «Героической». Так что эта помарка пусть вас не смущает. Это история. Продавец помолчал, а потом произнес. «Должен вас предупредить, партитура героической стоит недешево». Я заплатила в кассу положенное и подала продавцу чек. «Желаю вам успехов», — сказал он. «Будете исполнять?» И он ткнул пальцем в партитуру. «Пригласите». «Это для папы», — ответила я. «Все равно желаю успехов», — повторил он. «Ну вот, папа», — думала я, идя по улице Герцена, — «те люди изъяли у тебя Бетховена, а я тебе его купила, и никто теперь не отнимет его у тебя». Отец не пришел в восторг от моего подарка, когда я приехала домой на каникулы. «Это же целый оркестр», — сказал он, — «а потом ты преувеличиваешь мои возможности. Конечно, здесь все фортепианные фрагменты симфонии, и это очень ценно». Отец скромничал. До самой смерти он пользовался этой партитурой. А время не стояло на месте, и горизонт был не так уж и далеко, а я все больше и больше погружалась в мир музыки. Зал Чайковского, консерватория, Моцарт, Рахманинов, Чайковский, Скрябин, Стравинский, Верди. Все это проходило через душу и сердце. Мир раздвигался, становился удивительно интересным и красивым. Хотелось жить и наслаждаться им. И теперь, уже встречаясь с отцом, я говорила ему, когда разговор заходил о музыке: «Я не могу передать тебе моего состояния». Отец только улыбался. Но когда дома он садился за фортепиано и раскрывал партитуру героической симфонии, все замирало во мне, замирало в доме. Ни с какой другой музыкой по эмоциональному воздействию на меня я не могла сравнить то, что играл мой отец. «Папа», — спросила я однажды, — «почему эта симфония называется героической? В ней я слышу одну скорбь, печаль и слезы».
Это плач о погибших в военных походах. В начале симфонии очень мощно звучит ее героическая тема. Полки идут в бой и побеждают. Но скоро эта тема уходит, и возникает действительно тема скорби. Слышишь, звучит даже похоронный марш. И отец взял несколько аккордов. Да, война – это не только героическая. На войне много убитых и крови. К сожалению, люди очень быстро забывают об этом. Жизнь торжествует. И все-таки с памятью о погибших трудно справиться. Торжеству бессмертных дел человека посвящена особенно четвертая часть героической симфонии. Ее финал – торжественный, спокойный, грустный. По существу это реквием о погибших в бессмысленной войне. Смотри, как это звучит.

Ах, как бы я хотел послушать эту симфонию в хорошем исполнении, всю, от начала и до конца, сказал отец. Под управлением Мравинского, спросила я. Это фантастика, ответил он. Ну почему фантастика? Ты приедешь в Москву, я куплю билеты в консерваторию, в амфитеатр, и мы пойдем с тобой по улице Герцена. Не скупись, улыбаясь, сказал отец. Билеты покупай только в партер. Мы услышим с тобой божественную музыку. Ты научил меня понимать ее. Ты знаешь, она звучит во мне. Кажется, ты хотел этого. Я не сомневался. Ты моя дочь. Но этим мечтам не суждено было сбыться. Отец не мог еще долго выехать за черту Инклага. А когда смог, я была уже за горизонтом. И другие проблемы поглотили меня. Когда я опомнилась, отца уже не стало. За это время я многое узнала, многое успела. Я научилась различать настоящую музыку. И так пустячок. Но тот несостоявшийся поход в консерваторию с отцом всегда тяжелым грузом лежал на сердце. В конце 60-х я вновь вернулась в Москву. И однажды, находясь у метро «Арбат», вдруг вспомнила про маленький переулочек, что ведет к театру Маяковского. Небольшой московский домик, тюль на окне, женщину с красивым лицом, ее погибшего сына и музыку, пронзительную, скорбящую, рыдающую. И я пошла к этому переулочку. Но все уже изменилось в нем. Не было того домика, того окна, того тюля, той женщины. В переулке стояли современные здания, и на каждом из них медные таблички. Посольство, посольство. Я дошла до театра Маяковского, повернула направо и пошла по улице Герцена в сторону Манежной площади. Вот он, милый сердцу, маленький магазинчик нот, где я когда-то покупала отцу партитуру героической симфонии. Так и стоит он, крохотный, уже столько лет. А чуть ниже его памятник Чайковскому и консерватория, любимое место в Москве. У входа в консерваторию висела афиша. Она извещала о симфоническом концерте под управлением Кирилла Кондрашина. Далее крупными буквами шло «Людвиг ван Бетховен. Симфония номер 3. Героическая». «Боже мой!» – подумала я. «Неужели надо было столько сделать кругов по жизни, чтобы лоб в лоб встретиться с тем, что так дорого тебе и связано с такими воспоминаниями?» Я пошла в кассу. Билеты были только на балкон. «Не скупись, бери в партер, пусть нам будет хорошо», — вспомнила я слова отца. «Нет», — ответила я кассирше, — «мне надо только в партер». «Сколько?» «2 билета». «Тогда подождите». И она стала звонить кому-то. Повесив трубку, порывшись в своих бумагах, она протянула мне 2 билета со штемпелем «Партер». Я вышла на улицу, дошла до ворот консерватории и прислонилась к афише, извещающей о концерте Бетховена. По улице мчались машины, шли люди, и никто даже представить не мог, что испытывала я в этот миг. Это была встреча с моим отцом, запоздалая, такая правдивая, реальная, ощутимая. Бессознательно купив 2 билета, я знала, что один из них принадлежит моему отцу.

Мощь аккордов обрушилась на меня. Она была решительна и нетороплива. Полки вступили в бой. Это и есть бессмертная героическая тема симфонии, подумала я.

И вдруг, отколовшись от двух могучих оркестровых глыб, возникла мелодия в тихом рокоте виолончелей. Неукротимая, она рвалась вперед, но враз почему-то бессильно сникала. Словно натолкнувшись на гранитную преграду. Но это было лишь временное поражение войск. Воины черпают в нем мужество и вновь устремляются в бой.

силы крепчают, получив поддержку в духовых и струнных инструментах. Нежен и хрупок напев флейты и кларнета. Робок певучий ответ скрипок. Впереди нелегкий путь. Он требует огромного напряжения воли. Медленно, но неуклонно, собираясь силами, воины с угрюмой решимостью восходят по крутым ступеням испытаний. Пока, наконец, героическая тема, подхваченная могучим порывом скрипок, не взмывает ввысь.

стремительно, озаренный резким ослепительным сиянием, она проносится в вышине и под победную канонаду «Литавр» раскалывает мглу. Но неожиданно распадается на куски, уступая место новой, совершенно иной темы. Она грустна и жалобна, эта тема, вырастающая из переклички гобоя, кларнета, флейта и скрипки. В ней звучит страдание и боль. Это то, что находится в самом человеке и противится борьбе, страх перед возможной гибелью в схватке и тяга к тихой безмятежной жизни.

Но никому не дано уклоняться от борьбы. Ее цели благородны. В суровых, напряженных аккордах тонут печальные голоса. А борьба все растет и растет. Грозно на гребне взлетают могучие аккорды всего оркестра. Победа! Пришла победа!

Но смерть, как ни беспощадна и неотвратима, она все же слабее жизни. Жизнь неодолима. Там, где только что прошла смерть, уже играет жизнь. Ее молодые голоса в скерце третьей части симфонии. Она переносит нас в царство природы, нетленной, прекрасной и вечно живой. Жизнь побеждает смерть не только в природе, а и в делах человеческих. И из грандиозных по своему масштабу музыкальных вариаций встает величественный апофеоз борьбы.

А ведь героическая симфония, думала я, сидя в тот вечер в консерватории, это реквием и по моему отцу. Когда он был еще молод, борьба двух миров затащила и его в свой водоворот. Жизнь его была раздавлена. Он уцелел чудом, воскрес и даже успел кое-что оставить людям. Почему ему так нравилась музыка героической симфонии? Наверное, она не только обнажала его раны, но и успокаивала, очищала его душу. Ведь реквием – это месса, церковное богослужение. Я посмотрела на пустое кресло рядом со мной, где должен был сидеть отец. Чудо не произошло. Его не было.

Концерт окончился. Публика медленно покидала зал. А музыка все звучала. Звучала и замирала во мне. Уже в обрывках мужественного и грустного похоронного марша. Я очень люблю смотреть в окно на дорогу. Иногда мне кажется, вот сейчас отец свернет от дальнего угла дома и прямо пойдет к нам. Не узнать его будет трудно. Большой, степенный, с походкой, какая была только у него. Одна рука прижата к фигуре, второй он слегка покачивает. Он войдет в мой дом, и я скажу ему: «Папа, у меня есть кассета с той героической симфонии. Сейчас ты услышишь ее от начала и до конца, как хотел когда-то». Отец сядет за стол, откинет голову и прикроет глаза. А когда придет конец этой божественной музыки, он непременно скажет: «Великая музыка, великий маэстро».

0: Вы слушали вторую, заключительную часть передачи Елены Федоровны Колпиковой «Музыка во мне». Прозвучали фрагменты третьей героической симфонии Людвига ван Бетховена. Звукооператор Надежда Лукашина. Мы ждем ваших отзывов. До свидания.
1: Шановные слухачи, у эфира «Радио Театр Плюс». Пропоную вашей увазе радиоспектакль при опознании «Затрымать» поводле оповести Василя Хомченки. Аутор инсценировки и режиссер Сергей Гавенко. Роли выконывают народные артисты Республики Беларусь Зинаида Броварская, Павел Дубашинский, заслуженные артисты Республики Владимир Шелестов, Леонид Улащенко, Игорь Лаптинский, Владимир Мещанчук, артисты Валерия Нисенко, Алена Унукова, Владимир Кинкаминский, Вольга Шагойко, редактор Владимир Дюба. Запись 1988 года.

0: Шановний ласкавий пані Ян Карлович, я писав уже вам про своє життя в этом канатопі. Цікавая служба, але дуже турботная, забирає много часу, прикути до її, ніби ланцугом. Ніби ланцугом, навіть коли вольний від служби, то відчуваю себе занятим, бо в любий час можуть прибігти кур'єр чи урядник і викликати на місце здарення. Однак службу свою поважаю, хоч у народі не користаються повагою стражники, судді да слідчі. Лиходеями нас лічать. Навіть некоторые дукованные демократы с погардой относятся до нас и умовляв служки насилля. Ненадоючи выказал это один студент, ага. Я ж не кривдую на этой попроке и суджении, бо разумею, что не без подстав лечить так. А лишь некому треба быть и следшим, и начальником турмы, только каб не горшие шли на эту посаду. Вядома, адвокатам служить больш ганарова, толькі калі памеркаваць, чым жа паможа адвакат Залатавуст. Відит Бог, што мой падзащітны невіновен, ось і вся яго абарона. Не, вы, шановны пане, пытаеце, чым жа я займаюся ў вольны час, дуже мала яго. А калі бывае, тады чытаю. Ксёнжак маю багата. Як вы раілі, пишу дзённік, вершы пишу. Калі ласкавы пан зацікавіцца маёй паэзіяй, то прышлю сшытак сваіх вершаў. Ось адзін з іх, калі хочаце. Ой, нашто ж мне дадзена тая мая мова, як я не ўмею сказаць тое слова, каб яго пачулі, каб яго пазналі, каб яго тое слова ды правды назвалі. Кабы разышлося тое слово по свете, як праменні сонца теплого у леті. Потапенко с Давидченками люди.
1: О, мое шанование, пане Франтишек Бенедикт.
0: Шанование, шанование.
2: Добрый день, пан Божишевич.
0: Добрый день. Сегодня какая пошта?
2: От жандармского управления относина. О пошуках небеспечного державного злочинца, який утек с тюрьмы. Тримайте.
0: Ну-ну. Так, Силаев, Силаев, Сергей Андреевич. Был офицер, корнет, служил в кавалерийском полку. Узагороженный за удел боевой кампании, звольнился из войсковой службы по властным жаданиям. Так, был в турме под следством по обвинувачению у приналежности до террористичной группы революционеров-народников. Вырабляв вибуховые речевы и заховывал их у себя на кватеры, забеспечивал террористов бомбами, утек из Владимирской тюрьмы. Так. Неженатый, рост выше среднего, волосы темно-русые, тварь продолговатый, хударлявый. Особливых прикмет нема. По некоторых известных злочинец может ховаться в одной из малороссийских губерний – Киевской, Полтавской, Черниговской. В выпадку опознания затримать неоткладно с поведомлением в ближайшее жандарское управление. Так. Силаю, силаю, силаю, силаю. Да это знакомое прозвище.
2: Ай, бомбокидальника шукает. Только паперу звозит. Ну что ему тут у нас робить? Да и як он может проживать у канатопе по чужому виду, коли тут все один одного ведают. Он давно уже пьет, шукай ветру поле, нет у Финляндии, нет у Англии.
0: Алексей, тут есть и скарга твоей матули. Глинский Потапенко, удовы основного штаб-ротмистра.
3: А, ведаю. Нехто спалив конюшню, сядло украв.
0: Ну, слухай. Покорливо прошу знайсти этих подпальщиков, этих разбойников, які помстячи мне подпалили конюшню моим майонтку. И не спалите весь майонток, коли их не покарать за всей строгостью. Лечу, что подпал зроблены мужиками с хутора корольцы. Прозвище тих, хто мог учинить подпал, я прикладаю. Угу, а тут цілий спіс. Хочеш потікатися?
3: Не треба, я читав. Маман має трошки того. Кожному мужику бачить пугачовця.
0: Ось, а на скарзе резолюція Кабанова Багушевичу, прошу, отклавши усі інші справи, виїхати терміново на місце здарення, бо в одворотному випадку сліди підпалу можуть бути знищені. Це ж не ведає пан прокурор, що є у мене нескінчені справи, і так само термінові. Олексій, а що там хоч за конюшня була?
3: На 12 коней, до камури подавез із брую, а й білять з йою з той конюшні.
0: Ой, так заберите назад скаргу і скончив справу.
3: А ось гэтага не могу зробити.
0: Чому?
3: Не могу. Ти ж ведаєш, що маман зробить со мною за такое. Рубля не прийшли. Да і Кабанов буде супраць. О, ось ён іде. Легкий на успомин.
4: Добрый день, Франц Казимирович.
0: Добрый день, Иван Федосович. Добрый день.
4: Познайомились уже с паперами? На место пожару треба ехать неоткладно.
0: Я познайомился, Иван Федосович, а лишь у меня больше отказные справы тут, забойство.
4: Я ведаю, что у вас забойство. Да вы ж в основном уже все зробили. Пожар был, скарга есть. Треба было б Потапенку заняться этим, а лишь нельзя. Пожар отбылся у майонтка его мати.
2: Иван Федосович, не к спеху той пожар почакает.
4: Я говорю, почакає. А докази шукати, сляди підпалу, ви ж ведаєте?
2: Іван Федосович, коли не виявим підпальщиків, я уговорю маті, каб забрала скаргу.
4: Ну, коли так, то що ж, можна почекати і сьогодні не їхати. Поїдете завтра, Франц Казимирович. Бувайте, я пішов.
2: Іван Федосович, дозвольте, я проводжу вас. Кирил, ласка, ви сюди.
0: Ну, за справу.

0: Дорогий друже Францишек, я давно ведаю, что у души твоей стоишься поэт. Присылай, браток, свои верши у нашу газету.
1: А верши я напишу. Обязательно напишу. Давней, кажуть, правда по свете ходила. Жабруючи ж змерла, а людцы сховали. Каменнем накрыли, землю порали, каб не чуть не ведать об ее они весть. Да теперь и кажуть, правда в небе есть.
2: Здравия желаю, ваше благородие. Дозвольте доложить, становой пристав прислал, каб вы пришли до вдовы Одарки Максимовны. Там вони вас чекають.
1: З чим прийшли?
2: Ну, вашу благородь становий пристав запрошає до вдови Одарки Максимової.
1: Ваша благородь, моя... До якої вдови? При чим тут вона?
2: До вдови калежського асесора Гамболі Тихенки. Ну, на огляд місця злочинства. Ви ж туди самі викликаєте.
1: Так, так. Це ж по справі забойства.
2: Ага.
1: Почекай, я зараз іду. Зараз.
2: Ваша благородь. Я вас подвезу. Казали, каб хоча и прибыли.

0: День добрый. Зараз нас дождь застанет.
1: А я и чакаю ливни и навальницы.
0: Вот як.
1: Вось зараз стихне ветер, и лупцане дождь. Дождик, дождик, сыпани, сыпани, а нам пришел дождь.
2: Вы ж намокнете, ховайтеся.
0: Давайте познакомимся. Меня зовут Сергей Андреевич.
1: Мона, сдымите фуражку, Сергей, коли ласка. Ох, и стрижены. Это кто ж вас постриг?
2: Постригли.
1: А я ведаю, кто вы. Ведаю.
0: Не.
1: Вас сегодня шукали? Это вы стурмуцякли, правда ж вы?
0: Не, я.
1: А вас шукают конные жандары и полиция. Вы взломали краты, спустились на веровки, по вас стреляли...
0: Не-не. Пошанцевало, все тихо, без стрелов. И никто не гнался. Ниякой романтики. У час обеду перепранулся у вицмундир, фуражку и белый халат инспектора-доктора и незауважно вышел с турмы. Аховники, конечно, полишили меня за члена комиссии, якая весь день наводила страх. А старший оправдывался. Извиняюсь, пан доктор, двор недавно подметали, а с прибиранием я все вчера все вывезли, а я им молодцы, добро отзначим в акте. А як территория вокруг турмы, спытал, ну, ось я на воле. Утек, стуляюсь в кустах, як заяц, не ведаю, як выбраться с города.
1: Сергей! Сергей, давайте купаться.
0: Ну что вы, недоспешно, навальница.
1: И добро, что недоспешно. Я люблю недоспеку и навальницу, за все докупаюсь. Купаться? Не вас, недоспека.
2: Ну давайте купаться.
1: Ой, вы так шайно, давайте сюда. Ой, боже, как
0: хорошо.
1: Ты вылазьте, не бойся, дадите.
2: Она выходит из воды, маланкой забьет.
1: Нехай! Гарун, гарун! Забила! Забила! Подрешим разом! Гарун, гарун!
2: Мацней! Мацней! Гремит! Мацней
1: удар!
2: Мацней удар! Ой, как добро! Як дуже добра ў гэтай вольнай стыхіі. Гэта ж воля моя! Воля!
1: Воля!
2: Няхай жыве воля!
0: Мы вар'яты. Дурная рызыка купацца ў навальніцу. Навошта?
1: А я заўсёды купаюся ў навальніцу. І не баюся. Вы ж не боитесь кидать бомбы?
0: А я и не кидал.
1: А за что тогда в турме сядели?
0: За бомбы. А вы кто?
1: Нона.
0: Где вы учитесь, служите?
1: Нигде. Летось скончила гимназию. Выйду замуж за какого-нибудь губернского секретаря, пристава и провизора. Нарожаю детей. Послухайте, Сергей, возьмите меня с собой в свою организацию. Я ничего не боюсь. Я хоть бы сегодня пошла на баррикады, только по Владимиру не мало в этих самых баррикадах.
0: Замуж и баррикады? Цікаво.
1: Как?
0: Нона, а вы да поможете мне выбраться из города?
1: Обои выберемся. Але за это возьмите меня с собой. Добро.
0: Так, одразу и решили?
1: Я... Рашаю одразу. Вы возьмете меня отсюль, иначе я дома пропаду. Батьков не люблю. И они меня давно выпхнули замуж. Да я не собираюсь. Я за тебе пойду замуж. Я все опошние годы марала сустрей такого, как ты. Вось и сустрела. Засудить тебя на каторгу, пойду за тобою. На смерть засудят, свою шею суну петлю.

0: Рамона?
1: Угу. Что с тобой? Ты хворая? Ты трызнешь?
2: Не, ничего. Люба, не хвалюсь. Это так я вспомнила. Со мной все добро. Я счастливая, и ты повинен быть счастливой.
1: Что болит тебе? Скажи.
2: Не болит. Трохи млосно и нудить. Любы, я нарожу тебе сына, я мать буду.
1: Что?
2: Не нудить. Не хвалюся, это перестанет. Я вот тебе не говорила раней. Пробачь. Разумеешь, мы не ведаем, что с нами будет. А он жить замест нас станет. Маленький такий рыжик с кудерками. А потом великим будет, человеком вольным. Уяви его про 40-50 годов.
1: Нона, ну что ты надумала? Нона, у таких шанс. Ну, поздней бы. И кольки ему?
2: Мало. Не, я уже все обдумала и вырешила твердо. Нарожу его, чтобы не здоровался, и он повинен убачить свет и вырасти. А ты, так, ты роби свою справу, живи, як жил, змагайся. Будут баррикады, иди, не озирайся на меня, заставайся собой.
0: Кто там?
1: Чекай, Нона, я зараз.
2: Угу.
0: Проходьте.
1: Можете говорить. Моя жонка ведает все мои тайны.
3: Дуже дрэнна, что побочные люди ведают про наши справы.
1: Иди, Нона, иди.
3: Вы так и везли?
1: Так и вез. Не ховал.
3: Кольки штук? 4?
1: 4 куферки.
3: Добро. А теперь новины. Глебский эмигрировал, боючись арышту. Зникла Патина. Ховается, не знайшли. Следы замел. Ничего, знойдем, як здрадника знищим. Вы уже беспрешно информированы, что забиты жандарский начальник Киева.
1: Да это работа наша?
3: Наша. Можете гонориться, ваша бомба отправила его на тот свет. Здесь акт, товарищ Шантек.
1: Моей бомбой забитый...
3: Не разумею. Чему ты так сдивился? Тебе что, шкода жандара?
1: Шкода его сына, гимназиста. И фурмана шкода, батьку 4 детей. Можно было и без этих ахвяр обойстись.
3: Я не разумею твоих сантиментов. Это слюнтяйство. Войну с царизмом, кривавые, бескомпромиссные, сантименты шкодные. Коли стреляют по неприятелю, який идет на тебя в атаку, цели не выбирают и не приглядаются, кто соправный ворог, а кто выпадково опынулся в стане ворога. Он так не мог иначе поступить. Займышли по следах жандар.
1: А инший момент он так не мог выбрать. Той, коли полковник был бы один.
3: Часу не было для выбору. Товарищ Антек сам загинул и своей кривой оправдал забойство невинных.
1: Такие забойства революцию не наблизят. А народ от нас отхиснется. Вы чули, что люди говорят про это забойство? И от нас проклинают. Монголами называют. Кидать бомбу, коли там дитя сидело. Не разумею.
3: Так, так ты, может, отступиться от нас собираешься? И веру стратил у революции?
1: Не стратил, але стратил веру у террор. Всюду он потребен.
3: Добро. Для дискуссии нема часу. Але я доложу у центр про твои сомнения. Где твои куферки?
1: Почекай. Зараз.
0: Вот. Тримай.
1: Одна. Это другая. И третья.
0: Жою треба осторожнее. Треба удокладнить механизм ее деяния. Вот паперка. Тут все написано.
3: Доброе себе, Адама. И памятай, в этой твоей бомбой был забитый полковник с сыном-гимназистом.
0: Тримай четвертую, опошнюю.
2: Боже мой! Боже мой! Я все чула. Я все чула. Да где-то ж тебе анафему у церкви отпели, а веруючи прокляли тебе весь твой род. Прокляли детей твоих будущих.
0: Ноночка, Ноночка, не хвалюйся. Не треба. Не моей бомбой. Это и он так сказал. Неправда это, неправда.
2: Мне млосно. Да поможи мне, Талушка, дости. И больше про это не говори николи. Я мудрена, коли я хвалююсь.
0: Ходи.

0: Добрый день, пани Глинская. Я следующий по вашей справе Богушевич Франтишек Казимирович.
1: Прошу, я рада, дуже рада. Это вы на пожар приехали,
0: так,
1: пан следчий? Давно треба было, давно.
0: Ваш сын Алексей, живый, здоровый.
1: Да.
0: Передаю вам приветствие, так. И он и сам собирался приехать сюда, но, знаете, служба.
1: Да, ну, не думаю, что служба его тримає. Я чула, пан следчий, что внучка моего былого кучера его обвитого. А про того смердючего купца я и слухать не хочу, как со своими былыми кучерами породниться николи. Его батька был у меня пригонным кучером, был. Его не раз лицами
0: секли. Пани Глинская, все меняется. Батька был кучером, а сын богатеем стал. Дочки гимназию скончили, музыцы научились.
1: Быдва застается быдвом, хоть надень на его корону, и мужик храмом застается, хоть и семинары скончить.
0: Пробачьте мне, крыху стомимся с дороги. Чи можно у вас отпочить до завтра?
1: Каліласка. Адарка, проводь, каліласка, пана Франца Казиміровича у його покої.

Следы ведуть сюды до меня. И жандары приехали по мяне. Так что робить? Утекать. Зараз же утекать. А что будет с Ноной? Не, без Ноны я никуда не поеду. Треба ей все рассказать. Нехай сама вырашает.

0: Ні, пробачте, пан Богушевич, я вже говорила вчора, що конюшню спалили мужики, мужики, ось і шукайте їх. Ви, пан слідчий, думаєте, що мої роботники могли неосторожно спалить? Не выйдя. Коли вы приехали с этой думкой, то можете ехать назад. Можете ехать зараз же назад. Я вам скажу, меня спалили мужики, яких под Бухторов играли террористы, якие у народ пошли. Вот побачите, яны самого императора
1: забьют. Ну, не треба про это, не треба.
0: Мои работники не курят, я не трымаю ни пьяниц, ни курцов. Мне такая дрянь не потребна.
1: Ну, добро, мы так и запишем, пани Глинь. Значит, вы выключаете подпал по неосторожности.
0: Выключаю. А. Я прокурору спис послала. Спалить может каждый мужик. Треба каждого выкликать до себе и учинять. Там не такой опыт, как вы, а с бизуном. Да как свинец был на конце зашитый, только с бизуном. Допытывать треба.
1: А лишь теперь не пригон. Где вы могли робить такое со своими холопами и секли ж, конечно?
0: Секла? Секла, да мало, дуже мало. Ой, мало секли, их мало.
1: Пане, может, вы ожидаете додать, что еще по справе?
0: Не ожидаю.
1: Ага, ну, тогда и откажите-ка и ласкать. И курить пан Соколовский, и где он находился в час пожару?
0: А куда? А его и не было у майонтку в той вечер. Ён и не п'е, и навод одновляется от наливки. Старовер некий. Не стрижется, не голится. В церкву ходит, а лишь я бачу. Не для Бога, а как люди бачили, что веры. Ну, видать, пана по халявах. Читая, пишет, а, старовер. Жонка ни разу сюда не привез.
1: Ласковая пани, дозвольте, ласка, поглядеть покой пана Соколовского. Видать, его добрые книги. Так я хочу выбрать нечто почитать.
0: А, коли ласка.
2: Адарка!
3: Слухаю, пані.
2: Адарка, дам к ней коли ласка, покой Сергея Андреевича, пана следшого, цікавить книги нашего аконома.

Пушкин, Гоголь, Карамзин, Кукольник, французская мова, часописи по агрономии, цікавая книга по химии, знов часописи. У книги по химии закладка, а ну-ка. Ангорні в сторонку. Розділ по вибухових речовах. Динаміт, нітрогліцерин, салятра, гримучий студінь. Незрозуміло, навошта ж оконному майонтку ведаць про гэты вибухові речови тут, у заняпалій господарці. Глушив гэты. Ось укладені лістки са шитка. Цікаво. Списанное. Почерк Соколовского. Гремучий студень безпечный тады, коли он зроблен аккуратно, с чистыми ингредиентами. В отворотном выпадку при заховании он подвергается повольному разбурению, и тады может быть отвольно небеспечный выбух. Может быть отвольно небеспечный выбух, так. А тогда выходит, что конверт с фотоздымками. А ну-ка. Кто это? Высокий лоб, позерк, твердый, упартый. Молодый таки знакомый корнет. Ему крыху более за 20. Твар чистый. В усы и борода еще не могли отрасти, рука корнета на офисе шабли, одень новенькое, видать, только что облачился в этот офицерский мундир. Подпису нема на фото, только штампик. Фотография Микельзона, Вильна, 1863 год. Значит, корнет сдымался в Вильне, значит, оттуль он. Земляк, ты просто служил там. Ох, какие он знакомые. Вот знакомые и все. Ну, конечно, это ж Соколовский в молодости. И он. Так, мы познакомились зиму в Вильне, в доме Ванды Шнайпотоцкой.

0: Уваходьте.
1: Дякую, дякую. А кто вы? А кто нам есть?
2: Пані Глинская тут есть, господин.
3: Добро. А вас, пан следший, какие справы сюда занесли?
2: Справы? Пожар.
3: Угу. Это наш участковый судовый следший, пан Богушевич.
4: Добро. Дозвольте отрекомендоваться. Антон Генрихович Брандт.
2: Да неприятно.
4: Вы не сказали, а ко нам тут?
2: Я не цікавився.
0: Сергей Андреевич в городе. К вечеру приедет. Почекайте.
4: Так. Кажется, он добрый столяр, робит пригожие куферки.
0: Чудовные скриночки. Кветочками их упрыгоживает.
4: Так. А куда он их дзее? Скриночки тые. Продае. И теперь он их повез в город, а?
0: Я не бачила. Мужа и повез.
3: А, Франц Казимирович, мы ведали, что вы тут, и добро, что застали. Нам спотребится ваша допомога.
2: Допомога? Какая?
3: Треба зробить некоторые следшие деньги.
2: Это они будут робить в обыск, и для этого я им потребен. А чому ж я не глядя все его паперы, не чиню шуфляды? Чому я не взял фото Сергея? А гэты Брандт ёсць кузен Клары Фридриховны, про якого Потапенко казав. Ах, каб ты, Сергей, ведаў, хто цябе тут чакае.

0: панове. Панове.
1: Привітання, пані.
0: Рада. Я дуже рада. Ви, гэта ви на пожар приїхали. Ну, вельми, вельми рада. А то вось. Франц Казимирович нікого арештовать не збирається. Говорить, що не спалили, а само загорелося, що нехто курок кинув незнарок. Я кажу, що гэта помста, мужики мені помстить, і вони почали з корюшки, а пасля вось на увесь майонтик огонь пустять і мене повесить.
1: Многие можуть. Мужики є мужики. А скажіть, пані, окрамя мужиков, есть еще особы, яких можно подозревать у супротивправных денег?
0: Господи Боже, а то ж нема. Усе яны хочуть моей погибели.
1: Ну, в вашем же майонтку работники тихие. Бог шанует, законы поважают. А поном добро, леди господар.
0: Да.
1: А скажите, коли ласка, мы его сегодня дочекаемся?
0: Ага, приедет. Обовязково, обовязково приедет. Каб усе были такие господарливые, как мой Сергей Андреевич. Только вот он дуже с мужиками добренький. Вот я этой самый пан Багушевич. Пан следший такий ж добренький, ночью ходить по полі и конюха моего вучить, что треба про пожар говорить.
2: Это неправда.
0: Правда?
2: Неправда. Вы чули, панове?
0: Вы чули, панове? Добренький, вельми добренький пан следший. Вось тому я не хочу ее знасти под пальчиком.
2: Пропасти, але больше заставаться тут я не маю ніякої магчимості. Бывайте, панове.
0: Бывайте. Ох, який гонор. Вось я на його скаргу у округовий суд напишу.

Молися ж, бабулька, да Бога, каб я паном николь не был. Не жадав бы николи чужого, свое дело, як треба, равил. Каб пред меньшим я носу не драв, а пред большим не корчив спины. Каб грех свой пред собой я познал, у других каб не видел вины. Чужих жен каб не вел до греху, а свою каб як треба любил. Каб мне дети были у слуху, каб я батьком для их век дожил. Каб людей признавал за братов, а богатство свое мел за их. Каб за край был умерти готов, каб не прагнул отчизны чужих. Каб я Бога своего не окпил, каб не здрадил за гроши свой люд. Каб своего я добра не пропил и ни за что не мел чужий труд. Каб подвойши мне гроши не брать за проданный кусочек ралли, каб свою мне земельку орать и умерти на ей хоть кали. Так просишь ты у Бога моли, каб я паном николи не был.

0: Добрый день, пани Нона. Пробачьте, что на этот раз и без дозвола, а на этот раз и без урядника.
1: Я слухаю вас, пан следший.
0: Пробачьте, тогда дозвольте сказать несколько слов, Сергей Андреевич.
2: А, Франц Казимирович,
0: так,
2: вельми добро, что завитали. Иди, Нона, иди.
0: Сергей Андреевич, я только что с корольцем.
2: Так.
0: Пожар расследовал.
2: Ну? И что?
0: Причины пожару я знайшов. Ведаю.
2: Так. Якая ж причина?
0: Пожар почався з вашей майстерні, де вироблялися куферки. Почався з вибуху, вибухнув гримучий студень. Тримайся ваші шитики, книгу по хімії. Узяв у вашому покої. Пропорції динаміту тут записані докладно.
2: А гэта не докази. Я просто цікавіўся хіміяй.
0: Не докази, тады іх знойдуць жандары, якія цяпер у корольцах. Они приехали по вас, учора приехали. Чакалі, калі вернетеся, а я сюды вось поспешаўся, каб вам сказаць пра гэта. У корольцы, Сергей Андреевич, приехали ротмістр Бываленка і некі цивільны, назваўся Брантам. Думаю, што яны ваше жытло абшнырылі. Вам трэба, Сергей Андреевич, ратавацца.
2: Высачылі.
0: Так.
2: Вынюхали.
0: Вы Силаю. Был и корнет, служили в Вильне.
2: Так, Силаю. И мы с вами, Франц Казимирович, уже сустракались.
0: Я вспомнил.
2: Сустракались у Вильне, у Паношной Потоцках, у якого была пригожая паненочка Ванда.
0: Была такая.
2: А еще в Густовских лясах, недалеко от Сувалоку, час повстания 63-го года, когда вы были поранены. Цыганский табор, помните?
0: Ну, как же не помнить?

0: Ивановна, Сергей Андреевич, вы что, венчаться собрались? Так что ж молчали? Ну и Сергей Андреевич, хотя утешком не выйди. Примай нас, пан.
1: Почакайте, Алексей Сидорович.
2: Пробачьте, вы, пан Соколовский, а коном майонка удовы Глинской Потапенко, так? Прошу вас, особисто, пан Соколовский, пойти с нами для высветления некоторых околичностей.
0: Яких таких околичностей? Не разумею.
2: Ну, спочатку зайдем до нас, мы там все растломачим. Калиласка.
0: Скажите, панове, что тут отбывается? Дмитрий Павлович, на во что вам Сергей Андреевич? Вы же его ведаете. А вы, пан, говорили, что Соколовский ваш сябр просили привезти до его? Ничего не разумею.
2: Пан Соколовский, ваше неподпорядкование мы будем лечить как сопротивление уладам. И вымушены будем применить силу.
0: Да что вы, нехай обвенчаются, а после все и высветлится.
3: А вам, пан Богушевич, почти пан Следчий, думаю, тут быть непожаданно.
4: Пан Ран, вперед ты мне пропоновать мне покинуть этот двор, требовало было вспытать, что я тут роблю.
3: Так,
4: а в этом доме я на правах официйных выконываю свои обязанности. И пан Соколовский потребен мне к светка. Я и пришел сюда допытать его, и повинен это зробить зараз.
3: Допытайте после. Стой! Стой! Пан Силаев, стойте! Стойте! Стойте и супокойтесь! Упокойтесь! Прошу, прошу без эксцессов, так. А вас, сапраўды, с бородою тяжко познать. А я познал. Мы же знаемые по Владимиру.
0: Вас, жандаров, было там много. Не познаю.
3: А я познал, так познал. Хоть вы дуже изменились. Силаев.
0: Хоть забей, ничего не разумею. Кто Силаев? Який Силаев?
5: Сорока, держи, я тебя тримаю.
3: Силаев, стой. Стрелять буду.
6: Стой. С дороги.
3: С дороги.
5: Доктора. Забойцы.
6: Тише, спокойно! Меня поранили выпадково, а я на сама кинулась на подстрел! Ловили державного злочинцу! Тише! Панове, тише!
0: Ваше благородство! Не догнали! Утек!
7: Хвала тебе, Боже!
3: Ах, мистер! Да я вас под суд отдам! Упустили державного злочинца!
0: Ваше благородство!

0: Сразу нас зарабили, что вернулись.
1: Вахмет!
2: Слухаю!
1: Отвезите пораненную в больницу.
0: Сергей Андреевич, коли ласка, вы уставайте. Уставайте, пошли.
3: И как без голубства, чуете?
4: Бывай. Нона, бывай.
5: Бывайте, людцы добрые.
4: Бывайте. Франц Казимирович.
6: Бывайте, Сергей Андреевич.
7: Чому ты вернулся? Чому вернулся? Любовь мой, навошно вернулся?

Тепер зроблю дудку, отжалю от смутку, а зроблю ж другую, жалейку смутную. Да каб так заграла, каб земля стогнала, от каб як заграла, каб слезьми пробрала, каб аж было жутко, от то моя дудка. От зробил такую, дай же попробую, ну да грай же, у все вспоминай же, что день и что ночи плачек мои в очи над народу долей, и плач что раз болей, плач тогда остатка, голоси, як матка, ховаючи дети, день, другие, третий, играй слезным тоном над народу сконом. Каб ты так играла, каб неморость брала, як слезы не стане, затихни и гранне, кинь на уколу воком, да крывавым соком не слезой заплачешь, як усё обачишь, як крыви не стане, тогда кончу гранне.

Поважане слухачі, прогучав радіоспектакль при опознанні «Затримать» поводля повісті Василя Хомченки. Автор інсценіровки – режисер Сергій Гавенко, діючі особи і виконавці. Франтішек Богушевич – слідчий, поет-демократ, артист Валерія Нісенка. Сергій Соколовський-Сілаєв – революціонер, заслужений артист Республіки Білорусь Володимир Шелестов. Нона – його жонка-артистка Лена Онукова. Алексей Потапенко, заслуженный артист Республики Беларусь Леонид Улашченко. Давидченко, артист Владимир Кинкаминский. Кабанов, товарищ прокурора, народный артист Республики Павел Дубашинский. Брандт, заслуженный артист Беларуси Игорь Лаптинский. Пани Глинская Потапенко, господиня майонка Корольцы, народная артистка Республики Зинаида Броварская. Адарка Покаевка, артистка Вольга Шагойка. Марк, народник, заслуженный артист Республики Беларусь Анатоль Жук. Цыган, заслуженный артист Беларуси Владимир Мещанчук. Іншыя роли выконывали артисты минских театров. Редактор Владимир Дзюба. Запись 1988 года.

Только в том случае, когда я перестану существовать. Что, как вам хорошо известно, назначено всем рано или поздно. От этого никуда не деться никому. В общем, доктор Володя, их штербы, как сказал удивительный доктор Чехов, умирая. Я слишком опытный врач, чтобы заблуждаться в таком элементарном случае. И знаете что, мой дорогой? Мы с вами никогда об этом не говорили, но статистика жертв войны неточная. Они умеют считать, эти считающие товарищи, эти специалисты счетов и арифмометров, но в принципе они не правы. И моя Зиночка, и многие знакомые и незнакомые наши товарищи по войне и по войнам, уже умершие и умирающие сейчас, и я, чертова старуха, как вы все звали меня в медсанбате, все мы, красиво выражаясь, жертвы тех невероятных нравственных, а не физических, конечно, перегрузов, которые выпали на нашу долю в те тяжелые годы. Так вот, статистики должны прокрутить на своих арифмометрах еще и нас. И тогда менее оскорбительно умирать после войны в кровати от полного набора старческих недугов. Тогда и ты погибла за честь и свободу своей родины. Черт возьми. Написала 2 страницы и измучилась. До завтра. У вас в больничном городке крадут? У меня не хватило сегодня больным рыбы. По весу все было в порядке. И даже с излишком, а на обед не хватило. Поймаю, убью. Продолжаю. Я устала, товарищ Устименко. Я устала страдать. Я смешу себя, смешу других, но мне не смешно больше. А другие улыбаются из вежливости. Кажется, прояснилось рыбой. Сейчас буду чинить суд и расправу, то-то полетят головы. С рыбой все оказалось просто. И ее съела собака нашего сторожа Гриши. Хорошо они придумали. Но меня не проведешь. Я-то знаю, сколько может съесть самая большая и самая голодная собака. Она действительно съела кости от рыбы. Следствие наряжено с самого начала, мною утверждена новая комиссия, а Гришина собака лежит в моей палате и чешется. У них версия, что эти собаки не столько съедают, сколько закапывают на потом. Бедная Гришина собака. Надо ж такое взвалить на эту кроткую дворнягу. Посплю, а завтра напишу про самое главное. Если бы поспать, как спалось когда-то, одну ночь спокойного сна. Ведь не может же человек совершенно не спать. Ах, мудрая природа! Заметила, пережив еще ночь, что пишу вам, Володя, не столько письмо, сколько то, что в дни моей юности называлось брошюра. Не сердитесь, сердитый Володечка. Мы ведь друг друга
не слишком утруждали письмами. Ну, хорошо. Ладно. Что теперь про это? Теперь про другое. Про самое для меня нелегкое. Вы знаете, Володечка, что я одна на свете. У меня не было ни мужа, ни, как пишут в романах, любовника. Я очень хотела ребенка, не смейтесь. Такие признания от старухи, да еще именно от меня, могут пробудить искренний и заразительный смех, не так ли? Но, милый мой Володечка, это совсем не смешно. Меня не то, что никто не полюбил. Я со своей внешностью на это, разумеется, и не претендовала. Но ко мне никто никогда не отнесся как к женщине. Ну что ж, я стала курить табак, ругаться как мужик, но ребенка-то у меня не было. Я не открою вам Америку, Володечка, если напишу, что не родившая женщина не женщина. Нет, речь идет не о физиологии, хотя и она много значит. Я пишу сейчас о другом. Можно не родить, но нужно воспитать ребенка. Можно не воспитать, но нужно отдать себя ребенку. Это не так уж важно, ваш он или совершенно чужой. Это определяется только тем, что вы вложили в него и в каком количестве. Я, разумею, конечно, не глюкозу и белки, а силу чувства. Я хотела взять себе чужого ребенка, но это было не просто в глуши. Ему бы рассказали, что он мне не родной. А пока я это решала, все перепуталась в моей глупой жизни. Я полюбила. Нет, не думайте ничего такого, пожалуйста. Я полюбила чистой, так называемой идеальной, платонической любовью женатого человека и к тому же любящего свою жену. Это был, Володечка, замечательный человек, светлый и умный, сильный и добрый, великодушный и тонкий, образованный и простой. Это был не врач, не инженер. Это был профессионал-революционер. Комиссар от Бога по призванию. Комиссар, знавший 4 языка. Образованный философ. Он умел отогреть любое сердце. И одним только юмором, иронией, смехом уничтожить публично, превратить в ничтожество врага нашей советской власти. Можете думать, что это патология, но я полюбила его жену тоже. Да и как можно было не любить Люсю? Люсю, которая думала обо всех, кроме себя, которая раздавала свою получку еще до того, как успела ее получить, которая считала гадостью и мещанством иметь более одной юбки и одного платья, потому что другим похуже. Одинокая баба-яга в молодости, я прибилась к их дому. Я возилась с их ребенком и не могла провести единого дня вне их семьи. И самое удивительное в эту пору моей жизни, меня полюбил их сын, Вагаржак Саинян. Полюбил, привязался, перешел на ты. А ведь меня никто не любил. Даже кошку я не умела держать при себя. Они меня бросали.
во мне и для кошек было что-то отталкивающее. Были 3 кошки, и все ушли. На войне не считается, там они принуждены были мириться со мной из-за Зиночки. Именно Вагаршак сказал мне слова, которых я никогда ни от кого не слышала. «Тетя Ашхен», — сказал мне совсем маленький и чрезвычайно исполненный чувство собственного достоинства Вагаршак, «ты ведь очень красивая». Заметьте, он не спрашивал. Он это категорически утверждал. Маленький трудяга Вагаршак. Этот мальчик очень любил работать. Он всегда что-нибудь носил. Дрова, корзину, камень. Даже когда еще не умел говорить. Вот он принес дрова и сказал, что я очень красивая. Но почему? Поразилась я. Ни у одной маминой подруги нету такого носа и таких хороших черных усов, сказал Вагаршак четко и ясно. Он всегда говорил четко. И он опять принялся носить дрова. Небольшой мужчина, у которого хлопот полон рот. А потом мы с ним готовили обед, и я плакала. Мы с ним в пустой квартире, как будто и правда у меня есть сын, на которого можно положиться. Впоследствии выяснилось, что на него действительно можно положиться. А пока что я была счастлива. Какое мне дело, что у него есть мама Люся? Люся же нам не мешала, а отец тем более. Вот так, мой дорогой Володя, отыскался человечек, которому я оказалась нужна. И даже очень. Я занималась с ним. Я подтягивала его в школе. Я, каясь, свернула ему мозги на бекрень, влюбив его в медицину, от которой он отмахивался, как черт от ладана. Он хотел быть инженером и строить воздушные корабли. Я ввергла его в бездны премудрости анатомии. Он чуть не кусался, чтобы я его оставила в покое. Но, дорогой Володя, я почувствовала, не улыбайтесь. В этом ушастом, нервном, всегда взвинченном мальчике я почувствовала гения. Да, я, никто иной. И как скупец, как накопитель, как человек, всерьез относящийся к своей профессии, я подумала, нет, не отдам это чудо, этот мозг, эту способность к анализу и это неверие в готовенькое не отдам чужим. Я здоровая, сильная, что бы ни было, выдержу. Этот мальчик рожден для хирургии, для новой, еще будущей. Еще совсем не рожденный, но уже мерцающий где-то в десятилетиях, когда мозг Вагаршака возмужает до тех удивительных пределов, которые отпущены ему природой. Володечка, по ночам я, известная вам Ашхена Ванесовна, не смейтесь, пожалуйста, не спала от ревности, от припадков ревности. Этот гадкий утенок начал таки конструировать какую-то там летательную машину. Конечно, он изобретал ножик, чтобы резать хлеб, но он уходил от меня. Вот в те самые дни я и приволокла его в больницу. Оперировали ребенка. Фу, больше не могу. Сейчас меня станут колоть. Вы написали мне, что дочка ваша растет и умнеет. Рожайте, рожайте больше детей. Это нужно самому себе, когда начинаешь загибаться, как говорили наши матросы в медсанбате. Вот у меня есть Вагаршак. И мне не то, чтобы вовсе не страшно, а как-то полегче. А если бы не было?
Сейчас он явится и сделает непроницаемую рожицу опытного, все повидавшего доктора. Здравствуйте, доктор Устименко. Доброе утро. Ночью я чуть-чуть не отбыла в дальние края. В общем, я там нынче побывала. И знаете, Володечка, ничего особенного. Черно, тихо, пусто и неинтересно. А вернулась и устроила им такой переполох, что сейчас они собрали чрезвычайную летучку. Оказалось, что покуда они крутились вокруг меня, в гинекологии произошло ЧП. И довольно безобразное. Ладно, а то не успею про дела личные. Итак, первая операция, на которой мой мальчик убедился в том, что еще много можно всего придумать. Вы видели бы потом его разгоряченное лицо. И все-таки он поступил в политехнический. Теперь самое трудное. В ноябре 1937 года под праздники они арестовали и отца, и мать Вагаршака. Они арестовали этих двух самых лучших людей и расстреляли. Мы остались вдвоем с моим мальчиком. Его исключили из института, меня из партии. Я не отмежевалась, он тоже. Меня выгнали с работы. Мальчик пошел в грузчики. Он кормил меня. А я скрывала от него, что отец и мать расстреляны. Ах, как трудно, как невозможно даже сейчас, когда миновало столько времени, про это писать. Мне сказали тогда, объяснили, что гражданин Саинян продался какой-то там разведке за $5000 и вовлек в преступную деятельность свою жену. Ну вот, я не могла сказать мальчику, потому что я хотела, чтобы он был коммунистом, как его отец. Я знала и знаю, Володя, что какие бы беды на нас ни обрушились, мы коммунисты и коммунистами умрем. Я была дружна с прекрасными людьми, и они все были коммунистами. В самые трудные дни моей жизни мне помогали коммунисты. Мы ошибались и не понимали. Мы путались и не знали, кого винить, но я не могла, чтобы мой мальчик возненавидел то, ради чего и чем жили его отец и мать, ради чего погиб на царской каторге его дед, возненавидел то, что было главным в моей жизни. И студенткой, и врачом, и просто среднеинтеллигентным человеком я не могла не понимать, что такое социальное устройство жизни в нашей работе, медицинской работе, и почему именно мы, советские медики, провозгласили медицину предупредительную, как медицину будущего. Это мы открыли, что в нынешнем обществе нет индивидуального здоровья вне общественного. Немножко отдохну. Если хотите, отнеситесь к этому как к завещанию старухи Оганян. Если я не могу завещать вам парочку виллы, хорошенькую ренту, то кое-какие мои соображения когда-нибудь на досуге перечитайте с Вагаршаком. Может быть, они вам пригодятся.
Да и не мои только эти соображения. Это соображение эпохи, в которой рождалось новое общество. Еще несколько слов в завещании, если уж считать эту страницу таковым. Володечка, учите Вагаршака тому, чтобы он был в своей научной деятельности всегда совершенно безжалостным к собственному тщеславию, как и вообще к человеческому тщеславию. Понимаете? Тщеславие в работе – это гадость и грязь. И пусть будет врачом, прежде всего врачом. Ох, устала. Устала, Оганян, устала. Трудно. Так много еще нужно вам написать, а сил нету. Мне тяжело было в войну, Володечка. Я не имела права плохо работать, а Вагаршака все время мучили. Мучили, несмотря на слова о том, что сын за отца не отвечает. Мучили, потому что он отвечал и не желал не отвечать. Я билась с мальчиком за него самого. Я билась в письмах и не знала покоя. Он как бы ускользал от меня, а я боялась только одного. Я боялась, что он уйдет в нравственное подполье, что он потеряет свою советскую власть. Ну, а наше общество лишится талантливого человека. Не говоря уже о том, чего лишусь я, как стану доживать. Но и тут нашлись коммунисты, которые все поняли и помогли ему обрести самого себя в ту пору. Помните нашего командующего? Я пошла к нему. И он вызвал одного знаменитого подводника, который сидел перед войной. И рассказал ему про Вагаршака. Подводник уезжал в отпуск туда, где учился Вагаршак. Там была семья этого человека. Командующий попросил: «Пожалуйста, Николай Тимофеевич, помогите юноше. У вас есть дарование привлекать и открывать сердца. Мы вот с военврачом вас убедительно просим». «А что я должен сделать?» — осведомился подводник. «У каждого солдата есть свой маневр», — усмехнулся командующий. «Не мне вас учить?» Подводнику понравился Вагаршак, а Вагаршаку — подводник. Подводник со своей новой красивой звездой на груди и при орденах пришел к Вагаршаку на вечер и сидел с ним, обняв его за плечи. Потом отдельно он наведался к декану, погодя к секретарю их парторганизации. Он умел быть въедливым, скандальным и обаятельным. А уж как он умел пугать! Вагаршак понял: надо собраться, надо быть человеком. Случилось ужасное несчастье. Но нельзя предавать все то, ради чего дана человеку его единственная жизнь. Так он написал ту свою работу, которая наделала шум в институте и о которой он сам вам расскажет. В общем, теперь вы знаете все, мой дорогой Володя. Не знаете еще только, что я хочу после моей смерти... Он должен меня похоронить, я имею право на этот комфорт. Отправить Вагаршака к вам. И мой мальчик, мое дитя, единственное, что есть моя гордость, станет тем, чем он должен быть — коммунистом. Вы понимаете всю сложность задачи, доктор Устименко? Но ведь я за вас поручилась. Вы мое продолжение в рядах нашей партии. Вагаршак не может, не вправе остаться в стороне, сделаться обывателем, свернуть на тропочку. Немного отдохну
и допишу самое последнее. Рыбу так и не нашли. Но зато отыскались два хомута для лошадей. Их никто не крал, они просто были на чердаке. Наконец я смогу спокойно спать из-за хомутов. Продолжаю. Вагаршак не упорен. Он обидчив и ломок. Он не выучен требовать и настаивать. Он стеснителен и не уверен в себе никогда. У него возникают десятки идей, многие из которых отмечены печатью гениальности. Не надо бояться этого слова. Но он их сам забраковывает и швыряет в мусор, потому что умеет увлечься другим, иным, новым. Его необходимо поддерживать, но от него можно и требовать. Пожалуйста, дорогой Володя, без ударов кулаком по столу, как это мы с вами умеем. Вот и все, Володя. Это письмо я прошью нитками и запечатаю сургучом. С этим письмом Вагаршак приедет к вам. Я не накопила ему никаких денег, и у нас нет никаких вещей, я не успела. Прощайте, Владимир Афанасьевич. Прощайте, мой дорогой Володя. Пожалуйста, Володя, не ругайте меня. Это ведь моя самая последняя просьба. Больше не будет. Прощайте, Володя. Позвольте мне написать: я благословляю вас. Вы ведь тоже дитя моего сердца. Как много вас набилось ко мне в душу за эту длинную жизнь. И как мне жаль с вами расставаться. С коммунистическим приветом, Ашхен Аганян. 11-29 декабря 1946 года.

фонтану Бахчисарайского дворца. Фонтан любви, фонтан живой, принес я в дар тебе две розы. Люблю немолчный говор твой и поэтические слезы. Твоя серебряная пыль меня кропит росою хладной. Ах, лейся, лейся, ключ отрадный, журчи, журчи свою мне быль. Фонтан любви, фонтан печальный, и я твой мрамор вопрошал, хвалу стране прочел я дальний. Ну, а Марии ты молчал, светило бледное горе, и здесь уже забвенна ты. Или Мария и Зарема одни счастливые мечты, или только сон воображения в пустынной мгле нарисовал свои минутные видения души неясный идеал.

0: Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Вы все знаете, что первоапрельские дни связаны с оживлением юмора. Это, так сказать, его именины. А все ли знают, почему праздником смеха, праздником юмора считается именно 1 апреля? А ведь это очень просто. 1 апреля – это начало месяца, начало квартала. Можно расслабиться, пошутить, разыграть товарища, а то и целые коллективы и организации. Ну, конечно, к концу месяца, а тем более квартала, чувство юмора заметно слабеет. Надо работать, выполнять план, не до розыгрышей. Ну, а пока мы решили воспользоваться полной безответственностью и благодушием и отметить именины юмора. Даже, вот видите, пирог из петли, вот такой ширины, вот такой вышины, как в песне поется, пока есть фонды. Я хочу представить вам наших почетных гостей. Это ближайшие друзья именинника, писатели. Вот от меня слева направо Михаил Задорнов. Ефим Смолин. Алексей Пьянов. Анатолий Трушкин. Ну вот.
1: А это кто?
0: Это со мной. Ну вот видите, друзья есть, друзья на месте, а именинника нет. Где он может быть?
1: Вы имеете в виду юмор?
0: Ну, конечно.
1: Скорее всего, я думаю, он рвется к нам, но не может поймать такси.
2: Но если он поймает такси, он вообще не придет в нашу передачу. Я ехал на такси, таксисты так любят юмор, пока не расскажут последние шутки, ни за что его не отпустят. Я сейчас ехал на такси, меня таксист спрашивает, знаете, почему бананы в государственном магазине стоят 2 рубля, а помидоры на рынке 10 рублей?
3: Ну почему?
2: Вот и я его так спросил.
3: А он что ответил?
2: А он ответил, потому что бананы в государственном магазине стоят 2 рубля, потому что их привозят нам наши друзья с Кубы, а помидоры наши товарищи с Кавказа.
4: Молодец.
2: Что вы так смеетесь, Ефим Маркович? Вы этой шутки смеетесь?
3: Нет, я свою вспомнил просто. Мне тоже таксист рассказывал. Другой.
2: Не этот.
3: К нему подходит человек с портфелем такой солидный, mm-hmm. говорит, свободен? А таксист говорит, свободен. Это еще не все, что вы смеете. Ну, тот пассажир садится к этому таксисту и говорит, дай порулить. Он говорит, ты с ума сошел, что ли? Он говорит, не хочешь, не надо, из портфеля дает свой руль и рулит. И таксист его везет, потому что он же свободен, ему же деваться некуда, он его везет. И таксист влево, и этот со своим рулем тоже влево. И таксист вправо, и этот вправо тоже. А потом вдруг этот вот человек, который сидит рядом с таксистом, я же еще не до конца рассказал.
2: Смешно рассказывать.
3: Который с таксистом, он как резко так, и таксист сразу, и в столб. Очень смешная история. По-моему, юмор уже пришел. Давайте есть торт. Идем.
0: Нет, а вы знаете, что... Подождите, подождите, подождите.
3: Я очень нервничаю.
0: И все-таки у меня ощущение, что наш именинник где-то все-таки не здесь. Что с ним могло случиться?
3: У меня такое ощущение, Александр Александрович, что вы вообще первый раз на именинах. Какое вообще имеет значение? Есть именинник, нет именинника? У каждого, кто приходит в гости, задача одна. Съесть на сумму не меньшую, чем сумму твоего подарка. Ну, в чем проблема?
2: Дикая идея.
3: Вот люди ходят в гости, знают.
0: И все-таки, вы близкие друзья именинника. Кто видел его последний раз и где?
1: Я его не видел все равно, я с ним столкнулся на улице вечером.
2: Ну вот поэтому его и нет, я думаю.
1: Да.
2: Если бы Смолин с вами столкнулся, его бы тоже сегодня не было. Нет.
0: Ну, я-то лично встретил нашего именинника сегодня, не далее, как сегодня утром в коридорах телевидения. Я его спросил, вы будете у нас сегодня вечером? Он сказал, сегодня не могу, буду в субботу вечером или в воскресенье с утренней почтой. Мне кажется, он просто не хочет заходить в нашу передачу.
1: Наверное, обиделся на кого-нибудь.
0: На кого?
3: На кого? На вас.
2: Точно, на вас, Александр Александрович. Юмор сейчас все считают, должен быть самокритичным.
0: Так.
2: Конечно, он на вас обиделся.
0: Ну.
2: А вы все про всех пишете пародию, на всех пишете.
3: Правильно, так резко ему скажи все.
2: О себе.
3: Скажи ему резко.
2: О себе.
3: Пусть ты последний раз в этой передаче, но резко ему скажи.
2: Глаза при всех.
0: О себе, о себе. Хорошо, Михаил Николаевич, но я начну тогда с вас.
3: С вас начнет.
0: Я не хотел, но ведь у меня есть эпиграммы на всех присутствующих.
3: Я молчал
0: здесь.
3: При этом. Я ничего так не говорю.
0: Писателей. Михаил Задорнов. Я эту загадку постигнуть не смог. Писатель отец и писатель сынок. В семье два писателя сразу подряд. Да это же просто семейный подряд.
3: Неплохо.
2: Выкупить можно ее навсегда?
0: Можно. Ефим Смолин.
3: Я вас перебью. Ешь не такими большими кусками, ешьте.
4: Едим, я на вас смотрю.
2: Вы отвлекаете Смолина.
0: Ефим Маркович, у вас навязчивая идея. Ефим Смолин.
3: Ну, не обязательно все читать эпиграммы. Так вопрос не стоит, по-моему.
0: Ефим Смолин. Когда, допустим, некто болен, болит душа и ломит грудь, и не поможет даже Смолин, это вы съели что-нибудь.
5: А мне нравится. Мило. Мило, очень мило.
0: Ну вот, Анатолий Трушкин. Легко мне с писателем Трушкиным. В нем тему я сразу нашел. Ведь Трушкин рифмуется с Пушкиным. А это уже хорошо.
6: Я думаю, что вот вы уже убедили наших гостей сегодняшней передачи, что вот это высказывание со стороны Задорнова было инсинуацией, вы опровергли, вы человек самокритичный, и вот я присоединяюсь к просьбе Смолина, хватит.
0: А, нет, хватит. Нет, почему хватит? У нас вот. Еще осталась одна эпиграмма.
3: Я свою просьбу снимаю.
0: Вот как раз на Алексея Пинова. Алексей Пинов человек интересный, он писатель, он поэт, серьезный поэт, и пародист, и критик, и редактор, и литературовед. С недавнего времени, кстати, главный редактор журнала «Крокодил». По этому поводу и эпиграмма. «Крокодил» – журнал хороший, и его редактор смел. Только ты смотри, Алеша, как бы он тебя не съел.
6: Коль, вы начали вы первые. Вот я не скрою, что у меня тоже есть на вас эпиграмма. Это экспромт, который я написал дома неделю назад. Александру Иванову, много лет упорно бьющий, по рифмованным огрехам, он сейчас поэт ведущий передачи «Вокруг смеха». Но, ну, Школь, мне довелось прочесть сейчас эпиграмму, я думаю, что вы позволите мне продолжить это, чтобы это не выглядело как-то предвзято по отношению к вам.
0: Да, пожалуйста, Алексей Степанович, прошу вас к микрофону. Слово имеет Алексей Пинов.
6: Я прочту вам сейчас пародию на стихи новеллы Матвеевой. Мне кажется, ей удалось сделать одно очень важное открытие в области литературы, может быть, даже литературоведения. Она написала в своих стихах о классиках французской литературы вот так, послушайте. «Они усы и бороды носили, гремящий трагик, романист, поэт». Но в общем счете женщинами были, ведь женственней души французской нет. Один Жорж Санд – мужчина среди всех. Пародия называется «Жорж Санд и я». Они усы и бороды носили, порой от женщин были без ума, и этим самым за нос нас водили Корнель, Рансар, Гюго, Бальзак, Дюма. Они писали, в общем-то, не слабо, и классиками числятся не зря. Но я их раскусила. Это бабы. И неплохие, честно говоря. Их камуфляж, цилиндры, фраки, трубки и множество вполне мужских примет. Но чуть домой натягивают юбки, и та за сплетни, та за туалет. Туман мистификации рассеяв, скажу по-русски, без обиняков. У них Жорж Санд, у нас Навел Матвеев. Вот двое настоящих мужиков. Все натурально, все без дураков. Одну пародию я вам прочту на стихи одного поэта, который очень, как мне показалось, произвольно обращается с русским языком. Вот всего две строчки из него. Это Станислав Егоров. Он живет не в Москве, а в Ярославле. Но, тем не менее, вот как-то его стихи мне однажды попались. Он написал там сборник для детей, который называется «Шел по городу жираф», он для детей написал такую песенку, и в ней есть такие слова. «Я участвую в хору, все орут, и я ору». Пародия называется «Ору в хору». «В пионерскую пору пел я в мальчика в хору, пел старательно и громко, слышно было во двору. А потом пришла пора, я подался из хора. Быть дискантом-дилетантом – это, в общем-то, мура. Между нами говоря, потянуло в слесаря. Ремесло совсем простое, почитается не зря. В заграничном пинжаке, с модным портфелем в руке, проходил я по квартирам, словно денди налегке. Отводя от вас беду, я чинил в домах в аду. Это каждому приятно, быть в чести и на виду. Но анапест и хорей увели из слесарей. И теперь уже давно я не вожусь у батарей. У кранов не мельтешу, я детям стихи пишу. Как наделаю порядком, так в издательство спешу. Там меня редактора принимают на ура. Вот и думаю, пожалуй, повестя писать пора.

0: Спроси.
1: Я спрошу, а что ты думаешь? Я спрошу сейчас.
0: Надоело так, ничего не
1: конечно. Сделать. Александр Александрович, я вот спросить вас хотел,
2: да.
1: Не обидитесь?
2: Нет.
1: Вот это кто рядом с вами-то?
0: Справа.
1: Нет, пьяного я знаю, вот рядом, да.
0: Справа.
2: Это со мной.
0: Кружки с ним.
1: Лишний рот?
2: Что вас так волнует, это проблема?
1: Ну,
2: я, кстати, сейчас хочу пригласить к столу очередного гостя. Вы знаете, мне хочется пригласить сейчас человека, который меньше всех смеется. Может быть, он просто голодный. Ему надо перекусить. Кто меньше всех смеется? Прошу, место свободно. Пожалуйста.
0: Не надо,
2: да.
0: Честь ему.
2: Нет, прошу
1: вдвоем
2: вас.
1: Вдвоем еще не хватало. Интересное дело вообще. Все имеет свои пределы в конце концов.
2: Угощайтесь, пожалуйста. Так, а у меня такое впечатление, что писатели пока свободны.
1: У вас правильное впечатление.
2: Вы сами знаете, как трудно сейчас попасть в хороший театр, на хороший спектакль. Театральные билеты стали одним из самых острых дефицитов. Как решил именинник для себя эту проблему? Очень просто. Он убедил редакцию журнала «Театр», что им необходим отдел юмора. А когда они его открыли, сам устроился туда работать, явно с корыстными целями. Теперь с театральными билетами у юмора проблем нет. Прошу вас, садитесь, пожалуйста.
0: Спасибо.
2: Я хочу спросить у ответственного секретаря журнала «Театр» Михаила Швыдкова. Почему вы пошли на поводу у нашего именинника?
3: Ну, Александр Александрович, это довольно сложный вопрос. Дело в том, что обычно мы ходим на поводу только у одного человека, у нашего главного редактора Генриха Боровика, но тут юмор попутал. И вот, воспользовавшись благородным лицом Олега Павловича Табакова, в первом номере мы открыли наш раздел юмора. Он небольшой, но, судя по всему, содержательный.
2: Как называется?
3: Называется он «Галатеатр». Сейчас я объясню название. Наши авторы, мы попросили бригаду из Одессы, трех авторов, юмористов и либретистов, Георгия Голубенко, Леонида Сущенко и Валерия Хаита, сочинить для нас юмористический раздел. И они сочинили нам «Галатеатр». «Галатеатр», который на самом деле должен был бы носить немножко другое название. «Галатеатр». Потому что в нашем театре все решает не буква, а именно дух, а этот театр, который существует для галочки. Не для чайки, как, скажем, художественный театр, а для галочки. И вот наш раздел юмористический называется «Галатеатр». Я вас сейчас познакомлю, если вы не возражаете,
2: да,
3: с некоторыми материалами этого юмористического раздела. Из книги главного режиссера «Галатеатра». Утверждая, что актеры должны жить на сцене, Станиславский был не совсем прав. Ибо на сцене могут жить только начинающие актеры. Большие актеры должны жить в больших благоустроенных квартирах. И еще одна мысль из его записных книжек. Повторяю. В театре, прежде всего, все должно быть в порядке. Я в порядке, ты в порядке, он в порядке. Другими словами, если все мы в большом порядке, то у нас большой театр. В нашем театре есть доска объявлений и приказов. И вот я некоторые приказы позволю себе зачитать. Категорически запретить машинисту сцены, товарищу Хомяку ВП, во время спектакля катать на поворотном круге знакомых девушек. Артиста Степанова, не вернувшегося в положенный срок с киносъемок, считать киноартистом. Во время выезда всей труппы театра на сельскохозяйственные работы в колхоз имени Бертольда Брехта предоставить сцену театра для репетиции коллективом художественной самодеятельности колхоза имени Бертольда Брехта. 18 марта сего года открыть в театре малую сцену, 19-го произвести там инвентаризацию и 20-го закрыть. Категорически запретить суфлеру театра товарищу Водовозову во время спектакля вместо текста классических произведений подсказывать актерам реплики из пьес собственного сочинения. Завпосты Киреева Л.Г. и его помощников Кирюшина М.Н. и Кирьянова С.И. из театра уволить. Основание. Превратное истолкование термина «пропитка декораций». Объявление. Актеров театра, желающих заниматься драматическим искусством, просим записаться в драм-кружок. И, наконец, обычные объявления, которые висят во всех учреждениях, Что требуется, какие люди требуются театру? Итак, нашему театру, гала-театру, требуется опытный рецензент, владеющий жанрами дифирамба, оды и панегирика. Также театру требуется звание академического, администратор, хорошо знакомый с главным администратором, и главный администратор, хорошо знакомый с уголовным кодексом. Пожалуйста, приходите к нам на работу.
2: Спасибо. Ну что, будем продолжать именины?
1: Хочу обратить ваше внимание на одну незначительную деталь. Значит, исчез Иванов.
4: Иванов с возу.
2: Правильно, я думаю, мы должны продолжать именины без Иванова. Я думаю, даже лучше будет.
1: А это кто?
2: А это со мной.
5: Я думаю, что он все-таки пошел искать то, что мы не можем найти уже целый вечер.
2: Я думаю, надо продолжать именины без Иванова, да. Без нашего распорядителя. Без распорядителя, может быть, и юмор появится, наконец, у нас в передаче.
6: У меня, знаете, предложение, пока его нет, давайте уже скажем все, что мы о нем думаем.
1: Говорите, давайте.
2: Потому что мы ему в глаза все, давай за глаза все скажем.
1: Я согласен, мы Смолин начинаем.
2: Во-первых, он некоммуникабельный. Такой какой-то стеклянный, оловянный, деревянный.
6: Нет, ну я не согласен, это...
2: Говорят, он растет еще.
1: А почему Смолин?
6: Честно говоря, надоел.
1: Надоел.
2: Скучно.
6: Согласны?
1: Скучно.
6: Вот.
2: Давайте.
6: И все время импровизирует.
1: Импровизирует.
2: Ой, Александр Александрович, мы тут говорим, что передача гибнет без вас.
1: Садитесь, Александр. Сан Саныч, я тут все записал, что они про вас говорили.
2: Да.
1: Надоел, скучно. Импровизируют.
7: Я пришел.
2: Да, видим.
7: С тортом вот решил выйти. По-моему, это смешно.
2: Вы не правы, Александр Саныч.
1: Я тоже так думаю.
2: Это очень смешно.
1: Я согласен. Очень. Вы бы еще с финским сервелатом вышли.
2: Это бы смешнее было.
1: И смешнее, и сытнее, по-моему.
2: Да, но где взять?
1: Где взять, это уже вопрос к знатокам, что, где, когда.
2: Почем?
1: Причем минута на доставание.
8: Не, ну это уже сатира, это...
7: Сатира, да. Кстати, вы знаете, сатира, она тоже не чужда нашему имениннику. И я как-то задумался, почему юмор... мужского рода, а сатира женского.
2: Я думаю, что очень просто. Сатира, как женщина, она опрометчива и всегда расхлебывает то, что натворила потом. Очень тонко, заметили?
1: И смело очень, по-моему, очень смело.
2: А юмор как мужчина. Как пошутил он? И в полном порядке. Вот это... Да.
1: Хотя я согласен с Задорновым в основном, но я бы сказал так. Юмор его можно понять и простить, и поэтому он мужского рода. А сатира, она всегда виновата, поэтому она женского рода.
3: Тоже хорошо, но могли бы вообще ничего не говорить.
1: Спасибо.
7: И тем не менее, все-таки, как это не грустно, я вынужден предоставить слово Ефиму Смолину.

0: Ну, вот такой женский монолог. Милые девочки, замуж хотят. Знали бы, как скучно-то, господи. В 6:15 с работы придет один маршрут. Шлепанцы, диван, телевизор. В воскресенье в кино пойдешь, только расстроишься. Вот где жизнь. А любовь какая? Тут обыкновенное чудо смотрели. Я говорю, ты мог бы к любимой, как Абдулов, через окно, через стекло, бабах и прыгнул. Даже не надо через окно, у нас 7-й этаж. А просто прыгнуть в спальню. Нет, говорит, в нашей малогабаритной квартире не прыгнешь. Это надо от лифта разбегаться. Девки дуры, ты такая счастливая, он тебя любит, получку приносит. Ну, приносит, сегодня опять принесет. И бу-бу-бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу-бу-бу. Надо экономить, надо экономить. Скучно. А я представляю в кино, где-нибудь во Франции. Целый месяц за ним следят. Сняли номер в отеле напротив его фирмы. Точно знают, 5 20 в 6:00 он выходит с получкой. Сегодня 20-е, последний шанс. Завтра его пошлют на картошку на Елисейские поля. Его двое в масках сидят в Ситроэне. Я себе тут дома, ничего не знаю. Готовлю, как обычно, какие-нибудь там устрицы по-флотски. А в это время двое в масках подходят к нему. Раз! Ситроэн мчится в удаленный особняк. А, звонок. Явился, не запылился. Похитят его как же. Да он на лице написано высшее образование. Его в особняк везти бензин не оправдаешь. О, стоит. Деньги в руке. Это шпион. Он хочет меня купить. Он думает, я продам секрет наших телевизоров, почему они взрываются. Вот он крадется к телевизору, а в это время на экране тетя Валя рассказывает, как после долгой разлуки встретились, наконец, Хрюша и Степаша. Слезы умиления текут по его лицу. Он все понял, идет сдаваться. Нет, он не шпион. Совсем наоборот. В эту западную страну Штирлиц был переброшен внезапно, не успев даже выучить язык, и прикидывался глухонемым. Но центр не забывал его. Вот и сегодня ему устроили свидание с женой. Вот мы друг против друга. В целях конспирации он повернулся лицом к телевизору, ко мне спиной. Он не разговаривает со мной, не имеет права, но я и так чувствую каждое его слово. Надо экономить. Нет, он не Штирлиц. Он физик. Только что его друг получил страшную дозу облучения, и он отдал ему свой спинной мозг, а в нагрузку еще и головной. Но все это я узнаю потом. Скромный, мужественный человек, он не стал кричать о своем поступке. Молча вошел, надел шлепанцы, в руках деньги, почему-то 83 рубля, когда получка 80. Мне и в голову тогда не пришло, что трешка за мозг. Нет. Он не физик. Ах, как трудно быть женой комиссара полиции здесь, на Сицилии. Мафия! Она хочет свести с ним счеты. У нее везде свои люди. В подъезде нет света, лифт не работает. Это их дела. О, святой Антонио, какие они наглые, действуют открыто. Сегодня прикололи внизу записку. До 15-го не будет холодной воды. Они хотят нас сварить в кипятке. Ничего не боятся. Записка с подписью. Джек! Но им не удастся нас уморить. Включи телевизор, посмотри какое-нибудь шоу, я приготовлю спагетти. И вот я иду на кухню, стряпаю, спрашиваю оттуда, какое шоу ты смотришь, милый? Сельский час, отвечает он. Интересно? Ни звука. Заподозрив неладное, я бросаюсь в комнату к моему комиссару. Он лежит на диване лицом вниз. Я щупаю пульс, проклятые мафиози. Это они пробрались в сельский час и усыпили его. Но, слава богу, жив. Жив. И завтра опять придет в 6:15. И бу-бу-бу-бу-бу-бу. Господи, какое счастье.
1: Так. Что, ну, написано
2: что?
1: Там?
2: Где?
1: Ну, в сценарии что написано?
2: В сценарии что написано, то написано. Написано, что писатели удаляются.
3: Хорошо написано.
2: Казанов.
3: Смело.

0: Различать врагов несложно.
1: Посмотреть.
2: Да, это, наверное, из серии «Раскрась сам».
1: Да, но зато уже не с чем путать, так сказать.
2: Да.
3: Вот здесь прислали любопытную такую пачку шоколада. Тут килограмма на три, наверное, было. Если на него посмотреть вот со стороны его обертки, написано «Шоколад сказки Пушкина». Мы переворачиваем его другой стороной. Тут у нас эмблема фестиваля молодежи и студентов. Я не помню этой сказки Пушкина. Ну. А вот еще одна тоже очень милая такая, вот такая обертка от шоколада. Вот тут написано «Шоколад Аленка». Вот. А вот теперь переворачиваем вот так вот. Тут знаки нашей воинской доблести. Только мне кажется, что, так сказать, надо смелее как-то расширять в названиях эту сказочную атрибутику. Я тут прикинул несколько названий. Вообще я представляю себе такое, ну, сказочное, что ли, кафе. И название ему тоже можно дать такое сказочное, что «Али-Баба и 40 разбойников». Вот заходишь в это кафе, так сказать, берешь в руки меню. Я вот тут набросал несколько названий, вот, может быть, они просто пригодятся. Берешь в руки это меню с такой сказочной атрибутикой. Сыр, волшебный камень. Колбаса, а ну-ка отними. Севрюга, золотая рыбка. Цыпленок табака. Одна нога здесь, другая там. Напитки, чай грузинский, трава мурава. Так что название уже есть, дело за продуктами.
2: Михаил Николаевич, что у вас?
4: У меня интересное письмо. Просят поделиться, как научиться писать юмористические рассказы. Я думаю, здесь не нужно никого учить, надо просто научиться наблюдать. Надо учиться не писать, а наблюдать. Тогда невольно станешь юмористом. Я, например, недавно, 2 дня назад, вышел из своего дома и вижу, на фонарном столбе висит объявление. Меняю двухкомнатную квартиру со всеми удобствами на метро Полежаевская. Вот интересно, как начальник метро, да, отнесется к этому объявлению. На доске объявлений читаю недавно. Последнее слово написано без кавычек и с маленькой буквы. Вот, казалось бы, да, такая незначительная ошибка. Без кавычек и с маленькой буквы последнее слово. Вам будет трудно представить себе, легче было бы прочитать, как и мне. Ну, попытайтесь, напрячься и представьте себе. Повторяю, последнее слово без кавычек и с маленькой буквы.
3: Мы уже все напряглись.
4: Продаются крылья, последнее слово без кавычки, с маленькой буквы. Продаются крылья для старого москвича. Хорошую записку прочитал однажды на пивном ларьке. Хозяйка пивного ларька, видимо, написала записку. Причем я так понимаю, что она совершенно не понимает, что она написала. Иначе бы, ну, я так думаю, она ни за что бы этого не сделала. Сегодня пиво продавать не буду, отключили воду. В одном городе на говяжьих мозгах прочитал ценник. Рубль 90 килограмм.
2: Михаил Задорнов.
4: Мы отдыхал в этом году в доме отдыха и попал в день заезда отдыхающих. Когда проводится традиционно беседа директора дома отдыха с приезжими. Я пошел на нее, понял. Как только директор сказал первые 3 фразы, я понял, что за ним надо записывать. Потому что говорил он примерно так. Товарищи, отдыхать в нашем новом комфортабельном доме отдыха вы должны особенно культурно, потому что он был сдан комиссии досрочно, на 2 года раньше, чем построен. Итак, прежде всего о номерах. Номера, товарищи, у нас новые, просторные, комфортабельные, каждый на 12 койко-местов. Поэтому в них категорически запрещается курить, сорить, ходить, разговаривать, учитывая хорошую слышимость между номерами, а также их плохую проветриваемость. Из-за отсутствия окон, которые строители в торопях сделали не наружу, а между номерами. И еще, поскольку строители не во все номера успели врезать замки, уходя из номера даже ненадолго, все вещи берите с собой. Вот тут интересуется, будут ли выдаваться полотенца. Могу обрадовать, у нас есть своя новая комфортабельная прачечная. Однако, поскольку она встала на капитальный ремонт раньше, чем была построена, полотенца будут выдаваться строго регламентированно. По 1 вафельному на 1 номер, по 2 махровых на 3 этажа. Вот я вижу возмущенные лица, мол, а как же им вытираться? Могу успокоить, товарищи, вытираться вам вообще не придется. Потому что вода в наших обоих 18...

0: В 15-этажных корпусах поднимается не выше подвала, и то весной. Теперь о лифтах. Обрадую, лифты, товарищи, у нас новые, просторные, комфортабельные. Однако, поскольку они не подошли по размерам к нашим шахтам, вы легко можете увидеть их отсюда из окна, вон они стоят во дворе. Правда, это не все лифты. Из некоторых мы по-хозяйски сделали пляжные раздевалки. Вот только раздеваться в них никому не советую. Автоматические двери заржавели, не всегда срабатывают. В результате в каждом из них сейчас находится по одному отдыхающему, оставшемуся с прошлого заезда. Товарищи, конечно, вы все мечтаете здесь похудеть. Этому немало будет способствовать наша новая, просторно-комфортабельная столовая, строительство которой будет начато, может быть, в будущей пятилетке. Пока же готова только котельная для нее, в которой мы все и будем есть в 7 смен. Первая смена в понедельник, вторая во вторник. А поскольку котельная пущена еще не на полную мощность, есть будем вместе из одного котла. А вот переедать и болеть, товарищи, никому не советую. Помните, врач в нашем доме отдыха только один. К тому же молодой специалист, окончивший недавно на тройке Воронежский политехнический институт. Товарищи, в нашем доме отдыха вас ждут различные веселительные мероприятия. Дискотеки, праздничные уборки территории. Спортивные состязания по новым видам спорта, таким как плавание в мешках с закрытыми глазами. Ну вот и все, и все. Если кому-то что-то не нравится, можете написать жалобу. Обещаем вам, что все ваши жалобы будут немедленно рассмотрены, а сами жалующиеся оставлены для отбывания повторного срока.
1: За этим столом остался один человек, который еще не выступал. Геннадий Хазанов.
2: Я хотел бы сегодня показать вам фрагмент из спектакля, автор спектакля Аркадий Хайт. Спектакль называется «Очевидное и невероятное». Название спектакля появилось, скорее всего, от того, что мы с вами в жизни порой сталкиваемся с такими фактами, о которых сразу определенно не скажешь, что это такое, что это очевидное или это невероятно. Итак. Один инженер, самый простой, самый заурядный инженер, решил летом отдыхать в Сочи. Он позвонил в кассы Аэрофлота, и ему билеты привезли домой через 5 минут. Это еще не все, подождите. Он прилетел в Сочи, около трапа его посадили в легковую машину, привезли в гостиницу, дали ему номер с видом на море. Но в этом номере какой-то человек жил, этого человека сразу... Правильно, выселили. Там даже кто-то по-французски сказал, поперли. И вот... Самый простой, самый заурядный инженер, поселившись в номере со всеми удобствами, месяц купался, загорал, он так хорошо отдохнул, ему так понравилось, что он заявил: «Я теперь каждый год на отдых буду приезжать только в Сочи». Все. Опять, вот кто говорит очевидно, кто невероятно. Я же предупреждал, что эта история от вас максимального внимания потребует. Я готов еще раз ее рассказать, но прошу вас, настройтесь. Иначе до конца передачи будем эту историю слушать. Пожалуйста. Итак, один инженер, самый простой, самый заурядный инженер из Англии, решил летом отдыхать в Сочи. Он... Почему вы вдруг так отреагировали? Я и в первый раз сказал из Англии, что же в первый... Нет, сказал. Нет, это вы не слышали, я сказал. Нет, я... О, ты какая, я сказал в первый раз. Товарищи, которые там сзади находятся, сказал я, когда в первый раз историю рассказал? Дошло ж до кого-то. Но я действительно не сказал. Да? Вы думали, это наш инженер был, да? Нет, наш инженер был, которого из номера выселили. Так вот, я что-то... Подождите, подождите хлопать, мы же еще не доиграли. Вы лучше скажите, теперь эта история очевидна или невероятная? А? Теперь очевидно, видите? А мне кажется, невероятно. Я не могу понять, как наш инженер вообще в тот номер попал, понимаете? Мне... Смотрите, что же творит всего одна фраза. Если история совершенно невероятной, становится абсолютно очевидной, хотя спокойно можно делать и наоборот. Ну вот, подобного рода вопросам, проблемам был посвящен спектакль «Очевидное и невероятное», фрагмент из которого хочу вам показать. Вместе со мной в этом спектакле принимал участие балетный ансамбль Московского театра эстрады. И вот перед появлением персонажа, которого я вам хочу показать, этот балетный ансамбль в роли манекенщиц демонстрирует очень красивые вечерние наряды, которые сделаны из золота, из бархата, из парчи. Какие-то на них надеты немыслимые натуральные меха, драгоценности. Но самое главное, что все это называется демонстрация модели одежды для тружеников села. И вот представьте себе, из села приехал человек, попал на эту демонстрацию модели одежды, посмотрел сеанс, и вот после сеанса он начинает делиться своими впечатлениями. Вот бесово село. Браточка милый, что тут показывает? И то би фасон, и то би материя, и то би расцветка, а что продажи? Да не чешется, режет везде, чешется. Вот дюже гарный костюмчик. Фасон под названием «Я встретил вас и стал заикой». И... Чому ж у нас на людях одне, а на виставки... Ой... На виставки зовсім друг. Що ж це за мода така пошла? Пиль в глаза людям пускати. У нас у районі баню построїли. Саму крупну в Європі. На 5000 голов. На що нам така баня? Коли у нас стільки голов, в місті з рогатим скотом не буде. Та нехай вона буде поменше, тільки б там гаряча вода була. І не на 1 мая, а щоб на кожний день. Ілі, знаєш, колхоз наш, корова виростила, рекордістка, 16 тонн молока дає. Що є, що є? Ми на ту корову всім колхозом, і Богу, і Богу, всім колхозом роботали. Я на собранні сказав, ми же пилю в глаза пускаємо. Набросились, що за пиль, що за пиль, ми слово дали таку корову виростить, ми слово здержали, ми здержали, ми що ж ми здержували?

К именинам, юбилеям принято слагать оды в честь виновника торжества. У нас именины юмора, следовательно, стихи во славу его должны быть прямо противоположны жанру оды. А что это за жанр? Это пародия. Поэт Владимир Урусов. Его лирический герой – человек серьезный. Судите хотя бы по такому отрывку. «Я с любимой запрусь где-нибудь, учиню ей допрос да с пристрастием. Взгляд блестящий, как лед голубой, закурю и вздохну отрешенно. Мухомор, что гуляет с тобой, чем он лучше меня, шампиньона?» Маленькая пародия под названием «Среди грибов». «Замер лес, дух лесной затая, когда крикнул я басом гневливым. Я слыхал, что волнушка моя загуляла с масленком сопливым. Я сдержать возмущение не мог и ревнивою злобой налился. Это что ж за поганый грибок? И откуда он вдруг появился? А она, видно, совести нет. Мол, о чем говорить с дурачками? Только шляпкой качнула в ответ. Надоело гулять со сморчка». Итоги конкурса «Фотоателье в зале». На недельку до второго я уеду в Комарова. Должен вам сказать, что таких записок было 8. «Переезд речки в бред». Неплохая записка. «Дон Кихот акваламанческий». Хорошо. «Аквалерист». «О бедном гусаре замолвите слово, ведь море еще для него не готово». Ну вот, долго совещавшись, автор этой записки будет сейчас приглашен на сцену. «Думал, думал, вся передача прошла, а мысли нужные все нет и нет. Может, хоть книжку на память подарить?» Ряд 16, место 18.

0: Слушайте радиопостановку по рассказу Грековой «Дамский мастер». Инсценировка Гутина. Позвольте представить действующих лиц и исполнителей. Профессор Мария Владимировна Ковалева.
1: Хороша, нечего сказать. Эти волосы дурацкие, ни два, ни полтора. А стричься, что ли?
0: Народная артистка республики Любовь Добржанская. Секретарь Ковалевой Галя.
2: Мария Владимировна, кто это вам так стильно делает голову?
0: Артистка Нелли Корниенко. Заместитель Ковалевой Лебедев.
3: Мария Владимировна, с вами иногда бывает очень трудно работать.
0: Артист Борис Белоусов. Два сына Ковалевой, Коля и Костя.
4: Какая прическа!
5: Николай! Николай, иди сюда!
4: Ну и ну!
0: Артисты Юрий и Виталий Соломины. Массовик.
6: Добрый вечер, товарищи! Меня зовут Зина.
7: Добрый вечер!
0: Артистка Раиса Губина. Заведующий сектором парикмахерских.
8: Матюнину аппарата.
0: Заслуженный артист республики Владимир Кабальченко. Пожилая женщина.
9: Хочу шестимесячную сделать. Боюсь, муж любить не станет.
0: Заслуженная артистка республики Екатерина Мазурова. Посетительницы парикмахерской и участники молодежного вечера, студенты Государственного института театрального искусства имени Луначарского. И, наконец, артист Виктор Лакерев. Дамский мастер Виталий Плавников.
10: Кто желает обслуживаться?
0: Вот о нем-то главным образом и расскажет нам Мария Владимировна Ковалева.

0: Я пришла на работу, моя секретарша Галя была смущена.
1: Ой, Марья Владимировна, тут вам звонили откуда-то. Не то из Совета министров, не то из Совета по кибернетике, я забыла.
0: И что сказали?
1: Тоже забыла. Кажется, просили позвонить.
0: По какому телефону?
1: Я не спросила.
0: Галя, сколько раз вам нужно повторять? Не можете запомнить, записывайте.
1: Я не успела. Они так быстро трубку повесили. Простите меня, Марья Владимировна.
0: Ну ладно, только чтобы это было в последний раз.
1: Последний, самый последний.
0: Все меня уговаривают расстаться с Галей, а я не могу. Знаю, что это не секретарша, а горе мое, обуза, и все-таки держу. Наверное, я люблю ее. У меня никогда не было дочери. Еще она меня интересует. Чем попробую объяснить? Если два вектора ортогональны, их проекции друг на друга равны нулю. Так вот, я Галю чувствую по отношению к себе ортогональной. Сколько раз я пробовала дойти до нее словами, не могу.
1: Марья Владимировна.
0: Еще что-то забыла?
1: Нет, у меня к вам просьба. Можно мне в город съездить ненадолго?
0: Володя?
1: Нет, как вы можете даже подумать, совсем не Володя.
0: Ну, а что, если не секрет?
1: В ГУМе безразмерные дают.
0: А, не кстати. Помощи от нее никакой, но именно сегодня мне хотелось иметь человека на телефоне. Мне надо было подумать.
1: Марья Владимировна.
0: Ну ладно, поезжайте, раз такой случай.
1: Марья Владимировна, может, и вам взять?
0: Ни в коем случае.
1: Так я поехала тогда.
0: В сущности, я уже давно не занимаюсь научной работой. Когда мне навязывали институт, я так и знала, что с наукой придется покончить. Так им и сказала. Да что вы, Марья Владимировна, мы вам дадим крепкого заместителя. Вот он, мой крепкий заместитель. Вячеслав Николаевич Лебедев. Вздорный старик, болтлив и волосы красит.
2: Марья Владимировна, вы сегодня ослепительны.
0: Как со сметой на лабораторию?
2: Не утверждают.
0: Ну, так и знала. Если хочешь нарваться на отказ, достаточно поручить дело Лебедеву. При виде такого человека у каждого возникает желание дать ему коленкой под зад.
2: Фу, зачем вы курите? Грубо, неженственно.
0: Зато вы слишком женственны.
2: Марья Владимировна, с вами иногда бывает очень трудно работать. Ой.
0: Извините меня, Вячеслав Николаевич. Вот и работай с таким помощником. А как назло в этот день передо мной начала маячить моя давнишняя знакомая задача, вековечный друг и враг мой, который смеется надо мной уже лет 8. Я принялась за работу, не тут-то было.
1: Марья Владимировна, извините меня, Гали нет, а у меня для вас один документ. Сказали, что очень срочно.
0: Ну, давайте. 21 мая в 22:00 на улице Горького задержан гражданин Попов Михаил Николаевич в невменяемом состоянии, являющийся по его заявлению сотрудником Института информационных машин, будучи помещен в отделение милиции. Ну хорошо, я разберусь, ступайте. Слушаю.
3: Марья Владимировна, извините, но нет фанеры для перегородок.
0: А вы к Лебедеву обращались?
3: Да он меня отфутболил к вам.
0: Ну ладно, что-нибудь придумаем. Время было совсем рваное, но все-таки работала, писала, комкала бумагу, снова писала. Но Галя так и не пришла, Лебедев тоже, и я отрывалась от работы, записывала сообщения. Словом, была той идеальной секретаршей, какой хотела бы видеть Галю. Телефон звонил как припадочный. Черт бы тебя взял, эпилептик проклятый. Слушаю. Марьи Владимировны нет, а что ей передать? Хорошо. Слушаю, Марьи Владимировны нет, что передать? Да.
3: Девушка! А ну-ка дайте сюда Лебедева, да поскорей.
0: Послушайте, вы прежде чем называть кого-нибудь девушкой, узнаете, девушка ли она.
3: Чего-чего?
0: Ничего. С вами говорит директор института профессор Ковалева. Я могу вас уверить, что я не девушка. А. Извиниться хочет, нахал. Пусть побеспокоится. А все-таки зря я его. Ни в чем он особенно не виноват. А главное, важно так, директор института профессор Ковалева. Старая дура. Старая тщеславная дура. Совсем тем я не успела пообедать. Домой я пришла усталая и голодная, как собака.
4: Вот мы сделаем вам вот такую вот.
5: Гадость.
4: Вот такую вот.
5: Так, понятно.
4: Прямо скажем.
5: Шах.
4: Вот так вот, пожалуйста.
0: Черт, что такое? Опять эти дурацкие шахматы. На столе свинство, и это накануне сессии.
6: Полундра, спасайся, кто может.
0: Типичные свиньи, хотя бы один раз пепельницу за собой вынесли. Обедали?
5: Нет, тебя ждали.
0: А дома что-нибудь есть?
6: Ничего, сейчас бегаю.
0: Ой, нет, это черт знает что! Неужели жить?
5: Ты пожилая женщина.
0: Да, я пожилая женщина, пожилая, работающая, вас, дураков, воспитывающая.
6: Но, заметьте, не воспитавшая.
0: Да, к сожалению, не воспитавшая. Вся жизнь к черту. Не за грош пропала жизнь.
5: Мать, живи и жить давай другим.
0: И вообще мне это надоело, понятно? Уеду в Новосибирск или вообще выйду замуж.
6: А, подает, а?
0: А что, по-вашему, я выйти замуж не могу?
5: Только за укротителя.
0: Тьфу, черт возьми, я ухожу.
6: Куда?
5: Замуж.
0: В передней остановилась против зеркала. Хороша, нечего сказать. Лицо бледное, старое, под глазами темно. Эти волосы дурацкие, ни два, ни полтора. Не буду им готовить обед, пусть сами о себе беспокоятся. А с волосами этими что-нибудь нужно делать. Остричься, что ли? Остригусь и начну. Так говорил мой папа. Беспокойно жил мой папа. До самой смерти все хотел начать. Остригусь и начну.
6: Следующий.
7: Я на шестимесячную.
8: Я в общей очереди.
7: Заведующего, пожалуйста.
6: Ну не хулиганьте, гражданочки. Всех обслужим, как один человек.
8: Так я пришла первая.
7: По очереди нужно. Ну что за безобразие?
0: Я, говорят, не робкого десятка, но почему-то робею женщин. Особенно, когда их много и когда они заняты каким-то своим женским делом. В этой очереди меня сразу потянуло к пожилой в косичках. И она, видно, тоже заприметила меня. Две бабушки. Она потеснила, сдавая мне место.
9: Хочу шестимесячную сделать. Боюсь, муж любить не станет. Что-то он начал к одной молодой похаживать.
0: А дети есть?
9: Сыновья двое.
0: И у меня двое.
9: А муж гуляет?
0: Нет у меня мужа.
9: Кому как повезет. А у меня хоть гуляет, да не пьет. А у тебя вот и вовсе нет. А ты все-таки не бросай, надейся. Не так уж слишком пожила, из себя полная.
0: Я не бросаю.
10: Кто желает обслуживаться?
0: Рядом с очередью стоял паренек лет 18. Узкое бледное лицо, тонкие до острых локтей голые руки и на бледном диковатом лице горящие темные глаза. Не то олененок, не то волчонок.
10: Так никто не желает обслужиться?
11: Я
10: между прочим, обязан предупредить. Я еще не мастер, а только стажер. И вполне могу вас изуродовать.
9: Нет уж, мы лучше здесь, чин-чинарем.
0: Давайте, уродуйте.
10: Это вы хорошо сказали. Уродуйте. Я со своей стороны постараюсь вас не изуродовать. Пройдемте.
0: Он провел меня не в зал, а в какую-то заднюю каморку. Два мастера в черных халатах колдовали над женскими головами, опрокинутыми назад в помятые жестяные тазы.
10: Не стесняйтесь, я вас за этой перегородкой обслужу. Садитесь. Выньте шпильки. Волос посечен, результат самозакрутки. Какую операцию желаете?
0: Остричь. И шестимесячную, если можно.
10: Все можно. Только предупреждаю, эта завивка несовременна. Со своей стороны могу предложить химию.
0: А чем же эта химия отличается от шестимесячной?
10: Небо и земля. Шестимесячный – это баран. Химия дает более интересную линию прически, как будто она раскидана ветром.
0: Валяйте свою химию.
10: А вы не беспокойтесь. Я по своей квалификации не ниже мастера, если не выше. Мне сейчас выгоднее быть стажером, чем мастером. План не требует, и я могу свободно экспериментировать, если кто предоставит свою голову.
0: А я не беспокоюсь. Подумаешь, красоту какую погубите.
10: Это вы интересно сказали. Подумаешь, красоту какую. Это верно.
0: Да? Ну что ж, сама напросилась. А как вас зовут?
10: Виталик.
0: Ой, терпеть не могу таких имен. Валерик, Виталик. Только и слышно. Ик, ик, ик. Это заикание, по-моему, ужасно несвойственно русскому языку. Представьте себе, например, героев «Войны и мира». Андрей Болконский, Николай Ростов, Пьер Безухов. Вообразите, если бы их звали Колик, Андрик, Пьерик.
10: А как же меня звать?
0: Просто Виталий, хорошее, звучное имя. Виталий, значит, жизненный.
10: Позвольте, я запишу. Виталий, жизненный. В этой записной книжке я, между прочим, цитирую разные мысли. Например, такая. Кто своего времени не уважает, сам себя не уважает.
0: А чья же это мысль?
10: Моя. Между прочим, верно. Голова чистая?
0: Как будто бы вчера мыла.
10: Ну, под вашу ответственность. Ниже голову.
0: Так. Ого.
10: На меня, пожалуйста, повернитесь.
0: Долго еще?
10: Теперь назад отклоните. Вот так, спасибо. Так. Еще теперь ниже, ниже, немножечко ниже. Вот так, хорошо. Нет, вот так, хорошо, хорошо.
0: Ой, сколько времени, оказывается, нужно, чтобы оболванить одну женскую голову?
10: Часа 4, не меньше. Если халтурно, то можно, конечно, и за 2 часа, но я не привык работать халтурно. Извините, если я вас прошу. Вот вы упомянули несколько имен и фамилий. Николай Ростовский, Андрей Болконский и еще Пьер... как его фамилия?
0: Пьер Безухов.
10: Так вот, вы, кажется, упомянули выражение, что Виталик или, скажем, Валерик не в духе русского языка. А сами употребили такое французское имя, как Пьер.
0: Ай, да парень поймал-таки меня. Думал, думал и поймал. Да, вы правы. Но, понимаете, в те времена в высшем обществе было принято говорить по-французски.
10: В какие времена?
0: Во времена войны и мира.
10: Какой войны? Первой империалистической?
0: Я чуть не засмеялась, но он был очень серьезен. Я видела в зеркале его строгое, озабоченное лицо. Виталий, разве вы никогда не читали «Войны и мира»?
10: Постойте. Ага, вот оно. В моей записной книжке записано «Лев Толстой. Война и мир». Я над своим общим развитием работаю по плану.
0: А разве вы в школе «Войну и мир» не проходили?
10: Мне школу не удалось закончить. Жизнь предъявила свои требования. Я, в сущности, имею неполных 7 классов, но окончание образования входит в мой план. Я повышаю свой уровень, читаю разные произведения.
0: И что же вы сейчас читаете?
10: Сейчас я читаю полное собрание сочинений Белинского.
0: Все подряд?
10: Да, все подряд. Я не люблю разбрасываться. К концу этого года у меня намечено закончить полное собрание Белинского.
0: Но ведь это очень долго, подумай только, Виталий, год на Белинского.
10: Ну и что, что год? Я еще молодой.
0: Виталий, а что вы собираетесь делать дальше?
10: Смочить составом, накрутить?
0: Нет, я не о голове своей, я о вашей жизни.
10: Буду повышать себя в своем развитии, сдам за 10-летку.
0: А потом?
10: Потом? Потом я хотел бы в институт.
0: Какой институт?
10: Этого я еще не знаю. Я хотел бы заниматься диалектическим материализмом.
0: Что? В качестве кого, Виталий? Что вы хотели бы преподавать? Или, быть может, теоретиком развивать науку?
10: Нет, я бы не сказал преподавать. Нет, именно как вы сказали, я хотел бы развивать науку.
0: Виталий, а какие у вас есть основания думать, что вы к этому способны? Ведь это же непросто.
10: Во-первых, у меня много оснований. Прежде всего, я с давнишнего детства охотно читаю политическую литературу, как то «Новое время», «Курьер ЮНЕСКО» и другие издания. В школе я всегда был передовиком по изучению текущего момента.
0: Но ведь от этого еще далеко до научной работы. Я запнулась. Он смотрел в зеркало суженным взглядом поверх бигуди, флаконов, ножниц. Дело как будто приближалось к концу. Мне было боязно взглянуть в зеркало.
10: Голову прямо. Ко мне. Ко мне. Так. Так. Все.
0: Ну и ну. О. Вот она какая химия.
10: Как вы удовлетворены?
0: Замечательно. Да вы, оказывается, художник.
10: Меня рано называть художником. Но если я буду заниматься этой специальностью, то я постараюсь проявить себя как художник.
0: Ну, спасибо. Большое спасибо. Сколько я вам должна?
10: В кассу 5 рублей новыми, а сверх того по желанию клиента. Спасибо.
0: До свидания, Виталий. Как-нибудь я к вам еще зайду, ладно?
10: Заходите.
0: Здесь телефон есть?
10: Да. Г7-84-92.
0: Так.
10: 92.
0: Виталий, а как дальше?
10: Виталий Плавников.
0: Так. Буду вас помнить. Хороший вы мальчик, Виталий Плавников. Будем знакомы. Меня зовут Марья Владимировна Ковалева.
10: Я тоже от вас подчерпнул.

0: Я вернулась домой, в квартире было тихо. Подумала, спят паршивцы, наголодались и спят. Но почему в моей комнате свет? Я вошла. На столе стоял букет цветов, окруженный бутылками молока. На тарелке затейливо разложены бутерброды. В букет был вложен конверт. Письмо. Каются черти. Отпечатано на машинке. Что за чепуха? Все свиньи земного шара
1: сходны между собой по складу тела и по нраву. Голос свиней – странное хрюканье, которое не может быть названо приятным, даже когда выражает довольство.
0: Фу ты, черт, какая ерунда. Что там дальше?
2: Самки свиней не так раздражительны, как самцы, но не уступают им в храбрости. Хотя они и не могут нанести значительных ран своими небольшими клыками, но тем не менее опаснее самцов, потому что не отступают от предмета своего гнева, топчут его ногами и, кусая, вырывают целые куски мяса.
0: Вот оно куда клонят.
1: Маленькие поросята действительно очень миловидны. Мать очень мало заботится о них и часто не приготовляет даже гнезда перед родами.
2: Нередко случается, что она, наскучив толпой поросят, поедает нескольких, обыкновенно задушив их первоначально.
1: Брэм. Жизнь животных. Том 2, страница 731-735.
0: Ой, мерзавцы. Ой, мерзавцы.
3: Ну как, дошло?
4: Ух ты, мать! Какая прическа!
3: Николай, Николай, иди сюда! Ты посмотри, какая у нас мать!
2: От лица поруганных поросят?
4: Ну и ну!
2: Лапу! Нет, не ту, левую.
3: Но мне и правая хороша, мы люди маленькие.

0: Слушаю.
1: Виталия Плавникова, пожалуйста.
0: Сейчас. Виталий?
2: Иду. Да, слушаю.
1: Виталий, у меня что-то случилось с головой. Волосы встали дыбом.
2: Голову мыли?
1: Ну, конечно, мыло. А что вы думаете, что я уже никогда голову не буду мыть?
2: Можно мыть и мыть. Нужно применять яичный желток.
1: Виталий, у меня сегодня доклад в министерстве. Я с такой головой...
2: Приезжайте, я вас обслужу.
1: И мы стали встречаться с Виталием почти каждую неделю. Можно, пожалуй, сказать, что мы подружились. Вот его я не чувствовала к себе ортогональным. Нам было о чем поговорить. Время от времени я помогала ему в работе над планом личного развития и убедила-таки его отложить изучение Белинского на более поздний срок. Случалось, я поправляла ему неправильные ударения. Он внимательно слушал, и я ни разу не заметила, чтобы он повторил ошибку. Я научила его говорить «я ем» вместо «я кушаю». Половина первого вместо полпервого. Иногда он переносил специальные парикмахерские журналы на немецком языке, на английском. И я переводила ему текст. Виталий сдал экзамен на мастера.
3: Это нельзя даже назвать экзаменом, пустяки. Мои требования к самому себе гораздо выше. Если бы у меня была возможность, я бы, наверное, уже сейчас сдал за десятилетку. Надо от себя требовать больше, чем ты можешь. Это ведь нам только кажется, что мы мало можем. Я все время об этом думаю. Работаю и думаю, даже здесь. И об институте думаю. А ваши сыновья хорошо учатся?
1: Старше ничего, младше не важно.
3: Если бы у меня были такие условия, как у вашего сына, я бы не позволил себе плохо учиться.
1: Я думаю, да. А у вас есть родители?
3: Отец и мачеха. Но я вынужден снимать угол у одной старушки.
1: А с родителями вам жить нельзя?
3: Нежелательно. Отец зарабатывает меньше, чем пропивает. Живя у них, я вынужден буду давать ему деньги на вино. А это меня не удовлетворяет. Я включу радио, вы не возражаете?
1: Конечно.

Что это? Я подняла голову, это свистал Виталий. Он работал и свистал, а я сидела и слушала.

0: Виталий, милый, это же замечательно. Кто вас научил так свистать?
1: А, свистать? Это я сам. На прошлой квартире, когда у меня были лучшие условия, я всегда включал радио и изучил многие произведения.
0: А вы знаете, что вы сейчас свистали?
1: Конечно, знаю. Концерт для скрипки с оркестром Д-дур Чайковского.
0: Виталий, послушайте, вы же очень музыкальны. Вам имело бы смысл учиться.
1: Я об этом думал, но решил, что нет. Для того, чтобы приобрести пианино, нужно прежде всего быть обеспеченным площадью.

0: Помню, играл оркестр. Я отстал от прогулки. Меня хватили, стали искать. Я стоял как прикованный.
1: А как вы попали в детский дом?
0: Отец меня воспитывать не мог. Моя мать умерла, когда я был еще совсем в ничтожном возрасте, около 2 недель.
1: А вы знали, что у вас есть отец?
0: Да я бы не знал. Но однажды к нам в детский дом приезжала делегация.
1: Так.
0: Я им понравился, они стали меня снимать спящим. Положили под подушку коробку конфет Садко и говорят: лежи как спишь, тогда получишь коробку. Я от утомления заснул. А когда засыпал, заведующая детским домом сказала про меня, что у него есть отец и 2 сестры. Проснулся, Садко под подушкой нет. Ужасно рыдал. А на Новый год я видел, как одному ребенку мать передала подарок. Я вспомнил, что у меня есть отец и 2 сестры. Ночью я вышел в зал и стал трясти елку. Не знаю сам, почему я ее стал трясти. Меня наказали, но мне тогда было все равно.
1: Виталий внезапно прервал работу и отошел к окну.
0: Извиняюсь, Марья Владимировна, это со мной иногда бывает. Вспомню что-нибудь из своей жизни, неудержимо плачу.
1: Простите, что я вас расспрашивала.
0: Нет, мне лучше, когда полная ясность. Можете задавать вопросы.
1: Ну, а когда же вас взяли из детского дома?
0: Это уже потом, когда меня Анна Григорьевна хотела взять.
1: Какая Анна Григорьевна?
0: Завода, шеф. Она решила взять меня к себе вместо сына. Она пошла к заведующей и говорит: отдайте мне этого ребенка, Виталия Плавникова. А заведующая ей сказала, что у него есть отец и 2 сестры. Она разыскала их. Хотела мне радость сделать. А я очень мечтал, чтобы она меня взяла.
1: А дома вам жилось плохо?
0: Я бы не сказал, что плохо. Но я очень сильно переживал.
1: Мачеха вас обижала?
0: Нет, на мачеху я жаловаться не могу. Переживал от того, что не мог забыть Анну Григорьевну.

0: Марья Владимировна, вы меня, конечно, извините.
1: В чем дело, Галя? Опять за безразмерными?
0: Нет. Я хочу к вам обратиться по личному вопросу. Да все как-то неудобно.
1: Ну, говорите.
0: Кто вам делает голову?
1: Какую голову?
0: То есть я хочу сказать прическу. Мы тут с девочками смотрим на вас, удивляемся. В вашем возрасте так следить за собой далеко не все следят. Честное слово. Ну, я не для того, чтобы что-нибудь, а от всей души.
1: Ладно. К чему вы это ведете?
0: Я хочу узнать, Марья Владимировна, кто это вам так стильно делает голову? Может быть, вы меня устроите к этому мастеру? Ну, конечно, если вам это не обидно.
1: Почему обидно? Охотно поговорю с Виталием.
0: А он сильно пожилой?
1: Ужасно пожилой вроде вас.
0: А что? Я для девушки уже не молодая. 24-й год.
1: Еще бы, старость.
0: Нет, вы не скажите, Марья Владимировна. В нынешнее время мужчины считают девушку за молоденькую, если ей лет 17-18. Ну, 20, не больше. И то, если одета со вкусом.
1: И вы прекрасно одеты, Галя, вам никак нельзя дать больше 18-20.
0: Вы шутите, Марья Владимировна.
1: Истинная правда.
0: Ну, спасибо. Так я вас очень попрошу, Марья Владимировна, скажите вашему Виталию, чтобы он меня причесал. У нас суббота вечер молодежный. И вы не забудьте.
2: Слушаю.
1: Виталия Плавникова, пожалуйста.
2: Я у телефона.
1: Виталий.
2: Здравствуйте, Марья Владимировна.
1: Виталий, у меня к вам просьба. Есть у меня девушка, Галя, моя секретарша, миленькая девушка, между прочим. Так вот, ей очень хочется, чтобы вы ее причесали. Моя голова ей очень понравилась.
2: Какой волос?
1: У нее светло-каштановый, пожалуй.
2: Нет, цвет мне безразличен. Длинный, короткий?
1: Скорее, длинный.
2: Если ей бабету, то бабетой я не занимаюсь.
1: Да нет, Виталий, сделайте ей что-нибудь красивое по своему вкусу.
2: Интересная девушка.
1: По-моему, очень.
2: Я потому спросил, что я иногда интересных девушек обслуживаю без всякой материальной точки зрения. Время от времени я должен проверять на девушках свои теории.
1: Ну так вот, проверьте их на моей Гале.
2: Хорошо, я согласен.
1: Спасибо.

0: Суббота – короткий день, как для кого. Для меня этот день оказался длинным, я даже опоздала на молодежный вечер. Я люблю смотреть на ноги танцующих, они часто говорят больше, чем лица. Туфельки, туфельки, туфельки. А рядом с туфельками покровительственно мужские полуботинки. И много, ох, как много девичьих пар туфельки с туфельками. Эх, девушки, бедные вы мои, давно прошла война, выросло другое поколение, а все у вас слишком много. А где же моя Галя? Я сразу нашла глазами две грациозных ножки в серых туфлях с мечевидными носами. Я подняла взгляд на ее лицо и сразу поняла, что Галя красавица. Тяжелые густые волосы текли вокруг головы. Она танцевала с каким-то парнем, зачарованно глядя ему в лицо, и эмалевые глаза ее плавились. Ой, да это же Виталий! Чудеса! Галя и Виталий!
1: Здравствуйте, Марья Владимировна!
0: Здравствуйте!
1: Товарищи! Добрый вечер, товарищи! Меня зовут Дина! Начинаю второе отделение. В программе «Вечер смеха. Массовые игры». Товарищи, товарищи, освободите пространство для массовых игр. Прошу вас побыстрее. Пожалуйста. Будьте подисциплинированнее, товарищи. Пожалуйста, освобождайте.
0: Принесли мешок. Из мешка Зина вынула 15 надутых резиновых зайцев. Затем появились 4 ружья и розовые картонные маски.
1: Внимание, товарищи, внимание. В массовой игре принимают участие 2 пары. 2 девушки и 2 молодого человека.
2: Молодого человека.
1: Прошу дисциплинирования, товарищи. Смеяться будете потом. Игра называется «Охота на зайцев». Кто желает принять участие в игре? Ну, выходите, товарищи, быстренько. Проявляйте активность. Ну, пожалуйста, пожалуйста, быстрее, пожалуйста. Выходите, пожалуйста. Ну, выходите.
3: Ой, ну, была не была.
1: Так, так, хорошо. Прошу еще одного молодого человека выйти. Пожалуйста, побыстрее. Пожалуйста. Так, объясняю игру. Каждый из вас, 4, получит свой угол. Останавливаю участников по углам. С этой сидят зайцы. Видите зайцев?
4: Ну что ж не видят, не слепые.
1: Каждый из вас должен стрелять как можно больше зайцев и снести их в свой угол. Понятно?
3: Понятно.
1: Ну, теперь я вам одену маски. Чтобы вы не могли ничего видеть, глазные отверстия масок заклеены. Внимание! Внимание!
3: Начали!
0: Нечто невообразимое. Все 4 в масках, слепо и тупо валандались по свободному пространству, беспорядочно хватая и перетаскивая с места на место злополучных зайцев. Одна девушка совсем потеряла направление, схватила меня за ногу. Я подошла к Зине. Немедленно прекратите это безобразное зрелище.
1: Внимание, товарищи! Охота на зайцев, охота.
5: Ну что же мне делать, а? Ведь массовый вечер срывается.
0: Пустите меня к микрофону. Дорогие мои ребята, дорогие мои мальчики и девочки, вы меня простите, что я к вам так обращаюсь, у меня 2 сына в таком же возрасте. Вы сейчас смеялись. Вы смеялись невольно, не могли не смеяться. Я тоже смеялась вместе с вами. Но разве это веселье? Бывает, например, веселье от водки. Или вот иногда мальчишки кидают камнями в собаку и тоже при этом смеются. Разве это веселье? Только вы не подумайте обвинять Зину. Она не виновата, виновата одна я. Мы еще придумаем с вами настоящие умные веселья. А пока мы его не придумали, давайте танцевать. Пожалуйста, вальс.
6: Марья Владимировна, позвольте.
0: Была. Он повел меня, сильно поворачивая, и вот платья, пиджаки, рубашки, лица слились, вращаясь в один туманный круг.
6: Мария Владимировна, следующий танец со мной.
7: Нет, со мной, я первый подошел.
0: Хорошенького понемножку. Я вышла в фойе, мне было нехорошо, сердце должно быть.
5: Марья Владимировна, что с вами? Вы так побледнели.
0: Ничего, просто голова закружилась, много лет не танцевала. Сейчас пройдет.

0: Не трогать. Не трогать свежевыкрашенную. Душа не береглась, и память в пятнах икр и щек, и рук, и губ, и глаз. Я больше всех удач и бед зато тебя любил, что пожелтел и белый свет с тобой белей-белил. И мгла моя, мой друг, божусь, он станет как-нибудь белей, чем бред, чем абажур, чем белый бинт на лбу.
1: Одна из самых странных вещей на свете – это отношение между отцом и сыном. Теперь я сам в этом убедился, потому что у меня у самого есть сыновья. Надеюсь только, что ни один из них не станет писателем. Как ужасно, если твой сын вдруг писатель. Да чего же мы, авторы, бессовестные люди. Пишу эти слова и думаю, конечно, о своем отце. И думая о нем теперь, когда я сам стал отцом, считая его давно умершего человеком незабываемым. Мальчик всегда ждет чего-то особенного от своего отца. Сколько раз приходится слышать, что отцы ждут от своих сыновей того, что, как им кажется, у них самих не получилось. Но, уверяю вас, это бывает и в обратном направлении. Я, например, мальчишкой, хотел, чтобы мой отец был таким, каким он не был и не мог быть, то есть человеком гордым, молчаливым, достойным. Когда я бегал в компании других ребят, а он проходил по улице, мне хотелось, чтобы в груди у меня затеплилась гордость. Вон он, видите, это мой отец. Но он таким не был, не мог быть таким. В ту пору мне казалось, что отец всегда рисуется. Допустим, затеяли у нас в городе любительский спектакль. Так часто бывало. И так, значит, спектакль с участием аптекаря, приказчика из обувного магазина и коновала, который всегда играл в этих спектаклях у нас в городе, уже не говоря о молодых женщинах и девицах. Актеров набирали побольше, так, чтобы на представление приходили все их родственники. Играли, конечно, комедии. И мой отец тоже участвовал. Он всегда ухитрялся захватить роль главного комика. Ему приходилось выделывать самые нелепые штуки. И все считали, что он очень смешной. Но я ничего смешного в нем не видел. По-моему, он был ужасен. Я не представлял себе, как это терпит моя мать. Она даже смеялась вместе со всеми. Я, пожалуй, сам бы посмеялся, не будь он моим отцом. Этот человек один никогда не бывал. Около него всегда кто-нибудь увивался. До того, как он потерпел крах со своей шорной лавкой, у него в этой лавке всегда торчал кто-нибудь из приятелей. А разорился он, конечно, потому что слишком много отпускал в кредит. Никому не мог отказать, и, как я считал, ничего не смыслил в делах. Просто был глупый. Я его ненавидел. Я лежал наверху в передней комнате маленького домика, где мы жили, а он приводил с собой своих приятелей и устраивался с ними у нас на веранде. Теперь я знаю, что их влекло к нему, а тогда не знал. Теперь я догадываюсь, что жизнь в нашем городке, как и во всех маленьких городках, часто тянулась нудно, а он оживлял ее. Он смешил их, он был мастер рассказывать разные истории. Эти люди сидели вокруг него кружком и слушали, что он рассказывает. Теперь-то я знаю, что почти все его рассказы были чистейшие выдумки. Рассказывал он всегда от первого лица. Рассказывал про разные чудеса, которые с ним случались. И нередко выставлял себя чудаком. Но его это мало беспокоило. Если история была интересная, он ее вам рассказывал. Вот, например, приходит к нам в дом ирландец. Отец тут же заявляет, что он тоже из ирландцев. Говорит, из какого он графства родом. Рассказывает, какие приключения у него случались в детстве. И все это кажется таким подлинным. Его детство в Ирландии рассвечивается такими подробностями, что, не зная я, из каких он мест, из одного южного округа в Огайо, то сам поверил бы ему. Если гостем был шотландец, повторялось то же самое. Превращался и в немца, и в шведа, в кого угодно, под стать своему собеседнику. Теперь я думаю, что все знали, какой он враль, но тем не менее хорошо к нему относились. Но мне, мальчишке, это было совершенно непонятно. А моя мать, как она могла терпеть такое? Я хотел спросить ее об этом, но так и не спросил. Боялся спрашивать. Она была из таких... Кому с таким вопросом не сунешься? Те, кто сидел вокруг него, знали, что это все враки, но тем не менее слушали с удовольствием. Над ним потешались, а ему было на все наплевать. Однажды кто-то решил вести за ним подсчет. Они сидели как-то вечером всей компанией, то ли у лавок, то ли у нас на веранде, и отец рассказывал, сколько лет он прожил там-то, сколько в другом месте, сколько в третьем. Его послушать, так во всей стране не было ни штата, ни города, где бы он ни побывал. «Я там 3 года проработал», — говорил он. «В другом городе 5 лет, еще где-то 10». Всему этому подвели итог. Его звали майор, хотя он никогда майором не был. «Майор!» — говорят ему, — мы за вас все подсчитали. Получается, что вам 180 лет. Думаете, это его рассердило? Как бы не так. Он рассмеялся вместе со всеми. Мы разорились в пух и прах. И думаете, отец хоть раз принес что-нибудь домой? Как бы не так. Если дома есть было нечего, отец шел гостевать. Он обходил все фермы поблизости от нашего города и везде был желанным гостем. Иной раз пропадал из дому по неделям, и мать работала, чтобы прокормить нас. А потом он являлся домой и приносил, ну скажем, окорок, подарок знакомого фермера, и шлепал его на кухонный стол. «Можете не сомневаться, уж я позабочусь, чтобы моим ребяткам было что перекусить». А мать стояла, смотрела на него и улыбалась. Она ни словом не поминала те недели и месяцы, когда он уходил из дому, не оставив нам ни цента на прокорм. Как-то раз я слышал, как мать разговаривала с одной женщиной на улице. Наверное, эта женщина осмелилась посочувствовать ей. «Да нет, у нас все хорошо», — сказала моя мать. «Вы не беспокойтесь. Он не такой, как большинство мужчин на нашей улице. Когда он рядом, с ним не соскучишься». Вот я наверху у себя в комнате, Отец внизу, на веранде, в своей обычной компании. Стоит летний вечер, он плетет свои небылицы. Тогда я этого не понимал, а теперь знаю, что отец никогда ничего такого не придумывал, чтобы было кому-нибудь в ущерб. Ему просто хотелось развлечь людей, рассмешить их. Он знал, как горько приходится в жизни почти каждому, кто живет на земле. У него, по-моему, было стремление приукрасить жизнь, немножко тронуть ее кое-где краской. Я думаю, ему хотелось сделать ее поярче, и, по-моему, мать это знала. Я лежал у себя наверху и не спал. Меня часто брало зло, когда я слушал, как отец разглагольствует внизу, и мне часто хотелось, чтобы не он был моим отцом. И другого я себе и придумал. Существует где-то в мире таинственный, весьма достойный, замечательный человек, который и есть мой настоящий отец. Понимаете? Я даже самого себя почти заставил верить в эти фантазии. И вот помнится мне один вечер. Матери дома не было, и пришел отец. Пришел один. Он пропадал где-то недели 2-3 и застал дома меня одного. Он тихо вошел на кухню, на улице хлестал дождь, я один сидел на кухне. На столе у меня лежала книга, я сидел и читал. И вот входит мой отец. Он шел под дождем и был весь мокрый. Он сел и посмотрел на меня. И я испугался, потому что в тот вечер в лице у него была тоска. Такой тоски я никогда ни у одного человека не видал. Он долго сидел так, глядя на меня, и не говорил ни слова. И тут со мной что-то случилось. Бывают дни, когда мальчишку охватывает такая лютая, неизвестно откуда взявшаяся тоска, что, кажется, больше ему жить нельзя. Нет, думает он, лучше умереть. Такая тоска приходит большей частью в дождливые дни или осенью, когда с деревьев опадают листья. Ничего особенного в этом нет. Просто мальчику становится тоскливо. Так вот, отец пришел в дождливый летний вечер. Он был грустный, и, глядя на него, я тоже затосковал. Он долго сидел так, не говоря ни слова, а с него капало и капало. Должно быть, он долго шел под дождем. Он встал со стула. «Пойдем, пойдем со мной», — сказал он. Я встал и вместе с ним вышел из дому. Я был сам не свой от удивления, но хотя он вдруг показался мне каким-то чужим, это меня ничуть не испугало. Я шагал рядом с отцом. Город остался позади. Мы вышли на грунтовую дорогу. Эта дорога вела на взгорье, мимо полей и рощиц, потом спускались с холма вниз, в небольшую долину, за милю от города, туда, где был пруд. Мы шли молча. Тот, кто всегда любил поговорить, теперь не говорил ни слова. Этот пруд за чертой города был довольно большой. Мы подошли туда молча. Дождь все еще лил, сверкала молния. Мы стояли на заросшем травой берегу, и тут отец вдруг заговорил. В темноте, под дождем, голос его прозвучал странно. Это был единственный раз за весь вечер, что он обратился ко мне. «Разденься», — сказал он. И все еще сам не свой от удивления я начал раздеваться. И вот мы вступили в воду. Он ничего больше не сказал, ничего не объяснил мне. Взяв меня за руку, он подошел вместе со мной к краю пруда и подтолкнул меня вперед. Может, я испугался, может, был сам не свой от необычности происходящего, но я молчал. До этого дня отец будто и не обращал на меня внимания. «Что он теперь задумал?» – спрашивал я себя. Получалось так, что этот человек, мой отец, которого я не признавал своим отцом, вдруг возымел какую-то власть надо мной. Я испугался, но испуг у меня сразу прошел. Мы стояли в воде в полном мраке. Пруд был большой, плавал я не очень хорошо, но отец положил мою руку себе на плечо. Все еще молча он ринулся в темноту. Он был человек плечистый и плавал прекрасно. Я чувствовал в темноте, как у него ходят мускулы. Дождь заливал нас, дул ветер, и следом за вспышками молнии раздавались раскаты грома. А мы все плыли, и я не знаю, сколько это продолжалось. По-моему, несколько часов. Мы доплыли в темноте до противоположного берега и возвратились обратно к тому месту, где была наша одежда. Дождь хлестал нам в лицо. Иногда отец поворачивался и плыл на спине, и тогда он брал мою руку в свою, большую, сильную, и клал ее себе на плечо. И, плывя рядом с ним, я смотрел ему в лицо. Ударила молния, и его лицо было ясно видно. Оно было такое же, с каким он вошел к нам на кухню, где я сидел за книгой. Лицо, исполненное тоски. Мимолетный проблеск его лица, а потом снова тьма, ветер и дождь. У меня было такое чувство, какого я не испытывал до этого дня. Чувство близости. Странное чувство, будто мы двое только и были во всем мире. Будто меня одним рывком выдернули из самого себя, из мира, в котором живет школьник, из того мира, где я стыдился собственного отца, сорвали с того места, откуда я вершил суд над собственным отцом. Мы стали единокровными. Я почувствовал это. Он был сильный пловец, а я всего лишь мальчишка, цепляющийся за него в темноте. Мы плыли молча, также молча надели мокрую одежду и вернулись той же дорогой в город и к нам домой. Странным стал для меня наш дом. Вот маленькая веранда, где столько вечеров сиживал со своими знакомцами мой отец. Вот дерево у родника и навес позади него, возожженная лампа. Мы вошли на кухню, мокрые до нитки. Вот моя мать, такая же, как всегда. Мать улыбнулась нам. Помню, она назвала нас мальчики. «Что вы такое придумали, мальчики?» – спросила она. Но отец не ответил ей. Так же молча, как он начал в тот вечер испытывать меня, так же молча он и кончил это испытание. Он повернулся, посмотрел мне в лицо и вышел из кухни с каким-то новым для него, необычным чувством собственного достоинства. Он ушел в свою комнату снять промокшую одежду, а я поднялся наверх в свою. Я разделся в темноте и лег в постель. Я все еще был во власти того чувства, которое овладело мною в темноте в пруду. Заснуть я не мог, да мне и не хотелось спать. Впервые я понял, что я сын своего отца. Он был рассказчик, и мне тоже предстояло стать рассказчиком. Очень может быть, что в ту мою детскую ночь я даже тихо посмеивался, лежа на кровати в темноте. Если так, значит, посмеивался я, твердо зная, что сколько бы мне, рассказчику, не пришлось выводить его в моих рассказах, я больше никогда не буду мечтать о другом отце.
2: Программа познакомит наших слушателей с искусством одной из виднейших оперных певиц 30-40-х годов нынешнего столетия, немецкой вокалистки Эрны Зак, обладательницы редкого колоратурного сопрано. Эрна Зак родилась 6 февраля 1897 года в пригороде Берлина Шпандау. Первым ее учителем стал дирижер местного церковного детского хора. Заниматься пением ей пришлось втайне от родителей, которые не хотели, чтобы Эрна стала профессиональной певицей. После гимназии они устроили ее работать телефонисткой. И здесь у Зак появились горячие поклонники ее голоса. Обаяние чистого и ласкающего слух тембра телефонной барышни заставляло многих клиентов советовать девушке заняться вокалом профессионально. Советы эти были излишни, поскольку Эрна и не прерывала музыкального образования. Первый ангажемент, приглашение в труппу Шарлоттенбургской оперы, отнюдь не предвещал еще настоящего признания ее таланта. В течение 2 лет она пела самые маленькие партии и оставалась незамеченной как дирекцией, так и публикой. Своим подлинным дебютом Эрна Зак считала выступление в театре города Билефельда в опере Доницетти «Дон Паскуале». Работая над трудным вокальным пассажем во время подготовки партии Норины в этой опере, она впервые осознала, что обладает голосом необычайного диапазона. И когда она взяла на сцене ноту соль 3-й октавы, зал разразился бурной овацией, а рецензенты на утро писали, что со времен легендарной Женни Линд не было певицы, способной сделать это.

Услышав сейчас голос Эрны Зак, вы, должно быть, с сомнением отнесетесь к сообщению, что первый вокальный наставник обнаружил у нее меццо-сопрано, а следующий считал ее лирико-драматическим сопрано. Установить истину помогла сама Эрна, которая, вернувшись как-то из театра после представления волшебной флейты Моцарта и спев по памяти виртуозную арию «Царицы ночи», доказала всем, что у нее настоящая колоратура. Позднее опытные педагоги в Праге и Берлине умело направляли развитие ее голоса, хотя и они не предполагали, что в нем кроются такие ультразвуки, как шутливо называли современники, предельно высокие ноты ее диапазона. Теперь, после Нарины, Зак уверенно пользовалась всей амплитудой своих певческих возможностей, а заключение ее педагога пополнило собой копилку курьезов мировой вокалистики. Дальнейшие выступления в Висбадене и Вроцлаве представили ее публике в новых партиях, одной из которых была Джильда в Риголетто Верди. В 1934 году Эрна Зак дебютировала в Дрезденской Штаатсопер, а немного позднее дирижер Бруно Вальтер рекомендовал ее в Берлинскую оперу. Два года спустя ей присваивается высшее на немецких сценах творческое звание Камерзенгерин. Она становится колоратурным сопрано номер один Германии. В ее репертуаре прославленные виртуозные партии итальянских опер и мастеров национальной вокальной классики. Одним из лучших сценических и вокальных созданий Зак стала партия «Леди Харриет» в опере Фридриха фон Флотова «Марта».

феноменальные верхние ноты Эрне Зак составили ей популярность и славу не только среди импресарио, критиков и публики, но и у самых придирчивых и строгих судей композиторов. Певица вспоминала впоследствии: «Когда я готовила партию Зарбинетты в Ариадне на Наксосе Рихарда Штрауса, то решила одно место арии петь на октаву выше, чем написано в партитуре. Директор Дрезденской оперы Хёслин обратился к маэстро с вопросом, разрешит ли он это. Рихард Штраус сказал: «За другую певицу я бы не поручился, но нашему соловью сам Бог велел парить над землей». Выдающийся композитор и дирижер вскоре получил возможность апробировать это исполнение за пультом. В 1936 году «Ариадна на Наксосе» была поставлена в лондонском театре «Ковент Гарден» с участием Эрны Зак и под управлением автора. Певица гастролировала в Вене, Копенгагене, Чикаго, Буэнос-Айресе, выступала на Зальцбургском фестивале. В камерных программах Эрны Зак критики разных стран мира неизменно восхищались исполнением знаменитых колоратурных вариаций на тему детской песенки Моцарта, сочиненных композитором Адольфом Аданом.

Зак не считала себя певицей одного только виртуозного стиля, предназначенной ослеплять блеском фиоритур и красотой стаккато. Она исполняла и произведения, не требовавшие колоратурной техники, но привлекавшие поэзией и лиризмом. Таков, скажем, романс Роберта Шумана «Орешина».

Творческая деятельность певицы не ограничивалась работой на оперной сцене и концертной эстраде. Она снялась во многих фильмах, среди которых можно упомянуть «Нанон», ее главный триумф, «Цветы из Ниццы» и «Сказки Венского леса». Одной из самых бравурных и эффектных записей Зак является исполнение певицей популярной неаполитанской песни «Фуникули, фуникула». Головокружительные верхи сопрано словно дают ощутить стремительность взлета на фуникулёре.

Годы Второй мировой войны Эрна Зак провела в эмиграции в Швейцарии, Швеции и Турции. После разгрома фашизма она вернулась к исполнительской деятельности, совершила концертные турне по США, Канаде, Японии и Австралии, записывалась на пластинки для английских граммофонных фирм. Певица скончалась в Висбадене 2 марта 1972 года. Слава пережила ее. Для многих почитателей вокального искусства исполнение Эрны Зак продолжает оставаться эталоном высочайшего певческого мастерства. «Die Deutsche Nachtigall» – «Немецкий соловей» – так называли Эрну Зак ее соотечественники и зарубежные почитатели ее голоса. Мы завершаем эту программу записью, в которой немецкий соловей Эрна Зак поет русского соловья Александра Алябьева.

It's magic. Это волшебство. Когда я слышу твой голос, мне кажется, что это поют скрипки. Когда ты обнимаешь меня, это похоже на волшебство. И моя любовь – это тоже чудо. Это волшебство в исполнении Дайны Вашингтон, которую часто называли королевой блюзов, а она яростно сопротивлялась тому, что ее помещают в эту пусть и весьма почетную категорию, справедливо утверждая, что может петь и поет абсолютно все, в чем мы с вами сейчас убедились. Время оказалось невластным над ее песнями, хотя с момента ее смерти прошло уже более 40 лет. Она умерла в 63-м году, когда ей было всего 39 лет. Вот что пишет в своей автобиографической книге легендарный Квинси Джонс о впечатлении, которое производило исполнение Дайны Вашингтон. Дайна обращалась с мелодией так, словно в руках у нее было сырое яйцо. Осторожно взяв его в руки, она затем внезапным жестом выплескивала содержимое скорлупы на горячую сковороду, давала подрумяниться, а потом это яйцо вновь оказывалось у нее в руках в первозданном виде, и она бережно укладывала его в упаковку и отправляла в холодильник. И при всех этих немыслимых манипуляциях ни одна согласная текста песни не пропадала. Одна из песен в исполнении Дайны Вашингтон звучит, кстати, в фильме Клинта Иствуда «Мосты округа Мэдисон». Как известно, Иствуд, сам великолепно играющий на рояле, кстати, сочиняющий, страстный любитель и пропагандист джаза. Любовь к джазу пронизывает все его фильмы. Я напомню вам, что он был продюсером фильма «Шарлотты Зверин», «Телониус Монг», «Стрейт, но Чейсер», Брюса Рикера «Last of the Blue Devils», посвященного канзасскому свингу, принимал дружеское участие в создании фильма Бертрана Тавернье «Раунд». Midnight, был режиссером и продюсером фильма «Bird», посвященного жизни Чарли Паркера. Одним словом, джаз – неотъемлемая часть всех его фильмов. Мелодия, которая прозвучит сейчас в исполнении Сары Воун, стала частью названия фильма Иствуда «Play Misty for Me», где он играет джазового диск-жокея. «Сыграй для меня Misty». И именно это мы сейчас и делаем.

«Месть» в исполнении божественной, как ее называли, Сарри Уорн. Classic Jazz for Lovers, классический джаз для влюбленных, так называется недавно появившийся в продаже диск, который я выбрала для сегодняшней встречи. Я надеюсь, что песни из этого диска настроят вас на высокий романтический лад, и этот настрой вы не утратите в новом 2005 году, какие бы испытания ни подстерегали вас. Ведь в сущности иногда достаточно услышать любимую мелодию, чтобы мгновенно рассеялись мрачные думы и плохое настроение. А если прибавить к этому еще и поцелуй милого сердца человека, то этого вполне достаточно, чтобы не дать умереть мечте. Великий Луис Армстронг абсолютно в этом убежден, и у меня лично нет никаких оснований подозревать его в неискренности. Give me

A kiss to build a dream on. Лишь один поцелуй на прощание, и мне хватит его надолго, чтобы мечтать о тебе без тебя. Сачмо, как известно, не скрывал своего пристрастия к душещипательным песенкам о любви и даже порой эпатировал вкусы пуристов, утверждая, скажем, что суперсахаринный оркестр Гая Ломбарда его самый любимый. Что до только что прозвучавшей песенки, то эту классику 30-х годов Армстронг и оркестр Сая Олвера вернули к жизни в фильме 51-го года «The Strip». Микки Руни играет в нем ударника в ночном клубе на Sunset Boulevard. И еще один исполнитель, который отдал дань любовным балладам – Натаниэл Адамс Коулс, которого мир знает как Нат Кола по прозвищу Кинг, то есть король. Его часто упрекали в том, что он променял карьеру джазового пианиста на карьеру исполнителя популярных песенок. Упрек более чем несправедливый, пишет критик Уилл Фридволл. Колу никогда не приходилось делать выбора между джазом и поп-музыкой или искусством и коммерческим успехом. Его трио, сформированное в 1939 году, являло собой идеальный симбиоз джаза и поп, стандартов и блюзов. Что до любовной лирики, то к 1946 году за Наткин Колом прочно закрепилась слава лучшего исполнителя баллад. Его пластинка, название которому дала песенка, завершающая нашу сегодняшнюю встречу, «I love you for sentimental reasons», стала первым хитом в послужном списке его трио.

«Я люблю тебя, потому что питаю нежные чувства к тебе и готов отдать тебе свое сердце», — поет Нат Кинг Коул, не больше и не меньше. По-моему, лучшие причины для любви не сыскать. И я желаю вам, чтобы новый 2005 год стал для вас годом полной, самозабвенной и безоглядной любви, и к джазу в том числе, for sentimental reasons. До встречи в нашем джазовом клубе.

0: Давным-давно жил один человек. Он был очень богат. У него были прекрасные дома, множество слуг, золотая и серебряная посуда, золоченные кареты и великолепные кони. Но, к несчастью, борода у этого человека была синяя. Эта борода делала его таким безобразным, что все девушки и женщины, увидав его, пугались и прятались по домам. Человеку этому дали прозвище «Синяя борода». У одной его соседки было две дочери, замечательные красавицы. Синяя борода захотел жениться на одной из них и сказал матери, чтобы она отдала за него замуж все равно какую. Но ни одна из сестер не соглашалась выйти замуж за человека с синей бородой. Их пугало еще и то, что у него уже было несколько жен, но все они куда-то исчезали, и никто на свете не знал, что с ними сталось. Чтобы девушки могли получше с ним познакомиться, синяя борода повез их вместе с матерью, подругами и несколькими молодыми соседями в свой загородный замок и пробыл там с ними целую неделю. Гости проводили время очень весело. Они гуляли, ездили на охоту, пировали целые ночи напролет, забыв о сне. Синяя борода веселился вместе со всеми, шутил, танцевал и был так добр, что младшая девушка перестала бояться его бороды и согласилась выйти за него замуж. Свадьбу сыграли тотчас же по возвращении в город, и младшая сестра переехала в замок Синей Бороды. Через месяц после свадьбы Синяя Борода сказал своей жене, что он должен надолго уехать по очень важному делу. Он нежно простился с женой и уговаривал ее не скучать без него, а веселиться, как ей вздумается. «Вот, — сказал он, — ключи от двух больших кладовых. Вот ключи от шкафа с золотой и серебряной посудой. Этот ключ от сундуков с деньгами. Этот от ящиков с драгоценными камнями. Вот ключ, которым можно отпереть все комнаты. Вот, наконец, еще один маленький ключик. Он отпирает комнату, которая находится внизу, в самом конце темного коридора. Открывай все. Ходи повсюду. Но строго-настрого запрещаю тебе входить в эту маленькую комнатку. Если же ты не послушаешь меня и отопрешь ее, тебя ждет самое страшное наказание». Жена обещала Синей Бороде в точности исполнить все его наставления. Он поцеловал ее, сел в карету и уехал. Как только Синяя Борода уехал, соседки и подруги прибежали к его жене. Они хотели поскорее увидеть его несметные богатства. При нем они боялись приходить, его синяя борода их очень пугала. Подруги тотчас отправились осматривать все комнаты, кладовые и сокровищницы, и удивлению их конца не было. Все им казалось таким великолепным и красивым. Соседки и подруги безумолку восхищались сокровищами синей бороды и завидовали его молодой жене, но ее эти сокровища нисколько не занимали. Ее мучило сильное любопытство. Ей хотелось отпереть маленькую комнатку в конце коридора. «Ах, что такое находится в этой комнатке?» — беспрестанно думала она. Любопытство ее было так сильно, что она, наконец, не выдержала. Оставив гостей, она побежала вниз по потайной лестнице. Прибежав к запретной комнате, она остановилась. Ей вспомнились приказания синей бороды, но удержаться она не могла. Она взяла ключ и, дрожа всем телом, отперла комнату. сначала жена синей бороды ничего не могла разобрать, потому что окна в комнате были закрыты ставнями. Постояв немного и присмотревшись, она увидела на полу лужу крови и несколько мертвых женщин. Это были прежние жены синей бороды, которых он убил одну за другой. Молодая женщина обезумела от ужаса и уронила из рук ключ. Опомнившись, она подняла его, заперла дверь и вся бледная пошла в свою комнату. Тут она заметила на ключе маленькое темное пятнышко. Это была кровь. Она стала тереть ключ своим платком, но пятно не сходило. Она терла ключ песком, толченым кирпичом, скоблила ножом, но кровь не очищалась. Исчезая с одной стороны, она выступала на другой, потому что ключ этот был волшебный. В тот же вечер неожиданно вернулся синяя борода. Жена выбежала ему навстречу, стала целовать его и притворялась, что очень рада его скорому возвращению. Наутро синяя борода потребовал у жены ключи. Она подала ему ключи, но руки ее при этом так дрожали, что синяя борода сразу догадался обо всем, что произошло без него.
1: «Почему же ты дала мне не все ключи?» — спросил синяя борода.
0: «Где ключ от маленькой комнатушки?»
2: «Ой, я, наверное, оставила его у себя на столе», — отвечала жена.
0: «Принеси его сейчас же», — приказал синяя борода.
2: После разных отговорок жена, наконец, принесла страшный ключ.
0: «Почему на ключе кровь?» — спросил синяя борода.
2: «Не знаю», — отвечала бедная женщина и побелела, как снег.
0: «Ты не знаешь?» — закричал синяя борода. «Но так я знаю! Ты заходила в запретную комнату! Хорошо, хорошо же! Ты войдешь туда еще раз и останешься там навсегда вместе с теми женщинами, которых ты там видела!»
2: Бедняжка, рыдая, упала к ногам синей бороды и стала просить у него прощения. Кажется, камень тронулся бы слезами такой красавицы. Но у синей бороды сердце было тверже всякого камня.
0: «Ты должна умереть», — сказал он, — «и умрешь сейчас же».
2: «Если уж я должна непременно умереть, — сказала жена сквозь слезы, — так дай мне хоть попрощаться с сестрой».
0: «Даю тебе ровно 5 минут и ни секунды больше, — сказал синяя борода.
2: Бедная женщина пошла в свою комнату и сказала сестре: «Сестра моя Анна, где теперь наши братья? Они обещались навестить меня сегодня. Взойди на башню и посмотри, не едут ли они. Если ты увидишь их, подай знак, чтобы они торопились». Сестра Анна взошла на башню, а бедняжка из своей комнаты спрашивала ее: «Анна, сестра моя Анна, ты ничего не видишь?» Сестра отвечала: «Я вижу, как солнце сияет и как трава зеленеет».
0: Между тем синяя борода, схватив огромную саблю, закричал изо всех сил: «Иди сюда скорей! Твое время прошло!»
2: «Сейчас, сейчас!» — ответила ему жена и еще раз крикнула: «Анна, сестра моя Анна, ты ничего не видишь?» Сестра Анна отвечала: «Я вижу только, как солнце сияет и как трава зеленеет».
0: «Скорее!» — кричал синяя борода. «Или я сам поднимусь наверх!»
2: «Иду, иду!» — отвечала ему жена и опять спрашивала сестру: «Анна, сестра моя Анна, ты ничего не видишь?» «Я вижу большое облако пыли, которое приближается к нам!» — отвечала сестра. «Не братья ли это едут? Ах, нет, сестра, это стадо баранов.
0: Сойдешь ли ты, наконец? Завопил синяя борода.
2: Подожди еще только одну минутку, отвечала его жена и опять спрашивала. Анна, сестра моя Анна, ты ничего не видишь? Я вижу. Вижу двух всадников. Они скачут сюда, но они еще далеко. «Ах!» — воскликнула она. «Это наши братья! Я подаю им знак, чтобы они торопились!»
0: Но тут синяя борода затопал ногами и поднял такой крик, что весь дом задрожал.
2: Бедная женщина сошла вниз и вся в слезах бросилась к его ногам.
0: «Никакие слезы теперь не помогут тебе!» — грозно сказал синяя борода. «Ты должна умереть!» Он схватил ее одной рукой за волосы, другой поднял свою страшную саблю.
2: «Дай мне пожить еще одну минутку!» — прошептала она.
0: «Нет!» «Нет!» — отвечал синяя борода, и он уже собирался отрубить бедняжке голову, но в этот момент у дверей раздался такой сильный стук, что синяя борода остановился и оглянулся.
2: Двери распахнулись, и в комнату ворвались братья несчастной женщины.
0: Выхватив свои сабли, они бросились на синюю бороду. Он узнал братьев своей жены и сейчас же пустился бежать. Но братья догнали его и, прежде чем он успел спуститься с крыльца, прокололи его своими саблями.
2: Затем они бросились обнимать и целовать полумертвую от испуга сестру.
0: Вскоре братья переехали в замок Синей Бороды и стали весело жить в нем, совсем не вспоминая о Синей Бороде.
3: Громыханием в небе тугом начинаются войны. Пушек ревом стогорлым у смятых застав. По рыжевшей пшенице застыли косматые волны, по разбитым проселкам тяжелая пыль на кустах. От себя самого я июньские ночи гоню. Он опять и опять обвивает мне ноги тот неубранный хлеб, что горит на корню, на запруженной этой, пропахшей бензином дороге. Холмов однообразных силуэты, как тихо, ни души и ни огня, проворно поднимаются ракеты, смолкает автоматная возня. В землянке свет зажегся воровато, в пути обозы встали, не идут прогорклые сырые концентраты, заждавшиеся лошади жуют. Холмы, еще означенные слепо, оврага навалившаяся мгла, ночное шевелящееся небо, горячая прожектора игла. Поэт, поэт, весь мир перед тобою, а перед нами лишь окопа дно. Но может этой самою ценою найти слова редчайшие дано. Мне видится среди полей изрытых, где ночи настороженно тихи, всю землю обошедший, как спаситель, солдат в окопе, шепчущий стихи. Темны предгорья Карпат, безвестным здесь прошел героем мой дед, брусиловский солдат, и мы с отцом окопы роем. Вид этих гор тревожно дик, а в этой мгле еще суровей. Возьми ту землю на язык, она соленая от крови. Встреча. За старым этим, за лесным проселком, едва на запад откатил собой, встревоженные жители поселка нас обступили тесной толпой. Тогда старик со скорбными глазами, людей раздвинув, к танку подошел. Не в силах был он высказать словами всего, что он испытывал душой. Я видел голову его седую, и как его в тот миг я понимал, когда немым и долгим поцелуем он, как икону, сталь поцеловал. Осколок закоптил, как угольные копии, все бугры окрестные фугас. Через них в солдатские окопы пробираюсь я в который раз. Мина разрывается, и ватой виснет над воронкою дымок. Падаю, осколок угловатый камушком ложится возле ног. Не гляди, что маленький и серый, попадет, ничем уж не помочь. Только я щербатому не верю, я его отшвыриваю прочь. Атака, горячее слово, недолгий налет огневой. Гудит металлический овод над самой моей головой. Кусты запорошены густо, ракеты всплывает комок. Я лезу вперед через бруствер, как в детстве я лез за порог. Скорее, скорее, скорее, и колет, и жалит лицо к чужой полускрытой траншее за проволок этих кольцо. Часы. Фугасная, она упала рядом под окнами резными во дворе, и навалился домик на ограду, не знаю, как он только не сгорел. В него вошел я собственного крова, хозяин бы и тот узнать не мог. Не уцелело стеклышко простого, а села печь и рухнул потолок. Торчали в бревнах черные осколки, но вдруг поймало ухо в тишине, как ходики уверенно и звонко отшагивали где-то на стене. Я долго звуки вещи их слушал, и так они по сердцу мне пришлись. Смешалось все, и дом почти разрушен, но шли часы, и продолжалась жизнь. Дождь за окном, в блиндажике пустом сижу я, чем не знаю озабочен. Вода секунды звонкие на стол роняет с круглых темных потолочень. Неясное я что-то на стене, настойчивым отыскиваю взглядом, не понимая, ритм пришел ко мне или донеслась глухая канонада. Еще вожу рукою по лескам, дрова в печурке крохотной пылают, и вот слова, что я давно искал, выстукивать мне капли начинают. Может быть, совсем уже немного нам осталось до родных дверей. по 100 грамм по фляге на дорогу, горсть махорки, пачка сухарей, дождик, пробивающийся в крыше, на 4 стороны война, вот опять на плащ-палатке рыжей сухари ломает старшина. Делит он расчетливо и долго трудовые родины дары, эти раздиравшие нам горло добрые ржаные сухари. В деревеньке каменной, убогой, артналета желтые следы. Маленькая девочка дорогу переходит в туфельках худых. Неприютна рижская равнина, не найти укрытия на ней. С Балтики, холодный как резина, заползает ветер под шинель. Оставляем сзади то и дело беженцев тоскливые ваза. Почему-то очень захотелось заглянуть той девочке в глаза. Затишье. 4 года будто в сновиденье. А этот день и впрямь не наяву. К дороге выбираясь из селенья, на мокрую бросаемся траву. Забыто пахнет кошеною гречей. Никак я потому и не усну. Забравшийся в укрытие кузнечик сверлит глухого леса тишину. Движение неслышное в начале, играет солнце в капельке смолы, и мы теперь лишь только замечаем, как высоки сосновые стволы. Апреля 1945 года. Провал окна. Легла на мостовую тень, что копилась долго во дворе. Поставлены орудия напрямую, и вздрагивает дом на пустыре. Завален плац обломками и шлаком, повисли рваных проводов концы. На этот раз в последнюю атаку из темных окон прыгают бойцы. Бранденбургские ворота. Не гремит колесница войны. Что же вы не ушли от погони наверху Бранденбургской стены, боевые немецкие кони? Вот и арка, проходим под ней, суд свершив, справедливый и строгий. У надменных державных коней перебиты железные ноги. Эпилог. Курганы щебня, горы кирпича, архивов важных драная бумага. Горит пятно простого кумача над обнаженным куполом Рейхстага. В пыли дорог и золоте наград мы у своей расхаживаем цели, фамилиями нашими пестрят продымленные стены цитадели. А первый, озаренный флагом тем, сумел остаться неизвестным свету, как мужество, что мы явили всем, ему еще названия тоже нету. Солнце взглядом довольным, земля глубоко разогрета, дней теплее в апреле не знали еще старики. борозду к борозде прирезают плуги до рассвета. Двух обугленных танков на пашне стоят костяки. На парующей ниве бескрайнего берега пестрого не уснут до зари беспокойные люди земли, чтобы танков сожженных чужие нелепые остовы в зашумевшей пшенице легко затеряться могли. Черное море может показаться непонятным, что назвали именем таким. Выжженные степи неоглядны, ледяные горы высоки. Волн десятибальные накаты, звезды небывалые в окне, золотые в пламени закаты, солнце до ожогов на спине. Мощные, как радуга по склону, выползли железные пласты. Все здесь так, по одному закону, до предела и до густоты. Память сердца сбегал к волнам, то синим, то седым, карабкался по тропам разогретым, лесами продирался, перед ним край древний, необжитый, невоспетый. Он был юнцом здесь, мальчиком почти, чужой семье, поры лицейской строки, читая здесь, не мог себе простить, что он краснел под взглядом чернооким. И целый день опять на берегу изгнанник бедный, как он сердцем ожил. Потом уехал, и победный гул полдневных волн всю жизнь его тревожил. Все вслушивался в летнюю грозу и синеву угадывал за полем. В долину ночь сошла, уснул Курзуф, молчанье скал и Пушкин перед морем. Не будите, пожалуйста, море уснуло, сладко вытянув лапы, улеглось на песок. В темноте поворочилось важно и смолкло, верно смотрит опять свои милые синие сны. Ни движения лесного, ни птичьего писка, прозвенела цикада и тут же забылась сама. Ночь шагает неслышно, а море вздыхает устало и тихонько ворчит, к раскаленному камню припав. Что за диво, город Балаклава, жмутся к тротуарам корабли, за глухою каменной оправой темный поднимается залив, вырастают старых башен главы, тьма сгущается, спадает жар. Тихая уснула Балаклава, сети расстелив на тротуар. Керчь. Улицы зеленые когда-то, смыты наводнением атак. К знаку на вершине Митридата молча подымается моряк. Воздается почесть боевая и траншее каждой и норе. В 41-м кровью истекая, моряки держались на горе. Грома орудийного раскаты слышали окрестные поля. Ржавыми осколками на скатах щедро нашпигована земля. кончились ступени. Берег низко, облака касаются могил. Молодой моряк не к обелиску, он к высотам духа восходил. Волна к глазам неслышно подступила, а в них, качаясь, осыпался хлеб. Люблю опять ее со всею силой, березовую северную степь. Волна у ног доверчиво ложится, высоких гор вокруг замкнулась цепь. Гляжу на берег вспененный, а снится березовая северная степь. Вино. Шиповник зацветает на скале, ручьи летят стремительно по скатам. На рукописи прямо на столе стоит бутылка белого муската. Его придумал старый винодел. Заранее он в грозди светлокожей бутыли этой душу подглядел, свою работу знающий художник. Я с ним знаком, он невысок и сед. Все сожалел, в лесах сосновых не был, и улыбнулся, что его десерт я сразу окрестил «Седьмое небо». В его вине счастливый звон цикад, долин дыханье, горных высей проба и напряженный времени заряд, и долгий страдный полдень хлебороба. Так что же остается передать? Я не знаток, мне пить случалось мало, но чтобы край наш солнечный понять, мне этого бокала не хватало. Меня всегда необычайно трогал багряно загоревшийся пейзаж, заброшенная старая дорога, охотника прогнувшийся шалаш. И вся сквозная лиственница рядом, как кружево прозрачная нежна, красноголовых глухарей отрада, как вскинута приветливо она. Таится небо в колее тележной, все тени перепутались у ног. Заходит солнце тускло и поспешно за ельника померкший козырек. Оно еще пробьется скрытым светом, там, за рекой белеющей, село. Дорога раздалась, и напоследок под сапогом вздыхает тяжело. Настоем крепким трав, грибов и ягод повеяло оттуда, от леска. Нагретою захлебываясь влагой, дышу, не надышусь издалека. Ах, милая, когда б забыть другие, я только эти повторял слова, привычные, по-детски дорогие, грибы, деревья, ягоды, трава. Старатель. С ним груз небогатый, мешок на спине, кайло да лопата, да ковш на ремне. И знойно, и глухо, и каплет с коры, и резко над ухом звенят комары. Не с первой лопаты песок золотой изроет, как гряды, весь сумрак лесной. И в каждом обрыве он пробу возьмет, покуда на смыве в ковше не блеснет. Туда, где потел он, другие придут, артельное дело разведчика труд. С ним груз небогатый, мешок на спине, кайло да лопата, да ковш на ремне. Мы оба, приятель, с тобою в пути. Я тоже старатель, мне б слово найти. С ног свалила усталость, нету сил никаких. Только самую малость не дошел я до них. До огней тех зеленых, где вовек не бывал, где на каменном склоне только первый привал. Ломит шею и спину, ну и выдался путь, только б руки раскинуть и упасть, и уснуть на траве или камне, на скрещении плит. Солью съела глаза мне, сердце болит. Тут и падаю, крепнет в кровь искусанный рот. Вот и белые гребни, вот и солнце встает. На том берегу, на откосе, где слышались в ночь соловьи, торжественно тихая осень развесила флаги свои. Еще непривычного цвета видны отовсюду они, костры уходящего лета, забытых ночлегов огни. Уже и у берега в яме слегка посинела река, но это не осень и пламя, она не успела пока. Она задержалась, но скоро у ног ее ляжет трава. Она еще схватит за ворот, свои нам докажет права. Дождями доймет на прощанье, деревья к забору клоня, поры этой поздней дыханье уже задевает меня. Робею я осенью ясной и маюсь, пока она так в своей колее не увязнет и белый не выбросит флаг. Красивейшая женщина России вдали у речки маленькой росла, ступнями терпеливыми, босыми сминала травы влажные и шла со мною рядом. Сыпались удары, земля горела в смолкнувших лесах, и белые зарницы, и пожары, все отразилось у нее в глазах. Я задыхался в топях и лиманах и снова шел полями без конца. И этот дым, смешавшийся с туманом, уже не закрывал ее лица. Я темноту расталкивал руками, чтоб вслед нам ногу ставить.

0: из книги «Как кончаются войны».
1: Немногие знают, после того, как мы водрузили знамя на Рейхстаге, бои в Рейхстаге шли еще 2 дня и 2 ночи. 1500 немцев уже в дни штурма Берлина, переброшенные сюда с Балтики, засели в подвалах Рейхстага. Они забрасывали нас фаустами. Этого сильного реактивного оружия в подвалах у них было много. Но когда стало ясно, что вернуть Рейхстаг им не удастся, они подожгли его. А может, он и сам загорелся от тех же фаустпатронов. Он горел так, как горит всякий дом, а гореть в Рейхстаге было чему. Горела мебель, краска стен, вспучивался и полыхал паркет. Дым, а потом и пламя показались из окон, из пробоин. Горстка людей, около 300 бойцов, лишь немногим больше, сражались в горящем здании. Но не только в этом был драматизм положения. Утром 1 мая, на 1410 день войны, сводка Софинформбюро сообщила, что нашими войсками в центре Берлина взято здание германского Рейхстага и водружено Знамя Победы. В Париже, в Лондоне, Нью-Йорке служили молебны. В эфире, стоило включить радио, слышался колокольный звон. А в это время в горящем здании Рейхстага, прижатые огнем к стене, стояли наши бойцы. Комбату было передано, что он может вывести людей. «Выйдите из Рейхстага, займите круговую оборону, а как только здание прогорит, станете брать его снова». Но выходить было уже некуда. Собравшиеся в одной узкой комнате, задыхавшиеся от дыма бойцы, натянув противогазы, не у многих они оказались, лежали на полу. Пламя уже врывалось сюда. И что-то с треском рухнуло. Из провала в стене повалил желтоватый дым. Но это была, как увидели, не новая опасность. Это было спасение. И через этот неожиданный, вдруг открывшийся пролом, бойцы перебрались в соседнее, уже выгоревшее помещение. Немцы не смогли добиться ничего. И знамя не сгорело, все так же оставалось над Рейхстагом, оно лишь слегка закоптилось. Когда огонь стал понемногу утихать, все выходы из подвалов были опять блокированы. Наступило утро 2 мая. Встреча немного утихла, и мы начали осваиваться в Рейхстаге, разбираться в его бесконечных лестницах и переходах. В большом, уходящем под самый купол зале заседаний светло. Купол пробит, и над ним ничего, кроме неба, нет. А внизу нагромождение камня, кирпича и обвалившиеся балконы. Лазишь, как по холмам. Потом по темному коридору, заставленному статуями закованных в латы рыцарей, перехожу в другую, нетронутую огнем часть здания. Она лучше сохранилась, но и здесь те же пробитые стены и пахнет гарью. Пожилой, с большими усами автоматчик развалился в кресле. Он пока у

0: успел лишь отоспаться. Он грязен и небрит. Один только автомат, приставленный к креслу, чист. Но как он сидит? Во рту у него толстая, надолго свернутая самокрутка. Глядя, как он развалился в кресле, я не мог удержаться, не мог не спросить у него: «Ну, как дела?» «Все в порядке. Сижу в Рейхстаге». Он посмотрел на меня и усмехнулся, понимая сам значительность того, что он сидит в Рейхстаге и как он выглядит в своей просоленной пилотке и выгоревшем обмундировании в этом кресле. «Сижу вот», — ответил он и опять по-своему затаенно усмехнулся. Я вышел на площадь. Было тихо, было теплое солнечное утро. Близко у входа стояли обломанные, искореженные липки. Они оживали. На Рейхстаге над куполом развевалось знамя.
1: Майский сон. 10 дней мы не спали. 10 дней и 10 ночей. Конечно, все мы валились с ног, держались уже на одном только напряжении. 10 дней, не прекращаясь ни днем, ни ночью, шли бои. Мы двигались к центру, по загражденным улицам, не через город, а сквозь него. Гимнастерки наши пропахли дымом, и мы все были грязны, грязны и измазаны красной, кирпичной и белой известковой пылью, как каменщики, сошедшие с лесов. 10 дней никто не спал. Напряжение и усталость были так велики, что мы едва держались на ногах. Потому в полдень 2 мая, когда Берлин пал, когда стало тихо, мы ничего не осматривали. Мы даже к Бранденбургским воротам не пошли. Мы спали. Спали все, солдаты и командиры, тут же, возле Рейхстага. Спали в повалку, прямо на площади, голова к голове, без просыпу, 2 дня.
2: Земля Михайловского. В Михайловское возил нас Андронников. Михайловская не деревня. Михайловская всего-навсего один дом, и это дом Пушкина. Деревни и близко нет. Это кордон, заимка, хутор, пробитый пыльцой цветущей ржи. По дороге, по которой он ходил, идешь краем земли, поля, и вдруг входишь в лес, в высокий сосновый бор. По знакомому черному сосновому бору, где все настояно на смоле да на чернике, и где даже сама трава не растет, а только мох да иголки да хвоя, 3 слоя хвои. Этим пропитанным духом хвои лесом идешь долго, лес и лес. Как в моем детстве на лесном кордоне в Сибири. Вы еще долго идете по этому доброму острому бору, и вдруг, снова вдруг, выходите к дому. Эта песчаная дорога-аллея, идущая через бор, подводит вас к самому крыльцу. Еще 2-3 ступеньки, и вы уже открываете дверь. когда вы входите в дом, из окон глаза вам пышет река. Перед вами расстилаются луга, видны поля, и даль видна, даль без конца. Луга и сороть, и поля. Свет, свет полыхает вам в лицо. Так неожиданен он, этот переход из темного леса в светлые поля. Дом поставлен прямо на границе леса и поля, на берегу реки. Среди многих неожиданностей городище Воронич. Расположено оно на дороге от Михайловского к Тригорскому. Кроме того, что это высота, холмы над всем господствующие далеко, это еще и насыпное нечто. Явные рвы видны везде и всюду. Как я думаю, передо мною были искусственные валы и укрепления. Древняя и столь красивая земля, разрушенная в этом месте, тем более поражает своей сдвинутостью и дисгармоничностью, что легла она меж полей милых и ровных, циклопическим нарушением ландшафта. Когда мы шли в Тригорское, наверху там, на дне этих глубоких колоссальных ямин, мы долго ночью блуждали во тьме. Посреди необычайного, закругленного пейзажа эти грозные валы, эти таинственные сооружения прошлого. Недаром свои самые драматические страницы, изображающие столкновение всех страстей, и человеческих, и исторических, своего Бориса Пушкин захотел пометить местом Воронич. Обо всем остальном я не говорю сейчас. Когда он сюда приезжал, он жил в одной комнате. Боясь хоть что-нибудь пропустить, бродили мы по уютным комнатам маленького дома и со вниманием все оглядывали, как всегда все оглядываешь, что связано с ним. И рисунки по стенам, и автографы под стеклом, и даже палку его, знаменитую палку, ту, с которой, одевшись в красную рубаху, бегал он по ярмарке Святогорской. И, наконец, чемодан. Был у него такой чемодан, сундук, в котором он всегда возил рукописи. Как тихо, с каким трепетом ступали мы по священным половицам. И только когда вышли, я сообразил, только тут до меня дошло, когда мы ходили внутри дома, я об этом как-то забывал, а тут вгляделся в венцы сруба, и до меня дошло, что он заново поставлен. Когда мы ходили внутри дома, я об этом как-то забывал. Все, что есть вокруг, все это примерно такое, каким было, но ничего от былого прежнего не осталось. Все только подобие одно, по досточкам, по щепкам собранное. Все выглядело похожим, примерно таким, каким было, но я даже не знаю, не уверен, сохранилось ли что-нибудь от фундамента старого. Во всем доме была только одна подлинная вещь, маленькая софьяновая скамеечка для ног Анны Петровны Керн. Скамеечка, которую она привозила, когда приезжала в Михайловское. Все похожим было, но все было склеено заново. И сама мебель, и стены, и все-все, что мы столь почтительно рассматривали. И даже железная эта палка, которую мне захотелось приподнять, была заменена. И я вспомнил, так же бережно восстановленные пенаты Репина, где от всего разрушенного войною дома осталась только кисть художника. И подумал, с каким мучительным восторгом и как трудно старается человечество сохранить память о себе. Из рассказов о Маршаке. Поездка в Коктебель. Однажды утром Едва я пришел с завтрака, меня позвали к телефону. Звонил Самуил Яковлевич. «Голубчик», — услышал я, — «поедемте в Коктебель». Я, признаться, настолько не ожидал этого, что не знал, что ответить. Почему так сразу в Коктебель? Но маршак не стал ждать от меня ответа, а, почувствовав мою неуверенность, тут же сказал: «Мы сейчас за вами заедем. Будьте готовы». «В Коктебель так в Коктебель», — подумал я, и стал готовить себя в дорогу. Я залил горячим чаем термос, захватил оставшиеся от завтрака пирожки, одеяло с собой прихватил. Со всем этим я вышел из подъезда, когда подошла машина маршака. В то лето маршак жил в санатории недалеко от Ялты. Он никак не ждал от меня такой запасливости, и, завидев завернутые в бумажку пирожки, термос и особенно одеяло, удивился. «Мы сегодня вернемся», — сказал он мне. Я ни за что не хотел верить, что мы всерьез собираемся в Коктебель. Шутка сказать, из Ялты в Коктебель. Можно сказать, на другой конец полуострова. Это было в последний год жизни маршака, в последнее лето, проведенное им в Ялте. Ему было уже 75 лет, и он был очень болен. Выехали из города и стали забираться в гору. Мы не успели далеко отъехать от Ялты, как нам пришлось остановиться. Дело в том, что маршак довольно скоро заметил растущую возле дороги, в канаве прямо, какую-то на редкость красивую шапку красного татарника и заволновался. Вспомнил о стихах, которые он собирался переводить, где описывался точно такой же чертополох, символ Шотландии. Мы притормозили возле этого репья и поехали дальше. Мы все время ехали по дороге, пролегающей по побережью, над морем, над скалами. День был жаркий, сияющий. Мы ехали медленно. Жалко было проезжать мимо всей этой красоты быстро. Особенно хороши были места за Алуштой. Въехав в Алушту, мы поехали прямо. Не повернули к Симферополю, как обычно, а поехали прямо. Я ничего не знал об этой новой, вьющейся возле моря дороге, проложенной от Алушты до Судака, вовсе мне прежде неизвестной. Было такое впечатление, что по ней никто никогда не ездил. Казалось, она была только недавно проложена. Самуил Яковлевич впервые видел эти места, эти бухты, пляжи, испаленные, покрытые белой травой холмы. Здесь, на переходе от моря к степи, было удивительно тихо. Ни одного дома, никакого нигде признака жилья, ни одна машина не попадалась нам навстречу. Мы были совершенно одни на всем этом побережье. Было дико, первозданно. Было так тихо, что все было слышно. Звенела трава, совсем рядом шелестели волны. Когда он поворачивался и о чем-нибудь спрашивал, глаза у него были синие-синие. Мы лишь во второй половине дня, к вечеру близко, приехали в Коктебель. Мы помылись с дороги, кое-как привели себя в порядок и поскорее поехали к Карадагу, чтобы успеть еще до заката взглянуть на него. По степной дороге, мимо палаточного городка, тихо-тихо подобрались мы к самому основанию скалы. Машину оставили внизу, а сами, вдвоем с водителем, полезли наверх. Маршак остался внизу возле машины один. Он все время махал нам палкой, а мы с трудом карабкались вверх по отвесному склону и все время что-то кричали ему свое, веселое. Мы не долезли до половины горы, застряли на одном из склонов. Со стороны гор и степи на нас веяло морем. Море было отовсюду, и отовсюду были горы. Мы никогда не видели таких гор, какие увидели в этот раз. Мы даже не знали, что могут быть такие горы. Солнце уже заходило, и краски на них постепенно менялись. Горы постепенно сделались фиолетовыми. Каждая неровность на них сделалась выпуклой, заметной. Стало очень красиво.
1: По всей долине внизу легла глухая, густая тень. Самуил Яковлевич, стоящий в тени машины, был еле виден. Там, внизу, под горой, было уже совсем темно. В Коктебеле мы заночевали, навестили дом поэта Волошина и слушали рассказы об этом удивительном уголке Крыма. В доме, едва Самуил Яковлевич туда вошел, его обступили, и он так и не вышел из столовой, а мы тем временем поднялись на антресоли, книгам и гравюрам, к акварелям, в которых так зримо отразилась эта земля, древняя страна Киммерия, как называли ее поэты во все времена. На обратном пути мы заехали в Судак. Маршаку захотелось найти дачу одного художника. Нам пришлось заехать на почту, так как никто не знал, где эта дача находится. Должен сказать еще, что из Коктебеля мы взяли с собой в машину одного литературоведа, кажется, из Ленинграда, и, кажется, даже профессора. Так вот, этот наш спутник, человек не старый, взял инициативу на себя и пошел на почту, чтобы расспросить дорогу, и вскоре вышел оттуда с девушкой. Все опять сели в машину и поехали. Девушка посидела, посидела, спрашивает: «Простите, конечно, а кто из вас будет маршак?» И смотрит, конечно, на соломенную шляпу профессора. Самуил Яковлевич сидел, как я уже сказал, впереди, оглянулся. «Это я, милая, это я. Рад с вами познакомиться». Меньше всего она думала про него, сидящего впереди, опирающегося на палку, в голубой вискозной рубашке, уже худенького и легкого, и все смотрела на шляпу профессора. Девушка вывела нас из поселка и слезла. Дальше дороги она не знала. Но тут нам встретился паренек на велосипеде, ехавший впереди нас. Он вызвался помочь. Мы ехали за ним по какой-то еще не просохшей низине, долине, где дорога была еле намечена, и потом преодолели ручей. Машину нашу швыряло, мотало из стороны в сторону. Парень все время оглядывался и все время ехал впереди. Наконец он тоже остановился и сказал, что дальше все так же, прямо. Сидящий рядом со мной профессор не утерпел. «Мальчик», — сказал он, — «а ты знаешь, кому ты дорогу показывал?» Самуил Яковлевич поморщился. «Нет, а кому?» — спросил явно заинтересованный паренек. Парнишка попался понятливый. «Это маршак, Самуил Яковлевич», — продекламировал профессор. Парень уставился в открытое окно кабины на маршака, а потом, покачав головой, сказал восхищенно: «Ух ты!» Мы засмеялись. Паренек остался стоять на дороге, а мы поехали дальше. Но уже не пытались найти дачу неизвестного нам художника, а повернули к морю. И скоро я впервые увидел отчетливые, хорошо сохранившиеся зубцы Генуэзской крепости в Судаке, ее прямо в скалы вписанные стены. Когда через некоторое время мы вернулись снова в поселок, а потом выехали на вчерашнюю дорогу, вслед за нами, впереди и сзади нас, пылили ребята на велосипедах, мальчишки Крыма, узнавшие, что маршак в Крыму. К вечеру мы были в Ялте. Всю обратную дорогу Самуил Яковлевич опять рассказывал о молодости своей, о жизни своей, о том, как он учился в Англии, как начал переводить английских поэтов, как увлекся этим. Он много рассказывал и хорошо. Никогда раньше маршак не рассказывал так много. Много из того, о чем он рассказывал, я впервые от него слышал. Время от времени он поворачивался и спрашивал: «Слышите?» и продолжал рассказывать. Он сидел впереди с водителем, а я за спиной у него. Поворачиваться ему было трудно. Я только потом, когда мы приехали в Ялту, спохватился и пожалел, что не взял с собой какой-нибудь толстой тетради, чтобы записать все, что он рассказывал нам за эти необыкновенных 2 дня нашего путешествия.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Начинаем очередной выпуск рубрики «Чего старенького?». В студии коллекционер и популяризатор музыки ретро Игорь Макаров. Сегодня вновь будем перебрасывать мостик из прошлого в настоящее. Необходимо отметить несколько календарных дат, связанных с событиями и артистами старой эстрады. И начнем мы с празднования 80-летия отечественного джаза. Как вы, наверное, слышали, на этой неделе в Москве проходят концерты, посвященные данному юбилею. Знакомство российской публики с диковинной новинкой состоялось 1 октября 1922 года. Поэт и музыкант Валентин Парнах привез из Парижа саксофон, банджо, ударные инструменты, собрал группу энтузиастов и представил свой шумовой джаз-банд Всеволоду Мерхольду для одного из спектаклей его театра. Впрочем, в программе Утесовского оркестра 60-х годов доказывалось, не совсем правда серьезно, что появился джаз в России гораздо раньше, еще в 19 веке, в Одессе. Сейчас мы с вами и послушаем эту известную шуточную интермедию в исполнении Леонида Утесова, Евгения Петросяна и музыкантов Государственного эстрадного оркестра. Сценка называется «Где родился джаз?».
1: Ах, какой это очаровательный город!
2: Сегодня хорошо, Леонид Васильевич. Что? Но мне почему-то лично кажется, для вас Одесса – это начало всех начал.
1: Безусловно.
2: Вы, может, скажете, что и джаз родился в Одессе.
1: И джаз родился в Одессе. А по-вашему, где родился джаз?
2: В Соединенных Штатах Америки, в Нью-Орлеане.
1: А что вы говорите? В Нью-Орлеане. Когда в Нью-Орлеане появился джаз?
2: В начале 20 века.
1: В начале 20 века. А в Одессе джаз появился в начале 19 века.
2: Так все, что угодно можно
1: сказать. Да нет,
2: сказать.
1: Вы со мной не спорьте, вы мне скажите, что такое нью-орлеанский джаз?
2: Это диксилент.
1: А что такое диксилент?
2: Это несколько человек, играющие импровизацию, без нот.
1: Маленькие оркестрики.
2: Да.
1: 6-7 человек, которые играют без нот, импровизируя оркестровку. Верно? В Одессе в то время были очень талантливые музыканты. Но, к сожалению, многие не знали нотной грамоты. В силу этого обстоятельства они вынуждены были импровизировать оркестровку. И вот была такая песня, это начало 19 века в Одессе. Называлась песня «Прощай, прощай, Одесса, мама».
2: Классика.
1: Классическое произведение. Я могу даже мелодию напеть.

0: Ах, какая...
1: А при чем же здесь джаз?
0: А я вам скажу. Когда собирались эти неграмотные музыканты, 6-7 человек, где они обычно играли? На свадьбе. Как они играли, как они импровизировали оркестровку. Вот на примере этой песни я вам сейчас покажу. Значит, контрабас. Контрабас так играл. Но рояля, естественно, у них не было, поэтому вторая скрипка играла аккомпанемент. Секунду. Ударник играл на большой медной тарелке гвоздиком. Мелодию играла первая скрипка в унисон с кларнетом.

0: Одесский джаз, 19 век. Какой одессит? И когда завез эту музыку в Америку, я не знаю, но завез, это точно совершенно.
1: Вот такая версия появления джаза в России. Сценка из программы Государственного эстрадного оркестра под руководством Леонида Утесова. Как видите, и в области джаза мы тоже можем посоревноваться с Америкой, прибавив к цифре 80 еще, по крайней мере, целую сотню. Тогда уж получится совсем солидный юбилей. А вот еще одну круглую дату этой осени я как-то упустил из внимания. В начале сентября исполнилось 120 лет со дня рождения знаменитого певца Юрия Марфесси, кумира дореволюционной российской эстрады, а в 20-30-х годах одного из известнейших артистов русского зарубежья. Что интересно, родился Марфесси в Одессе и наверняка в молодости и сам распевал куплеты, которые только что звучали в записи Леонида Утесова. Начинал Юрий Марфесси в оперетте, пел мощным и сочным баритоном. Сохранившиеся у коллекционеров пластинки дают возможность получить представление о необычайном таланте исполнителя, чье творчество и даже само имя в СССР было под запретом. Если слушатели пожелают, я могу сделать отдельную передачу, посвященную жизни и творчеству некогда знаменитого артиста. А сегодня послушаем один из его романсов с патефонной пластинки студии «Парлофон», «Тени минувшего».

«Тени минувшего». Дореволюционный еще романс Харито и Френкеля. Запись 1930 года Юрия Морфесси и оркестра студии «Парлофон». Напомню, исполнилось 120 лет со дня рождения известного в предвоенной Европе певца. А сейчас прозвучит голос популярного в 40-е и 50-е годы советского исполнителя, отпраздновавшего в прошлый понедельник свое 95-летие. Это бывший солист Всесоюзного радио Михаил Васильевич Михайлов, лирический тенор. Конечно же, мы поздравляем его и желаем в первую очередь крепкого здоровья. А прозвучит сейчас, пожалуй, одна из самых популярных песен из репертуара певца «Пой, моя хорошая». Музыка Константина Листова, слова Александра Жарова. Патефонная пластинка 1948 года.

в исполнении Михаила Михайлова и оркестра Всесоюзного радио под управлением Виктора Кнушевицкого прозвучала популярная полвека назад песня «Пой, моя хорошая». Напомню, Михаил Васильевич Михайлов отметил в прошлый понедельник свой 95-й день рождения. Цифра, как говорится, достойна восхищения и подражания. А мы переходим еще к одной дате, не нашедшей отражения в наших летних выпусках. Тоже день рождения артиста весьма известного. 60 лет исполнилось в июне Борису Рубашкину, знаменитому зарубежному исполнителю русского фольклора и городского романса. Прогремел он в конце 60-х, выпустив несколько дисков с интерпретациями народных песен, стилизацией под уличный фольклор. Этот своеобразный «а-ля Рюс» был на ура принят европейской публикой, и в Советском Союзе записи Рубашкина распространялись во множестве магнитных копий. Борис Рубашкин – сын русского эмигранта. Родился в Болгарии, жил и работал в Австрии, Германии, Италии, и сейчас там живет. Был профессиональным танцором, а потом неожиданно был востребован западным шоу-бизнесом в качестве «Russische Strassenlieder» русского уличного певца. И пошли гулять по всей Европе его знаменитые казачки, один из которых я и предлагаю вашему вниманию.

Это был Борис Рубашкин и один из его знаменитых казачков, тоже посвященный Одессе, городу каштанов и куплетистов. Ну а теперь на очереди еще одна дата, на сей раз печальная. В середине сентября ушла из жизни аргентинская певица и киноактриса Лолита Торрес. 14 сентября в нашей рубрике звучала одна из ее песен, и именно этот день стал последним в жизни известнейшей в 50-60-е годы артистки. Мы ее знаем главным образом по фильму «Возраст любви», музыкальный номер из которого сейчас и послушаем. Называется «Чулёна Пасакалья». Не берусь переводить, замечу лишь, что советским меломанам также хорошо был знаком русский вариант под названием «Красотка». Приковала наши взоры прелесть юного лица, от красотки темнокожей вмиг забились сердца, постовые рты раскрыли, уронил купец товар, а пожарные забыли, что спешили на пожар. Такой там примерно был перевод. Слушаем песенку из фильма с пластинки 50-х годов «Лолита Торрес», хор и оркестр под управлением Рамона Сарсосо.

закончился очередной выпуск рубрики «Чего старенького», как всегда подготовленный редактором Тамарой Салахетдиновой и коллекционером Игорем Макаровым. До встречи в следующую субботу и всего вам самого хорошего!

0: Московское время 19 часов. Начинаем передачу, посвященную столетию со дня рождения народной артистки Советского Союза Александры Александровны Яблочкиной. Вечер ведет заслуженный артист республики Евгений Павлович Велихов.
1: Наш вечер «Жизнь в театре» мы посвящаем замечательной артистке, замечательной женщине, большой общественной деятельнице, народной артистке Советского Союза Александре Александровне Яблочкиной. Народная артистка. Лучше и точнее нельзя сказать о Яблочкиной. Искусство она понимала как служение народу. Роль его видела в воспитании масс, в борьбе за счастливое будущее. Красоту его искала в народности, идейности и правде. 15 ноября театральная общественность отмечала ее столетний юбилей. Это был знаменательный день не только для артистов малого театра, на подмостках которого Яблочкина провела 75 лет своей творческой жизни, но и для всех любителей театра. Нет актера, даже смело можно сказать, нет любителя театра в Советском Союзе, который бы не знал Александры Александровны Яблочкиной. Трудно назвать еще какую-нибудь другую артистку, игравшую 3/4 века на сцене одного театра, и которая бы 78 лет верой и правдой служила искусству. Сколько поколений людей прошло через зрительный зал малого театра? Сколько величайших событий мирового значения прошло за ее долгую, прекрасную творческую жизнь? А сколько создано ролей? Более 400. Более 400 женских образов создала актриса. Нужно поистине иметь не только большой талант, но и большое сердце художника, вмещающее в себя любовь и ненависть, силу и страстность, мужество и твердость, чтобы суметь воплотить столь отличные друг от друга характеры. Совестью малого театра называли Александру Александровну мы ее товарищи по работе. Творческий путь Яблочкина, ее общественная деятельность, ее жизнь – все это неотделимо от малого театра. Сегодня мы, ее друзья и соратники по сцене, собрались здесь, в радиостудии, для того, чтобы поделиться с вами воспоминаниями о нашем дорогом товарище. Вместе с вами мы прослушаем сохранившиеся на радио записи сцены спектаклей малого театра с участием Александры Александровны. За последние годы своей жизни Яблочкина написала несколько книг. Последняя из них называется «75 лет в театре». В ней напечатана ее автобиография, с которой мы и начнем наш вечер. Автобиографию Александры Санны мы попросим прочитать народную артистку Советского Союза Елену Николаевну Гоголеву. Пожалуйста, Елена Николаевна.
2: Вся моя жизнь связана с театром. Вне его белая страница, на которую вряд ли можно что-либо вписать. Сцена всегда была моей страстью. С детских лет я мечтала стать артисткой, а сделавшись ею, стремилась к одному – сыграть, возможно, больше ролей. Я жажду играть. Фамилия Яблочкиных около 2 столетий служит искусству. От многих поколений я унаследовала эту любовь к нему, это стремление найти в искусстве подлинную жизнь. Моя мать, артистка сначала Петербургского, а затем Московского малого театра, где и служила до конца жизни. Моя мать была очень дружна со знаменитой артисткой Гликерией Николаевной Федотовой, которая дала мне обещание, что как только я кончу курс гимназии, она возьмет меня в свои ученицы. И вот этот счастливый день настал. Весной 1886 года я пошла на пробу, которую устроил Островский в Малом театре. Я сыграла акт «Из горя от ума» и акт «Из грозы». Островскому понравилось мое исполнение, и он как бы благословил меня. Я с увлечением отдалась любимому делу. Как памятен мне день первого выступления на сцене. Гликерия Николаевна меня одевала. Как сейчас помню это одеяние, то был белый капот Надежды Алексеевны Никулиной. Сама гримировала. Выступала я в роли Татьяны в отрывке из Евгения Онегина. Когда дело дошло до показа нашей сцены, я затряслась и почувствовала, что готова бежать. Я бросилась к Федотовой, умоляя ее отпустить меня домой. Гликерия Николаевна поняла мое состояние, успокоила меня и сама вывела на сцену. Когда поднялся занавес, у меня был такой убитый вид, и первые слова я произнесла с такой тоской и таким дрожащим голосом, что Медведева, сидевшая в зрительном зале, среди публики были Рыкалова, Ленский, Правдин, Музель, воскликнула: «Смотрите, какой прекрасный материал! Какой у нее убитый вид! Как она хорошо сидит!» Меня поддержала, но волнение не прошло. Не помню, как договорила свой монолог. Закрылся занавес, раздались аплодисменты. Гликерия Николаевна пришла ко мне сияющая: «Молодец, Саня, получила боевое крещение!» С тех пор неизменно перед каждым первым выходом в новые роли я испытываю почти то же состояние волнения. Да, искусство театра немыслимо без волнения и трепета. Первый успех у меня на сцене был в роли Софьи в «Горе от ума». С каким благоговением и трепетом приступила я к разучиванию этой роли. В роли Софии я дебютировала в апреле 1888 года в Малом театре. И с тех пор Малый театр стал моим родным домом, моей семьей. С каждым годом я все больше и больше влюблялась в свое искусство, служа ему всем жаром своего сердца. Первые годы службы в театре были очень тяжелы. Я мечтала о многих ролях, и, не получая их, я все равно переписывала эти роли и тщательно разучивала для себя. Сколько радостных часов я проводила у себя в комнате, работая над ролями, которые, я это знала, будут играть другие. Я плакала слезами своих героинь, смеялась их смехом, радовалась их радостями. Вместе с ними я испытывала и муки ревности, и злобу, и отчаяние, и восторг, и любовь, и материнские чувства. Здесь, в тиши своей комнаты, в одиночестве, я много пережила, воплощаясь в различные образы. Много раз мне представлялась возможность уйти в Александринский театр или на провинциальную сцену, где мне были гарантированы и интересная работа, и выгодные материальные условия. Я всегда считала для себя наивысшим счастьем и величайшей честью быть артисткой Малого театра. Постепенно я входила в репертуар. Всю свою долгую артистическую жизнь я беспрерывно и упорно трудилась, памятуя завет великого Щепкина: «Что бы значило искусство, если бы оно давалось без труда». В начале своей театральной работы я часто выступала в водевилях и малозначительных ролях. и каждую из них тщательно разучивала. Став одной из ведущих актрис малого театра, я продолжала работать над развитием своего актерского мастерства с тем же рвением, с той же горячностью выполняла свой артистический долг, как и 17-летней девушкой, впервые начавшей свою артистическую.

0: Пор, из которых шли, главным образом, как-нибудь порядочно сыграть свою роль. И вот в эти минуты волнения, смущения, когда приходила мысль бросить все и бежать со страху, куда глаза глядят, я встретил внимательный, немного удивленный, поразительно ласковый и ободряющий взгляд Александры Александровны. «Что же вы так уж волнуетесь, молодой человек?» — негромко сказала она. «Успокойтесь, ведь у вас все выйдет хорошо». И несколько даже озорно добавила. «А вы посмелее, посмелее». Александра Санна сопроводила эти слова своей очаровательной лукавой улыбкой. И хоть, наверное, репетировал я тогда и не слишком хорошо, но теплота и поддержка прославленной артистки помогли преодолеть робость, куда-то исчез мучительный сковывающий страх, появилась некоторая уверенность. И в последующие годы работы в Малом театре я не раз слышал от своих товарищей, сам часто испытывал поддержку, которую давали вовремя сказанные Александре Санной добрые слова. Как часто мы нуждаемся в добрых словах, и как редко их слышим, как скупимся на них. Александра Санна была, я бы сказал, расточительно добра и внимательна к людям всю свою долгую прекрасную жизнь. Про Александру Санну ходит много рассказов. Роль Виктора Каренина в этом спектакле играл я.
1: Мама, я зашел сказать только одно. Лизавета Андреевна сейчас приедет. И я прошу, умоляю вас только об одном. Если вы продолжаете быть несогласны на мой брак...
2: Разумеется, продолжаю быть несогласной.
1: То прошу. Умоляю вас только об одном. Не говорите о своем несогласии. Не решайте в отрицательном смысле.
2: Мне кажется, мы и не будем ни о чем таком говорить. Я, по крайней мере, никак уж не начну.
1: Она тем не менее. Я только хочу, чтобы вы узнали ее.
2: Не понимаю одно. Как ты миришь свое желание жениться на госпоже Протасовой с мужем, своим религиозным убеждением, что развод противен христианству.
3: Мама, это жестоко с вашей стороны. Неужели же мы все так непогрешимы, что не можем расходиться в наших убеждениях, когда жизнь так сложна? Мама, за что вы так жестоки ко мне?
2: Да я люблю тебя! Хочу тебе счастья!
3: Сергей Дмитриевич!
4: Ну, разумеется, вы хотите ему счастья. Но нам, с нашими сединами, уже трудно понимать молодежь. И особенно трудно матери, приучившей себя к мысли о своем счастье для сына. Все женщины так.
2: Вот-вот, именно. Все против меня. Разумеется, ты можешь делать это. Вот это мажор. Но ты погубишь меня.
3: Я не узнаю вас. Это хуже, чем жестоко, Александр Викторович.
4: Мама всегда говорит хуже, чем делает.
2: Я скажу то, что думаю и чувствую, но скажу, не оскорбляй ее.
4: Вот это уж, наверное.
3: Вот она, я уйду.
5: Елизавета Андреевна Протасова.
1: Я ухожу. Мама, пожалуйста.
2: Прости. Нет, восстань.
4: Я думал, вам легче тет-а-тет.
2: Нет, я боюсь. Если я захочу остаться не тет-а-тет, я кивну вам. Ça dépendra. Но остаться мне вдвоем с ней, это свяжет меня. Я тогда так сделаю вам.
4: Я пойму, я пойму. Я уверен, что она вам понравится. Только умоляю вас, будьте справедливы.
2: Как вы все против меня. Я очень жалела, что не застала вас. Но вы так добры, что сами приехали.
6: Я никак не ожидала. Я так благодарна вам, что вы пожелали меня видеть.
2: Вы знакомы?
4: Ну, как же, как же. Я имел честь быть представленным. Моя племянница Нейли мне часто говорит про

0: Да, мы дружны были очень. И теперь дружны. Я никак не ожидала, что вы пожелаете меня видеть.
1: Я хорошо знала вашего мужа. Ведь он был дружен с Виктором. И бывал у нас до тех пор, пока не переехал в Тамбов. Кажется, там он женился на вас.
0: Да, мы там женились.
1: Да. А потом, когда он опять переехал в Москву, он уже не бывал у меня.
0: Да, он нигде почти не бывал.
1: Да. И не познакомил меня с вами.
2: Да-да, да. Последний раз мы встретились с вами у Денисовых на спектакле. Было очень мило. И вы играли?
0: Нет. Да, как же, помню, я играла. Анна Дмитриевна, простите меня, если вам будет неприятно, но я не могу, не умею притворяться. Я приехала, потому что Виктор Михайлович сказал, потому что он... То есть потому что вы хотели меня видеть. Ну, лучше все сказать. Мне очень тяжело. А вы добры.
2: Я лучше уйду.
1: Да уйдите.
2: До свидания. До свидания.
1: Послушайте, Лис, не знаю, да и не хочу знать, как вас по отчеству.
0: Андреевна.
1: Но все равно, Лис, мне жаль вас. Вы мне симпатичны, но я люблю Виктора. Я одно существо на свете люблю. Я знаю его душу, как свою. Это гордая душа. Он был горд еще 7-летним мальчиком. Горд не именем, не богатством, но своей чистотой, своей нравственной высотой. И он соблюдал ее. Он чист, как девушка.
0: Я знаю.
1: Он никого женщин не любил. Вы первые. Не скажу, что я не ревную к вам. Я ревную. Но мы матери. Вам еще рано, у вас еще маленький. Мы готовим себя к этому. Ну, я готовила себя к тому, чтобы отдать его жене и не ревновать. Но отдать такой же чистый, как он.
0: Я? Разве я?
1: Простите, простите, я знаю, вы не виноваты. Но вы несчастны. А я знаю его. Сейчас он готов все перенести. И перенесет, и никогда не скажет. Но он будет страдать. Его оскорбленная гордость будет страдать. И он не будет счастлив.
0: Я думала об этом.
1: Лиз, милая, вы умная, хорошая женщина. Если вы любите его, то вы хотите его счастья больше, чем своего. А если так, вы не захотите связать его, заставить раскаиваться. Хоть он и не скажет, никогда не скажет.
0: Я знаю, что не скажет. Я думала об этом и задавала себе этот вопрос. Я думала и говорила ему. Ну что же я могу сделать, когда он говорит, что не хочет жить без меня? Я говорила, будем друзьями. Но устройте себе свою жизнь. Не связывайте свою чистую жизнь с моей несчастной. Он не хочет.
1: Да, теперь не хочет.
0: Уговорите его оставить меня. А я согласна. Я люблю его для его, а не для своего счастья. Только помогите мне. Не ненавидьте меня. Будем вместе, любя, искать его благо.
1: Да, да, я полюбила вас. Все-таки, все-таки это ужасно. И вот если бы он тогда, когда вы не выходили замуж, полюбил вас.
0: Он говорит, что полюбил тогда, но не хотел мешать счастью друга.
1: Ах, как все это тяжело. Но все-таки будем любить друг друга, и Бог поможет нам найти то, что мы хотим.
3: Мама, милая. Я все слышал. Я ожидал этого. Вы полюбили ее, и все будет хорошо.
0: Как мне жалко, что вы все слышали. Я бы не говорила.
1: Но все-таки еще ничего не решено. Ну, хотя могу сказать, что если бы не все эти тяжелые обстоятельства, ну, я бы радовала.
3: Пожалуйста, только не меняйте.
4: После Великой Октябрьской революции труппа театра пополнилась многими молодыми актерами. Среди них была Елена Николаевна Гоголева, которая весь свой творческий путь провела в Малом театре. Попросим ее выступить. Пожалуйста, Елена Николаевна.
5: 1918 год. Год моего поступления в труппу Малого театра. До сих пор помню исключительно ласковое, доброжелательное отношение, которое я встретила со стороны тогдашних стариков Малого театра, и особенно со стороны чудесной Альсаны Санны Яблочкиной. Высокая, стройная, всегда необыкновенно внимательная, обаятельная, Александра Александровна подошла ко мне и, поздоровавшись со мной, это было на сборе труппы осенью 1918 года, улыбаясь, проговорила: «Я рада, что вы у нас, была на вашем экзамене в филармонии, и все уши прожужжала Александру Ивановичу Южину, чтобы он поскорее взял вас к нам в Малый театр, пока вас не переманили в какой-нибудь другой. Ну, в добрый час, в добрый час». Интересно вспомнить, как работала Альсан Санна над своими бесчисленными ролями. Первая половина творческой жизни Александры Александровны Яблочкиной совпала с периодом абсолютного главенства на сцене актера. О режиссере тогда в нашем современном понимании и не знали. Роль режиссера спектакля сводилась лишь к обязанностям разводящего, да и то не всегда. Все было предоставлено актеру. Молодой актер на первых порах, пожалуй, иногда получал помощь от старших товарищей. Ну, так Щепкин руководил первыми шагами на сцене Гликерии Николаевны Федотовой. Так Медведева прошла с Ермоловой ее первую роль Эмилию Галлотти. Альсан Санна Яблочкина была любимицей Федотовой. И до конца жизни Гликерии Николаевны пользовалась ее советами. Но старая закваска крепко жила в Альсан Санне. Работать самостоятельно, работать упорно, беспрерывно. В старину быстро готовили премьеры. Первая репетиция – это «Щитка по ролям» за столом всей пьесы. Вторая репетиция с тетрадкой на сцене – это разводка мизансцен. А уж на третьей репетиции – знание текста на зубок. Без тетрадки и таких репетиций 10-15 от силы и премьера. Альсан Санна всю свою творческую жизнь крепко придерживалась старых традиций. Со второй репетиции она абсолютно знала текст, репетируя всегда полный тон. И Альсана Санна приносила уже готовый образ, продуманный и прочувствованный дома. Самостоятельно перебрав все материалы, исторические справки, побывав во всех музеях и картинных галереях, подбирая все необходимое для своей роли. Так запомнилась она мне в работе над Клитемнестрой в Гофмансталевской «Электре». Это было в 1919 году. Так я вспоминаю ее в роли старшей дочери Кромвеля в пьесе «Оливер Кромвель» Луначарского. Это было в 1920 году. Мне посчастливилось много и часто играть с Александрой Санной. И вот эта черта необыкновенного трудолюбия, огромного уважения к театру, к труду партнеров, ответственность за порученную ей роль и беспредельная любовь к малому театру были всегда примером для всей труппы, для всего коллектива театра. Многие роли мне пришлось играть, когда-то игранные и самой Александрой Санной, или Марьей Николаевной Ермоловой. И часто Александра Санна рассказывала, как она или Марья Николаевна трактовали ту или иную роль, никогда, впрочем, не навязывая своего исполнения. Что всегда отличало Александру Санну, это как бы она себя плохо не чувствовала, выходя на сцену, даже в обычной репетиции, она всегда была в образе, всегда во всеоружии всех своих творческих сил. Репетируя роль матери Уриэля в пьесе Гуцкого «Уриэля Коста», а ведь Александре Санне было тогда почти 75 лет, надо было удивляться той силе и внутреннему трепету, с которым Александра Санна не раз и не два по требованию режиссера Ильи Яковлевича Судакова повторяла в полную силу, с абсолютной отдачей, сцену с сыном Уриэлем Остужевым. Вот послушайте сейчас сцену из спектакля малого театра Уриэля Коста Гуцкого. Роли исполняют Эсфирь Александра Александровна Яблочкина, Юдиф играю я, Уриэля Коста Александр Алексеевич Остужев, братьев Уриэля Рувима артист Федоровский, Юэля артист Гапонцев. Дело происходит в Амстердаме. Середина 17 века. Молодой ученый Уриэль Акоста написал дерзновенный трактат, отвергающий веками установленные каноны. Акосте грозит проклятие и вечное изгнание, и слепую мать Акосты также изгоняют из родного города. Эсфирь, мать Акосты, не хочет покинуть город, не повидав Юдифи. Братья Акосты приводят слепую мать в дом Юдифи и просят доложить о себе.
6: Войдите, я госпоже сейчас же доложу.
7: О Боже всемогущий, мать моя!
6: Сюда, пожалуйста, здесь в зале. Подождите.
7: Здесь, матушка, присядь.
8: Вы, господа, меня желали видеть? И эта женщина почтенная?
7: Уриэль? Дитя-то наша мать.
8: Нет, нет. Позволь мне, ангел. Мне целовать лицо твое. Давно, давно у вас благословение ей спросить хотел. На лице у вас найти стремилась образ сына. И сыны прекраснейший шаг. Так, дочь моя, хвали его. За это тебя люблю. О, матушка, придет пора, когда преклонится с почтением все люди. А до того имеет он нас. О, как пленительно звучат твои слова. А образ твой мерцает в слепых глазах.
1: И что ж, когда придет мой смертный час, я, Уриэля, даже тебе не завещаю.
8: Даже мне? Его жене?
1: Его жене. Женою не будешь ты, дитя. Не огорчай родителя. Не убегай из дому отцовского. Ты у отца одна. Манас и дочь одну имеет.
8: Как? Уриэль? Что говорит она? Ты, стало быть, ты отказал? Боже, прости меня, дерзнула верить я, что за любовь такую можно счастье здесь на земле в награду получить.
2: Да, Сильва, да, ты прав. В народе нашем укоренилась мощь семейных уз. Да что же вы молчите? Говорите! Не вынесу я пытки!
8: О, мать моя! Он больше нас не любит!
2: Стрелу вонзили в сердце. Как раненому зверю хотелось бы кричать. Не смотрите на меня с такой мольбой. Те слезы, что в отчаянии вы льете, радость, счастье в сравнении с огнем, который ждет мои глаза сухие. Вы молчите, вы смотрите печально. От меня вы подвига ужаснейшего ждете, чтоб разум мой принес я в жертву сердцу святое убеждение любви. О, гордый дух, зачем так дико встаешь-то на дыбы? Смирись, чудовище! Не скрижи синистого зубами. Стань червяком. Ползи. Согнись к земле. Да ниже. Ниже. Ниже. О, проклятие. Вот он. Безмолвный взгляд любви. Как от него спастись? Где взять защиту от глаз немых? Закройте же глаза! Святая мать, закрой глаза! Довольно! Оставьте! Я иду! Иду! Иду!
8: Сын мой! Дитя, пусти меня! Я милого должна обнять! Мой Уриэль! Пустите! Да у кого ж хватает духу быть его врагом? Где вы найдете душу прекраснее его души? Идем, идем скорее, и будем всюду громко на улицах кричать. Вы все смотрите! Вот это сын, который любит мать.
4: Александра Александровна была большим общественным деятелем. В течение многих лет она бессменный председатель Всероссийского театрального общества. Она много писала в газетах и журналах и прекрасно выступала на наших собраниях и съездах. Сохранилась запись ее выступления на открытии 10-го съезда ВТО в 1959 году. Послушаем Александру Александровну.
9: Дорогие друзья и товарищи, я рада этой встрече со всеми вами в этом зале дорогого для меня малому театру, которому я отдала почти всю свою жизнь. От души приветствую вас всех, мои дорогие товарищи по сцене. К нам приехали, как всегда, артисты, режиссеры из всех союзных республик. Вспоминаю, что здесь происходил 62 года тому назад первый съезд Русского театрального общества. Это был первый общественный съезд в России. С тех пор немало воды утекло. Нет больше царской России. Свершилась Великая Октябрьская революция. Мы горды великими свершениями нашего народа, гениями наших ученых, инженеров, рабочих, сумевших шагнуть в неведомое и впервые в истории человечества проложить дорогу в космос. Мы хотим, чтобы наше искусство было бы достойно нашего народа и нашего времени. Партия указывает нам путь к новым достижениям. Здесь собрались театральные деятели, обогащенные большим творческим опытом. Подумайте над тем, как сделать наши спектакли еще более яркими, праздничными, передающими все величие нашей жизни. И как добиваться постоянного, все нового и нового цветения искусства. Этого ждет от нас и наш народ, и наша партия.

0: Александра Александровна писала в своей книге: «Образ женщины наших дней – моя постоянная мечта. Я наблюдала современную женщину в своих поездках по периферии, при посещении фабрик и заводов, при знакомстве с колхозницами, при встречах с нашими зрителями. Во мне жила твердая уверенность в том, что я смогу найти нужные краски для создания ее сценического портрета. Эти краски были найдены Александрой Александровной в образе старой учительницы «Горе цвет» из пьесы Корнейчука «Крылья». Мы попросим народного артиста Советского Союза Михаила Ивановича Царева рассказать о том, как играла в этом спектакле Александра Александровна.
1: Мне довелось играть с Александрой Александровной Яблочкиной в спектакле «Крылья». Это была предпоследняя роль Александры Александровны. Замечательна и чрезвычайно характерна для Яблочкиной история появления этой роли в ее репертуаре. Накануне второго съезда советских писателей, обращаясь к драматургам, она сказала им: «Напишите героическую советскую пьесу. Неужели вы не видите всей героики нашей жизни, героики последних войн, героики борьбы за мир, борьбы за жизнь? Ведь это такая огромная тема. Это так поднимает нашу молодежь, воспитывает еще большую любовь к родине. Это так необходимо нам, актерам». Говорила она эти слова с большой силой и страстностью, и все приветствовали старейшую артистку, понимая справедливость ее требований. И вот Александр Евдокимович Корнейчук принес в Малый театр свою новую пьесу «Крылья». Александра Александровна сразу высоко оценила это произведение. Она стала пылкой защитницей пьесы, говорила, что ей нравится сочный язык Корнейчука, что ее волнуют те актуальные острые вопросы, которых писатель коснулся в «Крыльях». И вдруг Александра Александровна явилась ко мне. Тогда я был директором театра. «Что же?» — спросила она с нескрываемой обидой. — «Александр Дакимович обо мне забыл? Что же он меня в архив сдает? А ведь мне хочется в современной, сегодняшней пьесе выступить. Мне хочется свое слово сказать, вложить свою лепту в общее дело. Вы уж передайте ему». Я, разумеется, сообщила Корнейчуку о желании Яблочкиной. Он улыбнулся, подумал и сказал: «Старую женщину с молодым сердцем. Вот какую роль надо написать Яблочкиной. Хорошо бы». Потом Александра Александровна и Александр Дакимович встретились во время отдыха в Барвихе, и он уже твердо пообещал: «Я вам напишу роль». Так появилась в «Крыльях» роль старой учительницы «Горецвет». Яблочкиной было интересно и увлекательно играть эту роль, для которой она отчасти послужила натурой. Корнейчук вложил в этот образ свойственную Яблочкиной молодую энергию, характерную для нее активность, напористость, прямоту. Когда Яблочкина говорила, что ей по сердцу бодрость ее новой героини, ее задорный юмор, ее уверенная непринужденность, то мы все ее товарищи улыбались. Мы-то знали, кто послужил моделью писателю. Впрочем, и Яблочкина скоро разгадала этот маленький секрет. Послушайте эту сцену. Горецвет Яблочкина приходит на прием к первому секретарю обкома, своему бывшему ученику Рамадану, роль которого исполнял я.
2: «Давайте, пожалуйста, я его ставлю учиться, он меня, наверное, помнит. Я не могу вам
3: Меня! Меня к тебе не пускаю!
2: Это вы!
3: Я
2: не старый сено!
3: Прошу
2: вас, заходите!
3: Ты знал, но я знал, что ты не забудешь свою старую учительницу. Ну, дай я тебя поцелую.
2: Садитесь, Александра Сергеевна. Как ваше здоровье?
3: Хорошо. Вечером только после работы немного поясница болит.
2: Неужели вы до сих пор еще в школе работаете?
3: Нет, я на пенсии, но дома у меня очень много работы.
2: Простите, Александра Алексеевна, а сколько вам лет?
3: Хоть женщин об этом и не спрашивают, но я никогда не скрывала свои годы. Мне пенсия неполных 85, только через 2 месяца будет.
2: Скажите, а я бы вам 70 не дал. Вы так прекрасно выглядите.
3: Спасибо, Петя. Я бы еще лучше выглядела, если бы не эти хлопоты свалились на меня.
2: А что такое у вас?
3: 60 лет проучительствовала, никогда не видала таких хлопот, как сейчас. Ты не забыл моих младших сестерницей? Ольге теперь 70 лет. А Евгении 73 года. И почему-то страшно постарели. Я за ними как за детьми хожу. Поверишь, нет ничего хуже, как иметь дело со старухами. Такие они привередливые, завистливые. Вот беда. А я ведь очень рада, что ты стал у нас теперь партийным руководителем. Поздравляю тебя, желаю тебе успеха. В нашем доме все рады. Я пришла сказать тебе.
2: Спасибо, я постараюсь оправдать ваше доверие.
3: А как ты живешь, Петя? Как здоровье? У тебя прежде голова болела. Как тебе?
2: Не болит, все в порядке.
3: Я всем рассказывала, как ты учился. Какая у тебя была замечательная память. Ибо забыл истории.
2: Думаю, что нет.
3: Я рассказывала соседям, как ты любил историю. Да разве можно ее не любить? Ведь каждая наука имеет свою душу. А история — это душа народа. Надо любить ее, как мать родную. А вот у нас в городе исторический музей в самом плохом состоянии. 3 комнаты, потолок протекает, на стенах, да, плотненькие фотографии, и все надписи, и даже с ошибками. Нет портрета ни Суворова, ни Богдана Хмельницкого, а на главной улице большая вывеска «Ателье дамских мод имени Суворова».
2: Есть такая вывеска?
3: Есть. Я туда сколько раз ходила. 2 часа толковала директорша, что Суворов никогда не увлекался дамскими модами. А она выслушала меня, да и говорит: я сама жена генерала и лучше вас знаю, что любит военный. На такой аргумент я не нашла, что ответить.
2: Трудно.
3: Попроси горсовет, чтоб дал новые помещения музею. Я 5 лет туда хожу, прошу. Все только обещай.
2: Хорошо, попробую, попрошу.
3: И еще у меня к тебе просьба. У нас в доме каждое утро бывает небольшая конференция.
2: На какую тему?
3: В кухне. Дом старый. Одна кухня для всех жильцов целого этажа. Ну, хозяйки узнали, что я собираюсь к тебе, просили передать тебе привет и списочек. Просят обратить внимание. В городе негде купить. Первое – лопат. Второе – цапок. 3-е. Грабить, у каждого свой, а огород за городом. 4-е. Нет мешков. Ты прости, Петя, что я к тебе с беспартийными делами.
4: Прошу, прошу.
3: И еще, у нас во дворе хороший сад, мы все сами за ним ухаживаем, а садовых ножниц тоже нет.
4: Дайте мне этот списочек.
3: Возьми, Петя. Прости. Я по-старому знаком.
4: Да что, Александра Севна, я очень рад, что вижу вас.
3: Ну, спасибо тебе. Ну, будь здоров.
4: Будьте здоровы.
3: А когда в музей поедешь?
4: Завтра.
3: Приезжай сегодня. Не откладывай. Ты ведь знаешь, как трудно бывает, когда отложишь уроки на завтра.
4: Ну, хорошо, сегодня поеду. Поеду сегодня.
3: Ну, вот и хорошо. И я знала, что ты так поступишь. Ну.
4: Я вас слушаю, Александр. Отправьте Александру Семенову на моей машине.
3: Ну, спасибо, Петя. Я к тебе буду заходить. Только вот скажи своему помощнику, чтоб докладывал. А который это час?
4: 2 часа.
3: Бегу к твоим старушенцам. Вера уж подсорит. Они без меня. Там безобразие.

0: Ночью, когда Анна уснула, и в красноватой тени ночника лицо ее, освобожденное от дневных забот, стало спокойным и молодым, Илья Петрович снял со своей кровати покрывало, осторожно встал, чтобы не разбудить жену, придавил выключатель ночника. Постояв минуту в темноте, Илья Петрович вышел, тихонько прикрыв дверь спальни. В кабинете Илья Петрович открыл форточку, выветривая кисловато-пряный запах папирос. Присел было за письменный стол и снова поднялся, заходил, недовольно потискивая сложенные позади руки. Нужно было думать и думать. Вопросы всплывали прямые, жесткие, и отвечать на них можно было только так же, прямо и жестко. Из головы его не выходили слова, сказанные сегодня женой.
1: В жизни все сложнее, Илюша. В жизни иногда человек начинает забывать, что он работает для человека, перестает замечать этого человека и незаметно становится сухим, равнодушным. Что и происходит сейчас с тобой?
0: Неприятные, даже горькие вещи услышал он сегодня от старого друга Осипова, которому верил как самому себе.
2: Меняешься ты, Илья, и не в лучшую сторону. Вспомни, каким ты был, когда на механическом работал рядовым инженером, да даже когда главным инженером. Непосредственнее был, а сейчас... Зачиновил.
0: Стало почему-то холодно. Илья Петрович ходил, поеживаясь, пока не догадался захлопнуть форточку. Февраль на исходе, а морозы не слабнут. Стекло внутренней рамы снизу затягивало литком. Далеко над крышами тускло растекалось зарево завода.
3: Где та незаметная черта, перейдя которую, начинаешь считать себя самым умным, самым справедливым и самым непререкаемым? Не столько слушаешь или советуешься, сколько решаешь, командуешь.

0: же это все-таки началось?
1: С Хромкова. Да. Все началось с Хромкова. Я помню, утром я приехал на завод,

0: Можно?
1: Да-да, входи.
2: Здравствуйте, Илья Петрович.
1: Здравствуй, Хромков. Что там у тебя?
2: Вот, подпишите заявление.
1: Какое заявление?
2: Прошу уволить по собственному желанию.
1: Что за ерунда? Забери и ступай работай.
2: Тогда через 2 недели не выйду.
1: Да ты что, Хромков?
2: Зачем тянуть?
1: Да что из-за каприза, Хромков? 5 лет мы с тобой ездили, и никогда я от тебя не слышал, что ты недоволен. Постой, ты обиделся на меня, что я позавчера тебе машину не дал? Жену, что ли, ты куда

0: Да, все началось с Хромкова.
1: Толковый шофер, член партии. Да это, кажется, все, что я о нем знаю.
0: Некогда, некогда.
1: Некогда. Завод растет, к шести цехам действующим два новых прибавляются. Каждый день все новое. Ну, не мудрено, что в этой текучке что-то и проглядел. Анна права. Как это она сказала-то? Не отличаешь его от машины. Немножко зло. Выходит, что права. Сегодня, когда я приехал обедать, неожиданно она уже была дома.
2: Аннушка, ты уже дома? Почему так рано-то?
3: Не здоровится немножко. Иди обедай один, а я полежу.
2: Нет, подожди, подожди. Ну, ложись. Давай я тебя укрою. Температура есть?
3: Да нет, не волнуйся ты. Просто не выспалась, наверное. Вчера поздно с тетрадями засиделась. А у тебя все в порядке?
2: Да, конечно. Знаешь что, Аннушка, я все-таки позвоню-ка я Осипу.
3: Не надо. Да не надо, прошу тебя.
2: Почему?
3: Да не нужно, полежу и пройдет. Ну, а не пройдет, великолепно, схожу в поликлинику и сама.
2: Так завтра воскресенье.
3: Ну и что же? Я в понедельник, если нужно будет, схожу. Да ну, говорю что? Тебе, ничего у меня нет. Устала немножко. Да и неудобно.
2: Да чего неудобно? Можешь он просто по-дружески зайти ко мне? Пусть и зайдет. Выставлю армянской, апельсины.
3: Вот это дело другое. Бутылочка армянского покоя не дает. Но апельсина уже нет.
2: Как нет? У нас же запасец был. Куда же ты их дела?
3: Ой, господи, ну Феня Хромковой отнесла. Соседей угостила. Лёля отвезла, у нее же трое ребят.
2: Муж печется о благополучии семьи, а жена подрывает его.
3: Ну, иди, посиди со мной. У тебя все в порядке?
2: Да, конечно.
3: А что же у тебя нового?
2: Да ничего. Хромков уволился.
3: Я так и знала, что этим кончится. Выключи радио, пожалуйста.
2: Это почему же так и знала?
3: Скажи, Илюша, как ты к нему относился?
2: К Хромкову? Да никак, обыкновенно.
3: Вот видишь, никак. В этом вся и беда, Илюша. По-моему, ты его даже не отличал от машины. Что машина, что он одинаково.
2: Ну, это уж крайность.
3: Знаешь. А я сознательно свожу к крайности. Чтоб ты лучше меня понял. Скажи, вот ты знаешь, что у него позавчера дочка родилась?
2: Нет. Ну, то есть, знаю, что он отвозил. Ну, не знаю. А откуда же мне знать, если он не сказал?
3: А почему не сказал?
2: Ну, понятия не имею.
3: Не захотел? Не захотел, потому что знал, что неинтересно тебе
2: это. Ну, в конце концов, это его личное дело. Захотел, не захотел. И вообще не понимаю, к чему ты завела этот разговор. Что ты хочешь сказать?
3: Ну, не бегай. Не бегай, посиди. А скажи, Илюша, что он за человек, по-твоему?
2: Человек как человек.
3: Очень прямой, очень порядочный, очень деликатный.
2: Да это прекрасно, но для меня важнее было, что он неплохой шофер.
3: Вот видишь.
2: А что видишь? Ты прости меня, Анна, но это уже, знаешь, какие-то профессиональные такие педагогические тонкости. А я работаю не в школе, и Хромков у меня не учеником работает, а шофером. Да я тебе уже говорил об этом. В жизни все проще.
3: В жизни все сложнее, Илюша. В жизни иногда человек начинает забывать, что он работает для человека. Перестает замечать этого человека и незаметно становится сухим, равнодушным.

0: Да.
1: Что и происходит сейчас с тобой.
0: Спасибо за откровенность. А я не замечал.
1: Самому это труднее заметить. Слушай, Илюша, а вот почему ты Хромкова всегда называешь на «ты»? Он же старше тебя.
0: Дался тебе этот Хромков. Ну, пожалуйста, тебе отвечу. Если он старше меня, то не намного. Это во-первых. Во-вторых, он коммунист. В нашей среде такое обращение распространено.
1: А почему тогда он тебя на «вы» зовет, а не на «ты»?
0: Не знаю, но пусть бы звал.
1: А все-таки не зовет?
0: Ну, из уважения, что ли.
1: А, странные понятия об уважении. Он тебя уважает и поэтому обращается на «вы».
0: Анна, да
1: ерунда. А ты его, значит, не уважаешь?
0: Анна, да ерунда же все это.
1: Нет, не ерунда. Ой, не ерунда, Илюша. Не знаешь ты людей, с которыми работаешь. 5 лет ездил с Хромковым и ни разу не поинтересовался, где он живет, как он живет.
0: Да пойми ты, Анна, что на мне весь завод. И какой завод? Целый город. Новый компрессор не ладится. Скоро должны пустить 2 новых цеха, а монтаж-то все тянется, тянется.
1: Я все понимаю, Илья.
0: Ну так.
1: Но ведь тебе с людьми работать. Ну ладно. Не сердись, иди обедай. А я полежу. Включи, пожалуйста, радио.
0: А я все-таки позвоню Осипу.
1: Как хочешь.
2: Почему начинаешь тыкать подчиненных, считая это прямотой и простотой, и удивленно вскидываешь глаза, если кто-то из них ответит тебе тем же? Конечно же, хамство. И незачем оправдываться. Мелочь. Но не с этой ли мелочи, когда впервые назовешь на «ты» пожилого, почтительно слушающего тебя человека, переступается та незримая черта. Да, Анна права. Права. Но Осипов сказал кое-что погорше.
0: Фёдор, правда у Анны ничего серьезного?
3: Нет, конечно. Небольшое переутомление.
0: Ну, да.
3: Ну, и нервишки, конечно, как у всех. Микстуру я завтра закажу.
0: Спасибо.
3: Пусть с неделю попьет. На воздухе ей больше бывать нужно.
0: А нервы-то почему?
3: Ну, почему? Работа. А потом дочка ваша ездила, сдавала да устраивалась, понервничала.
0: Ну, конечно.
3: Ну, что ж ты хочешь, мать? Я ж тебе говорил, жить тоже вредно. Родить бы ей нужно, Илья.
0: Что? Да ты что, Федор?
3: Ничего смешного. Вот послушай.
0: Да ну тебя, ну тебя, что ты еще придумал?
3: И все-таки послушай.
0: Ну?
3: Ей 36 лет, а рожала она в 19.
0: Ну и что?
3: А вот что. Есть такая штуковина — физиология. Слышал? И всяких длительных надругательств над собой она не прощает. Всякое переутомление кончилось бы и с нервами наладилось. Роды – это обновление организма.
0: В наши-то годы, Фёдор.
3: Ну, не записывайся в старики. Вовка у меня в позапрошлом году родился. И что?
0: Ну, понимаешь, неловко мне. Ну, как в моем положении, что ли. Ну, понимаешь, это...
3: Не понимаю. Разве директор завода должен быть существом бесполым?
0: Да брось, ну смешно было бы, ну.
3: И в этом ничего нет смешного. Тебе бы, Илья Петрович, государственные свои дела житейскими перемежать. Не сына, так, допустим, внучку бы покачать, снег лопатой покидать или дрова поколоть.
4: И в чем же суть вот этих глубокомысленных советов?
3: Да в том, чтоб ты спускался почаще на грешную землю и не переставал понимать простых смертных.
4: О, это что-то у тебя новое. Объяснил бы.
3: Попробую. Не обидишься?
4: Нет.
3: Скажи, почему, когда не здоровится тебе или Анне Ивановне, ты вызываешь меня, а не других врачей? Ты же знаешь, что я хирург, а не терапевт.
4: Считается, что ты разбираешься в терапии. Ну и такая еще деталь. Считаю тебя товарищем, которого рад видеть и по поводу, и без повода.
3: Здорово отбился. 1-0 в твою пользу. А почему отказался, когда я хотел попросить Саенко?
4: Да все потому же. Ну, хотя бы потому, что Саенко не преподала бы мне тех неожиданных советов, которые вот ты выложил.
3: Угу. О родах?
4: Да.
3: Тебе бы, конечно, не сказала. А Анне Ивановне, наверное, бы даже убежден, что сказала бы.
4: Ну и что?
3: А вот что. Вызываешь ты меня прежде всего потому, что я главврач. Рядовой врач тебе уже не соответствует. Ну как же, своя санчасть.
4: Не знал я, что ты так своеобразно расцениваешь наши отношения. Ну ладно, сделаю выводы.
3: Илья, мы же договорились не обижаться. Дело не в наших отношениях. Будь главврачом другой, ты вызывал бы его. Не так разве?
4: Ну, кто его знает? Ладно, давай дальше. Насколько я понимаю, все это вступление.
3: Угадал. Меняешься ты, Илья, и не в лучшую сторону.
4: Чем же?
3: Да вспомни, каким ты был, когда на механическом работал рядовым инженером. Да даже когда главным инженером. Непосредственнее был. А сейчас зачиновил.
4: Двери кабинета у меня ни для кого не закрыты.
3: Это верно, не закрыты. Но понимаешь, какая штука. Можно не всех принять, но зато с тем, кого уж ты принял, поговори так, чтоб он почувствовал это. А можно принимать всех подряд с утра до вечера, обделяя всех руководящим указанием. Давай, давай. А ведь вдуматься, профанация.
4: Поконкретнее можешь?
3: Могу поконкретнее. Был у тебя на последнем совещании. Мне очень не понравилось, как ты его вел.
4: Почему?
3: Так ты же не выслушиваешь людей как следует. Информация, твое решение, и пошел дальше. Внешне деловито, а по существу формально.
4: Директором ты не был, а судишь уверенно.
3: Директором не был, это правильно. Но я такой же коммунист, как и ты. Если точнее, так на 3 года по стажу старше.
4: Вот это здорово! Ну что ж, очко в твою пользу.
3: На планерках у тебя один Фоменко свое мнение высказывает, если оно даже с твоим не совпадает. Ну, а ты, кстати, не задумывался, почему к нему охотнее идут, чем к тебе?
4: Ну, либеральнее он.
3: Нет. Так какой же он либерал, если с тобой при всех может не согласиться? Внимательнее. Не стрижет всех под свою гребенку. Ну, не такой непререкаемый, каким ты стал.
4: Так, ну, дальше.
3: А, может, хватит?
4: Надо бы тебя годика на два в мое кресло посадить, чтоб понял кое-что.
3: Да, я знаю, Илья, что нелегко. Знаю, что ты много работаешь. Поэтому и заговорил об этом. Как видишь, из самых гуманных побуждений.
4: Мне из-за этих гуманных побуждений второй раз нынче настроение портится.
3: Да? А кто еще? Ну. Хотя догадываюсь, Анна Ивановна.
4: Ну да.
3: Ты радуйся, что она такая. Женщины подобные нюансы тоньше нас чувствуют.
4: Радуюсь.
3: Знаю, знаю, как она с апельсинами твоими распорядилась. Ну, чисто по-женски.
4: Да мелочь это, апельсин.
3: Апельсины мелочь. А вот что тебе их привезли, да еще целый запасец, это уже не мелочь, Илья. Подумай-ка, поселок у нас небольшой. Тебя тут каждый не только по фамилии, в лицо знает. И когда тебе везут апельсины или еще что-нибудь, это видят. И, конечно же, соответствующим образом комментируют.
4: Не так уж мне часто и возят. И поверь, пожалуйста, некогда мне самому по магазинам ходить. Я ни Иван, ни некогда. С утра до ночи же в школе.
3: Анна Ивановна, у тебя в этом отношении человек нетребовательный. Если б твои угодливые снабженцы не старались, она бы никогда сама не попросила. Кстати, по воскресеньям Анна Ивановна великолепно ходит вместе с моей Лёлькой на базар.
4: Эх, Фёдор, мельчишь, пустяки же все это.
3: Не пустяки. Говоря по-крупному, из-за таких пустяков заседали пленумы ЦК.
4: Ну, давай, обобщай.
3: Обобщу. Ленин в голодовку, когда ходоки привезли ему в подарок сало и белый хлеб, велел отдать посылку детям, а сам пил чай с ржаной краюшкой.
4: Ну, времена изменились. Сейчас не голодовка.
3: Правильно, времена изменились, но в партии есть нечто неизменное – ленинский дух, ленинские нормы поведения.
4: Да, Фёдор, ты...
3: Подожди! Пошел я сегодня утром с санврачом на пекарню.
4: Ну?
3: Ну, неважный, там хлеб пекут. Особенно желудочники жалуются. А тут смотрю на отдельной кассете буханок 10. Ну, загляденье прямо. Высокие, золотистые, словно их в Киеве выпекали.
4: Хм.
3: Что за хлеб, спрашиваю. Помялись, помялись, да и говорят. Илье Петровичу выпекаем.
4: Да ты что?
3: Ну и, конечно, да, за твоей спиной и еще кое-кому.
4: Врешь. Не может быть, Федор.
3: К сожалению, не вру. Я тебе еще утром по телефону сказал, что есть разговор. Вот об этом.
4: Но я же не знал ничего. Ну, понимаешь, ты не знал.
3: Должен знать. Обязан знать, Илья.
4: Да я уверен, что и Аня ничего не знала.
3: Ну, вот это неудивительно. Хлеб она берет по дороге из школы в одном и том же ларьке. Вот туда вашу персональную буханку и доставляют.
4: Ну, погоди. Влеплю я этому Пронину.
3: Не спеши, Илья. Подумай, почему он осмелился это делать. Дело ведь не только в том, что Пронин твой подхалим, а в том, что своим поведением ты сам разрешил ему так действовать. Нет, Илья, надо спрашивать себя. Спрашивать, пока не поздно.
4: Когда он произнес эти слова, ощущение было такое, словно мне при всех надрали уши. Но Фёдор прав. Фёдор прав. А может быть, Пронин постарался из уважения? Какой чёрт уважение? Почему же этот Пронин не пытался уважать меня таким образом, когда я был простым рядовым инженером? Уважение не к человеку, к чину. А чин этот носит в кармане партийный билет и по слабой памяти забыл, что с народом он обязан есть один и тот же хлеб в прямом и переносном смысле. Смена начинается. Прав, Фёдор, прав. Спрашивать надо...

0: Противный котище. Убери когти. Мне же больно.
1: Прекрасная картина, дама с кошечкой. Умиляюсь, я не договорил.
0: Вам доставляет удовольствие дразнить меня, Ефим Иванович. Вы только для этого и являетесь ко мне каждый день. Удивительно, почему я это терплю.
1: Но вы не только терпите мое присутствие. Вам даже нравятся мои подразнивания.
0: Ах, вот как.
1: Да, да. Они служат острой приправой к вашему скучающему одиночеству. А одиночество – страшная вещь. Особенно для людей, жизни которых в прошлом.
0: Ваш язык жжет, как крапива. А мозг точно утыкан булавками.
1: А, превосходно, дама с кошечкой. Но в сущности, если разобрать серьезно, так вся ваша жизнь...
0: Что?
1: Да. Да. Вы, Леонид Гавриловна, вы, вероятно, думаете, что живете или, по крайней мере, жили. Так из вежливости думают дамы вашего возраста.
0: Вы, наконец, мешаете мне читать Надсона.
1: Успокойтесь, это только скверная иллюзия. Живет вот ваш кот, который ест и спит до дурения. Живет цепная собака, лошадь. А все мы, человеки, только притворяемся, что живем. Это нас возвышающий обман. Это не больше того. Да. В сущности, вы, например, платите вот за этот дом, на террасе которого мы сейчас имеем удовольствие беседовать, платите по книжкам мяснику, мелочную лавку, дровянику, и каждый день ложитесь спать с мыслью, где бы завтра призанять денег. Эта комедия жизни логически закончится платой за визит доктору, который вас и меня отправит на тот свет. Разве это жизнь? Это подлог, дама с кошечкой, а не жизнь. И мы родимся на белый свет злостными банкротами.
0: Если бы все это не повторялось вами каждый день, Ефим Иванович, то я назвала бы вашу мысль остроумной. Но повторяться для умного мужчины то же самое, что белилые румяна для перезрелой красавицы.
1: Преосходно, Леонида Гавриловна. Вот вы и стишки чувствительные читаете, кстати. Самое подходящее занятие жизни нет, так будем ее из книжки вычитывать. Ну-с, что же говорит ваш расслабленный поэтик, то есть поэт, с позволения сказать. Да.
0: Тщетно в сердце, уставшем от мук и тревог, исцеляющих звуков я жадно ищу. Он растоптан и смят, мой душистый венок. Я без песни борюсь и без песни грущу.
1: Сладенькое чиликанье модного поэтика, исцеляющие звуки, душистый венок. Одним словом, все на месте, а вместо... Это называется поэзией.
0: Ну а что же, по-вашему?
1: По-моему, милая дама с кошечкой, это нытье, сапоги в смятку и вообще галиматья дас.
0: Это не вырождение, а отклик живого человека на то, чем вы болеете и страдаете. Мне доставляет наслаждение перечитывать вот именно такие наболевшие строфы.
1: Сентиментализм.
0: Так может рассуждать только такой узкий эгоист, как вы. Да, вы извращаете великие поучения, факты и клевещете на свою жизнь, на человеческую природу, потому что вы еще раз эгоист.
1: Превосходно. Вам не нравятся мои слова. Всякая трезвая мысль для вас является личным оскорблением. И вы будете вечно жить в сумерках собственной нездоровой фантазии.
0: А вы что такое представляете своей особой? Вы дрянной человек. И если хотите знать, я искренне презираю вас, да. Ведь я жила, любила,
2: делала, может быть, ошибки, страдала и радовалась, и дала жизнь другим. За каждую женщину остается будущее, купленное муками материнства. А вот вы, где те женщины, которых вы любили? А что я говорю, любили? Разве могли вы когда-нибудь хотя приблизительно почувствовать смысл этого святого слова? Ваша любовь – это легкие интрижки и еще более легкие цветы удовольствий, о которых вам самим стыдно сейчас вспоминать. Я удивляюсь только одному, как вам не стыдно смотреть прямо в глаза мне, матери семейства. В жизни природы вы были карманным воришкой, таскающим чужие носовые платки. Вот ваша любовь, ваша жизнь, ваш эгоизм. И вот вы почему никогда не поймете настоящей поэзии. И вот почему я глубоко презираю вас, несчастный.
1: Это называется «Из пушки по воробью», Леонид Гавриловна.
2: Ко мне? Кому бы это быть?
3: Мамочка, милая.
2: Нина. А где Вадя?
3: А, он расплачивается с извозчиком. Ефим Иванович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, барышня Ниночка.
5: Здравствуйте, Ефим Иванович.
1: Приветствую вас, молодой человек. И за сим позвольте откланяться.
3: Ефим Иванович, куда вы бежите? Неужели мы с Вадей так напугали вас?
1: Нет. Мне, барышня Ниночка, пора домой. Не в пору. Гость хуже татарина. Адзюмсе, мадам.
3: Мама.
2: А и пусть его уходит.
3: Мамочка, тебе не жаль его?
2: Нисколько. Это эгоист.
3: Мама. Милая. Дорогая, как я соскучилась о тебе, родная.
2: Нина, ты меня задушишь. А ты что же, Вадим?
5: Я? Я ничего, мама.
2: Похудел. Ты, кажется, и не поздоровался со мной.
5: Мама, какие ты вещи говоришь? Я знаю свои обязанности и проявил сыновнее чувство довольно ярко. Наконец, одна Нина тебя задушит.
2: А, впрочем, я забыла, что ты уже совсем большой мужчина. А все большие мужчины... Ну, одним словом, об этом в другой раз. А я и не ждала вас так рано.
3: А да? Мы нынче раньше кончили, маму. То есть, кончила я со своей консерваторией, а Вадим отложил свои экзамены до осени. Ну, у них там что-то опять
5: Нина,
3: вышло.
5: Ничего Петровская не вышло. Академия. Это ты придумываешь.
2: Ну, об этом мы еще успеем поговорить. Лучше расскажите, как вы добирались.
3: О, сначала по железной дороге в 3-м классе. А потом на пароходе, во 2-м. На пароходе вместе с нами ехал Сережа Безяев.
2: У Сережи тоже раньше каникулы?
3: Нет, он бросил университет и теперь сотрудничает в какой-то, в каком-то уличном листке.
2: Ах, вот как.
3: Мама, у Сережи талант, ей-богу. Ему платят большие деньги за его статьи, очень большие. Он таким франтом выглядит, особенно по сравнению с Вадимом.
2: Вадик.
5: Мама, он набитый дурак, и газета дрянь, и статьи Сережи сплошная глупость. Кувыркается перед публикой за медный пятачок.
3: Вот ты врешь. Дуракам таких денег не платят. А Сережа зарабатывает, мама, и зарабатывает около 5000.
2: Не может быть. 5000?
5: Да, что-то вроде этого.
3: Да-да. И все такой же скромный. Вот потом на пароходе мы познакомились с одним купчиком. Мам, ты знаешь торговца хлебом Егорова? Вот это его сын. И представь себе, он совсем не глупый, хоть и без всякого образования, да, и совсем порядочный.
5: Да ты прибавь, что он еще ухаживал за тобой. Да, конечно, от скуки.
3: Вадим,
5: от скуки,
3: Вадим.
5: От скуки.
3: А зовут его Сосипатр Ефимыч. Смешное имя. Он все рассказывал про свою торговлю. Как они живут у себя дома, как обманывают крестьян, покупателей, ну и друг друга.
5: Да ничего смешного в этом нет. Кулачье гнездо. Этот Егоров просто совраз и купеческий оболтус.
3: Нет, в нем есть что-то такое. Мама, милый, вот интересно будет посмотреть, как встретятся Сережа и Ефим Иванович. Оба писатели. А Сережа, кстати, ужасно походит на своего отца. Он такой же заносчивый, но пишет бойко и остроумно.
2: Ну, теперь идемте в столовую. Пора ужинать. А там и спать, ведь вы устали.
0: От Москвы дорога не близко.
5: Да, поужинать не откажусь.
3: Ну, зачем ты, мама, отпустила Ефима Ивановича, а? Ой, он такой славный, я соскучилась о нем.
0: Он эгоист.

Иди сюда. Трезор. Трезор, иди сюда. Иди. Старый бедный пес. Одни мы с тобой остались. Там красные детки приехали, а мы не желаем быть лишними. Черт возьми. Самая скверная пес, она правду сказала. Где те женщины, которых я любил? А ведь она сама, Леонид Гавриловна, как она хороша была в молодости. Такая цветущая Ленушка. А я и сам был молод, пес. Тебя еще и на свете не было, а теперь ты совсем состарился, одряхлел. Ну и я, старик. Господи, на что ушла жизнь? Кем я только не был, где не служил и за что не брался. И везде меня любили, везде был душой компании, весельчаком. Куда все ушло? Следил за литературой. За поем читал газеты, сам посылал туда статейки, но ничего капитального создать не мог. Так и остался местным корреспондентом. Так и умру в родном Смольске. Помилуйте, разве это не трагедия? Целую жизнь прожить в каком-то лягушатнике и тут же умереть. Это пес настоящая трагедия, когда свет сходится клином вот именно в такой мурье. И ведь пес все из-за нее, из-за цветущей Ленушки. Как только после университета вернулся сюда, в родной угол, так сразу ее увидел. А сердце ее уже принадлежало другому счастливцу. Ну и вышла она за этого негодяя Горбулева. Я ведь пес, я чуть не застрелился. Промучилась она с ним 5 лет. На моих глазах разошлись. Осталась с Ниночкой и Вадимом. Я и любил их, как ее детей. И ненавидел, как отродье Горбулева. Вот где мучение-то. А тут новое испытание. Пока я ждал, когда уляжется горе Ленушки, выискался земский статистик, из столицы приехал. С ним она и уехала. Через 5 лет вернулась. Тут я опять явился на сцену. Раз в откровенную минуту признался ей, она сказала тогда...

0: Вот мы теперь останемся друзьями. У вас, по крайней мере, теперь нет тяжелых воспоминаний и поздних сожалений.
1: И поздних сожалений. И теперь она может спрашивать, где женщины, которых я любил? Преосходно! Что же, я никому не мешал и никому не желаю мешать.

0: Ой.
1: А мама, миленькая, это я.
0: Ох, Нина, как ты меня напугала.
1: Миленькая. Мамочка, я вышла в сад прогуляться. Я нынче рано встаю, и вдруг вижу тебя в окне. Мне так захотелось обнять тебя. Крепко-крепко обнять, вот так.
0: Ну, сумасшедшая, да ты меня задушишь.
1: Мама, как я тебя люблю, если бы ты знала. Ой, мама.
0: Нина.
1: Мам, ты пока умоешься, я принесу тебе чай. Угу.
2: Понимаешь, такая трогательная картина. Мать, пьющая чай с дочерью.
1: Нет, это как-то нескладно выходит. Чай с дочерью.
2: Лучше так. Дочь, пьющая чай с матерью.
1: Ой, опять глупо. Мамочка, миленькая, не сердись на моем болтовню. Мне ужасно весело. И потом я так соскучилась о тебе. Ну, я сейчас...
0: Она так оживлена. Уж не влюблена ли? Бедная девочка. Она некрасива. А в отца.
1: А вот и чай. А тебе каких сливок, мама? Вареных или сырых?
0: Не лучше ли в столовой, Нина?
1: Нет, здесь. Потому что здесь нам никто не помешает, моя милая, моя родная. А там может Вадим прийти? Он рано встает, как я, или Ефим Иванович.
2: Ой, как он смешно убегал в день нашего приезда.
0: Да с чего ты взяла, что Ефим Иванович придет рано утром? Он уже 3 дня не является вовсе.
1: Ну, я его даже во сне видела, такой старый-старый. Ой, такой жалкий. Мам, да.
2: Если старые девы смешны, то старые холостяки просто жалки.
1: Ну, что же ты сухари не берешь, мам?
0: Нина, ты сказала, что здесь нам никто не помешает. Ты хотела мне что-то сказать?
1: Мамочка, мне кажется, ты иногда жалеешь меня, да? Я это чувствую, мне делается так тяжело-тяжело. Я ведь знаю, ты Вадима больше любишь, чем меня.
0: Нина, ну что ты говоришь?
1: Я видела у тебя Надсона. У него есть прекрасное стихотворение. Бедный ребенок, она некрасива. То-то и в школе, и дома она так не смела, так всегда молчалива. Ах, красота – это страшная сила.
0: Ну, не всем же быть красавицами, Нина.
1: Нет, мама, это просто несправедливо, да? Ну почему счастье существует только для хорошеньких женщин? И никакой ум, никакой талант не сделает дурнушку счастливой. Это верно, что ни говори. Если даже такая дурнушка выходит замуж, то ее преследует печать ее безобразия в собственных детях. Нет, это ужасно, мама. Мне
0: Нина.
1: Теперь. Да, мне теперь опротивила музыка, которую раньше так увлекалась. Потому что она тоже говорит только о счастье и красоте. Ведь это несправедливо, мама. То есть несправедлива природа, которая одним дает все, а другим ничего. А люди вот усиливают эту несправедливость.
0: Ты несчастна, моя девочка. У тебя несчастная любовь?
1: Любовь. Любовь счастливая. Да, счастливая любовь.
0: Ну, какая ты странная, Нина. Никак я тебя не пойму.
1: Да и понимать нечего, милюсенькая я. Мамулечка, плевать мне на красоту, да и на красавиц. И живем век не хуже других. Вот посмотри на мужиков. Там ценится некрасивая кукла, а женщина-работница. Мать здоровых детей. Да-да. Вот я и пойду в деревню замуж. Мамочка, сегодня вечером к нам придут Сережа Безяев с Егоровым.
0: Хорошо.
1: И хорошо бы Ефим Иванович пришел. Может, послать к нему записку?
0: Я вчера посылала ему, что если он желает осчастливить нас своим посещением, то мы будем готовиться к торжественному приему.
1: Что он ответил?
0: Не удостоил ответом.
3: Пресходно.
1: Ну что, придется мне отправиться к нему.
0: Тебе так нужен он именно сегодня вечером?
1: Он же нянчил меня, мама, и потом я люблю его.
2: И потом...
0: Что потом?
2: Да, неважно. Я, мамочка, пойду прогуляюсь и загляну к Ефиму Ивановичу. А тебе, может быть, поспать, у тебя утомленный вид. Дай я тебя поцелую, м? Милая, мамусенька.

0: Вот.
1: Ефим Иванович, наконец-то вы пришли. Вы же обещались через час.
2: Работа, барышня Ниночка. Статью надо было закончить. У вас гости?
1: Всего двое. Сережа Безяев, потом Егоров.
2: Это еще что за фрукт?
1: Это сын купца Егорова. Мы с ним на пароходе познакомились. Очень интересный молодой человек.
2: Саврас.
1: Вероятно. Есть и это. Ну, идемте на террасу.
2: Да.
1: Знакомьтесь.
2: Имею честь представиться, Ефим Иванович Чекушин.
3: Что это, какой у вас сегодня вид? Точно вы мух проглотили.
4: Позвольте представиться, потому как, Ефим Иванович, много наслышаны про вас. Меня зовут Сосипатор Ефимович Егоров. Как-то не приходилось встречаться раньше.
2: Ну, странно, в этом ничего нет. В трактирах я не бываю, по ярмаркам не езжу, хлеба не покупаю.
4: Одним словом, разных приходов. А что касаемо трактиров, так это точно. Есть грех. При нашей дикости это первое дело в трактир. Особливо, ежели там приспособлены орфянки. Такое уж колесо завидно, Ефим Иванович. У вас свое удовольствие, у нас свое.
2: Ну что же, превосходно.
4: То есть в каком-то смысле превосходно?
2: А в том, что прежде купцы могли только обманывать да безобразничать, а вот вы, купец, с разговором. Это меня радует.
4: Очень ядовито-с для первого знакомства. По-нашему это называется оптом дешевле. Обругали все купеческое сословие за раз. И довольно. А между прочим, Ефим Иванович, могу вам сказать, что вы даже весьма его мало понимаете. То есть наш-то вот купеческую-то черноту.
2: Да-да-да.
4: Ну что там говорить про обман и безобразие? Это цветочки. Вы вот всю жизнь книжки читали, да в газету писали. Ну, где же вам вот все знать? Значит, вот то самое, что ни в какой книге не пропечатано. И даже весьма не знаете, могу вас уверить.
1: Сосипатор Ефимович, бросьте свой купеческий жаргон. Говорите по-человечески. Ведь вы нарочно подразниваете Ефима Ивановича, напускаете на себя.
4: Ну что ж, можно и по-другому. Мне давно хотелось познакомиться с вами, Ефим Иванович. А вы меня хотели поставить сразу в неловкое положение. Ну, это пустяки.
2: А что же не пустяки, по-вашему?
4: А не пустяки то, что мы готовы сделать несправедливость каждую минуту. И нисколько нам не совестно.
1: Ох, кому налить чаю, Вадим, тебе?
5: Нет, меня уволь. Вот разве Сережа?
6: Нет, нет, мне интересно слушать.
4: Вот вы о купечестве заговорили, Ефим Иванович. А сами-то видели его только издали. Вы вот знаете, кто сейчас живет на Руси? Купец. А купцы те же люди, как и все другие. Следовательно, между ними есть и хорошие, и дурные, и средненькие. Да. У нас ведь только три сословия. Мужик, значит, купец, да барин.
5: Да-да-да.
4: Мужик в темноте своей остается всю жизнь. Барин, он ищет благородного, да легкого хлеба. А живет один купец. Купец. Ведь у него ни земли, ни ученого диплома, ни выездной службы. Живи своей собственной смекалкой. Вот он живет.
2: Ну,
4: посмотрите, как он работает. Как рискует. Как изворачивается, приспосабливается. Вылетает в трубу и опять на ноги. Никто так не знает России, как купец. И нет такого уголка, которого бы он не обнюхал, не обжарил. Денег у него мало денег, пути сообщения его
2: гудят,
4: плохой кредит, медленный оборот капитала, волокиты всякое разное. А ведь, смотрите, он выворачивается, и чугунка гремит, и пароход на реке с баржей бежит, и фабрика дымит, и храм Божий красуется, и мало ли еще чего делается купеческой рукой. А вот вы этого и не видите, Ефим Иванович. А только один обман на безобразие.
2: Да.
4: Да, вот так, господа, настоящие господа. Позвольте вас спросить, не обманывают? И не безобразничают? О, да еще похуже купцов. Только вот вся разница-то в том, что купец все делает в свою голову, да на свои собственные деньги. А господа, ты безобразничают на чужие. На чужие.
2: А что же действительно того? Вы совершенно правы. Вашу руку. Очень и очень рад познакомиться, господин Егоров.
0: Очень рад.
5: А твой Егоров, Нин, имеет успех.
1: Я очень рада. Только почему же он мой?
5: Ну, не мой же.
2: Превосходно. Брат с сестрой шепчется. Господин Безяев так скромно и умно молчит, а?
6: А что же я?
2: Ну как, что? Знаменитый сотрудник, знаменитой уличной газетенки и так скромен. Читал с ваше творение, вполне с продажные.
5: О, держись, Сергей.
2: В наше время молодежь думала о другом. Ваши годы, молодой человек, да-с, чистоту свою блюла и идеалы создавала, не скверном житие думала, а вы что? Вот я гроши получаю, и хотя в 1000 раз больше вашего знаю, а душу свою ни за какие 1000 не продам. Да-с, мне жаль вас, жаль живого и по-своему способного человека.
6: Благодарю вас.
1: Я вам Сережу обижать запрещаю.
2: Ах, юный газетчик обиделся. Но я не буду, барышня Ниночка, ради вас.
1: Мерси. Прикажи гостям еще чаю.
5: О, нет, нет, нет. Пожалуй.
1: Сережа, Сосипатр Ефимыч, Ефим Иванович, чаю.
2: Увольте, увольте. Я буду вам очень благодарен.
7: Господин Егоров.
1: Мама.
7: Господин Егоров.
3: Да.
1: Мамочка, что ты обо всем этом думаешь?
7: Нет.
3: О чем?
7: Это находится здесь.
1: Ну, об этом.
7: Спасибо.
3: Я думаю. Я чувствую, что все они сошлись тут недаром.

0: Где тут его бумаги? Что это? О, Боже! Любовная записка.
1: Сережа, пойди сюда.
2: Да, маман.
0: Что это?
2: Это, маман, записка.
0: Вижу, что записка. И даже подписана. Твоя Нина.
2: Да, подписана.
0: Вот благодарность. Вот результаты наших забот, огорчений, слез. Достаточно было явиться какой-то негодяйке, и все пошло прахом. Твоя Нина! А ты пишешь, вероятно, твой Сергей. Да чего я дожила, боже мой, все погибло, все пропало. Для чего, наконец, я жила?
2: Мама, не волнуйся.
0: Кто она?
2: Этого я не скажу.
0: Не желаешь?
2: Я не имею права, мама.
0: Да ведь я-то мать, а не чужая, да мать, твоя мать. Ты это забыл, Сережа. Она тебе чужая. Да, чужая. Она хочет тебя отнять у семьи, так это ей не удастся. Так пусть и знает. Какая-нибудь шлюха проходила.
2: Мама!
0: Молчать! Я знаю все, если хочешь. Ты думал, мать дура ничего не поймет. Это не гелюсячий отродье, мадемуазель Горбылева. Молчишь? Так вот ты как. Но я в моем собственном доме разврата не потерплю. Я иду к отцу. Вот. Достойный плод вашего собственного развратного поведения.
2: Что это такое?
0: Да. Сын пошел по дорожке своего папаши. Да и чего другого можно было ожидать.
3: Ну, Аня, я-то здесь при чем?
0: Читайте.
3: Анечка, успокойся, не следует так волноваться из-за всякого пустяка. Ну, молодой человек, одним словом, мало ли что бывает в юности.
0: Значит, вы открыто покровительствуете разврату родного сына.
3: Нет.
0: Это в моем доме. А мне советуют успокоиться, как сумасшедший.
3: Ну, Аня.
0: О, чудовище разврата. О, изверг. О, Боже мой.
3: Господи, что же делать? Беладонна. Аня, прошу тебя, подожди. Выпей, это Беладонна. Выпей. Вот, видишь.
0: Ты сейчас же отправишься к Горбылевой, понимаешь? И объяснишь ей прямо, что нам все известно. Что Сережа еще мальчик, и нехорошо пользоваться его неопытностью. Что, наконец, я не желаю иметь свою дочерью. Это не глистячее отродье. Ты понимаешь? Так и скажи. И при том, это Нина такая рожа, что только на огород пугалом поставит. Сережа, он красавец. Ты понимаешь, что так и скажи? Да сам-то не делай сладкий глаз, когда будешь разговаривать с неглистками.
3: Аня.
0: Да. Тебе все равно, только была бы юбка. Не кокетничай и не заигрывай.
3: Ну, Анечка, понимаешь, подождать...
0: Нет, сейчас же! Ты слышишь? Сейчас же!

0: Позвольте представиться. Адвокат Безяев. Леонид Евгеньевич.
1: Адвокат Безяев? Чему обязана?
0: Я к вам, Леонида Гавриловна, по одному делу.
1: По делу? У меня в суде, насколько я помню, никаких дел нет. Впрочем, говорите.
0: Ну нет, зачем судебное? Вернее, домашнее дело. Во всяком случае, разговор должен остаться между нами.
1: Я к вашим услугам. Садитесь.
0: Благодарю вас.
1: Ну-с, я жду.
0: Вы извините меня, Леонида Гавриловна. Может быть, вам покажется странной моя миссия.
1: Послушайте, да будет вам жило-то тянуть из меня. Ну, в чем дело?
0: Видите ли, я, то есть моя жена, в общем, мы... Одним словом, прочтите эту записку.
1: Что же вы хотите от меня?
0: Я, то есть жена, видите ли, дело в том, что все это... Ну, поставьте себя на наше место. Ну, то есть на место родителей. Ну, конечно, с другой стороны, молодые люди, увлечения. Если предупредить вовремя...
1: Я знаю только то, что вы заставляете меня краснеть. Как мать и как женщину. Но еще больше мне стыдно за вас. Потому что вы баба. Нет, хуже бабы. Да. Ведь вы сами не пошли бы с подобным нелепым объяснением. Я в этом уверена. Вас подослала ваша жена. И это самое худшее. Так вы и передайте ей, что подобные записки больше всего компрометируют девушку, а уж никак не вашего Сережу. И если хотите знать, так я сама первая не желаю этого брака. Да, не желаю. Я не для вашего Сережи растила дочь. Да он и не стоит ее.
0: Позвольте, Леонид Гавриловна.
1: Нет уж, позвольте мне. Он не стоит Нины, потому что она сильнее Сережи. У Сережи ваша натура. А вы, весь город знает, что вы под домашним игом у жены. Что у себя дома вы не имеете никакого значения.
0: Помилуйте.
1: Если я позволяю себе все это говорить, то потому только, что от души жалею вас.
0: Одним словом, в своем положении виноват один я. Но, с другой стороны, вы позволяете себе слишком много.
1: Я?
0: Да, да. Ну, мало ли, что вы могли знать про то, что касается меня одного. Но это еще не дает вам права вмешиваться в мою семейную жизнь.
1: Я и не вмешивалась. Не вмешивалась, пока вы сами не вызвали меня на это. Ни вас, ни вашей жены. Я не имела до сих пор чести знать лично. А Сережа бывал у нас еще гимназистом, когда учился вместе с моим Вадимом. Бывал в доме запросто, как свой человек. Что произошло потом и как произошло, я знаю столько же, как и вы. Повлиять на дочь в ту или другую сторону. В этом, кажется, сейчас вопрос, да? Но я скажу вам откровенно, что сама я столько пережила и так неудачно сложилась моя личная жизнь, что брать на себя ответственность за будущность дочери мне просто страшно. Мне кажется, что стоит мне вмешаться в это дело, чтобы сделать молодых людей несчастными. У меня даже есть относительно этого что-то вроде предчувствия. Как это ни странно говорить. Я старалась воспитать детей по своим идеалам. И в большинстве случаев не достигла желаемых результатов. Видите?